0: документов планируется подписать в ходе визита Владимира Путина в Китай. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, договоренности касаются углубления связей в промышленности, транспорте и атомной энергетике. Также лидеры государств примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношениях нового типа.
1: Планируется, что Владимир Путин и Си Цзиньпин примут еще один, тоже, я бы сказал, концептуальный документ. Это совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Кроме того, будут подписаны межправительственные, межведомственные, коммерческие документы, и они касаются углубления сотрудничества в промышленной, торговой, транспортной, строительной, инновационной, образовательной и кинематографической областях, в сферах атомной энергетики, взаимодействия между информагентствами.
0: Ушаков добавил, что после церемонии подписания документов Владимир Путин и Си Цзиньпин выйдут к прессе для совместного заявления. Подразделения группировки войск «Юг» поразили формирование ВСУ в ряде районов Донецкой Народной Республики. Подробности у начальника пресс-центра «Юга» Вадима Астафьева.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных горно-штурмовой бригад и штурмового полка в районах Славянска, Краматорска, Тихоновки и Константиновки. Противник потерял до 90 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М-113, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.
0: В военном ведомстве также рассказали о подвиге Максима Пелеванюка, который отразил атаку беспилотников противника и спас веренный ему транспорт. Продвигаясь по маршруту на мотовездеходе, он подвергся атаке ударных дронов. Проявив мужество и выучку, ефрейтор занял укрытие и огнем из стрелкового оружия сбил два вражеских FPV-дрона. Благодаря его грамотным действиям материальные средства были своевременно доставлены на передовые позиции, отметили в Минобороны. Афины направили Киеву сигнал о необходимости отозвать все беспилотные катера от берегов Греции. Об этом пишет местная пресса после инцидента с морским дроном, найденным в начале мая рядом с островом Левкада. Выяснилось, что тот беспилотный катер оказался дроном «Камикадзе». Его перевозило судно, заходившее в Ливию. Как отмечается в материале, он был лишь одним из неопределенного количества таких дронов. В Греции считают, что действия беспилотников в Средиземном море необходимо ограничить. Дальнейшая эскалация может привести к полной потере контроля над ситуацией. Афины дали понять, что риски для безопасности и окружающей среды со стороны украинских беспилотников игнорировать нельзя. Россия по двигателестроению входит в пятерку стран, которые могут сами проектировать, создавать новые технологичные решения и поддерживать жизненный цикл их эксплуатации. На это указал Михаил Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде.
3: Друзья, я хочу тоже наших двигателистов поддержать. Мы все должны понимать, что наша отрасль двигателестроения в мире сейчас в пятерке стран, которые сами могут проектировать, создавать, естественно, новые решения, эффективные решения, поддерживать и жизненный цикл, их эксплуатации. Таких стран, наверное, я назову 5, может, я даже не назову 5, потому что это американцы, это французы, англичане. И, наверное, канадцы, вот Денис Валентинович говорит, что не до конца, вот, и китайцы пока со своим софтом и с двигателями, ну, пока идут в это, активно идут, да, но вот то, что в России есть, это дорогого стоит. И вообще, то, что мы понимаем, дело даже не в импортозамещении в прямом. Важно, чтобы мы создавали свои агрегаты, изделия, используя российские средства проектирования, управления производственными процессами. Ваш пример показывает, что мы здесь крайне близки к этой цели. И ПД-8Б, да, и ПД-14 создавались с использованием российских решений.
0: Глава правительства добавил, что внедрение российского программного обеспечения на объектах критически значимой инфраструктуры должно быть максимально гибким, но жестким в вопросах безопасности. На Камчатке после утреннего выброса вулкана безымянный пепел выпал в селе Майском Усть-Камчатского округа, покрыв землю слоем почти в 3 миллиметра. Как сообщили спасатели, столб пепла поднялся на высоту до 13 километров, при этом высота самого вулкана чуть больше 3 километров. Пепловый шлейф ушел в сторону Камчатского залива, где населенных пунктов нет. В результате выброса пепел все же достиг села Майское. Жизнедеятельность людей не нарушена, звонков от граждан не поступало. Вулкану присвоен красный код авиационной опасности. В МЧС напомнили, что свежий пепел опасен, он может вызвать аллергию и заболевания дыхательных путей. При пеплопаде спасатели советуют плотно закрыть окна, не выходить на улицу без необходимости и использовать респиратор или повязку с содовым раствором. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В этот вторник, 19 мая, в Москве небольшая облачность, без осадков. Днем в российской столице синоптики обещают от +30 до +32 градусов.

наше право вечно быть влюбленным. Самые горячие дела.

самом начале 20 века спокойный техасский городок Уичита-Фоллс неожиданно превратился в центр бурного развития нефтедобычи. Открытие месторождений нефти мгновенно сделало многих горожан миллионерами. Однако остро встала проблема нехватки инфраструктуры, особенно офисов. В тот период сюда прибыл предприимчивый нефтяник из Филадельфии Джей Ди Макмаун. Быстро оценив обстановку, он предложил местным жителям амбициозный проект – строительство самого высокого здания региона – настоящего небоскреба. Представленные чертежи привлекли инвесторов, и вскоре Макмауну удалось собрать внушительную сумму – порядка 200 тысяч долларов, около 7 миллионов долларов сегодня. Макмаун пообещал инвесторам грандиозное высотное офисное здание, которым бы гордились горожане. Однако, несмотря на выполнение обещания, он умело замаскировал ключевую деталь. Все измерения в проекте были выполнены не в футах, а в дюймах. Таким образом, вместо запланированных 480 футов, примерно 146 метров, здание оказалось высотой всего лишь 480 дюймов, то есть чуть больше 12 метров. Когда обман раскрылся, Макмаун уже успел исчезнуть вместе с полученными деньгами. Разгневанные инвесторы попытались привлечь его к ответственности, подав судебный иск. Но дело было проиграно, поскольку юридически документально подтвержденная высота составляла именно 480 дюймов, и судья указал на необходимость тщательного изучения документов перед подписанием контрактов. Последствия для проекта оказались серьезными. Поставщик лифтового оборудования отказался исполнять обязательства, узнав истинные габариты строения. Долгое время доступ на верхние этажи осуществлялся исключительно по наружной пожарной лестнице. Чуть позже внутрь была встроена лестница, но из-за компактных размеров здания она заняла примерно четверть общей площади помещений. Со временем экономический подъем остановился, наступил кризис Великой депрессии, и небоскреб постепенно начал приходить в упадок. Местные власти собирались его снести, но жители выступили против, считая строение своеобразной городской достопримечательностью. Сегодня здание включено в Национальный реестр исторических мест США. Аудио сторис.

мечтаем каждый о своем, но является подъем, когда к казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем на зубок, но больше верим в котелок, в котором булькает крупа.

генералом. Стану я точно генералом, если капрала, если капрала перешел. В субботу у нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом. Если капрала, переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай, гали! А мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари. И через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала переживу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
капрала, если капрала переживут.

0: Audio Stories.
1: Оказывается, охотники Юга Африки еще 60 тысяч лет назад использовали токсичные растения для увеличения эффективности охоты. Анализ кварцевых наконечников, найденных в пещере в ЮАР, показал наличие следов баофоны двурядной, которая известна своей сильной ядовитостью. При исследовании образцов с наконечников ученые обнаружили специфические алкалоиды, которые характерны именно для этого растения. Эти вещества отличаются выраженным токсическим действием, что подтверждает намеренное нанесение яда для повышения смертоносности оружия. Подобные химико-токсикологические признаки найдены и на наконечниках стрел 18 века из того же региона, которые хранятся в Шведском музее. Это значит, что знание о ядовитости растений и использовании яда передается в ЮАР на протяжении многих поколений. Открытие дает представление о высоких интеллектуальных возможностях древнего человечества. Применение яда предполагает предварительное планирование, подготовку и понимание воздействия токсинов на живую природу. Следовательно, ранние люди демонстрировали способность к систематическому мышлению и осознанию причинно-следственных связей, которые схожи с современным человеком.
0: Audio Stories.
2: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай по маленькой хлебнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Выпить есть нам повод, за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали,

нами покачуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть быком. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет,

Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом,

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об ударении всего лишь в двух глаголах. Зато каких? Эти ударения путают постоянно, и молчать об этом просто нельзя. Итак, первый пример, первый глагол и огромное количество ошибок от ведущих и гостей «Маяка».
2: Сколько смотрела источников и читала газет, статей, цифры разнятся на самом деле.
3: Нет, легенды еще разнятся. Есть легенда, что красивая девушка бросилась с печи.
4: И вот их отношения со стороны женщины и со стороны мужчин, вот они насколько разнятся, понимаете?
1: Много раз прозвучал глагол «разняться» с неправильным ударением. А правильное ударение должно быть на первом слоге «разница». Цифры – разница, легенды – разница, отношения – разница. Звучит непривычно, я понимаю, но словари непреклонны. Все они фиксируют именно такой вариант. Хотя так никто не говорит, вернее, почти никто. На «Маяке» все-таки есть один отличник, и это Вахтанг Махарадзе. Давайте его послушаем.
5: Да, сегодня мы поговорим про башни Петронас или башни Петронас. Ударение, разница. Вот. Но говорят, что местные все-таки склоняются к ударению на букву «О».
1: Конечно, ударение «разница» во многих словах, но не в глаголе «разница». В этом глаголе ударение всегда ставим на первый слог. И спасибо огромное Вахтангу за то, что он это знает и применяет. Ну и мы переходим ко второму, не менее проблемному глаголу. И опять же, у нас много примеров.
4: А мы, кстати, в школе баловались, ну, я не знаю, насколько этот шифр популярен, но говорят, что он даже, в принципе, используется в международной разведке.
6: Конечно,
4: да?
6: Можно.
4: Ну, все,
6: иногда, когда, скажем так, мы балуем, скажем так.
4: Я просто уверен, что это же не только русские так придумали с русским языком баловаться. Наверняка в каждом языке должна быть такая фраза.
1: Баловаться, баловались, балуем, все это неправильно. В нашем глаголе «баловать», «баловаться». Ударение всегда стоит за корнем, поэтому баловались, балуем. И, кстати, если мы добавим приставки к нашему слову, то ударение все равно должно быть за корнем. Побаловаться, избаловал, добалуешься и так далее. И на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Я диктор Стрельников. Ночь. Лучшее время не врать себе. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Скажите честно, вы сейчас счастливы? Если нет, напишите, что мешает. Сон собака радиомаяк.ру.

0: в сторис.
1: Алмаз – это минеральное образование, которое состоит исключительно из атомов углерода, расположенных равномерно в пространстве и образующих кристаллическую решетку кубического типа. Название «алмаз» берет свое начало от древнетюркского слова, означающего «неодолимый», а также греческого термина «адамас», который трактуется как «непобедимый». Оба имени отражают исключительную прочность материала. Алмазы формируются из графита с помощью температуры около 1400 градусов Цельсия и давления до 6 гигапаскалей. Это преобразование протекает глубоко внутри земной коры, примерно на глубине 200 километров. Алмазы появляются на поверхности Земли по кимберлитовым трубкам благодаря движению магмы. На это требуются миллионы и даже миллиарды лет. Большинство современных месторождений имеет возраст порядка 3 миллиардов лет. Исследователи утверждают, что у некоторых видов алмазов внеземное происхождение. Так, черные алмазы, обнаруженные в 2007 году, могли появиться вследствие взрыва сверхновой звезды и попасть на нашу планету вместе с метеоритами. А в 2022 году австралийские специалисты нашли уникальные шестигранные алмазы, которые возникли, предположительно, в условиях древней планеты карлика после столкновения с массивным небесным телом. Месторождения алмазов присутствуют на всех континентах, кроме Антарктиды. Изначально центром добычи была Индия, однако теперь ее запасы исчерпаны. Сегодня основными источниками выступают африканские государства – Ботсвана, Южноафриканская республика, Ангола, Намибия, Демократическая республика Конго и Зимбабве. Здесь же, в Южной Африке, в 1905 году был обнаружен крупнейший бриллиант мира – звезда Африки, весом почти 3107 карат.
0: Аудио Сторис.

0: Love Stories.
1: Алмазы стали символом богатства и престижа после того, как человечество овладело искусством обработки этих камней в бриллианты. Тысячелетиями индийские алмазы служили талисманами или лечебными средствами, ассоциируясь с мифическими представлениями древних народов, будто это были осколки звезд либо слезы богов. Из-за таких верований долгое время считалось неуместным украшать ими себя лично или обрамлять их в драгоценные металлы. Средневековье превратило алмазы в обязательный аксессуар монархов и предмет мечтаний алхимиков. Камень стал олицетворением высшей власти, непорочности и светлого божьего сияния. Первая обработка алмаза произошла по заказу бургундского герцога Карла Смелого. Во второй половине 15 века ювелир Луи де Беркем создал первый обработанный бриллиант, применив новую форму огранки – роза. Таким образом родилась эпоха шлифовки алмазов. Уже в 1477 году австрийский эрцгерцог Максимилиан, делая предложение руки и сердца Марии Бургундской, преподнес ей кольцо с расположенным буквой «М» узором из бриллиантов. Ситуация резко изменилась в середине 19 века, когда в Южной Африке нашли богатое месторождение алмазов. Огромное количество драгоценных камней хлынуло на рынок, вызвав резкое снижение стоимости. Компания «Де Бирс» взяла ситуацию под контроль, сосредоточив производство и торговлю алмазами в собственных руках. Для повышения спроса на продукцию компания пригласила известное рекламное агентство. Был разработан знаменитый лозунг «A diamond is forever» – «Бриллиант вечен», который прочно закрепился в сознании потребителей. Реклама регулярно появлялась в известных изданиях, проводились лекции в образовательных учреждениях, а голливудским звездам вроде Мерлин Монро или Одри Хепберн предлагалось безвозмездно использовать украшения с бриллиантами для съемок в фильмах.

0: Маяк.
1: Картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. «Бессонница» — это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. «Бессонница» — в воскресенье в 23:07 на «Маяке».

Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он там.

Однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он красив.

0: в сторис.
1: Примерно в 16 километрах от шотландского берега находится необитаемый каменистый остров Эйлса Крейг. На нем добывают уникальный гранит, из которого делают камни для кёрлинга. Их используют на Олимпийских играх. Каждый камень весит от 17 до 20 килограммов. Он сочетает в себе тяжесть, которая обеспечивает необходимую инерцию движения, идеальную гладкую поверхность для легкого скольжения и чрезвычайную прочность, которая позволяет выдерживать многочисленные столкновения без повреждений. Гранит с острова Эйлса Крейг имеет очень мелкую зернистую структуру. Это позволяет шлифовать его до состояния зеркала и при этом сохраняет его прочным. Исследования показали необычно низкое содержание алюминия в породе, что привело к формированию редкого набора минералов, богатых натрием и железом. Эти минералы практически не встречаются в обычном граните и формируют уникальную сверхпрочную и однородную структуру, устойчивую к повреждениям и износу. Хотя большинство гранитов обладают сходным химическим составом, они отличаются крупными кристаллическими включениями кварца и полевых шпатов, что значительно снижает устойчивость к механическим нагрузкам и приводит к появлению дефектов при эксплуатации. Многочисленные попытки создать искусственные аналоги природного гранита оказались неудачными.
0: Аудио сторис.

среди ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет

часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой. Встреч.

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин в телеобращении по случаю государственного визита в Китай заявил, что в настоящее время отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня. По словам президента, их особый характер проявляется в готовности оказывать друг другу поддержку, в том числе включая защиту суверенитета и государственного единства.
2: И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров.
0: За два дня визита планируется подписать около 40 важнейших документов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Подразделения восточной группировки российских войск атаковали противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Подробности на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка в районах Покровского, Омельника, Киевского и Лесного. ВСУ потеряли более 270 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
0: Как отметили в военном ведомстве, бойцы группировки войск «Днепр» поразили формирование двух механизированных бригад ВСУ в районах Желтая Круча и Григоровка Запорожской области. Уничтожены 45 боевиков. Также за прошедшие сутки противник утратил 17 автомобилей, 2 полевых пушки и станцию РЭП. Организм достигает пика развития к 25-30 годам, после чего начинается медленное старение. Как рассказала главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева, именно в этом возрасте костно-мышечная система максимально развита, а дальше траектория долголетия зависит от человека. С увеличением продолжительности жизни границы возраста сдвигаются, и сегодня молодежью можно считать людей до 39 лет, отметила специалист. Клинические проявления старения, такие как болезни сердца, хроническая обструктивная болезнь легких, онкология или диабет второго типа, становятся заметны в среднем к 60 годам. О старении говорят и снижение мышечной силы, и ухудшение концентрации внимания. Ткачева добавила, что ждать одной таблетки от старости не стоит. Важен комплексный подход – питание, физкультура и добавки к пище в виде геропротекторов. Суд Испании отменил решение налоговой службы, которое требовало от певицы Шакиры более 55 миллионов евро за неуплату налогов в 2011 году. По вердикту налоговая не доказала, что артистка находится в стране больше 180, находилась в стране больше 183 дней в том году, как того требует закон для признания налоговым резидентом. Суд пришел к выводу, что Шакира провела в Испании 163 дня. Добавлю, это дело лишь один из налоговых споров певицы. Ранее в 2023-м она заключила соглашение с налоговиками королевства по эпизоду за 2012-2014 годы, чтобы избежать тюрьмы и многомиллионного штрафа. В Москве до конца недели ожидается жара, в том числе с установлением температурных рекордов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В Москве со вторника столбики термометров продолжат штурмовать отметку плюс 30, а вместе с этим и суточные рекорды. Обновление метеостатистики, вероятно, в течение 3 дней подряд, с 19 по 21 мая. Причем в среду может быть побит рекорд, который держится уже 129 лет. В общем, субтропическая жара в мае – это короткий, но яркий атмосферный спектакль, после которого обычно приходят грозы с градом, возвращая все в весеннее русло. Так и случится. В результате прохождения холодного атмосферного фронта в субботу днем посвежеет до плюс 16-19, а в воскресенье потеплеет до плюс 20-23. В заключительную неделю мая будет умеренно тепло.
0: Метеорологи, между тем, утверждают, что купальный сезон в Москве открывать рано. Посещать столичные водоемы допустимо, когда вода прогревается до плюс 16 градусов. Но даже при такой температуре речь идет скорее об освежающем окунании, а не о полноценном плавании. Более комфортных значений в плюс 18-20 градусов в Центральной России стоит ждать не раньше середины июня, отмечают синоптики. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве в этот вторник, 19 мая, небольшая облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Днем в столице от плюс 30 до плюс 32 градусов.

0: Аудиосторис.
1: В 2026 году численность исчезающего вида новозеландских попугаев какапа быстро увеличивается благодаря рекордному урожаю плодов хвойного дерева дакридиум кипарисовый или риму. Их плоды богаты витаминами и микроэлементами, которые необходимы для развития молодняка. За первые месяцы года на охраняемых островах вдоль южного побережья Новой Зеландии вылупилось 52 птенца. Специалисты предполагают, что общее количество детенышей превзойдет показатель предыдущего рекорда. В 2019 году родилось 73 птицы. Тогда как общая популяция взрослого поколения сейчас насчитывает всего 236 особей, а еще 30 лет назад насчитывалось лишь 49 птиц. Маори назвали птицу какапо, что означает «ночной попугай». Продолжительность жизни какапо может достигать 60 лет. Отдельные особи живут дольше большинства людей. У каждой птицы есть специальный датчик, который позволяет ученым отслеживать ее перемещение. Желтовато-зеленое оперение эффективно маскирует птиц среди окружающей среды. Несмотря на неспособность летать, какапо легко преодолевают расстояние, поднимаясь вверх по стволам деревьев высотой до 30 метров, чтобы достать плоды. На сегодняшний день учет показал наличие 245 отложенных яиц, из которых успешно оплодотворенными признаны 139 штук. Ученые подчеркивают необходимость изучения альтернативных растений, способных обеспечить пищу для какапо, так как дерево риму растет медленно и пострадало от активной вырубки лесов.

0: Audio Stories.
1: В 1911 году британская колониальная администрация решила перенести столицу Индии из Калькутты в Нью-Дели. К этому моменту Калькутта, которая находится на восточном побережье, перестала удовлетворять требованиям эффективного управления страной. Помимо неудобного расположения, город стал очагом политической активности. Там действовали многочисленные революционные группы, которые выступали против британской власти. Нью-Дели же был задуман как отдельный район старого города Дели и символизировал мощь империи. Проект нового центра поручили архитектору Эдвину Лаченсу. Он создал грандиозный ансамбль в неоклассическом стиле, широкие улицы, величественные государственные здания и официальная резиденция вице-короля. Однако переход из Калькутты в Дели произошел не сразу. Практические аспекты перемещения центра власти были сложными. Только в марте 1931 года британские власти полностью признали Дели столицей, формально оставив за собой Калькутту.
0: Audio Stories.

мальчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала.

как камень от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта. Высота, высота, самая высокая мечта. Высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта. Высота, высота, самая высокая мечта. Высота.

0: Studio Stories.
1: Разные народы мира употребляют разные продукты. Однако всех объединяет одно общее правило. Практически каждый продукт перед едой проходит предварительную обработку. Такая практика имеет важное значение для человечества. Благодаря обработке пищи люди смогли адаптироваться к условиям, в которых большинство животных погибло бы от голода. Если привычные ресурсы истощаются, можно перейти на альтернативные виды продуктов, предварительно сделав их пригодными для употребления. Например, растение маниок – основной продукт питания в Южной Америке, Африке и Азии. Однако в необработанном виде он содержит опасную концентрацию цианидов. После очистки, замачивания и термической обработки ядовитые вещества исчезают. Подобная ситуация характерна и для многих других продуктов – баклажанов, картофеля, бобовых, какао-бобов, миндаля или риса. Некоторые из них сырыми токсичны, другие трудно усваиваются организмом, третьи вообще непригодны для употребления в исходном состоянии. Пшеницу или кукурузу, например, человеку сложно переварить без предварительной обработки. Технологии приготовления позволяют удалить вредные компоненты, смягчить вкусовые качества и раскрыть огромный потенциал питательных веществ, которыми обладают такие продукты. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Англия в начале 14 века славилась экспортом шерсти, что составляло основу национальной экономики. Шерсть называлась «золотым руном», и состояние множества земельных собственников напрямую зависело от размеров овечьих отар. В конце 14 века появилось слово «спинстер». Оно обозначало женщину, занимавшуюся прядением ниток или шерсти. Образовалось от глагола «спин», то есть «прясть», и женского суффикса «стер», обозначавшего «профессию». Часто не было выгодно выдавать дочерей прях замуж раньше срока, потому что они приносили семье доход. Со временем экономика Англии переориентировалась, и к 15 веку страна превратилась в производителя сукна. Рост числа городских центров и профессиональных объединений сопровождался развитием мануфактурного производства, хотя прядение продолжало оставаться женской обязанностью и низкоквалифицированным видом занятости. В середине 17 века произошла промышленная революция, которая привела к постепенному вытеснению ручного труда машинами. Прядение окончательно утратило свое домашнее значение и приобрело масштаб промышленного производства. Начиная с 18 века, слово стало использоваться в официальных бумагах для обозначения незамужних женщин или тех, кого считали маловероятными кандидатками на брак из-за возраста. Термин утратил связь с профессией и стал социальным ярлыком, порой даже негативным, подчеркивая одиночество и неуспешность в личной жизни. В наши дни в юридически значимых документах слово «спинстер» заменено на нейтральное «одиноко», тогда как в повседневной речи оно сохранилось в значении «старая дева». Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Синий чулок. Английское выражение, которое изначально применяли только к незамужним женщинам. Позднее оно распространилось и на замужних, если они отличались излишней серьезностью и увлеченностью интеллектуальной деятельностью. Возникновение термина относится к эпохе Просвещения, примерно к 1760 годам, когда в Лондоне функционировал литературный салон писательницы Элизабет Монтегю. В салоне мужчины и женщины на равных могли участвовать в дискуссиях, посвященных литературе, науке и искусству, вместо традиционных развлечений вроде карточных игр и пустых разговоров. Впервые прозвище «Синий чулок» получил мужчина – ботаник Бенджамин Стиллингфлит. Он приходил на встречи в синих шерстяных чулках, таким образом выражая свое неприятие строгого этикета. Его поведение вызвало появление шутливого названия «Общество синих чулок», вскоре ставшего популярным среди членов кружка. Позже прозвище закрепилось за женщинами-интеллектуалками, которые стремились проявить себя в области науки и культуры. Со временем выражение приобрело слегка презрительный и ироничный оттенок.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 бессонница. Иногда все, что нам нужно, это чтобы нас просто услышали. Я слушаю. Пишите. Сон@радиомаяк.ру

0: Audio Stories.
1: Белая дыра – это своеобразный антипод черной дыры. Если последняя все поглощает, то белая действует противоположным образом. Она ничего не втягивает, а наоборот испускает материю и излучение. Попасть внутрь нее невозможно, так как скорость движения должна превышать скорость света, что противоречит законам природы. Идея белых дыр появилась вместе с общей теорией относительности Альберта Эйнштейна. Германский физик Карл Шварцшильд нашел решение уравнений Эйнштейна для случая точечной массы, сформулировав концепцию черной дыры. В вычислениях Шварцшильда заложен любопытный эффект. Если мысленно обратить ход времени, представляя обратный процесс падения тела, черная дыра станет белой. Горизонт событий для черной дыры – это область пространства-времени, за пределами которой объект неизбежно падает внутрь. Для белой дыры ситуация обратная. Горизонт событий позволяет двигаться только наружу. Можно находиться рядом и наблюдать поток частиц и излучения, которые вытекают из белого отверстия, но проникнуть внутрь абсолютно невозможно. Теоретически белые дыры должны выделяться ярким свечением и колоссальной энергией, но наблюдения пока не подтверждают их существования. Возможно, они возникают ненадолго и моментально коллапсируют, остаются скрытыми в отдаленных областях космоса или представляют собой математический артефакт, не имеющий физического воплощения. Но, вполне вероятно, белые дыры ожидают своего открытия, подобно другим загадочным явлениям Вселенной.

0: «Маяк». Имена собственные. Выдающийся русский борец и атлет Иван Поддубный. Покинуть родные места его заставила сердечная драма. За него, бедняка, не хотели отдавать дочь зажиточного хозяина. Соседями по съемной квартире в Севастополе, где он работал грузчиком, оказались заядлые спортсмены, которые помогли ему встать на путь профессионального борца. Спорт стал для него частью жизни, а для демонстрации своих достижений он выбрал цирковую арену. Поддубный не только не проиграл ни одного чемпионата мира по греко-римской борьбе, но и прославился как цирковой артист. Это мы. Это про нас. Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Никогда не поздно стать подающим надежды взрослым человеком. Можно и в 40.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. От первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
2: А цветы – это нарциссы, мимоза, сейчас, которую ранее гиацинты встают вот из горшков или там где-то пытаются.
0: Этой весной, по выходным, с 4 часов дня в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».

0: Stories.
1: Международная экспедиция в Гвинее и Либерии обнаружила 3 экземпляра ранее неизвестного вида шпильковых змей. Вообще известно около 20 видов этих рептилий, у которых уникальная анатомия головы и особое расположение зубов. Они расположены сбоку и могут выдвигаться наружу, позволяя змее наносить болезненные укусы без полного раскрытия рта. Такое строение челюсти придает этим змеям репутацию непредсказуемых и потенциально опасных животных. Обычно яд большинства видов шпильковых змей не смертелен для человека, однако способен вызывать тяжелый некроз тканей и повреждение сердечной мышцы при отсутствии срочной медицинской помощи. Изучая леса Либерии, биологи столкнулись с необычным поведением местной змеи. Вместо обычного открывания пасти при захвате за голову, она сжималась и предпринимала стремительные удары боком, используя выступающий зуб. Это подтвердило предположение о принадлежности змеи к группе шпильковых. Последующее детальное обследование, включая генетический анализ, дало основание утверждать, что речь идет о новом эндемичном виде. Другие 2 экземпляра были найдены позже на фруктовых фермах в южной части Гвинеи, на удалении около 27 километров от первого места обнаружения.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Россия и Китай вместе будут и далее делать все возможное для углубления партнерства ради динамичного развития двух стран и благополучия их народов, заявил Владимир Путин в преддверии визита в Пекин. По его словам, мы не собираемся дружить против кого-то, а заинтересованы в поддержании глобальной безопасности и стабильности.
2: Мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая. Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
0: Глава государства также отметил настрой лидера КНР Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Бойцы группировки российских войск «Центр» за прошедшие сутки атаковали живую силу и технику 6 бригад штурмового полка ВСУ и 4 бригад Нацгвардии Украины. Бои прошли в ДНР и Днепропетровской области. Подробнее об этом глава пресс-службы группировки Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерской штурмовой аэромобильной бригад, 4 бригад Национальной гвардии штурмового полка в районах Новогригоровки, Кучерова Яра, Нового Донбасса, Новоподгородного, Райполя, Белицкого и Белозерского. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 3 орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Цезарь». Уничтожены 5 станций радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в Минобороны, подразделения восточной группировки поразили формирование механизированной штурмовой, десантно-штурмовой бригад штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. Столкновения произошли в районах Покровского, Днепропетровской области, Омельника, Киевского и Лесного Запорожской области. ВСУ потеряли 270 боевиков. Также противник утратил 2 бронемашины, 8 автомобилей и 2 полевых пушки. Президент США Дональд Трамп утверждает, что сделка с Ираном близка. Об этом он заявил журналистам, отметив, что раньше были периоды, когда казалось, что до соглашения рукой подать, но ничего не получалось. Сейчас, по его словам, ситуация немного иная. В близость заключения сделки верят и ближневосточные страны, которые попросили его отложить атаки на Иран. Ранее американский лидер сообщил, что перенес удары по Исламской Республике, запланированные на вторник, и сейчас идут масштабные переговоры. С Тегераном. Суд в Южной Корее ограничил формат планируемой забастовки профсоюза Samsung Electronics. Судьи выдали предписание. Число сотрудников, обеспечивающих сохранность товаров и безопасность других работников, должно быть не меньше обычного. Активистам также запретили занимать объекты компании и мешать коллегам попасть в здание. Напомню, профсоюз планирует начать 18-дневную забастовку 21 мая, обещая участие 50 тысяч человек. Рабочие и руководство спорят о размерах премий и бонусов на фоне высоких прибылей от бума в полупроводниковой промышленности. В России сегодня отмечают День фармацевтического работника. Профессиональный праздник был учрежден правительством в 2021 году по предложению Минздрава. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день, в 1581 году, с разрешения царя Ивана Грозного, открылась первая аптека, которая не только продавала, но и изготавливала лекарства. Она располагалась в Московском Кремле и предназначалась только для нужд царского двора. В наше время, с 2020 по 2024 год, при поддержке государства создано 13 новых лекарств и 50 видов медицинских изделий. А с прошлого года начались испытания 14 оригинальных, не имеющих аналогов в мире препаратов и 23 изделий. Их внедрение запланировано на 2027 год. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В этот вторник, 19 мая, в Москве ожидается небольшая облачность. Осадков синоптики не предсказывают. Днем в столице от плюс 30 до плюс 32 градусов.
4: Might know of the original sin.

0: пока вы спали.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем. Вторник на календаре, 19 мая, 5 часов и почти 10 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун, у нас с вами полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и, конечно, на анонсы на то, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3, это номер для вас, для ваших сообщений, которые можно отправлять через Макс, WhatsApp и Telegram. И хотелось бы начать сегодня с погоды. Ну, не с целью как-то посетовать, пожаловаться. Нет, просто разобраться, что с погодой вообще происходит. Особенно в неевропейской части России, скажем так. Потому что, кажется, даже гидрометцентр уже путается. Что, то ли там пошел снег, то ли прекратился и уже растаял. То ли он шел, но это было в начале апреля. Но так все переживали, что до сих пор об этом пишут. Ну, еще добавляет, конечно, путаницы то обстоятельство, что... Главный, будем говорить, офис гидрометцентра у нас находится в Москве, поэтому, в общем, конечно, есть некая москвоцентричность. И вот, пожалуйста, новости, которые, видимо, публикуют специально для жителей Сибири. Итак, напомнили всем участникам трудовых отношений, что в аномальную жару можно отправиться на удаленную работу. То есть право на удаленку в жару обостряется, дорогие друзья, но носит несколько однобокий характер, потому что именно работодатель имеет право перевести сотрудников на удаленный режим работы во время аномальной жары. То есть инициатива должна исходить сверху. Но, правда, обязанности тоже там наверху, потому что, согласно трудовому законодательству, работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда температурного режима. Это тоже касается. Ну, вот опять же, ясно, что не для всей страны это актуально в равной степени. Где-то, может быть, надо, наоборот, обогреть сотрудников, чтобы не замерзли. Ну, а в Москве вот действительно... Действительно, как только столбики стали термометров штурмовать отметку в 30 градусов, тут же все об этом заговорили. Психологи тут как тут, просто в кильватер пристроились и напоминают, что жара, оказывается, провоцирует не только бессонницу, да, потому что колебания еще и атмосферного давления происходят, и все эти наши биохимические радости в крови, которые у нас циркулируют, никак не могут прийти к некоему равновесию. И все это провоцирует и бессонницу, и агрессию, что, видимо, является дополнительным поводом отправить сотрудников по домам. Пусть лучше там агрессируют, глядишь, в паузы между агрессией и походами к холодильнику что-нибудь полезное тоже произведут. Ну, я надеюсь, что вас погода радует, вне зависимости от температурных и прочих показателей. Так что давайте дружно встретим этот вторник под музыку на маяке.

0: спали.
1: Ну, помимо жары, есть и еще, конечно, источники стрессов. Кстати, про погоду все-таки пишите. +7 967 103 55 33. Макс, WhatsApp, Telegram. Все мессенджеры к вашим услугам. Да, а нам напоминают, что перегруженный деталями интерьер, оказывается, может усиливать усталость, стрессовые состояния вызывать, даже опасными для психики называют вот эти приемы, связанные с изобилием деталей разнообразных. Вот эти специалисты по дизайну интерьера, скажем так, назовем их в общем именно таким словосочетанием, потому что они сами себя по-разному тоже именуют. Чем кудрявее, сами понимаете, титул, тем выше стоимость услуг. Но сами они все-таки говорят, наиболее разумные из них, что интерьер, конечно, влияет на наше настроение, тревогу, усталость, даже на отношения в семье. И признаются, что, конечно, в целом, вот взять или вылечить стресс, выкинув все лишнее из интерьера, или, наоборот, вызвать стресс, перегрузив интерьер деталями, невозможно. Но как триггер все это запросто может сработать. Именно поэтому, кстати говоря, отмечают, опять же, специалисты, что россияне вспоминают такие слова, как минимализм и даже ар-деко. Интересно, вот сходу, может ли даже дизайнер назвать признаки, по которым можно ар-деко отличить от ар-нуво? Ну да, ну что касается минимализма, мы вроде все понимаем, да, минимум деталей, чистые линии, вот это вот все. Но знаете, с одной стороны, да, вот эта тенденция присутствует, а с другой, некоторые россияне, причем не так уж их и мало, раз об этом целая лента.ру написала, вешают на стену бабушкины ковры и в целом как-то возвращаются к советским предметам интерьера. Ну хорошо, если они сохранились, но даже если вы посмотрите на одну популярную и всем известную площадку для частных объявлений, то обнаружите, что там очень много предметов, связанных с советским бытом, и светомузыкальные системы, и мебель, и торшеры, абажуры разнообразные, и все вот это. Ну что же, давайте послушаем эксперта, настоящего историка, краеведа и директора музея «Московское бульварное кольцо» Дениса Рамодина, который вчера выступал в шоу «Физики и лирики» и рассказывал о том, как в течение последних полутора веков менялся интерьер московских квартир.
2: Но люди, тем не менее, пытались обустроить уже в конце 19-го, начале 20 века появились книги по домоводству, как можно украсить мебель. Потому что, опять же, если мы покупали эту мебель для съемной квартиры, набрать гарнитуру мебельной было довольно сложно, потому что были разные стулья, а там разные кресла зачастую. А вот тогда был принцип того, что мебель должна быть гарнитурной. То есть все стулья должны быть одинаковые, кресла должны быть одинаковые. Это сейчас у нас модно подбирать разные мебель, чтобы, допустим, да, у стола стояли разные модели стульев, например, а их внешний вид. Тогда, конечно, именно гарнитурность была в почете. И были различные пособия по тому, как, допустим, шить чехлы на эти стулья, на эти кресла, для того, чтобы мебель смотрелась вот именно гарнитурно и там однотипно. А разные личные салфеточки настилались на мебель для того, чтобы ее лучше сохранить, и чтобы она, опять же, смотрелась красивее. Много действительно мещанства было, и различные скульптурки, и фаянс недорогой, и печатные картинки вешали на стены, пытались как-то тоже их украсить, поскольку обои где-то до там, конца 50-х годов были достаточно дорогими, еще массово не делали, поэтому люди красили стены, и чтобы украсить стены, было огромное количество печатной продукции, недорогой репродукции картин.

0: пока вы спали.
1: Если вы вдруг не можете уснуть, оказывается, есть хороший способ. Да, если все опции уже подсчитаны, фильмы не помогают, книжки тоже какие-то удивительно увлекательные, все, и заснуть не получается, то можно закрыть глаза и пройти мысленно каким-нибудь знакомым вам маршрутом. Из дома на работу, например, из кухни в ванную. В общем, какой-нибудь выбрать трек, который вы хорошо знаете. И вот тут мозг и успокоится, и отправит вас к Морфею. Кстати, интересно, что вот это исследование очень даже коррелирует с одной социальной рекламой, она тоже базировалась на научных работах. Социальная реклама была посвящена тому, что, дорогие водители, мол, не ездите по одним и тем же маршрутам из дома на работу и обратно, потому что большая часть ДТП с серьезными, причем последствиями, происходит именно на хорошо знакомых маршрутах. Хорошо знакомый маршрут усыпляет нашу бдительность, ну и, соответственно, это все приводит к тому, что в нестандартной ситуации мы недостаточно быстро реагируем. Кстати, хороший совет, на самом деле. Реклама была британская, но мне кажется, это универсальная совершенно истина. Что касается других совершенно маршрутов, то тут ученые из технологического университета города Эйндховена, это в Нидерландах, решили понять, а как мы, пассажиры городского транспорта, движемся от поезда до выхода со станции. И отслеживали при помощи специальной системы. 1400 квадратных метров площади вокзала собирает данные о перемещении пассажиров со скоростью 10 кадров в секунду. С марта 21 по март 24 года длилось исследование, потом анализировали данные, то есть более 30 миллионов траекторий удалось зафиксировать. А в чем был казус? Решили понять, а как же люди выбирают маршрут, потому что там был очевидный маршрут прямо на выход и был в обход киоска, который почему-то предпочитало большинство. Видимо, раньше был какой-то забор, который потом убрали. Ну и вот, оказалось, что действительно есть вот такой, знаете ли, эффект следования за незнакомцем. Когда человек, впервые попавший на станцию, просто идет туда, куда все. Ну, поток меня вынесет в конечном счете с этой самой станции. Хотя, если присмотреться, есть указатели и более короткая дорога. В общем, с одной стороны, у кого-то может возникнуть фобия просто от того, что за ним следят при помощи специальной системы и со скоростью 10 кадров в секунду. Но, дорогие друзья, если вы вдруг почувствуете, что за вами кто-то идет, может быть, это просто недавний пассажир поезда, не надо так сразу волноваться. О том, как распознать теорию совершенно других фриков, лингва-фриков, это вот те люди, знаете, которые думают, что богатырь — это тот, кто натырил бога, ну и так далее. Есть вот такие всякие теории любительско-лингвистические. Сегодня все это будет развеивать филолог настоящий Светлана Гурьянова в 11:00 в программе «Физики и лирики». Ну, это буквально через несколько часов, а пока музыка на маяке. Baby, come-

0: спали.
1: Китайские товарищи отчитались о первом успешном массовом клонировании домашних животных. Ничего себе. Агентство Синьхуа об этом сообщает. Ученые Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства в провинции Шэньси смогли стабилизировать процесс. Ну, мы знаем, с другой стороны, что с клонами там дальше возникают интересные вопросы на примере овечки Долли. Но, кстати, любопытно, пока некоторые страны запрещают вот эти опыты, другие движутся в заданном направлении. Хотелось бы верить, что все это не во вред. Человечеству сегодня, кстати, для тех, кого интересует тема животных и нашего с ними сосуществования, в программе «Как знать» одна из тем заявлена как вопрос об инвазивных видах, как они разрушают экосистему. Напомню, программа «Как знать» в эфире «Маяка» после 14 до 17 часов. Но животные часто возникают в нашем эфире. Вот вам пример. В субботу в программе «Хочу все знать» цикл «Медвежий угол» продолжился, и кандидат биологических наук Евгений Альберт рассказывал о том, как эволюция разделила панду и белого медведя.
2: Что интересно, линия нашего бурого мишки. Его предок Урсус Минимус был чуть такой всеядный. И вот здесь медведи совершили хак эволюции. Потому что коренные зубы, они развиваются только по двум путям. Хищники. Первый коренной зуб самый большой, второй меньше, третий меньше. Потому что каждый следующий зуб выделяет, развиваясь, ингибиторы развития следующих зубов. У растительноядных стоит наоборот. У них первый коренной зуб маленький, второй больше, третий самый большой. Что сделали медведи?
3: У них каждый зуб больше другого.
2: У них первый... Нет, вот именно что каждый зуб либо больше другого у растительноядных, либо каждый следующий меньше другого у хищников. Медведи сделали так. Первый зуб маленький, второй большой и третий поменьше. То есть они фактически сломали биохимический эволюционный механизм, который у всех млекопитающих присутствует. То есть для чего это было сделано? Для всеядности. Для обеспечения всеядности. Потом от Урсуса Минимуса происходит, живший там 11 тысяч лет назад, такой товарищ, как Урсус Спелиалус, медведь пещерный. Он был процентов на 30 крупнее современного бурого медведя.
0: Пока вы спали.

0: спали.
1: Во дворе дома в Мурманске открыли дайвинг-центр, как это сказано. Ну, на самом деле, это, конечно, некий хайп. И местный музыкант решил вот так вот устроить перформанс. Вынырнул под камеру в гидрокостюме с трубкой и маской. Это все между домами 57-59 на проспекте Героев Североморцев находится. Расскажите, пожалуйста, дорогие мурманчане, если вы меня слышите, правда ли это такая примечательная лужа? Ну, действительно, на дайвинг-центр это не тянет, даже на фридайв. Тоже нет. Ну, лужа действительно довольно выдающаяся. Но сразу у этого всего появилось название «Дайвинг-центр Грузила», что заставило людей, читающих эту новость, задуматься, а как же правильно ставить там ударение. Вот, знаете, словари однозначно говорят, что на букву «И». Ну, а как в целом обращаться с русскими словами, нам рассказывает Татьяна Юрьевна Гартман. Очередной урок прямо сейчас.
2: Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о необычных ошибках. Разберем неточности в произношении различных фамилий, названий произведений, книг и спектаклей. И первый пример от Александра Романова, гостя утреннего шоу.
4: Претендовал на роль одного из главных героев постановки. На роль старого врача Бублика из Платона Кречетова.
5: То есть так, почти Гамлет.
4: Почти Гамлет, да.
3: Платон Кречетов. Что-то здесь не так. На самом деле должен быть Платон Кречет. Именно так называется драма Александра Корнейчука, и также зовут главного героя этого произведения. А далее нас ждет захватывающая история от гостей школьной программы для взрослых Виктории Симаковой. Но там нужно будет обратить особое внимание на слова ведущего Игоря Ружейникова.
6: Кто же такая Евдокия Николаевна Завалий? Когда ей оформляли документы, то ее имя сократили. Завалий Евдок. К ней подошли и спросили: Евдокий? Она сказала да. Ну, при этом мы должны, да, понимать, все-таки война, коротко стриженная, девушка молодая, худенькая, обычная солдатская форма.
5: Ну да.
6: Приняли
5: да.
6: за молодого человека. И таким образом она 8 месяцев, никто не знал, что она является...
5: Она была Евдокимом Завалий.
6: Да.
3: Было сказано, она была Евдокимом Завалий. А вот здесь подвох. Дело в том, что такая фамилия Завалий, ну или Завалий, такой вариант тоже слышала. Такая женская фамилия не склоняется, а мужская склоняется. Поэтому она была в какой-то период жизни Евдокимом Завалием. Ну а так-то она была Евдокией Завалий. А теперь опять вернемся к литературному произведению и вспомним «Грозу» Островского вместе с гостем программы «Хочу все знать».
7: А тут вот такая кабаниха, она же кабаниха. По-разному ее называют, с разным ударением.
3: Как все-таки правильно, кабаниха или кабаниха? Ну или работает двойная норма? А здесь все просто. Это слово зафиксировано в словарях, причем и как животное, самка кабана, и как литературный персонаж. И никаких расхождений нет. Во всех словарях только кабаниха в обоих значениях. Ну и еще одна интересная история, связанная с литературными фамилиями. В ней нет никаких ошибок, но ситуация показалась забавной. Дело было так. В программе «Физики и лирики» ведущая Маргарита Митрофанова посоветовала слушателям прочитать рассказ Чехова «Лошадиная фамилия», вся интрига которого заключается в том, что герой никак не мог вспомнить эту самую лошадиную фамилию. И вот как гостья отреагировала на этот совет.
8: Вы почитайте, если хотите улыбнуться в усы.
9: Тоже хорошая фамилия овцов оказался всего лишь. Никакой лошади там не было.
3: Интрига раскрыта, расходимся. Читать рассказ уже не обязательно. На современном сленге это называется спойлер, то есть преждевременно раскрытая важная информация о сюжете, концовке, неожиданном повороте событий или ключевых деталях произведения. Но, невзирая на спойлер, Чехова читать все равно стоит. Можно это делать не ради интриги, а просто для того, чтобы насладиться великой литературой. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи, всех люблю, особенно русский язык и литературу.
2: Спасибо. Училка против маяка.

0: вы спали.
1: Товарищ курильщики, кто действительно хочет бросить, кивните, пожалуйста. Спасибо. Я так и знал. В общем, есть новый метод. Говорят, нужно электрически стимулировать определенные участки коры головного мозга. Ну, как всегда, вот в таких новостях какие-то определенные зоны надо как-то стимулировать, и наступит счастье. Исчезнет тяга к никотину. Говорят, этот же метод можно применять при лечении депрессии, хронической боли и ОКР. То есть обсессивно-компульсивного расстройства. Ну, то есть уже реальных заболеваний, знаете ли. Потому что курение, хоть и ясно всем абсолютно, даже курящим, что пользы никакой, но все-таки к заболеваниям не относится. Ну что, ждем подробностей, потому что пока все слишком неопределенно. А вот Минздрав наш, вы знаете, вот прям конкретные рекомендации по соблюдению здорового образа жизни выкатил. И там чего только нет, дорогие друзья. И сколько нужно спать от 7 до 9 часов, и при какой температуре с точностью до градусов Цельсия, и за 2 часа до сна воздерживаться от употребления гаджетов и алкоголя, кофеин вообще исключить после 14:00, сколько пить воды и так далее. В общем, куча рекомендаций, которые рассказывают нам, как именно мы не сможем жить. Да, но в конце концов, самое главное, нам об этом сообщили. И просвещение, это безусловно важно. Тему просвещения по Канту сегодня обещали затронуть в своей программе «Пойми себя, если сможешь» Артем Новиченков и Владислав Тимкин. Это все случится после 20:00 по московскому времени. Кому неудобно, послушайте потом на медиаплатформе «Смотрим». Там же можно и полную версию той программы, которая в прошлый вторник у нас прозвучала, обнаружить. А говорили Артем с Владиславом о честности как о практике, которая редко бывает комфортной.
2: Мне 34, и я постоянно до сих пор натыкаюсь на моменты, где я был собой нечестен, потому что я себя не видел. То есть, окей, у меня получается не врать людям. Я никогда не обманываю людей, тебя никогда не обманывал, жену никогда не обманывал, никогда не вру. Но в моментах, где я нечестен самим собой, я просто не вижу себя нечестным. Именно поэтому я так всю жизнь стремился к честности и все время разрушаю любые свои убеждения. Потому что как только у тебя есть убеждения, и ты говоришь, я себя знаю, тут появляется слепая зона.
3: И это парадокс, потому что, с одной стороны, для того, чтобы быть честным с собой, мне нужно знать себя, с другой стороны, мне знать себя не нужно, потому что как только я говорю, что я себя знаю, появляется зона слепоты,
2: я думаю, это
3: где
2: должно...
3: честность невозможна.
2: Я думаю, что это метафора прилива. То есть, как только вода к берегу прибилась, и ты думаешь, ой, как хорошо, моя почва увлажнена, и теперь на ней можно что-то выращивать, нужно тут же эту волну вернуть в море, потому что в этот момент ты можешь просто уснуть. То есть, вот честность – это постоянное бодрствование самим собой, да. То есть, если я хоть раз, Влад, вот это я про себя говорю, если я хоть раз встречался с тем, что я заблуждался, что я не видел... Понимаешь, да? Что я не видел какой-то правды о себе и думал, что это и есть моя честность, то потом я понимаю, как я могу сейчас что-то утверждать, если уже завтра
3: я разуверюсь
2: в этом.
3: Себя.
2: Разуверюсь того, в этом, да?
3: Да.
2: И я пойму, что все это было ради того, чтобы не быть самим собой, а быть кем-то уже выдуманным, готовым и известным мне самому.
3: Это то, что Гурджиев называет автоматичностью и сном.
2: Да, механической жизнью Гурджиев это называет.
3: И снова мы возвращаемся к вопросу, зачем мне ярлыки, зачем мне статусы, если я сплю. Если я не сплю, они мне тем более не нужны, потому что я не только честен, но и целен. Да?

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Почему мозгу человека не нравятся резкие звуки?
2: Любая сенсорная система, зрение, вкус, обоняние, слух, они слишком сильные сигналы не очень любят, потому что вырывается такой поток информации, что чем-то другим становится сложно заниматься. Нам не нравится слишком яркий свет, слишком сильный запах и точно так же слишком громкий звук.
0: Все о мозге. Подкаст.
1: В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: пока вы спали.
1: Плюс 7-967-103-5533. Это номер для ваших сообщений. Через Макс, WhatsApp и Telegram можно отправлять ваше послание. Станислав нам написал, не знаю, из какого города, что минимализм – это, дескать, то, что пропагандируется не в самые лучшие времена, а такой вот способ сэкономить. С одной стороны, да, конечно, но с другой, знаете, чтобы набить квартиру разными предметами, много денег не нужно. А минимализм, наоборот, бывает очень-очень дорогим. Так что здесь, знаете, количество предметов в интерьере напрямую в деньги не переводится. Неожиданный культурный экспириенс нам предлагает, опыт, хорошо, предлагает Государственная Третьяковская галерея. Вот отделение, которое называется «Новой Третьяковкой», хотя она уже не самая новая, на Крымском валу, где бывший Центральный дом художников, если я правильно помню. В общем, искусство Омана там нам показывают. Выставочный проект так и называется «Пионеры искусства Омана». До 16 августа все это пройдет. Ну, то, что представлено в качестве иллюстративного материала к новости, вызывает реакцию неоднозначную, но, с другой стороны, по-другому, иначе и быть не должно, мне кажется, вообще в целом. Искусство должно нас удивлять, пусть, может быть, и не всегда приятным образом. О традиционном музее французы собираются снять кино, а именно об ограблении Лувра. Книга выйдет 27 мая, но ее уже собираются экранизировать. Ну, тут что сказать. Не можешь отменить этот позор, героизируй. Все, что тут остается сказать. Как-то это все, вы знаете, в западной традиции. Вот если нужно культурное отличие вам какое-то, то вот как раз героизация таких вот провалов, того, что принято называть по-английски epic fail, это, конечно, то, что свойственно кинематографу, в том числе западному. Ну, сколько фильмов про Перл-Харбор и сколько про Мидуэй. Хотя Мидуэй, безусловно, великая победа. Но вот перекос очевидный. Ну, хорошо. Если вы хотите сами заняться творчеством, сегодня даже две темы в программе «Как знать» вам наверняка пригодятся. Программа, это, напомню, с 14 до 17 по Москве в эфире «Маяка». Во-первых, расскажут нам экспертные люди, почему мыльницы фотографически снова стали популярными. Ну и композитор Александр Биллион будет рассказывать о том, как написать музыку к мультфильмам. Конкретные советы и техники обещают. Ну а в четверг на минувшей неделе филолог, тренер по ораторскому искусству Мария Кондратович в программе «Как знать» рассказывала, с чего лучше начинать работу над дикцией.
2: Поскольку вы радиоведущий, вы это делаете ежедневно. А человек, который на радио не работает, я предлагаю ему на там, несколько минут себя представить диктором, чтецом книг, например, и записать себя. Возьмите книгу и в течение минуты или 30 секунд прочитайте какой-то текст. И когда вы послушаете себя со стороны, вы поймете, так, здесь не нужно себя по-другому подавать. То есть вот эта вот тренировка, когда мы вживаемся в какую-то роль, другую, мы начинаем к себе повышать требования. Это тоже очень важно, такая осознанность. То есть я хочу говорить понятно и красиво. И когда мы перед собой такую задачу ставим и регулярно практикуем запись себя со стороны, вот есть же такая профессия чтец. И, слава богу, она еще жива, несмотря на то, что искусственный интеллект озвучивает огромное количество книг. Люди слушают аудиокниги и говорят, это робот, слушать не буду. Здесь все-таки человек пока что незаменим. Поэтому нам нужно и артикуляционную гимнастику делать, и понимать вообще, что у нас за артикуляторы на лице находятся, и практиковать, практиковать, практиковать. Из уважения к себе и из уважения к окружающим.
0: Пока.

0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Президент России заявил о беспрецедентном уровне отношений с Китаем, достигнутых к этому моменту. В телеобращении по случаю государственного визита в Пекин Владимир Путин подчеркнул, что особый характер отношений проявляется в готовности оказывать друг другу поддержку, в том числе включая защиту суверенитета и государственного единства.
1: И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров.
0: Как ранее сообщал журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, видеообращение было записано вместо традиционной статьи Путина в китайских средствах массовой информации. Визит президента начинается сегодня и продлится до 20 мая. В поездке главу государства будет сопровождать делегация из вице-премьеров, министров, глав госкорпораций и представителей крупного бизнеса. ВСУ за прошедшие сутки в результате действий южной группировки войск потеряли 37 блиндажей с личным составом и 6 терминалов спутниковой связи Starlink. По словам начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева, на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях также уничтожено 4 антенны связи, сбиты 10 беспилотников противника и ликвидировано 7 наземных робототехнических комплексов. Украинские войска испытывают острую нехватку личного состава, вооружений и боеприпасов, говорится в новом докладе генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента США и Агентства по международному развитию за первый квартал этого года. Авторы документа подчеркивают, нехватка военнослужащих, поддержки с воздуха и возможностей для прорыва укреплений дает Москве критическое преимущество. Кроме того, Киев продолжает полагаться на Запад, что снижает его возможность

0: пришло время американцам увидеть правительственные документы об НЛО своими глазами. В ближайшие дни в Москве могут быть установлены температурные рекорды, а ближе к выходным вероятны грозы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В Москве со вторника столбики термометров продолжат штурмовать отметку плюс 30, а вместе с этим и суточные рекорды. Обновление метеостатистики, вероятно, в течение 3 дней подряд, с 19 по 21 мая. Причем в среду может быть побит рекорд, который держится уже 129 лет. В общем, субтропическая жара в мае – это короткий, но яркий атмосферный спектакль, после которого обычно приходят грозы с градом, возвращая все в весеннее русло. Так и случится. В результате прохождения холодного атмосферного фронта в субботу днем посвежеет до плюс 16-19, а в воскресенье потеплеет до плюс 20-23. В заключительную неделю мая будет умеренно тепло.
0: Как рассказала ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина, жара ожидается в центральном регионе России в ближайшие дни, а в Сибири сохранятся аномальные холода. Температура будет выше нормы на 7 и более градусов не только в Москве и области, но и в Поволжье, а также в Вологодской, Архангельской областях и на юге Коми. При этом в Иркутской области заморозки до минус 3, а в Тыве в горах 20 мая пройдет дождь с мокрым снегом. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге в этот вторник, 19 мая, без осадков. Днем в городе на Неве от плюс 27 до плюс 29 градусов. В Москве небольшая облачность, синоптики осадков не предсказывают. Днем в столице от 30 до 32 градусов выше 0.

0: спами.
1: 19 мая на календаре, вторник, еще раз доброго утра, доброго дня всем, 6 часов 14 минут, время московское, у микрофона Николай Свистун, мы продолжаем наши разговоры, успеем еще обсудить некоторое количество новостей, естественно, поговорим о том, что ждет нас всех в эфире Маяка сегодня, и, конечно, послушаем пару фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. 19 мая, день, который, конечно, отзывается в сердце многих, родившихся в Советском Союзе, тех, кто успел примерить красный галстук, день пионерской организации. В общем, если вы в душе все еще пионер, я вас поздравляю с этим, конечно же. Ну и для нас, для тех, кто как раз успел в пионерскую организацию вступить, это все были времена романтические, потому что много было всяких интересных активностей. Тогда еще все это не было коммерциализировано, и мы занимались и туризмом, и многими другими вещами очень даже искренне, а родителям это практически ничего не стоило. Ну а мы, естественно, таких вот истинных друзей обретали, потому что в таких условиях соревновательных, экстремальных где-то, все это проявляется очень-очень выпукло. Вот тут в этой связи очень странно прозвучала новость, которая попалась мне на глаза, и хотел бы, чтобы вы тоже как-то отреагировали на нее. Россияне, то есть мы, говорят, перестали встречаться с друзьями в целях экономии. Мне кажется, встреча с друзьями для многих это как раз способ сэкономить. Иногда не самый плохой, ну, потому что мы искренне всегда же рады. Это в нашем национальном характере. Если у товарища затруднение, ну, конечно, особенно если мы знаем, что затруднение. И так-то к нам заходит в гости человек какой-то случайный, мимошел, что называется, сколько-то лет не виделись. Ну, в Москве, конечно, редко такое бывает сейчас, чтобы мимо зайти, нужно всю Москву пересечь иногда. Но когда вот мы живем как-то потеснее, кучнее, то и вот этот мимоходный процесс происходит более органично. И, естественно, мы этого человека и накормим, и напоим. И если вдруг еще узнаем, что затруднения финансовые, ну, постараемся чем-то помочь. Но вот, оказывается, 32% наших сограждан признаются, что дружба для них стала дорогим удовольствием. Представьте себе, 40% стали встречаться с близкими реже, и только 16% чаще. Да, все почему? Потому что вот насаждают эту культуру общения друг с другом где-то на нейтральной территории, в общепите. Ну и, конечно, цены там растут. Тут мы рестораторов и кафедержателей тоже понимаем прекрасно. Ну вот, такие процессы, оказывается, заставляют людей меньше общаться друг с другом. Ну, мне кажется, что общение – это как раз то, что абсолютно бесплатно. Чем вы захотите все это обставить, в каком интерьере, это, конечно, сугубо ваше дело. Но я надеюсь, что вы уж, по крайней мере, если у вас вдруг финансовые затруднения, уж точно к друзьям из-за этого не охладеете. Ну или наоборот. Поймете, что если у друга какие-то проблемы, печали финансового свойства, конечно, постарайтесь ему помочь. И с этой оптимистической мыслью давайте дружно встретим этот вторник под музыку на Маяке.

0: пока вы спали.
1: Оказывается, мужской декрет не только возможен, но и существует. Причем не только существует, но и динамика тут тоже наблюдается. Итак, что нам сообщают социальный фонд и Росстат? В 2023 году мужчин в нашей стране, которые взяли отпуск по уходу за ребенком, иными словами, ушли в декрет, было порядка 30 тысяч. В прошлом, 2025, это число выросло до 226 тысяч человек. Согласитесь, динамика впечатляющая. Ну, примерно в 8 раз. Женщин по-прежнему больше. Мужчин 14% от общего числа от вот этих самых декретов, назовем это так. Но что еще нам тут отмечают интересного? Во-первых, кстати, возник странный перекос, потому что соцфонд, например, сообщает, что... на октябрь 2025 года, прошу прощения, на октябрь 2025 года 179 тысяч мужчин

0: дней даже, и участвовать в воспитании. Ну, а о том, как на карьеру влияет возраст, вы сегодня узнаете из цикла «100 минут», который возрасту и посвящен. После 13.00 в программе «Физики и лирики» HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лойкова нам об этом, обо всем и расскажет. Ну, а в четверг, да, ну, кстати, насчет мужского декрета хотелось бы еще, может, экспертов послушать. Сегодня, напомню, программа «Все сразу» у нас случится в эфире после 19.00. И в четверг на минувшей неделе как раз тоже трудовые истории обсуждались в этой самой программе. 40% россиян называют себя трудоголиками. Вот так звучал кратко текст новости. Ну и как раз Зулия Лойкова и объяснила, кто такие трудоголики и почему они постоянно устают.
1: Трудоголизм – это состояние, при котором человек становится практически зависимым от работы и отдает ей большую часть времени. То есть он склонен работать всегда сверх нормы и практически не может расслабиться или отдохнуть. Я уверена, что многие слушатели сейчас прям вот подумают и хорошенечко вспомнят своих таких знакомых и родных. Среди причин вот как раз-таки переработок чаще всего люди называют желание заработать больше денег, вот если мы посмотрим опросы. Но примерно четверть участников опроса, они говорят, что высокая нагрузка зачастую связана с какой-то компенсаторным фактором в жизни. Mm. То есть вот нет личной жизни, человек уходит вот в эту переработку, чтобы не включаться в процесс, например, какой-то проблемной ситуации в личной жизни. Mm. Это люди, которые испытывают постоянную усталость. Вот это вот явный такой момент. Причем они не могут расслабляться и испытывают тревогу во время отдыха либо бездействия. Mm. И постоянный контроль каких-то рабочих задач. Даже в свободное время это листание телефона, проверка, вдруг мне что-то написали, просмотр каких-то чатов, смс, сообщений, почты и так далее. И отсутствие интересов помимо работы также, да, явный такой момент, когда человек не может больше ни о чем говорить, кроме рабочих тем.
2: Пока вы спали.
0: Зуля Лойкова, HR-специалист, карьерный консультант, выступала в программе «Все сразу». Свежий выпуск сегодня после 19.00. Ну и уже совсем скоро стартует программа «Сергей Стиллавин и его друзья». Давайте в день вчерашний под занавес нашей программы перенесемся. Вспомним, что в цикле «Меценаты» вчера журналист и ведущий телеканала «Россия Культура» Михаил Жебрак рассказывал об истории рода Шереметьевых. Прямо сейчас Михаил появится в эфире. Я же желаю вам отличного вторника. До скорой встречи. Пока.
3: Все знают картину «Иван Грозный убивает своего сына». Так вот, по одной из версий, Грозный зашел на половину своего сына, а там невестка ходила как-то, ну, в нижней рубашке. Ему не понравилось, он на нее набросился, сын защищал, и ему тоже досталось царским посохом. Так вот, жена его сына – это Шереметьева. Так что род близкий царям. Очень известный, и, конечно, Петровская эпоха, Шереметьев – ближайший сподвижник, чуть он постарше, он военачальник великий, и Шереметьевы могли бы закончиться на этом, потому что Шереметьев получил полонянку, Марфу Скавронскую, которая потом досталась Петру, и они полюбили друг друга, и венчались, и она со временем родила и Елизавету, будущую императрицу, сама недолго, но царствовала. То есть Екатерина I, она пришла в нашу политику, в нашу историю тоже благодаря Шереметьеву. Так вот, Шереметьев, он воевал много, здоровья, и вдовец был уже давно. И он просился на покой в монастырь, в Печерскую лавру у Петра. А Петр сказал: мы с тобой еще повоюем. И повелел ему жениться на молодой женщине. Любовь, 5 детей, и вот те Шереметьевы, которые строили Страннопринный дом, Кусково и Останкино, это вот потомки вот этого вот неожиданного брака, которым заменили монастырь.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, ассамблея автомобилистов начинает свою работу в Москве с утра. Разумеется, это в Москве утро. Страна-то у нас большая. Под предводительством Олега Осипова. Ну, а я Игорь Ружейников. Олег, привет.
2: Привет, Игорь. Здравствуйте всем.
1: Ну что, поедем, ну что? Причем поедем, сообщив наши координаты. Дорогие друзья, любые вопросы, любые ваши соображения всячески приветствуются. Используя любые мессенджеры, пишите нам на номер 8-967-103-5533.
2: Для начала хочу предупредить блогеров, будьте осторожны. Вот информация, которая привлекла с утра сегодня внимание мое, заключается в том, что... Один китайский блогер проиграл концерну BMW 21, ну если в рублях, миллион рублей.
1: Неплохо.
2: 21 миллион рублей. Да. Он ведет сети под никнеймом, который я не произнесу. Long, G, Talks, EV, в общем, какой-то такой. Надо заметить, что вообще-то в Китае блогеров, будь здоров, сколько. И они составляют основную часть посетителей всех автосалонов китайских, что в Пекине, что в Шанхае. Среди этих блогеров не протолкнешься. Ну, в общем, понятно, да? Все ведут прямые репортажи, но иногда, правда, врут. В общем, решение суда заключается в том, что блогер распространял клевету, по сути дела. Она была недостоверной. И автопроизводитель, BYD в данном случае концерн, нашел с кем спорить. В общем, понес некоторый репутационный, что естественно, ущерб. В общем, так, на всякий случай предупреждаю, что врать нельзя.
1: Нельзя, это нехорошо.
2: Это да, это нехорошо, надо проверять информацию. Вот, а поговорить я сегодня хотел главным образом вот о чем. О том, что монстры возвращаются. Монстры, я имею в виду, настоящие, мощные, большеобъемные двигатели. V6 и V8. Ну, начать с того, начну, что в России бренд, который нам хорошо уже известен, Хончи, да, это который, между прочим, все чиновники китайские, не только китайские, ездят на этих автомобилях. Во-первых, они выпускают на российский рынок Хончи Golden Sunflower Гуя. Или Гойя, или черт его знает, как
1: надо это запомнить. Длинное название.
2: Да. Ну, Sunflower, в общем, Хончи. На самом деле, это, как бы сказать, под аббревиатурой L1. Большой такой роскошный седан. Но самое главное, что он будет с моторами у нас V6 и V8. Вот о чем идет речь. Причем V6 и V8 – это те двигатели, которые сконструированы самим концерном Хончи. Между прочим, берет начало из давних времен сотрудничество с ЗИЛом. Так, просто на всякий случай упоминаю я российским. Так вот, там много всяких интересных решений, в том числе и тех, которые изобрели сами китайцы. Хотя, конечно, кое-что из них, в общем, уже имело место в моторостроении. Ну так вот, первый мотор, 3-литровый V6 битурбо, развивает мощность 380 сил и 570 ньютон-метров крутящий момент, на всякий случай,

0: И этот седан он разгоняет, такой достаточно тяжелый седан, больше 2 тонн, насколько я помню, весит, 2,5, по-моему. Так вот, он ускоряет его за 5,5 секунд. При среднем расходе, как утверждает, что очень важно, производитель, 8,5 литров на 100 километров в смешанном цикле. Я сразу скажу, что я в это не верю, что турбо кушает, будь здоров, но хорошо, как-то они там замеряли.
1: Нет, ну что, что значит не верю, Олег? Ты слышал, как блогер китайский пролетел?
0: Да.
1: Аккуратней, мы всем верим. Мы, конечно, с усмешкой.
0: Не, послушай, я могу верить или не верить во что угодно.
1: Да, конечно.
0: Вот некоторые
1: нет.
0: верят, что солнце вокруг Земли вращается.
1: Конечно,
0: ничего.
1: Нет,
0: нет, ну обычно просто смешанный цикл — это такая, как бы это сказать, расплывчатая история. Я сам упоминаю это. Да. Ну, в общем, прожорливый, конечно, он будет более прожорливый. А вот, кстати говоря, всего V8, который 4-литровый, V-Turbo, той же компании, прошу прощения, он уже на 0,5 литра больше потребляет. 9 литров на 100 километров в смешанном, опять же, цикле. Но разгоняет уже этот самый автомобиль Sunflower, подсолнух, по-русски говоря, да?
1: Ну, конечно.
0: За 4,5 секунды. Тоже будь здоров.
1: Слушай, ну 4,5 секунды, ну... это вообще что-то запредельное. Для обычного городского автомобиля, ну, в смысле, не, ну, обычного гражданского автомобиля.
0: Это точно. В общем, они состязаются с такими автомобилями, как Rolls-Royce, и это неспроста, потому что дизайн этого автомобиля, как и, собственно, дизайн многих, почти всех машин последних поколений, Ханчи, разрабатывал Джайлз Тейлор.
1: Ханчи, слушай, дизайн Ханчи, последних Ханчей.
0: Ну, можно и так сказать. Но разрабатывал Джайлз Тейлор, это бывший главный дизайнер именно Rolls-Royce. Поэтому неудивительно, что автомобили похожи. Ну, в общем, стиль там совершенно безошибочно угадывается. Но это нехорошо, это просто вот так вот, так сказать, это совершенно нормально. Но факт то, что они все возвращаются, собственно говоря, именно вот таким большим агрегатом. Я не знаю, честно сказать, радоваться этому или огорчаться. Лично меня это радует, поскольку я вообще запах бензина любил с детства, так сказать. Поэтому мне это приятно, что не все уходит в эти, так сказать, малообъемные и так далее. Но преимущество больших двигателей, вот этих вот, даже если они... с турбинами, с двумя турбинами, с одной, неважно. Оно заключается главным образом в том, что это агрегаты, как правило, ресурсные. С другой стороны, сейчас производители все после вот этой самой зеленой повестки, которая, я надеюсь, что она не совсем ушла. Она задвинута и совершенно справедливо задвинута, потому что должен быть выбор. Она находится в противоречии с вот тем, что делают многие компании. Противоречие заключается в том, что нужно совместить вещи несовместные, собственно говоря, несовместимые. Это экономичность, экологичность и мощность и ресурс. Вот с мощностью еще ладно, там как-то, так сказать, за счет ресурса повышают ее и так далее. А вот с ресурсом никак не получается у этих малообъемных двигателей. Понятно, что литровый силовой агрегат не может служить столько же, хотя кое-что делают там и Toyota, и литровые двигатели. Мы вчера вечером с тобой столкнулись с этим,
1: ну,
0: вопросом.
1: Да, да.
0: Вот, они как-то служат удивительно долго. Хотя на самом деле там ресурс минимальный. Ну и, разумеется, с моей точки зрения, автопроизводители стараются, чтобы человек как можно быстрее менял машины. Это естественно, да, им выгоднее делать одноразовые пиджаки, а не, так сказать, автомобили, которые служат десятилетиями. Но мы по традиции... И даже, так сказать, вот люди молодого поколения все-таки они смотрят на то, как бы, так сказать, заплатить сейчас, и чтобы это было, ну, хотя бы там на 5, на 6, на 7 лет, а лучше на 10, чтобы автомобиль служил. И в таком случае обращаются вот к таким как раз огромным большеобъемным моторам. В общем, я думаю, что истина, как всегда, посередине. Никуда не денется зеленая повестка. И будут гибриды, и будут электромобили, но будут и машины, которые оборудуются вот этими старыми, новыми двигателями, заслужившими хорошую репутацию. Я, например, с удовольствием увидел буквально тоже сегодня, так сказать, информацию о том, что BMW выпускает трешку новую с старым доброй рядной шестеркой. С моей точки зрения, это был лучший двигатель из тех, которые делал BMW. Кстати говоря, они тоже делают Alpina, возвращается та же самая на базе BMW. Также, так сказать, к V8. Они сделали трешку 473 лошадиные силы вот с этой самой рядной наддувной шестеркой. И мне кажется, что говорят, что это новая какая-то конструкция, но я прочитал и понял, что это та самая старая добрая конструкция, просто на новый лад. Но вот истина посередине. Будет и то, и другое, и третье. Скорее всего, конечно, без гибридов никуда не денешься. Тут я вспомнил вдруг, так сказать, мы об этом как-то очень мало говорили. На самом деле в Формулу-1 может возвратиться те же самые V8. Об этом заявил, сейчас я найду его, как его зовут, так сказать.
1: Как его зовут и кто он такой вообще?
0: Да, да, ну это человек, который... Фиа. Сейчас я скажу, да, он, господи, Мухаммед бен Сулайем, вот попробуй запомнить.
1: Кто ж старика Мухаммед бен Сулайем не знает, конечно.
0: Да он не старик, ему лет 40-50, по-моему, так судя по виду, вот я на фотографию смотрю. Вот это он еще в начале мая заявил, президент ФИА, между прочим, не кто-нибудь другой.
1: Ну да.
0: Я остановился на Берни Эклстоуне, в общем, в Формуле-1. Но, тем не менее, вот самый Мухаммед, глава ФИА, мне пояснил, что отказаться от использования гибридов со следующего года нельзя, к сожалению. Поэтому они там подписали контракт.

0: V10 уже никто не делает. Но вообще-то он зря так, между прочим, сгоряча. V10 нет проблем делать там той же BMW. Потому что последний автомобиль с V10, я участвовал в тест-драйве, он был в горах, в австрийских. Это была как раз М5. Там был уникальный двигатель, просто потрясающий двигатель. Но он, правда, не пошел. Он как-то так скоротечно устанавливался. Видимо, потому что был дорогой, безумно. Так сказать. Там была особая система смазки. Это не так просто заставить масло поступать во все 10 цилиндров. Естественно, при такой мощности. Я не помню сейчас. Мощность там была за 600 сил. Тоже будь здоров. Так V10, конечно, совершенно несложно возродить. Было бы желание. Кстати, самый такой огромный мотор показал в свое время, вот в начале уже этого века, Кадиллак, насколько я помню. В Детройте была премьера V16.
1: Ну да.
0: V16. Да, ну вот они показали, вроде бы даже ездил автомобиль, но дальше в серию, конечно, он не пошел.
1: Этот мотор был в единственном экземпляре. Да.
0: Ну, не знаю, может, там два экземпляра. Ну, в общем, да, V8, конечно, возвращается и в форму, и так далее. Так все-таки, где же истина? На чем мы будем ездить? Я думаю, что на всем. На самом деле, никаких проблем особых я не вижу. Просто хотим мы, не хотим, любим мы, когда звучит движок по-человечески, или, так сказать, ездим на электромобилях, бесшумных абсолютно, и поэтому, в общем, опасных достаточно. Но, тем не менее, просто мы будем платить за мощность и ресурс больше, чем платим за обычный вот этот вот повседневный, скажем так, автомобильчик на каждый день. С двигателем, знаешь, от литра,
1: я бы даже так сказал, просто мы будем платить больше. А за что, это уже не столь важно. Просто мы будем
0: платить. Нет, вообще мы за все будем платить дольше. Ты совершенно прав.
1: Конечно.
0: Вот нет ничего, чтобы дешевело постоянно.
1: Конечно.
0: Вот обязательно дорожает. Но просто, ты знаешь, вот, на самом деле принцип-то уже известен в мире. И, собственно говоря, много лет, десятилетий, если не столетия, ему следуют компании автомобилестроительные. То есть, я что имею в виду? Пожалуйста, ты можешь и сейчас, допустим, в Европе, во Франции в той же самой, ты можешь и сейчас использовать этилированный бензин, но просто он стоит как топливо для космических кораблей. Вот и все. Хочешь ты, тебе нравится, как это все едет, звучит, карбюраторные машины, причем на каждом цилиндре стоит карбюратор. Я видел такие. Вот. Ну, пожалуйста, только платить придется больше. Вот и все. А с другой стороны, ты же наносишь вред окружающей среде. Кстати, для Феррари и Ламборгини, у которых больше, чем 10 цилиндров может быть, так вот, для них есть специальные законы, которые позволяют их выпускать в Европе. Потому что они никак не вписываются в нормативы, в регламент технический европейский, по шумности, например. Ну и потом, если этот самый Феррари там, или Ламборгини Хуракан будет ехать так же тихо, как Тесла, ну ты меня прости, какой смысл в этой машине?
1: Абсолютно никакого.
0: Совершенно невозможно представить себе. Ну и, наконец, вот еще, что меня порадовало. General Motors, ну кто еще может выпускать? Сразу два новых V8, включая мотор для спорткаров. Ну, говорят, что да, будут совершенно новые, объемом 5,7 литров, которые в следующем году, буквально в 27-м, будет дебютировать на Chevrolet Silverado. Так, то есть вот премьера, я так понимаю, вот уже сейчас, ровно летом, и состоится его, наверное, в Детройте. Ну, по предварительным данным, 5,7 заменит 5,3 и 6,2 литра. И будет на 6% экономичнее. Но вообще, на самом деле, это та же самая разработка. Ну, а флагманский V8 у них, конечно, будет 6,6 литра. Был 6,2. Это я помню, на нем

0: был чуть больше. Но 6,6 они сейчас сделали. Правда, не называют мощность, так сказать, не дают подробных характеристик. Но я себе могу представить, пойдет он в первую очередь на SRT, естественно. Sport and Racing Technology. Под этой аббревиатурой скрываются вот эти вот невероятно быстрые и мощные автомобили. Честно сказать, я вот смотрю, сейчас ездят у нас, но в основном мустанги ездят с такими, с маленькими двигателями, там 2, по-моему, литра. Последние несколько версий такие были двухлитровые. Но, в принципе, вот где должны быть V6 и V8, и они там уже есть. И они там на американском рынке уже выпускаются, несмотря на все усилия нескольких поколений президентов, я в первую очередь Обаму имею в виду, который хотел, усиленно пересаживал американцев на вот эти вот маленькие, на машины с маленькими двигателями. В итоге что получилось? Да, некоторые покупают из экономии, так сказать, в общем, полуторалитровые, двухлитровые. Американцы всегда шутили по этому поводу. 2 литра – это банка с соком, это не может быть.
1: Ну, в общем, да.
0: Ничего у него из этого не получилось. Все равно Америка – страна пикапов, потому что это страна пионеров.
1: Да, первопроходцев.
0: Хотя пронзительный фильм «Земля кочевников», кстати, китаянки, которые в Америке снимают, очень хорошая. Вот. Там был как раз Volkswagen, если не ошибаюсь, двухлитровым двигателем, транспортер. Так что американцы прекрасно понимают, да, что и когда покупать и на чем ездить. Тут не проблема. Но просто разнообразие от 1,5 литров до 6,6 литров должно быть. Ну, разумеется, двигатель 6,6 будет стоить, я не знаю, на порядок дороже, чем то, что нам предлагают в салонах там тех же, так сказать, японских или корейских.
1: Ты
0: или
1: совершенно справедливо заметил, но он должен быть. Давай прервемся ненадолго.
2: Опытный ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья. От громких звуков можно располнеть.
3: Как знать.
2: Какой IQ у искусственного интеллекта.
3: Как знать.
2: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Воспитательный знак.
4: Придумывать истории, играя в игрушки, занятие совершенно естественное. Когда возишься с детьми, это получается само собой. Рассказ не более чем продолжение. Развитие. Ликующий триумф игрушки. Это известно всем родителям, находящим время поиграть с детьми в куклы. Повозиться с конструктором, с автомобильчиками. У взрослого, играющего с ребенком, есть то преимущество, что он располагает более обширным опытом и, стало быть, большим простором для воображения. Поэтому дети так любят, когда родители принимают участие в их играх. Скажем, когда они вместе что-нибудь строят, взрослый, лучше разбираясь в пропорциях, поможет обеспечить равновесие сооружения. У него больший запас представлений о формах, которые можно воспроизвести, и так далее. Игра обогащается, выигрывает с точки зрения органичности и продолжительности, открывает новые горизонты.
2: Писатель, сказочник, журналист Джани Радари. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Ну, едем дальше, Олег.
0: Да, вот мне понравилось сообщение слушателя, Илья, спасибо. Он пишет, что у него была Mazda Demio 2001 года на двигателе 1.3, атмосферники. И это подчеркиваю. Так вот, она проехала 480 тысяч без капиталки. Ну и потом он ее просто продал, так сказать. Масло почти не ело. Ну, понимаю. Где-то 1 литр на 5 тысяч километров. Ну да, вовремя продали, в общем, так сказать. И потом, слушайте, вот этот 1,3 атмосферник, он, конечно, живучий. И потом это масло, все же, должен вам заметить, это, конечно, машина, да, в каком-то смысле особенная. В общем, да, все это замечательно. Есть и такие живучие моторы, так, к сожалению, далеко не все. Но японцы, между прочим, точно так же, как и все остальные, ну, вот, например, Toyota заявляет, что тоже начинает выпускать V8. У Toyota появится новый мотор мощностью где-то около 800 лошадиных сил. Он как раз V8. И будет он останавливаться на Lexus. Естественно, первый Lexus. У них уже есть, кстати говоря, на такие моторы. Они были, никуда не делись. Но будут дорабатывать, будут делать. И конечно, они постараются не отстать от всех остальных. Кстати сказать, они ведь, в общем, и не снимали их с производства, по сути дела. На тяжелых пикапах они устанавливались, так сказать, всегда. И в этом это справедливо. Ну да, они будут дороже. Но и одновременно появится возможность брать те же самые, так сказать, автомобили, никуда не денутся. Другой вопрос, что все эти разработки, конечно, тоже стоят денег. И платить нам по-любому придется немножко больше. Еще об одном автомобильчике хотел упомянуть, просто потому что, раз уж мы заговорили о вот этих самых V8, которые лично мне всегда доставляли радость, должен вам сказать. Так вот, Mercedes AMG S63 Performance 27 года, вот он будет вот-вот, так сказать, появится, он уже прошел трековые испытания, вот у него как раз тот самый новый V8, который они изобрели и выпускают. 4 литра двойной турбонаддув, естественно. Ну, точные характеристики пока в секрете, так сказать. А хотя известно, что предыдущая версия развивала больше 802 лошадиные силы. Я думаю, что этот AMG Performance, он, конечно, будет не менее, так сказать, мощным и, конечно, не менее быстрым. И, наверное, что еще я должен сказать, конечно, о каких-то новостях, в том числе и с АвтоВАЗа. Что нам АвтоВАЗ предлагает? А между прочим, АвтоВАЗ предлагает новую заднеприводную модель. Называется она SKM M7. И будет стоить около 3 миллионов рублей.
1: Если я не ошибаюсь, именно вчера как раз первые были отгружены дилером. То есть уже предложил.
0: Ну, вот уже предложил, да, двухлитровый атмосферник, между прочим, ну, более или менее живучий, отдача 136 лошадиных сил, коробка передач, соответственно, пятиступенчатая механика. Ну, хорошо, это тоже. Мне цена только не нравится. 2 миллиона 900 тысяч, вроде бы, так сказать.
1: Ну, как-то так себе, но, да, так себе цена.

0: на нашем рынке в предыдущей неделе, это уже Автостат, к нему я обращаюсь, в общем, неплохо показали, неплохие продажи. 25 тысяч с лишним мы продали автомобилей. Если быть точными, Автостат пишет 25 тысяч 46 новых легковых автомобилей. На первом месте кто? Ну, конечно, Лада. 6700.
1: Понятно.
0: На втором Тернет. На втором Тенов. На 3526 штук. Хавейл около 3000. Джили около 1500. Ну и в пятерку, между прочим, вошел Чинган, так сказать, впервые в этом году, насколько я помню. Он даже обошел по продажам белорусскую Белджи. Чинган продал больше, чем 1223 новых автомобиля. Неплохой результат для
1: контракта. Ну как неплохой? Неплохой результат для

0: В Москве 7 утра. Новости. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин в преддверии своего официального визита в Китай обратился к гражданам КНР с видеопосланием, отметив беспрецедентный уровень отношений между двумя странами. Страны, по словам президента, готовы оказывать друг другу поддержку по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета. При этом китайского лидера Си Цзиньпина Владимир Путин назвал давним добрым другом.
1: Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне — важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
0: Российский лидер по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. ВСУ за прошедшие сутки в результате действий южной группировки войск потеряли 37 блиндажей с личным составом, 6 терминалов спутниковой связи Starlink. Но по данным начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева, на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях также уничтожено 4 антенны связи, сбито 10 беспилотников противника, ликвидировано 7 наземных робототехнических комплексов. Украинские войска испытывают острую нехватку личного состава, вооружений и боеприпасов. Об этом говорится в новом докладе генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента США и Агентства по международному развитию за первый квартал этого года. Авторы документа подчеркивают, нехватка военнослужащих, поддержки с воздуха и возможности для прорыва укреплений дает Москве критическое преимущество. Кроме того, Киев продолжает полагаться на Запад, что снижает его возможности по проведению операций, отмечается в документах. При этом проведенные припасы в посредничестве США контакты представителей России и Украины в Абу-Даби и Женеве не привели к урегулированию. Переговоры остаются в топе.

0: ездить в страны, где наблюдается подъем заболеваемости Эболой. Температурный рекорд может быть побит сегодня в Москве. Столбики термометров в столице пересекут отметку в 30 градусов. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В Москве и по области сохранится погода миллион на миллион, то есть будет малооблачно, с идеальной видимостью и без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, не более 2-7 метров в секунду. Ну и в таких условиях воздух раскалится до плюс 29, плюс 31, а это на 11-12 градусов выше климатической нормы. Кроме того, вероятен повтор температурного рекорда, когда в этот день в 1979 году было плюс 30,2. Атмосферное давление немного подрастет, составит 7,5 ровно миллиметров ртутного столба.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит 27-29 градусов. В Москве тоже без осадков и 30-32 жары.
2: Программы. Официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг Тяньцзинь». «Рокс Адамас». Скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор». Телефон рекламной службы 495-105-5244. Yeah.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, дорогие друзья, доброе утро, Владислав Александрович.
2: Бонжур, да. Как говорится.
1: Будь готов.
2: Всегда готов, куда деваться.
1: Вот,
2: галстук,
1: вот, товарищи.
2: Галстук,
1: и не один.
2: Да,
1: значит,
2: да,
1: друзья,
2: да,
1: мои, значит, товарищи пионеров, с праздником.
2: Конечно.
1: Вы знаете, слушайте, я наблюдал тут картину удивительную. На выходных буквально решил отправиться посмотреть красоту города. Да,
2: звучит, и... знаете, как-то вот двусмысленно, красоту города посмотреть. Знаете, как карманник обычно так вот уезжает.
1: На машине ехал, слушайте, по мосту вот рядом с Кремлем, и смотрю, вдруг идут по тротуару пионеры. Мне как, я аж проморгался, как бы там скорость ограничена, там
2: 50
1: км. Я еще, да нет, ну там шли эти ребята в белых рубашках, у них были галстуки, в пилотках, ну то есть парадная форма.
2: Все как полагается.
1: В красных, да. Я им побибикал, они мне начали салютовать в ответ там.
2: Салютный чешуй.
1: Да, я смотрю, такая вот история. Но это было не 19 мая, а накануне, условно говоря. Да?
2: Круто.
1: И да, Владислав Александрович, в честь пионерской организации, где мы с вами... познавали жизнь, правильно?
2: Да, мы присутствовали. Куда уж тут? Что ж тут стесняться?
1: Нет, мы были хорошими. Я не знаю, каким был пионером Владислав, конечно.
2: Да я не помню его, понимаете?
1: Не, ну до каких-то пор вы были приличным мальчиком.
2: Нет, ну это было довольно так, не знаю, почетно, мне кажется. То есть мы стремились.
1: Нет, давайте так. Это было почетно, а те, кто не был пионером, было понечетно.
2: Хулиганов не принимали, это факт.
1: Ну да, и потом мы... Я рассказывал об этом много раз, и очень важным терапевтическим эффектом для нас, для пионеров, было однажды исключение девочки за воровство.
2: Это прям
1: пионеров.
2: Совсем это такой позор, да-да-да.
1: Это было жестко, это было и назидательно правильно. То есть, наверное, конечно, сегодняшние психологи, вот эти все омбудсмены, вся эта свора вот этих, родительские комитеты и прочее, они бы сейчас, наверное, развылись бы, разнылись, развонялись бы на всю галактику и начали бы говорить: да как так можно с девочкой? Да это же, вы же человека унизили там и так далее. Нет, ну девочка оказалась крысой. Она стырила с парты, надеюсь, что с парты, я не помню эти подробности, наверное, не из сумки все-таки, да, кошелек, оттуда вынула деньги, кошелек куда-то выбросила, в общем, ее запалили, безо всяких камер ее нашли, никаких камер тогда не было.
2: Мерзкий
1: 40
2: поступок
1: лет назад. Да, ее вычислили, да, и потом построили всю школу во дворе, и торжественно в гробовой тишине вывели ее перед всеми. И сняли с нее галстук. И она потом ходила в этой школьной форме, в коричневой, как и все. Но только на этом, на груди у нее, на тогда еще маленькой груди, зияло вот это вот пространство без красного алого галстука шелкового.
2: Это выбивалось, да, из общей тональности.
1: Да, это было просто ты
2: позор,
1: видишь вот этого,
2: да,
1: человека,
2: позор.
1: И тебе сразу каждый день вот так вот в глаза, что вот подлечить, крысятничать, воровать у своих, предавать своих товарищей под нельзя. И это будет наказано, понимаешь? И это было наглядно. И когда люди сегодня говорят: а что-то люди не все невоспитаны. А потому что все вы размягчились, вот эти вот все защитники интересов отдельных, униженных за дело. Понимаете? За дело. Сейчас ведь даже вопрос о ремне невозможно поставить в общественном пространстве. Да, тебе скажут, что ты что, насилие домашнее, что ли, хочешь предъявить, да? И так далее, конечно, не хочу. Вот. И тот случай, который у нас тогда произошел в школе, сейчас бы, конечно, все развонялись бы, да, заорали бы, что это насилие над ребенком, конечно. То, что она стырила, это никого не волнует, да. Это что мы из-за каких-то вонючих денег будем человеку жизнь сломать? Да ничего не сломали, я там, в общем-то, в принципе, прослеживал историю одноклассницы. Ну, выросла человеком. Но для там 900, условно говоря, или сколько нас было в школе детей, это был такой сильный назидательный урок, что воровать у своих нельзя. понимаете, ну, да, какая история. И это был не запланирован, это был не педагогический там прием какой-то. Знаете, как вот Рустам Иванович нам рассказывал, как он был в пионерском лагере в Артеке. Да. И там у них психологи специально, они, значит, соответственно, вот создавали ситуации, то есть режиссировали, да. Потом это все выродилось, ну, давайте скажем так, вот эти технологии, да, воспитания людей, они потом выродились в систему вот этих телевизионных провокаций в плане там программ про, давайте скажем, «Жилище 2». Понимаете, да? Когда людей сталкивают друг с другом, что-то им подсовывают,
2: шоу,
1: они должны
2: форточки,
1: из, ну, да, из каких-то да, ситуаций выдираться. А это же в научном плане, в педагогическом, да, проделывалось вот в Артеке, в том же, да, когда люди проходили через какие-то испытания, и потом сплачивалась команда, и когда на расставании у людей были слезы. Слезы у людей, которые еще месяц назад друг друга вообще не знали. Понимаешь, да? Когда вот это вот сплочение происходило невероятное. Но это было в пионерлагере. А в таких технологиях в школе, конечно, никто в обычной там ленинградской школе никто не использовал. Не до того было дело. Но вот тот случай был, конечно, феноменальным. Владислав Александрович, давайте вот в честь пионеров, которые от и до относили галстук без происшествий. Вот какую-нибудь песенку пионерскую, а вот коротенькую.
2: Вы же хотите, чтобы она как бы в тему попала. Да? Вот у меня есть здесь как раз песенка, называется «Едем, едем в лагеря».

0: В общем, с праздником, товарищи пионеры. Ребята, ура!
1: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Слушайте, и я вам сегодня нашел удивительного человека, Владислав Александрович.
2: Да-да-да.
0: Сам лично о нем не знал, каким-то чудом не застал, или невнимателен был, наверное, в детстве, чем другим занимался. Но сегодня день рождения, не круглая дата, в следующем году будет юбилей, 120 лет со дня рождения. А в 1907 году родился Николай Владимирович Литвинов. Он тоже не знал, что родится в день пионерии, потому что родился при царе еще. Замечательный актер, режиссер, народный артист Российской Федерации. В 1972 году ему присвоено звание. Один из ведущих советских мастеров радиовещания для детей. Вот у него коронная фраза, может быть, кто-то из наших слушателей вспомнит, звучала так: «Здравствуй, дружок, хочешь, я расскажу тебе сказку?»
2: Это супер, да, выражение.
0: Литвинов, да. Он пришел в 32-м году, он окончил там театральный вуз, работать на радио сначала как актер, а потом из 38-го года стал режиссером, и особенно как актер в радиовещании для детей. И у него было фирменное заклинание: «Крибле, крабле, бумс».
2: Сейчас звучит на грани,
0: да? Но смотрите, и какие у него были постановки. Так. Во-первых, есть запись, вы можете поискать. В 49-м году сделали постановку книжки Толстого Алексея Николаевича «Золотой ключик» или «Приключения Буратино», и Литвинов там сыграл всех. То есть все актеры и закадровый голос — это все один человек сделал.
2: Гений, да.
0: Да, потом «Судьба барабанщика» по Гайдару, по Гоголю «История о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», потом по Бажову, там «Огневушка-поскакушка», «Серебряная копытца». И он вел многие годы передачи. Он был главным режиссером редакции радиовещания для детей Всесоюзного радио. Такие передачи, как, смотрите, «В стране литературных героев», «Клуб знаменитых капитанов».
2: Конечно.
0: Да? Или, например, «Сказка за сказкой», радиоверсия. Радиотеатр «Малыш», «Почтальон принес письмо», ну, видимо, по письмам, да, «Лесная радиогазета», «Путешествие по любимой родине». И вы представляете, человек до последних, ну, часто говорят, да, человек сгорел на своем рабочем месте. Смотрите, он последнюю радиозапись сделал 24 декабря 1987 года, а умер 27-го. Он за три дня до смерти работал, понимаете?
2: Круто.
0: Вот такой великий человек, Николай Владимирович Литвинов. Владислав Александрович, я вам соорудил, так сказать, фонограмму.
2: Да-да-да.
0: Да? Сказочку. Вот. Давайте мы ее послушаем немножко, да, чтобы проникнуться вот голосом, манерой. И понимаете, какая история?
2: Эстетикой,
0: вот в этой...
2: да.
0: Да-да-да. И понимаете, какая история? Мы с вами очень тоскуем, наверное, ну, те, кто тоскует, кому есть о чем тосковать, да, по тому времени, когда вот не было вот этого шебуршения, суеты, когда беготни вот этой...
2: Когда вы не стесняйтесь, когда не было блогеров.
0: И этой заразы тоже, да. Вот, ничего вот этого не было. Люди спокойно жили.
2: Слушали
0: вот,
2: сказки.
0: В смысле,
2: люди,
0: в своей личной вот этой в жизни, да, и ты подходил, включал приемник, тырк кнопочку, а там Литвинов.
3: Мама недавно подарила Виталику аквариум с рыбкой. Очень хорошая была рыбка, красивая. Серебристый карасик, вот как она называлась. Виталик был очень рад, что у него есть карасик. Первое время он очень интересовался рыбкой. Кормил ее, менял воду в аквариуме. А потом привык к ней, иногда даже забывал вовремя покормить. А еще у Виталика был котенок, Мурзик. Он был серый, пушистый, а глаза у него были большие, зеленые. Мурзик очень любил смотреть на рыбку. По целым часам он сидел возле аквариума и не сводил глаз с карасика. «Ты смотри за Мурзиком», — говорила Виталику мама, «как бы он не съел твоего карася». «Не съест», — отвечал Виталик, — «я буду смотреть». Однажды, когда мамы не было дома, к Виталику пришел его друг Сережа. Он долго смотрел, как карасик плавает в аквариуме, а потом сказал:
4: «Послушай, Виталик, если хочешь, давай меняться. Ты дай мне карасика, а я, если хочешь, дам тебе свой свисток».
5: «Но зачем мне свисток?» По-моему, рыбка лучше свистка.
4: Сказал. И чем же эта рыбка лучше? Свисток свистеть может, а рыбка что? Разве рыбка может свистеть?
5: Ну, ты еще выдумаешь. Зачем же рыбке свистеть? Рыбка свистеть не может, зато она плавает. А свисток разве может плавать?
4: Сказал. Эх ты. Да где это видано, чтоб свистки плавали? Зато рыбку может кот съесть. И не будет у тебя ни свистка, ни рыбки. А свисток кот не съест. Свисток железный. О, смотри.
5: Все равно мне мама не разрешает меняться. Она говорит, что сама купит, если мне что-нибудь надо.
4: Купит, сказал. Где же она купит такой свисток? Такие свистки не продаются. Это ведь настоящий милиционерский свисток. Я как выйду во двор, да как засвищу, сразу все подумают, что милиционер пришел. Вот смотри. А, видал?
5: А ну, дай я попробую, а?
4: Ну, пожалуйста. Эх ты!
5: Чего же ты, он не свистит?
4: Да ты же не тем концом в рот взял. Вот как нужно. Видал?
5: Понимаю. Ну-ка.
4: Как? Хорошо свистит, правда?
5: Хорошо.
4: Будешь меняться?
5: Не знаю.
4: Ну чего тут не знать? Свисток хороший, как выйдешь во двор, как засвистишь, сразу все испугаются.
5: Я подумаю.
4: Ну как? Будешь меняться?
5: Да, а где у тебя будет жить рыбка? У тебя ведь аквариума нет.
4: А зачем мне аквариум? Я посажу ее в банку из-под варенья. У нас дома большущая банка, вот такая вот из-под варенья есть. Ну, будешь меняться?
5: Ну, ладно.
4: Ну, значит так, поменялись. Твой свисток, на. Моя рыбка. Сейчас. Сейчас я ее поймаю. Так. Ух ты! Ишь ты, хитрая какая! На самое дно спряталась.
5: Сейчас мы ее поймаем. Вот только я рукава закачу, чтобы не измочиться. Вот так. Ну-ка. А? Поймал? Ишь ты. Ух ты!
4: Ну?
5: Держи, к тебе поплыла.
4: Сейчас, сейчас, погоди, погоди. Я ее сейчас в угол загоню.
5: Ну-ка.
4: Так, так, так, так, так, так, так, так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас.
5: Поймай.
4: Выскользнула. Выскользнула, понимаешь? Я ее чуть за хвост не схватил.
5: Ты за хвост не хватай, хвост оторваться может. Хватай за голову. Их ты хитрая удрала.
0: За жабры хватай.
6: Удрала. За глаз.
5: Ой, смотри, сколько воды на полу набрызгал.
4: Ничего, сейчас мы...

0: возбужденная, правильно, да. А тут дети, понимаешь? Хотя их, конечно, изображают, насколько я понимаю, это
1: женщины изображают.
0: Да, но талантливо, понимаете? Когда женщина может говорить голосом мальчика, это, значит,
1: дорогого стоит.
0: Дорогого стоит, да.
2: Сергей Стиллавин и его друзья.
0: Такая вот история.
1: Роскошно. Да. Спасибо большое, Сергей Валерьевич.
0: Да, товарищ Литвинов, да, можете эти записи, ребятушки, поискать и поставить своим детям. Не знаю, есть ли у них держат ли они карасиков? У них же, наверное, какие-нибудь эти красивые, дорогие рыбки, да? Вот, с этими, с плавниками. Цветные какие-нибудь, да, золотые рыбки. Вот. Я, кстати, Владислав Александрович, видел людей, которые вот аквариумисты.
1: Угу. Ну, это особая такая, знаете... Интеллигенция,
0: они,
1: скажем так. Интеллигенция.
0: Они находятся вот в диалоге, мне кажется. С ними.
1: Знаете, вот да, есть да, еще да. Вот всяких таких вот ящериц, холоднотелых, вот некоторые выращивают.
0: Хладнокровных.
1: Хладнокровных, да, извините. Да. Вот это как бы особая, да. Каста.
0: А если посмотреть, да. Если посмотреть соцсети, то там, в принципе, есть люди, у которых есть медведи свои собственные.
1: Ну, это...
0: Понимаете? Медведи, пумы, вот, и прочее. И всего этого, конечно, в нашем детстве не было. В нашем детстве были карасики, но это тоже вот у... Пойди поищи.
1: Коты были, радио. Галстук.
0: У нас пионеры были, главное, да. Понимаете? Да. И причем вот так вот радиопостановку талантливую послушаешь и думаешь, да ну нафиг этот карасик.
1: Столько воды.
0: Пойду я лучше чаю с лимоном, 3 ложки сахара положу, да с колбасой докторской наверну. Правильно?
1: Зачем вот мне, это конечно, все? Это головная боль.
0: Вот именно. Или свисток, который может не тем концом. Вот да вообще...

0: Понедельник – это такой день, когда мы либо пытаемся выполнить данные себе обещания, либо пытаемся себе что-то пообещать.
1: Николай Свистун, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин в своем обращении в преддверии поездки в Китай заявил, что займется вопросами углубления двустороннего сотрудничества. Президент также отметил настрой лидера КНР Си Цзиньпина на долгосрочное взаимодействие с нашей страной.
2: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов.
0: Как ранее сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, вместе с главой государства в Пекин поедут 39 человек, это 5 вице-премьеров, 8 министров, представители администрации президента, а также руководители госкорпораций, крупного бизнеса, главы регионов и ректоры ряда университетов. Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ в северной части Черного моря. Также, как сообщили в Минобороны, российские войска за прошедшие сутки поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 157 районах. Средства ПВО сбили 5 управляемых авиабомб, 265 украинских беспилотников самолетного типа. Потери ВСУ

0: за сутки от действий российских группировок войск составили 1075 военных. В Москве сегодня ожидается небольшая облачность без осадков. Такой прогноз дает гидрометцентр. Температура воздуха днем будет в пределах от 30 до 32 градусов жары, по области от 27 до 32. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Ночью температура в столице может понизиться до плюс 15 градусов, а в Подмосковье до плюс 17. Аномально жаркая погода продлится в Москве всю рабочую неделю. Температура воздуха будет превышать норму на 7-9 градусов. Коммунальные службы столицы проводят дополнительный полив дорог в жаркую погоду. Такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать дорожное покрытие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты в российской столице температура воздуха составляет уже плюс 18 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров.
1: Новости спорта.
2: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте, баскетболисты московского ЦСКА на выезде обыграли краснодарский «Локомотив» Кубань со счетом 181 в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Каспер Уэйр, который набрал 31 очко. В серии до 4 побед впереди столичный клуб 2-1. Четвертый поединок противостояния состоится 20 мая в Краснодаре. Московский баскетбольный клуб МБА «МАИ» сообщил о назначении на пост главного тренера команды Сергея Вознюка. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
3: Клубы баскетбольной Единой лиги ВТБ, которые не дошли до полуфиналов в плей-офф, уже занимаются планировкой составов на следующий сезон. МБА «МАИ» на днях попрощалась с главным тренером команды Василием Карасевым. Василий Николаевич возглавлял московскую команду с момента ее вступления в лигу ВТБ. Он провел во главе МБА «МАИ» 167 матчей. Это рекорд среди российских тренеров и шестой результат в истории турнира в принципе. Вместе с московской командой Карасев одержал 70 побед. Тем не менее, клуб решил менять вектор, о чем и заявили официально. Накануне же МБА «МАИ» возглавил Сергей Вознюк. Это интересный тренер, который зарекомендовал себя как в мужском, так и в женском баскетболе. С девушками он выиграл чемпионат Казахстана, а с мужчинами работал ассистентом в сборной России, также был помощником в «Зените» у Жоана Плаза и Хави Паскуаля. С Вознюком в штабе петербуржцы выиграли Лигу ВТБ в 2022 году. В МБА специалист работает как раз с 2022, но он уезжал на 14 месяцев в женское Курское «Динамо», где был главным тренером. В середине февраля он вернулся в штаб Карасева в МБА и выиграл с командой Кубок России. Интересно, что и бывший главный тренер тоже приходил из женского Курского «Динамо».
2: Россиянка Вера Звонарева не смогла выйти во второй раунд теннисного турнира в Рабате. Она уступила хорватке Петре Марчинко со счетом 2-6, 4-6. А на соревнованиях в Страсбурге Людмила Самсонова в первом круге проиграла представительнице Австралии Дарье Касаткиной 5-7, 3-6. Полузащитник Краснодара Кевин Ленини вошел в состав сборной Кабо-Верде на чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Кабо-Верде. Также в заявке оказался игрок тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол. Мирослав Киселев и Александр Кедрина одержали победу на чемпионате России по прыжкам в воду в синхронных прыжках с 10-метровой вышки в миксте. Второе место заняли Виктория Казанцева и Руслан Терновой. Бронзу у дуэта Александр Бондарь и Анна Кононыхина. В прыжках в воду с 3-метровым трамплином у мужчин золото завоевал Никита Шлейхер. Серебро у Евгения Кузнецова. Тройку призеров замкнул Илья Молчанов. При этом второй результат показал Вячеслав Качанов из Узбекистана, но он выступал вне конкурса. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Реклама. Спонсор программы – официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг Тяньцзинь». «Рокс Адамас» – скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор».
4: Рекламные службы 495-105-5244.
5: платформе «Смотрим».
6: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
7: Тут человек на берегу мертвый.
8: Мог ему кто-то смерти желать?
5: Вопросы без ответа.
8: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
5: Подозрение без алиби.
7: В кустах было какое-то существо.
9: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
7: Ты не виновата. Я тебе верю.
5: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+. Сергей Стиллавин и его друзья.
10: Дорогие товарищи, итак, сегодня у нас 19 мая. Сегодня, помимо пионерской организации, сегодня еще День русской печи.
11: Очень хорошо. Да.
10: Да. Да, это и внутри, и снаружи,
11: все
10: и красота.
11: На стол мечи.
10: Да, замечательно. День, сегодня день гороха сегодня, вот видите, отмечается. День гороха. День ландыша, это рвать нельзя, хотя я вижу торговцев, которые продают ландыши, это странная история, да? День российских фармацевтов, поздравляем, товарищи фармацевтов. Всемирный день честной спортивной игры, какое лицемерие, правда?
11: Особенно благодаря ставкам, да, на спорт.
10: Да-да-да, там тоже интересно. Международный день пищевой революции, ну, это значит, мы сейчас ГМО, я так понимаю, добавим, всех накормим. И тут выясняется, что из желания всех вокруг накормить меняется водный баланс планеты, да, большое, я вот со специалистом разговаривал тут на днях, он говорит, представляете, Сергей, начали из-под земли доставать воду, которая была там, в земле, и никого не беспокоила, поливать ей поля, рисовые, вот эти всякие в Азии, да, и прочее, прочее, то есть увеличивать испаряемость влаги, то есть вода, которая находится в подземных реках и озерах,
11: добавляя,
10: она же не испаряется.
11: Влагу на поверхность земли, да.
10: Да, вы ее испаряете, потом все это поднимается вверх, а потом вам говорят, вы знаете, вот в Москве прошли ливни, грозы невиданной силы за 122 года. Да. Да, откуда это все? Оттуда.
11: Из-под
10: вот
11: земли.
10: Откуда. А почему? Потому что есть хотят. Вот почему. Да. Сегодня Всемирный день борьбы с гепатитом С. Вот, да. День Ататюрка молодежи и спорта в Турции. Мы сегодня об Ататюрке поговорим. Там юбилейчик намечается, да, по этому поводу. В тот же день отмечается День памяти геноцида греков в Малой Азии. 400 тысяч человек замучили в те же годы, когда Ататюрк приходил к власти, примерно, да. Всемирный день борьбы с воспалением кишечника, тоже очень важно. День Хо Ши Мина во Вьетнаме. Вот, например, такие цитаты. «Нет постыдных трудовых профессий, постыдно лишь лень».
11: И безделье, правильно?
10: Видите, да. Или, например, сегодня день Малкольма Икс в США. Там были такие банды, ну, которые романтически их описывают как чуть ли не революционеров, ну, в 60-е годы, да. И там был вот этот предводитель Малкольм Икс, погибший при непонятных обстоятельствах. Так вот, какие тоже цитаты, тоже не дурак был. Если вы не стоите за что-то, ну, то есть не отстаиваете каких-то убеждений, да, вы упадете ни за что. Понимаете?
11: Да? Красиво.
10: Наконец, сегодня Международный день динозавров и русский народный праздник Иов горошник, или второе название — белые горохи. А вообще-то горох начинали сеять еще на 6 мая, на Егория, да, но именно Иова прозвали горошником. Говорили следующее: приходи работать на белые горохи. Понимаете, какая история?
11: Ага.
10: Приходи, работай.
5: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
10: Ну что же, в этот день, в 1586 году, в устье реки Самары начато строительство русской крепости. И сегодня день рождения города Самара. Мы
11: с
10: передаем большой,
11: да,
10: привет. Да, юбилейный год, конечно. Что же, в 1762 Иоганн Готлиб Фихте родился. Фихте. Немецкий философ-идеалист. Ну, то есть он знал, что так не бывает, но продолжал.
11: Ну, фантазировал, да.
10: Настаивал, да. Он прокладывал мост между Кантом и Гегелем.
11: Молодец. Строитель, то есть.
10: Если вы читали Гегеля, если читали Канта, то можете примерно подозревать, что такое Фихте.
11: В остальных случаях идите отдыхайте.
10: Да, остальным поможем. Значит, вот смотрите, Фихте понимал свободу я. Каким образом? То есть вот они все запаривались на тему личной свободы, понимаете, да? Потому что с тех пор, как началась эра этих гуманистов, когда они противопоставили человеку Господу, они начали вот впаривать вот эту историю, что я. Ну, мы сегодня дожили до апогея вот этой всей истории эгоизма, да? Так вот, в нашем я надо различать две стороны. Я эмпирическое, то есть опытное, да, на опыте. И я абсолютное. Видите как? Да? Цитаты следующие. Давайте все-таки цитаты, да? Женщина, вот это хорошо. Женщина не видит дальше

0: полных кавалеров. Это Кутузов, Барклай де Толли, да, Дибич. Uh-huh. Он подавлял поляцкое восстание 1830-31 годов, когда поляки использовали биотерроризм против Российской империи. Помните, они прислали нам боржу с холерой в Петербург. Да-да-да-да-да, это был самый настоящий поляцкий биотерроризм. Сейчас надо историю пересматривать, потому что в советское время все, что было направлено против царской власти, считалось за благо и исследовалось плохо. А тут ведь на поверхности все. Поляки восстали и направили к нам эту боржу. Помните, тогда царю приходилось выступать перед народом. Бунты были, ну, в общем, больницы там громили. Ужас какой был. Но все равно подавили. Вот Паскевич подавлял. Да-да-да. Вот герой самый настоящий. В этот день, в 1798-м, начался египетский поход Наполеона. Вот что его понесло в Египет, Владислав Александрович? Вот что ему не спалось у
1: так
0: себя?
1: Так остальное все что? Было занято, а Египет...
0: Так потому
1: типа,
0: что колонизатор, конечно, правильно. Конечно. Грабить хотел, понимаешь ли.
1: И вывозить. Грабить и вывозить.
0: Да. А в этот день также давайте посмотрим. Вот как раз Мустафа Кемаль Ататюрк, 145 лет со дня рождения, да? Первый президент Турецкой Республики. Литераторы начала 2000-х годов, получавшие даже Нобелевские премии по литературе, как мы понимаем, политические, противопоставляли нынешнего Эрдогана Ататюрку. То есть Ататюрк, ну, такой светский руководитель, который привнес в Турцию латинский алфавит вместо арабской вязи, да, вообще религию задвинул. А вот Эрдоган, наоборот, он опирается как раз на глубинные чувства народа, понимаете, на настоящие. Вот такая вот история. Что касается Ататюрка. Счастлив тот, кто называет себя турком.
1: Красиво.
0: Ловить нечего, Владислав Александрович.
1: Да, мы можем отдыхать.
0: Вообще, нет, бесчан, несчастными быть. Да. Да. Или, например, вот давайте немножко еще поумнее. Любой гражданин любой страны должен быть образованным. Иначе как он, гражданин, справится со своей жадностью и завистью?
1: Очень хорошо, да.
0: Вот это хорошо, да. Ну, Хашимина сегодня я уже упомянул. У него есть настоящие имена, причем два настоящих имени.
1: Вот и так бывает, так. Да? То есть у него два
0: одно
1: паспорта.
0: Одно настоящее имя, да. Нгуен Шинь Кунг, а второе Нгуен Татхань. И оба это настоящие.
1: Это удобно.
0: Понимаете?
1: Да.
0: Вот это хорошо, да. Цитаты. Помимо вот постыдных профессий, нужно писать только о том, он наставлял товарищей журналистов, да, что сам видел и прочувствовал. Понимаете? А если не видел, так молчи. А у нас ведь как сейчас, часто в эпоху блогерства развелось вообще
1: видел, не видел, это мое мнение. Вот как
0: да,
1: сейчас.
0: Да, это мое мнение. Я так думаю. Этого нет, но мне так, я так думаю. И я имею право. Вот в чем проблема. В 1910 году Земля пересекла хвост кометы Галлея, и в США тут же активизировались жулики. Они продавали таблетки комета, которые, значит, предполагались в качестве противоядия против ее хвоста. Представляете, какие
1: хвоста,
0: бабки делали?
1: Гениально.
0: Слушайте, они на всем делают деньги. Вот эти
1: торгаши,
0: люди, да,
1: да.
0: На всем. В 22-м году родилась пионерская организация, да, еще раз, вот смотрите, кстати, законы пионеров, они в разное время были разными, вот, например, в 22-м году что говорили, что пионер бережлив, уважает общеполезный труд. А в 67-м году уже по-другому.
1: Уже не уважают, да?
0: Уже про труд нет.
1: Жаль.
0: Да. Нет, там написано, пионер держит равнение на героев борьбы и труда.
1: Хорошо,
0: по-другому.
1: Но это не означает, вот 80... что он будет трудиться. Да.
0: Нет, смотрите, а в 86-м году уже при Горбачеве, уже когда пионерам нам осталось уже совсем
1: недолго.
0: Чуть-чуть, да, и все, и крякнуться, да. Они что говорили-то, вот смотрите, пионер, сейчас, активный борец за мир, друг пионерам и детям трудящихся. Про труд вообще ни слова.
1: Ни слова.
0: Вообще ни слова, да-да-да. Что еще любопытного? Давайте, в 24-м году Наум Борисович Бирман, замечательный кинорежиссер и хроника пикирующего бомбардировщика, и трое в лодке, не считая собак. Представляете, какая полюса какие,
1: да?
0: Вот,
1: широта, да.
0: У нас бывают люди, которые все время детективы снимают, например, да?
1: Или комедии
0: постоянно. Или вот есть еще один, который снял 100 с лишним фильмов. Я вообще не могу определить жанр.
1: Жанр называется
0: мне кажется, нет, жанр следующий. Фейк-мув.

0: вот жанр. Вот жанр. Да, в 25-м году кровавый вождь красных кхмеров Пол Пот родился. Жуткий человек, жуткий. Они устраивали там страшные вещи. Они боролись, например, с прогрессом тем, что в джунгли вывозили
1: телевизоры.
0: Автомобили, телевизоры, да, там, да, да, людей, которые, соответственно, вот. Да, да, да. А что говорил? Ты должен работать, пока жив.
1: Вот, ну, это, пожалуй, хорошо, Сергей Валерьевич.
0: Нет, у нас было гуманнее. Кто не работает, тот не ест все-таки. А здесь надо просто... Тут о еде вообще речь не идет. Просто тупо
1: работать. Работай.
0: Да, или секретность – ключ к победе.
1: Хорошо.
0: Секретность, да. Но вот смотрите, одежда может скрыть тело, но не может скрыть происхождение. Какое у вас происхождение? Помните вопрос, который задавали в советское время? Да, очень, да, кстати, да, хороший вопрос. Ты из чьих будешь?
1: Чьих, да.
0: Нет, потому что очень важно, в какой семье человек воспитан. Конечно. Понимаете? Если он воспитан у старых режимщиков, как он может перестроиться?
1: Конечно.
0: Да, по-новому. В 25-м вот Малкольм Икс, давайте еще некоторые цитаты, товарищи, да? Вот. «Стоит поменять свою философию, изменится и образ мышления. Стоит поменять образ мышления, изменятся и взгляды. А когда изменятся взгляды, изменится и образ поведения, и ты начнешь действовать». Понимаете?
1: Красиво.
0: И, наконец, да, ну и, наконец, в этот день, в 28-м году прошли в Калифорнии первые игры лягушек по прыжкам в длину. Они не хотели, но им пришлось.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Аномально жаркая погода ожидается в области на этой неделе. По прогнозам синоптиков, столбики термометров днем будут подниматься до плюс 30 градусов, а ночью до плюс 15. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 7 градусов. Аномально жаркая погода относится к опасным метеорологическим явлениям. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и по возможности ограничить физические нагрузки в дневные часы. В Вологде на улице Мира изменилась схема движения. Подрядчик завершил асфальтирование и открыл участок от улицы Сергея Орлова до проспекта Победы. Новые ограничения, по данным городской администрации, ведут на участке от проспекта Победы до улицы Герцена. При этом перекрестки Мира, проспекта Победы и Мира Герцена останутся открытыми для транспорта. Здесь продолжатся асфальтирование, укладка тротуарной плитки и благоустройство. Полностью завершить дорожные работы на первом этапе ремонта улицы Мира планируется в июне. День диагностики меланомы пройдет в Вологде. Жители, у которых есть подозрительные родинки или пигментные пятна, примут 23 мая в областном онкологическом диспансере. Запись на прием открыта по телефону 20 96 20. С собой необходимо взять паспорт с НИЛС и полис ОМС. Специалисты отмечают, что меланома – одна из самых опасных форм рака кожи. Она развивается из клеток, отвечающих за выработку пигмента, и может появиться на любом участке тела. Следует обращать внимание на рост, изменение цвета, формы и появление неровных краев у родинок. При обнаружении подозрительных признаков нужно обращаться к врачу. Врач из Африки устроился на работу в 7-ю поликлинику Череповца. Новым терапевтом 4-го участка стал Кофи Фредди Крист Манше Балатан. Специалист из Бенина получил медицинское образование в Орловском госуниверситете. Несколько лет жил в Санкт-Петербурге, а в Череповец переехал по приглашению друга. Новый врач говорит, что пациенты могут называть его просто Фредди. Неделя корейского кино проходит в Вологде. В областной научной библиотеке зрители смогут увидеть, как развивался современный кинематограф Южной Кореи, как в нем отражаются национальные особенности и ценности, история и современные проблемы. Каждый показ сопровождается кратким вступлением, которое помогает зрителям узнать о культурных особенностях, истории создания фильмов и контексте оригинальных историй. Подробную программу можно узнать на сайте библиотеки. Вход свободный. Бесплатная книжная ярмарка пройдет в Вологде. Любители литературы ждут в областной библиотеке в субботу 23 мая. Каждый желающий может оставить на ярмарке прочитанные книги из домашней библиотеки и также безвозмездно взять то, что его заинтересовало. На ярмарке будет широко представлена отечественная и зарубежная литература разных жанров, а также научные и популярные издания. Мероприятие пройдет с 10 до 15.00.
2: Года на маяке.
3: Сегодня днем ясно, без осадков, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура плюс 30 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. После успешного проведения перекрестных годов культуры в январе стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования, ставшие уже 10-м подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве. Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран. Поэтому мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая.
1: Путин подчеркнул, что Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания. Тесная стратегическая связка России и Китая играет стабилизирующую роль на мировой арене. Официальный визит президента России в Китай состоится 19-20 мая. Российский лидер посетит страну по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Этот визит приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков. В состав российской делегации войдет тут 5 вице-премьеров, министра федерального правительства, главы нескольких российских регионов, а также руководители госкорпораций, председатели крупнейших банков и представители крупного бизнеса. Ушаков подчеркнул, что программа Путина в Пекине будет насыщенной. Он прибудет в столицу Китая сегодня вечером. В аэропорту российского лидера встретит министр иностранных дел Китая Ван И. После торжественной церемонии встречи Путин отправится в государственную резиденцию для почетных гостей. Основная программа визита начнется завтра утром. Важнейшее мероприятием во время визита президента России станет чаепитие с председателем КНР, также сказал Юрий Ушаков. Он отметил, что это мероприятие пройдет за закрытыми дверями, где и произойдет обсуждение самых насущных вопросов.
2: Разговор за чаем двух лидеров – это мероприятие, можно сказать, одно из самых важнейших в ходе визита. И мы, как и, я надеюсь, и китайские друзья, заинтересованы в том, чтобы это чаепитие продолжалось как можно дольше. Поэтому трудно сказать, во сколько мы закончим. В зависимости от этого, наверное, президент будет принимать решение о своем контакте с представителями. Чаепитие, я подчеркиваю, мы не действительно готовимся к нему, потому что все, что нужно обсудить доверительно за закрытыми дверями, по-дружески, откровенно, все будет обсуждаться.
1: Ушаков также отметил, что никакой увязки между визитами в Китай Владимира Путина и Дональда Трампа нет. Сроки поездки российского лидера были согласованы заранее. Они были утверждены сразу после разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина по видеосвязи еще зимой. Подразделение ФСБ Горыныч уничтожило 4 диверсионные группы ВСУ в районе Константиновки, сообщили в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике. Уточняется, что подразделение ведет в Константиновке зачистку от украинских диверсантов вместе с 4-й бригадой Южной группировки войск. Рособорнадзор определил, за какие нарушения могут удалить с ЕГЭ. Так ученик должен будет покинуть пункт проведения экзамена, если он выполняет задание не самостоятельно, общается с другими сдающими в аудитории или имеет при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы, шпаргалки, заметки. Удаление также грозит за попытку вынести из аудитории или сфотографировать черновики и экзаменационные материалы. В этом году основной период ЕГЭ начнется 1 июня. Температурный рекорд может быть побит сегодня в Москве. Столбики термометров в столице пересекут отметку в 30 градусов. Последний раз такая жара 19 мая устанавливалась аж 47 лет назад. Подробности рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В Москве и по области сохранится погода миллион на миллион, то есть будет малооблачно, с идеальной видимостью и без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, не более 2-7 метров в секунду. Ну и в таких условиях воздух раскалится до плюс 29, плюс 31, а это на 11-12 градусов выше климатической нормы. Кроме того, вероятен повтор температурного рекорда, когда в этот день в 1979 году было плюс 30,2.

0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Как уточнили синоптики, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков. Воздух тоже прогреется до 28-30 градусов. В Москве небольшая облачность без осадков и 30-32 жары. Ну а к этой минуте воздух прогрелся уже до плюс 18-19 градусов.
1: Программы. Официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг Тяньцзинь». «Рокс Адамас». Скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор». Телефон рекламной службы 495-105-5244. Стилавин.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, ну что, сильная-сильная жарища в Москве. Да, говорят, уже людям начинают воду раздавать бесплатно.
2: Очень бесплатно.
1: Да-да-да-да-да. А в Кингисеппе как? Полегче рядом с эстонской границей?
2: Примерно такая же погода, плюс 30 и без осадков.

кингисеппцы. Ну, кингисепп — это был такой эстоно-финский революционер. Понятное дело. Так вот, нашел хорошую новость, Владислав Александрович, о кингисеппе. Знаешь, вот не вот эти все, вот эта криминальная там история, прочее,

0: каждый пятый школьник в России зарабатывает деньги сам. Молодцы, ребята, но да, вас мало. Да. Больше школьников, правильно?
1: Работай, школа!
0: Да, удивительно, но в России на 58% за год выросли продажи головоломок.
1: Ну, хоть так. Ладно уж.
0: Не знаю.
1: Хоть в такой
0: врач
1: форме.
0: Врач Гостроус назвал самый вредный суп солянка. Самый вредный суп. Но это, извините, для тех, кто работает. Понимаете, если человек вкалывает как следует, физически, нормально работает, да, то ему 4 вида мяса в супе не повредят.
1: Для тех, у кого скопились продукты.
0: Да, да, а если он просто хочет чего-нибудь вкусненького, то, конечно, ему поперек живота встанет эта солянка. А у арбуза нашли неожиданную пользу, друзья мои. Она, оказывается, не просто там, некоторые думают, что арбуз прочищает почки, но самое главное, что в арбузе есть L-цитрулин и L-аргинин, которые поддерживают сердечно-сосудистую систему. Представляете?
1: Ну, здорово.
0: Они помогают сосудам вовремя расслабиться, расшириться, когда давление регулирует уровень сахара, несмотря на то, что арбуз сладкий. Представляешь, вот туда такая история. Под Владивостоком настоящая поисковая операция развернулась. Там 120 лет назад, говорят, на японской мине в 1906 году затонул неподалеку от берега пароход, который перевозил таинственный груз, застрахованный на 1,5 миллиона рублей. Царских рублей, но это нереальные деньги, сами понимаете, да? И вот этот князь Горчаков, пароход, найден. И говорят, будет сейчас экспедиция уже такая с роботами и с водолазами. Круто. Да, потому что что-то там лежит, представляете? Что-то
1: ценное,
0: лежит,
1: да.
0: Да. Да-да-да, будем искать, товарищи. Выругавшийся матом на совещании с товарищем Хинштейном чиновник объяснился.
1: Так,
0: глава Большесолдатского района Курской области товарищ Зайцев пояснил, что не собирался оскорблять Хинштейна. По словам Зайцева, он сам не понял, как так вышло.
1: Ну, вылетело случайно.
0: Он сам не понял. Он обращался-то к тем, кто шумел рядом с ним. А в это время, видимо, подлецы включили ему микрофон.
1: Да, это подстава.
0: Подставили человека. Конечно, он хороший, не ругайте его, товарищ Хинштейн. Юрист Васильчук напомнил гражданам о нашем праве требовать перевода на удаленку из-за жарищи в офисе, товарищи. Имеем право.
1: Да,
0: имеем. А начальник центра карьеры Киося, это фамилия, заявил, что граждан ждет быстрое выгорание при переходе на шестидневку. А то мы не знали. Да. А в России онлайн-продажи продуктов питания выросли на 24% за год. Представляете? То есть не ходят в магазин люди. Им привозят домой. Каждый седьмой наш гражданин, 15%, уже смогли монетизировать свое хобби, но стабильного заработка добились только 3,5%.
1: Продолжаем.
0: Только 3,5%. Да. Да. Названа ягода, которая повышает устойчивость кожи к онкологическим проблемам, когда вы находитесь под воздействием ультрафиолета на жарком солнце. Оказывается, виноград. Если кушать виноград, то кожа сопротивляется, да-да-да. Дальше новость, которую я вообще не понимаю, о чем идет речь. Может быть, наши слушатели пояснят. Смотрите, заголовок следующий. Министерство внутренних дел России предупредило граждан об угрозе государственного доксинга.
1: Доксинг? Не путать с боксингом.
0: В общем, какая-то история, связанная с личными документами в открытом доступе, из-за которых вас могут шантажировать другие иностранные государства и заставлять вас делать гадости. О как! Врач-терапевт и спортсмен Димидик рассказал гражданам о преимуществах интуитивного питания. Хочешь ешь, хочешь не ешь. Вот, понимаете? Да. Так, стоматолог назвал парадоксальные привычки, которые уничтожают зубную эмаль, если у вас еще есть своя, друзья
1: мои.
0: Ну, я банальные причины не буду называть, но вот смотри, одна из частых причин повреждения эмали – чрезмерная гигиена. После каждой еды чистить зубки.
1: То так? есть это неприемлемо. Хорошо.
0: Не надо. И не надо грызть ничего. Не надо раскусывать косточки из оливок. Покупайте без косточки. Это не сильно дороже.
1: Хорошо.
0: Так, дальше. Перегруженный интерьер может усиливать усталость у тревожного человека. То есть он уже больной человек-то. А ему еще и добавляют. Вот, например, женщина 34 года стала жаловаться, что дома невозможно.

0: нужно отдыхать. В квартире много вещей, сувениров, пестрых и ярких деталей. После того, как пространство успокоили, все спрятали, она, значит, соответственно, ее мозг перестал кричать, она так описывает.
1: Дом перегружен мужем.
0: Ага, дом перегружен имуществом, вот что, да. Так, товарищи, еще что? Товарищи трихологи советуют отказаться от инфернальных методов заботы о волосах. Например, это луковые как? Маски, луковые, красным перцем не надо смазывать башку.
1: И горчицей, пеплом посыпать не надо.
0: Горчицей, да, не надо, да, да. Дальше. Эксперты рассказывают, что возвращаются в моду элементы одежды субкультур 2000-х. Ну, какие были субкультуры? Эмы, готы, да?
1: Хип-хоп,
0: в черном,
1: да,
0: опять все. Ветеринар дал советы, как подготовить к поездке на дачу кота.
1: Ну-ка, как?
0: Дело в том, что ему не хочется.
1: Конечно.
0: Ему страшно. Так вот, например, смотрите, можно перед поездкой на дачу, смотрите, советы бывалых, 2-3 часа покататься на машине по городу и посмотреть, как он себя чувствует. На дачу ехать быстрее, товарищи. Взял да поехал. Все. Давайте к женщинам.
1: Без кота.
0: Без кота, конечно. Психолог, так, кто же это у нас? Анетта Орлова. Помните психолога Анетту Орлову? Рассказала о причинах... Да не рада, как себе домой.
1: Да-да-да.
0: Рассказала о причинах возникновения соло-материнства. Не прошло и полгода, как заговорили об этом. Значит, что сказала Анетта? Дело в том, что у женщин выросла самостоятельность и независимость. Угу. Да, сначала женщина фокусируется на учебе и карьере. Потом на путешествиях и наслаждениях. А когда стукнет 36,
1: ага,
0: некогда уже искать мужичка.
1: Не до жиру,
0: некогда. Да-да-да. Дальше, слушайте, страшная новость обнародована издательством

0: отвратительно.
1: Театральный критик Эмилия Деменцева поддержал товарища Меньшикова, который назвал спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым чудовищем. Слушайте, это не там ли, где два Гамлета? Помните, нам тут рассказывали?
0: Да-да-да, была какая-то история.
1: С двумя. Не там ли? Говорят, билеты стоят официальные до 50 тысяч рублей, у перекупов 200 тысяч.
0: Ну, сколько Юра
1: все
0: стоит.
1: Все идут на Лысого, ага. Юру, на Лысого. Короче говоря, взбунтовалась общественность. Да, надеюсь, не из-за зависти к билетам. А, названа неожиданная причина, почему женщины живут дольше мужчин. Об этом рассказал эксперт Шахло Махамова. Оказывается, женщины чаще позволяют себе рыдать и прочищать себе каналы
0: сосуды
1: слезами. А мужчины не чистятся и не плачут.
0: Мужик,
1: и, наконец, давайте о страшном, давай, Владислав Александрович, давайте о страшном. Я вас попросил тут узнать термин один. Угу. Так вот, смотрите, тоже страшная музыка. Екатеринбурженка Марина хотела изменить себе форму губ. Но это чудовищная история, друзья мои. Я не видел ни одной женщины, которой бы это пошло в сравнении с тем, что было до.
0: Да.
1: Но, тем не менее, они туда идут, они уверены, что им это надо. Но получила изуродованное лицо. Весной 24-го года Марина решила сделать хейлопластику. Это что такое?
0: Это тоже пластика губ, но она еще включает уголки так рта. То есть могут сделать из всегда
1: как
0: грустного лица веселое. Знаете, как?
1: Постоянно веселое?
0: Постоянно веселое. Это какая-то шизофрения.
1: Да ладно.
0: Да, серьезно.
1: Но они любят смеяться, девчонки,
0: ну, короче,
1: я знаю.
0: Пластика,
1: им нужны
0: это
1: юмористы.
0: Пластика губ, да.
1: Так вот, она решила сделать хейлопластику. А теперь, Владислав Александрович, смотрите дальше.
0: Ну-ка.
1: По методике Буллхорн,
0: да,
1: то есть бычья труба. По методике бычья труба. И обратилась к известному хирургу после операции. А теперь страшное.
0: Ну-ка.
1: После операции ее верхняя губа оказалась настолько укороченной.
0: Кошмар.
1: Ей вырезали губу.
0: Да-да-да.
1: Губы перестали смыкаться, из-за чего нарушилась речь. Возникли трудности с приемом пищи. Кроме того, в ходе вмешательства вырезали часть носа. Стало трудно дышать. Марина обратилась с иском к медцентру, отсудила 1 000 000 рублей компенсации вреда. Оказалось, что виноват врач, который не произвел должных измерений линейкой и сделал операцию с захватом носа, срезав основание
0: кошмар
1: носа, крылья, хрящи. То есть у нее нос как
0: кошмар
1: заячья губа стала. Она уже потратила 230 тысяч рублей на восстановление в Санкт-Петербурге, но говорят, что ей нужно будет это делать в течение ближайших 5 лет.
0: 5 лет.
1: Она рассказывает, что операция изменила, испортила всю ее жизнь. Ей пришлось уволиться, уж с таким лицом на работу не ходит.
0: Кошмар, да.
1: Значит, изменилась личная жизнь. Мужчина ее бросил, естественно, после этих экспериментов с внешностью. Потому что я думаю, что ни один мужчина нормальный, вменяемый, не одобрит эту всю тему. И у меня нарушилась личная жизнь. В итоге никого нет. В зеркало на себя смотреть не могу. Моя жизнь превратилась в ад. А теперь, внимание, из-за чего? Из-за хейлопластики. Помидор. Методики «Бычья трубка» Буллхорн.
0: Отвратительно.
1: Ужас.
2: Новости методика капитализма.
0: Хоть жива,
1: автор
0: жива
1: методики,
0: осталось,
1: давайте.
0: Да.
1: Чуть-чуть авторы методики,
0: давайте.
1: Да. Ну, что у нас там на Западе происходит? Ученые нашли еще 1700 новых молекул в геноме человека. До этого они не знали, что есть еще ДНК у нас. Слушайте, они уже настропалились туда вмешиваться, а оказалось, что они не все еще
0: знают. Да, к сожалению.
1: И какой итог у нас будет после этого? Какой итог?
0: Бычья губа будет у нас.
1: Мерседес Буллхорн, да. Мерседес-Бенц не будет продавать бронированные С-классы следующего года диктаторам и бандитам.
0: Хорошо.
1: Не будут, да-да-да. Так, еще что любопытного. Бразильскому игроку «Зенита» вернут 30 миллионов рублей за опоздание на сборы. Петербургский «Зенит», победитель, в который раз, да, вернет половину штрафных денег бразильскому игроку Венделу. Об этом заявил председатель правления «Зенита» товарищ Зырянов. Он заявил, что я обещал, что если мы станем чемпионами, то половина штрафа за опоздание мы ему вернем, а он на них устроит отличную вечеринку. На 30 миллионов-то можно нормально погулять, да? Ну, еще парочку давайте сообщений. Ну вот, пожалуйста, опять история. Найден необычный способ на Западе, в Бирмингеме. Лечение кокаиновой заболевания.

0: зависимости. Ну-ка. При помощи псилоцибиновых грибов. О, как лечится.
1: С одного на другое сесть, да.
0: Помню фильм «Спасибо, что живой». Там тоже вышибали клин-клином. Ну, давайте к нашим перейдем, да.
2: Наши!
0: Ну что у нас? В Москве две 15-летние девки на одном электросамокате поехали на красный свет через дорогу. Их сбил человек на машине. Меня в этой истории больше всего волнует судьба этого человека. Потому что ход мероприятия поставлен на контроль в прокуратуре Юго-Восточного административного округа. И человек-то абсолютно не виноватый. А я знаю, как водители боятся вот встречи с этими чертями. Потому что, во-первых, нельзя кататься на одном электросамокате. Во-вторых, нельзя детям до совершеннолетия брать в аренду эти самокаты. Как они на нем оказались, это другой вопрос. Ну, в общем, страшная история, да? Мужчина матом оскорбил москвичку, и ему выписали штраф. Внимание, это не в чатах вот этих домашних, где там по 5000 рублей людям выдают уже регулярно, да. А 108 300 рублей.
1: Дорого.
0: 108 300, представляете? Круто. Петербуржцы будут судить за попытку угона мотоцикла. Он грыз провода зубами. Питерские новости, они особенные.
1: Да.
0: Стырил из двора мотоцикл чей-то, 24-летний болван. Докатил до соседнего двора, пытался запустить и пытался перегрызть провода, чтобы их соединить потом. Но зубы подвели, ребята, не разгрызся.
1: Вставная провод. Челюсть.
0: Да. Да. Что еще любопытного? В Екатеринбурге самокатчик врезался в автомобиль и распылил в лицо водителю баллончик.
1: Кошмар какой-то.
0: Они еще и агрессивные. Да. Представляешь, какая беда-то вот заключается, да? Ну и еще что-нибудь такое приличное. Нет, это кухонным топориком. Нет, не очень хорошо. А вот, пожалуйста. В Дагестане пользователи осуждают туристку, которая каталась на беременной ослице.
1: Ничего себе.
0: Девица, находясь в компании подруг, женский коллектив и гида, экскурсовода, увидела стадо ослов и говорит: смотри, какой толстый. А это был беременный осел. Под одобрительные крики девиц она и решила оседлать животное, чтобы прокатиться на нем. Но ослица не слушалась, продолжала стоять на месте. Тогда гид сказал: ногами, ногами! После чего ослица сбросила ослицу на землю.
1: Вторую ослицу.
0: Вот такие новости, да.
3: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Россия и Китай вносят весомый вклад в решение общемировых и региональных проблем. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении к китайскому народу в преддверии визита в КНР. По словам президента, наше государство не дружит против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания.
2: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
0: Западные аналитики подчеркивают, что в отличие от недавнего визита Дональда Трампа, который сопровождался публичной символикой и залпом салюта, переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина будут сосредоточены на сути, координации позиций по ключевым международным вопросам и энергетической безопасности. За два дня планируется подписать около 40 важнейших документов, включая два центральных: совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 315 украинских БПЛА. Об этом несколько минут назад сообщили в Минобороны. Уточняется, что дроны были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской областей, а также БПЛА сбили над Тверской, Тульской, Ярославской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, над Крымом и над акваторией Азовского моря. Бойцы группировки «Восток» уничтожили пункты управления беспилотной авиации ВСУ в Запорожской области, сообщили также в Минобороны. Замаскированные укрытия противника были обнаружены в ходе воздушной разведки. Вычислить скрытые позиции вражеских операторов удалось по выносным антеннам и фиксации точек регулярного взлета дронов. Координаты объектов передали артиллеристам. Расчет гаубицы Д-30 нанес точные удары по заданным позициям боевиков. Летние каникулы для школьников невыпускных классов в этом году начнутся на 5 дней раньше обычного, 27 мая. Это связано с рекомендацией Минпросвещения завершить учебный год 26 числа, чтобы своевременно подготовить пункты приема экзаменов. Об этом рассказал ТАСС, эксперт Минпросвещения, директор лицея МПГУ Игорь Якимов. Согласно расписанию, начало экзаменов в этом году определено датой не раньше 1 июня. Единые даты будут способствовать организации итоговых школьных мероприятий, обеспечению мер безопасности и избавит родителей и детей от необходимости расстраиваться, что в какой-то школе каникулы начнутся на день раньше, отметил эксперт. Основной период ЕГЭ в этом году впервые начинается 1 июня. Таким образом, дополнительные дни отдыха 27, 28, 29, 30 и 31 мая стали приятным бонусом для учащихся невыпускных классов. Малооблачная, сухая и спокойная погода ожидается сегодня в Москве. Воздух прогреется до 32 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. В такой ситуации может быть обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который для 19 мая составляет плюс 30,2 градуса. Он был установлен в 1979 году. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Московский ЦСКА обыграл краснодарский Локомотив Кубань со счетом 181. В третьем матче полуфинала баскетбольной единой лиги ВТБ повел в серии до 4 побед 2-1. Четвертый поединок противостояния состоится в среду в Краснодаре. Всеволод Ищенко признан лучшим молодым баскетболистом Единой лиги ВТБ по итогам сезона 2025-2026. 21-летний защитник стал третьим игроком «Локомотива Кубани» подряд, получившим эту награду. В 24 и 25 годах ее завоевывал Кирилл Елатонцев. Монреаль Канадиенс, за который выступает российский нападающий Иван Демидов, пробился в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Канадский клуб обыграл Buffalo Sabres со счетом 3-2 в овертайме седьмого матча серии и взял верх в противостоянии 4-3. Действующий чемпион мира по хоккею сборная США пропустила 6 шайб от финнов, а канадская легенда Сидни Кросби отметился ассистентским покером. Тему важных событий на первенстве планеты в Швейцарии продолжит Александр Неценко.
1: В Цюрихе и Фрибуре состоялось 4 матча третьего игрового дня чемпионата мира по хоккею. В центральном противостоянии выясняли отношения американцы, которые за последний год выиграли первенство планеты, а следом Олимпиаду, а также финны. Впрочем, на нынешний турнир сборная США пожаловала ослабленным составом. Пусть в ближайшее время ее усилит звездный форвард Мэттью Ткачак. Хотя в первую очередь американцам не помешали бы надежные вратари, которые уже успели провалиться на турнире. Напомню, что на старте чемпионата команда США проиграла швейцарцам, а потом только в заключительном периоде сломила сопротивление слабой Великобритании. Вот и грозные финны размазали американцев с неприятным счетом 6-2, возглавив таблицу группы А. Героем встречи стал 21-летний нападающий сборной Суоми Ленни Хямейнахо. В его активе дубль и голевой пас. Швейцарцы также идут без потерь, имея поровну очков с финнами. Хозяева разгромили 6-1 немцев. У Мальгина гол и пара передач, у Андре Гетта 2 шайбы. В группе Б с 9 очками лидируют канадцы. Они помучились с Данией пару периодов, а потом вынесли соперника 5-1. У живой легенды канадцев Сидни Кросби 4 передачи. И, наконец, шведы устроили веселую перестрелку с чехами. Трекру Нур горели 0-3, потом устроили погоню, но все же уступили Чехии 3-4, оставшись на 5-м месте в таблице.
3: Россиянки Алина Корнеева, Юлия Авдеева и Елена Приданкина преодолели барьер стартового круга квалификации открытого чемпионата Франции по теннису. Корнеева была сильнее японки Нао Хибина со счетом 6-3, 7-6. Авдеева взяла верх над француженкой Лиджей Инисан 6-2, 6-3. А Приданкина сломила сопротивление румынки Виктории Хименос-Косинцевой 6-7, 6-2, 6-4. А вот Полина Яценко, Татьяна Прозорова и Анастасия Гасанова потерпели поражение. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Спонсор программы – официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг Тяньцзинь». «Рокс Адамас» – скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор».
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
6: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: друзья, сегодня день русской печи. И я понимаю, что мой товарищ, друг и соратник Владислав Александрович, выросший на юге, да-да-да, был от этой печи далек, да, Владислав Александрович, далек. Ну, что там, когда уже плюс 40 в январе?
1: Да, в моде мангал был.
0: Да-да-да, я понимаю, да. Но, тем не менее, конечно, вот в детстве имел удовольствие и есть оттуда, и спать, и рядом, и на печи. Невероятное ощущение. Я думаю, что все, кто питался при помощи русской печки, да, меня понимают, кто, кому довелось пожить в доме, где есть печь, совершенно особенное ощущение, и называли ее и кормилицей, и матушкой, вы представляете, какая история, да, и, конечно, мы должны разобраться сегодня, ну, когда на улице жарище, там, в Москве 32 градуса в тени, ужас, май месяц, да, и, как раньше говорили, значит, месяц май, коню сено дай, сам на печку полезай. Не та ситуация, да, ситуация изменилась. Но вот о пище, да, приготовленной как раз при помощи томления в печи, потому что там же история такая, насколько я понимаю. Вы сначала печь топите, она прогорает, да, все, и потом она нагревается, вот вся эта кирпичная махина нагревается, и потом вы внутрь на ночь, условно говоря, что-то ставите, там, да, на много часов. И вот утром достаете, и начинаете получать удовольствие и пользу. Михаил Моисеевич Гинзбург, диетолог, доктор медицинских наук с нами. Михаил Моисеевич, доброе утро, спасибо, что вы с нами.
2: Доброе утро.
0: Да, Михаил Моисеевич, ну вот как официально у вас, у диетологов называется вот этот процесс, когда печка вот так готовит нам пищу? Что это такое?
2: Ну, фактически вы его назвали. Это томление. Это можно еще назвать инфракрасная кулинария, но здесь надо быть осторожным, потому что и гриль тоже относится к инфракрасной кулинарии. Но здесь основной принцип в том, что температура в печи, вот температура приготовления пищи обычно не превышает 100 градусов. Ну, например, когда мы печем хлеб, ну, где-то там в духовке, да, там прям 180 градусов, 250 градусов, то есть значительно выше температуры. И вот такой небольшой, но длительный нагрев, то есть томление, обеспечивает ряд очень положительных свойств у приготовленной пищи. Ну, во-первых, абсолютно отсутствует канцерогенная нагрузка. То есть не надо туда вот массе, соответственно, горение масла всегда приводит к образованию канцерогенов. Горение жира, который содержится в самих продуктах, тоже часто приводит к образованию канцерогенов. Упомянем еще так называемые конечные продукты гликирования. Тоже они образуются при высоких температурах. Это спекание сахаров с белками, с молекулами жиров. И вот эти вот измененные молекулы потом, ну, практически не идут в обмен веществ и остаются в тканях, в стенках сосудов, там образуются могут и бляшки атеросклеротические, и опухоли. В общем, довольно большой такой патогенный фактор. Вот, здесь канцерогенов меньше, а витаминов больше, потому что температурный нагрев, ну, как-то более бережный, то есть витамины не разрушаются. Уничтожаются так называемые антинутриенты, это, в частности, фитиновая кислота из круп, антитрипсиновые факторы из бобовых, это вот все то, что мешает потом перевариванию пищи. Вот, в данном случае это уходит из питания. Вот. И вот таким вот образом получается, что это довольно выгодный такой способ приготовления пищи.
0: Михаил Моисеевич, а мы, условно говоря, отказались от этого способа, то есть медленный нагрев, да, медленный на низкой, ну, относительно низкой температуре и долговременный, то есть мы отказались от него, ну, я не про то, что у людей нет печей в домах, да, а про то, что люди стали очень быстро хотеть жить, и так раз, и у тебя уже яичница, да, там, через 3 минуты, еще что-нибудь, то есть я хочу

0: потому что, ну как вот эти условия воссоздашь, если у тебя сам источник тепла, температуры, ну, превышающий 100 градусов. Ну, что-то близкое можно попробовать сделать, вот, когда пища томится в керамических горшочках, что-то такое, или в чугунках. Ну, керамические горшочки мне больше нравятся в этом плане, как-то более экологично. Вот, может быть, вот тут будет что-то похожее. То есть такой вот чугунок, ну, чугунок или керамическую такой керамический горшочек ставим в духовку, нагрев держим в районе 100 градусов, но надо несколько часов для приготовления пищи. Вот, то есть вот тоже трудно воссоздать. Здесь вы правильно сказали, один раз протопил, прогрел, и далее пища сама готовится. Вот, а здесь придется все время поддавать тепло, соответственно, расходы энергии будут больше.
1: Михаил Моисеевич, а вот у нас же есть такое выражение, да, в языке, проще пареной репы. Пареная репа, это как раз вот на ночь, я так понимаю, да, поставленная,
0: да,
1: в печку.
0: Да, да,
1: да.
0: И
1: ведь мы не были этими, как нам сейчас говорят, ну вот, мол, мы бульбаши, там, мы это, картошку едим. Но это же искусственное привнесение, да, в наш рацион. У нас всегда была как раз репа, да, я насколько понимаю,
0: да,
1: в рационе в основном. Вот, а можно, с вашей тоже помощью, понять, вот не только не очень высокая температура, но и длительность термического воздействия, да, помимо того, что вы говорите, из пищи удаляются вредные вот эти вот штуки всякие, да, которые могут быть причиной проблем именно со здоровьем. Да-да-да, вот, а с точки зрения вкусовых каких-то ощущений, вот когда действительно вот это делается долго, не спеша, с расстановкой, да, как говорится, с прелюдией, вот, насколько действительно влияет, и вот люди, которые едят, например, такую кухню, да, вот, ну, то есть такие блюда, приготовленные с таким, с такой отсрочкой, да, с таким терпеливостью ко времени, да, по сравнению с той едой, которую мы сегодня привыкли, я даже не про фастфуд, где там тяп-ляп, и вот тебе бургер, побежал. Побежали, да, или шаурму дали, побежали, да. Вот само ощущение у наших рецепторов, оно не готово, будучи развращенным, ну, соответственно, приправами, соусами, как говорится, да, вот этими жареным всем, да, нам бы показалось, что вот эта кухня блеклая какая-то, да, из печки, как вам
0: кажется? Я думаю, нет. Там образуются, знаете, своеобразные вкусы, которые вот для нашего восприятия пищи существенны. Это немножко отдельный вопрос, и он мало кем изучается. Обычно изучаются диетологические свойства пищи. Там жиры, белки, углеводы, витамины, ну и далее по списку. А пища имеет еще очень такую мощную психологическую составляющую. То есть когда человек более удовлетворен питанием, когда он более удовлетворен вкусной пищей. Здесь тоже есть подвохи, потому что вредная для нас еда очень часто оказывается, ну, как бы сказать, исходно вкусной. То есть тем больше жира, сахара, вот соли, таких компонентов. И вот нам надо искать вкусы у полезной еды. И вот мне кажется, у такой приготовленной в печи, у такой еды вкусы быстро находятся. Быстро находятся, а поскольку еда полезная и вкусная, это нас побуждает есть ее долго, больше радоваться жизни, да, и первое, и второе будет влиять на здоровье. Хорошая, вкусная и полезная еда – это больше для здоровья, чем просто вкусная или просто полезная.
1: Да, Михаил Моисеевич, как всегда, огромное спасибо. Михаил Моисеевич Гинзбург, диетолог, доктор медицинских наук. Сегодня день русской печки. Я очень рад также, что с нами сегодня вновь Олег Николаевич Ольхов, шеф-повар кулинарной студии «Кремлевская кухня», ведущий кулинарных программ на канале «Спас» и эксперт по русской, постной, монастырской кухне, автор 18 кулинарных книг. Олег Николаевич, доброе утро. Здравствуйте, да.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Олег Николаевич, вот мы с Михаилом Моисеевичем затронули эту тему. Что за... Вот вы дали себе определение, что за новый вкус в сравнении с привычной, к сожалению, нам этой массовой пищей, ну, последних там 100 лет, может быть, или последних 20 лет, когда к нам фастфуд вторгся, да, из-за бугра очень активно и проломил наши пищевые представления. Вот тут есть, я как бы нашариваю, пытаюсь нашарить в темноте, да, это что-то относительно так называемого умами, когда японцы говорят, что есть какой-то пятый вкус ума, маме якобы, да, вот, что вот происходит со вкусом еды, которая из печки?
2: Я бы не сказал, что это умами, и, во-первых, это вкус не новый, он

0: старый. Дело в том, что наши предки как раз выросли на вкусе блюд из русской печи. Чтобы представлять, что это такое, и понять, что это вкусно, представьте, что вы пьете топленое молоко или, например, едите ряженку, он же варенец. То есть вот варенец и топленое молоко – это такой классический вкус томленого. Это молочные, кисломолочные продукты, которые приготавливаются методом томления. Несмотря на то, что вкус не ярко выражен, тем не менее, это вкусно. Да, вспомните, когда последний раз ели ряженку или, например, пили топленое молоко, наверняка вам было вкусно. Что касается других блюд, которые готовятся в русской печи методом томления, это и щи, борщи, похлебки, любые мясные блюда, ушное, душное и так далее.
1: Ушное, душное. Олег Николаевич, давайте сразу после короткой рекламы, да-да-да, как раз о блюдах поговорим. Сегодня день русской печки, друзья мои.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Аномально жаркая погода ожидается в области на этой неделе. По прогнозам синоптиков, столбики термометров днем будут подниматься до плюс 30 градусов, а ночью до плюс 15. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 7 градусов. Аномально жаркая погода относится к опасным метеорологическим явлениям. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и по возможности ограничить физические нагрузки в дневные часы. В Вологде на улице Мира изменилась схема движения. Подрядчик завершил асфальтирование и открыл участок от улицы Сергея Орлова до проспекта Победы. Новые ограничения, по данным городской администрации, ведут на участке от проспекта Победы до улицы Герцена. При этом перекрестки Мира, проспекта Победы и Мира Герцена останутся открытыми для транспорта. Здесь продолжатся асфальтирование, укладка тротуарной плитки и благоустройство. Полностью завершить дорожные работы на первом этапе ремонта улицы Мира планируется в июне. День диагностики меланомы пройдет в Вологде. Жители, у которых есть подозрительные родинки или пигментные пятна, примут 23 мая в областном онкологическом диспансере. Запись на прием открыта по телефону 20 96 20. С собой необходимо взять паспорт с НИЛС и полис ОМС. Специалисты отмечают, что меланома – одна из самых опасных форм рака кожи. Она развивается из клеток, отвечающих за выработку пигмента, и может появиться на любом участке тела. Следует обращать внимание на рост, изменение цвета, формы и появление неровных краев у родинок. При обнаружении подозрительных признаков нужно обращаться к врачу. Врач из Африки устроился на работу в 7-ю поликлинику Череповца. Новым терапевтом 4-го участка стал Кофи Фредди Крист Манше Балатан. Специалист из Бенина получил медицинское образование в Орловском госуниверситете. Несколько лет жил в Санкт-Петербурге, а в Череповец переехал по приглашению друга. Новый врач говорит, что пациенты могут называть его просто Фредди. Неделя корейского кино проходит в Вологде. В областной научной библиотеке зрители смогут увидеть, как развивался современный кинематограф Южной Кореи, как в нем отражаются национальные особенности и ценности, история и современные проблемы. Каждый показ сопровождается кратким вступлением, которое помогает зрителям узнать о культурных особенностях, истории создания фильмов и контексте оригинальных историй. Подробную программу можно узнать на сайте библиотеки. Вход свободный. Бесплатная книжная ярмарка пройдет в Вологде. Любители литературы ждут в областной библиотеке в субботу, 23 мая. Каждый желающий может оставить на ярмарке прочитанные книги из домашней библиотеки и также безвозмездно взять то, что его заинтересовало. На ярмарке будет широко представлена отечественная и зарубежная литература разных жанров, а также научные и популярные издания. Мероприятие пройдет с 10 до 15.00.

0: погода на маяке.
1: Сегодня днем ясно, без осадков, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура плюс 30 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 9 утра.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин в преддверии своего официального визита в Китай, который начинается сегодня, обратился к гражданам КНР с видеопосланием, отметив беспрецедентный уровень отношений между двумя странами. Россия и Китай, по словам президента, готовы оказывать друг другу поддержку по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета. При этом китайского лидера Си Цзиньпина наш президент назвал давним добрым другом.
3: Российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь.
1: Путин подчеркнул, что Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания. Российский лидер посетит Китай в ближайшие два дня по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе визита российская и китайская стороны подпишут около 40 документов. Переговоры пройдут в узком и расширенном составах. 20 мая визит Владимира Путина в Китай завершит чаепитие с Си Цзиньпином, где обсудят самое важное, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Он также сообщил, что в ходе визита Владимир Путин встретится с китайским инженером, который, будучи ребенком, встречал его во время первого визита в КНР в 2000 году. Та встреча с Путиным во многом предопределила судьбу Пэн Пая. Он выучил русский язык, закончил Московский автодорожный институт и даже получил русское имя Паша.
4: Наш президент в своей резиденции встретится с китайским инженером. Его зовут Пэн Пай. Пэн Пай. Этого китайского гражданина наш президент видел еще ребенком в ходе своего первого государственного визита в качестве президента России в Китай в 2000 году. Впоследствии этот паренек, естественно, вырос, получил университетское образование в Москве и сейчас работает в одной из крупных компаний Китайской Народной Республики. Мы считаем, что это будет весьма символичная встреча.
1: Ушаков подытожил, что отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня. Товарооборот в прошлом году составил 240 миллиардов долларов. По словам Ушакова, это стало возможным благодаря переходу в расчетах на национальные валюты. За ночь над 19 регионами России, а также над Азовским морем, были сбиты 315 украинских БПЛА, сообщили утром в Минобороны. Беспилотники нейтрализовали над южными регионами страны, над Московским регионом, Новгородской, Тверской, Псковской, Ярославской областями и над Крымом. Возгорание на промышленном объекте в Ярославской области произошло после массированной атаки БПЛА на регион, сообщил губернатор Михаил Евраев. Ликвидацией возгорания занимаются оперативные службы, пострадавших нет. На какое-то время перекрывали движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы, сейчас оно восстановлено. В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю пострадал один мирный житель. В Воронежской области сбили 17 беспилотников над двумя городскими округами и пятью районами. Пострадавших разрушений нет. В Калужской, Ростовской, Смоленской, Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Еще одно сообщение от Минобороны. В ходе учения по подготовке и применению ядерных сил будут даны пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. Войска РВСН, ТОВ и Северный флот, привлечены к участию в учениях, сообщили в Минобороны. Целями ядерных учений российских войск является отработка действий по сдерживанию противника и проверка уровня подготовки привлекаемых войск, отметили в Минобороны. На 11-12 градусов сегодня днем превысит температура воздуха в Москве норму. Столбики термометров достигнут по-настоящему летних показателей. Не исключен и повтор температурного рекорда 47-летней давности. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В Москве и по области сохранится погода миллион на миллион, то есть будет малооблачно, с идеальной видимостью и без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, не более 2-7 метров в секунду. Ну и в таких условиях воздух раскалится до плюс 29, плюс 31, а это на 11-12 градусов выше климатической нормы. Кроме того, вероятен повтор температурного рекорда, когда в этот день в 1979 году было плюс 30,2.
1: В течение всей рабочей недели синоптики обещают жаркую погоду. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня тоже по-летнему жарко, без осадков, 28-30 градусов, обещают синоптики. Ну а в эти минуты в Москве плюс 22 градуса, атмосферное давление 749 миллиметров.
0: Программы. Официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг Тяньцзинь». «Рокс Адамас». Скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор». Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, друзья мои, ну что, сегодня день пионерской организации. Извините, но наше поколение было пионером. Но еще ребята чуть-чуть за нами пошли и потом,
2: соответственно, к сожалению.
1: Да, потом в рассыпную, да, каждый сам за себя, форму отменили, галстуки убрали, да, это было такое время, да, но сейчас помимо ностальгии появляются и ощущения, ну, здравые, такие трезвые, да, о том, что, в принципе, детей оставлять на произвол соцсетей, на индивидуальное зомбирование этим модераторами чат-ботов и прочих нельзя. И мы сегодня, конечно, мы вспоминаем наше пионерское прошлое, да, но и, может быть, смотрим отчасти и в светлое пионерское будущее. Я очень рад, что с нами вновь сегодня Наталья Анатольевна Александрова, руководитель Музея истории детского движения Московского дворца пионеров, образовательного комплекса «Воробьёвы горы», кандидат педагогических наук. Наталья Анатольевна, с праздником! Доброе утро!
3: Спасибо, доброе утро всем.
1: Да, Наталья Анатольевна, но вы пришли ведь не одна сегодня, да, к нам в эфир? Не одна, да.
3: Да-да-да,
1: я не зря обмолвился про, может быть, завтрашний день, да, или сегодняшний день пионерии, потому что с нами также Владимир Владимирович Обуховский, второй секретарь Московского городского комитета КПРФ, он курирует пионеров при Коммунистической партии. Владимир Владимирович, доброе утро, с праздником вас тоже.
4: Доброе утро, с праздником.
1: Да. Ну что, товарищи, давайте тогда, может быть, и начнем мы со взгляда в прошлое. Владимир Владимирович, каким вы были пионером? Давайте, мы с Натальей Анатольевной это обсуждали год назад, естественно, да. А вы вот что помните из своего пионерского детства?
4: Вы знаете, я помню из своего пионерского детства только самое приятное чувство коллективизма. У нас я был костровым, значит, нашего отряда, и я помню, как нам, детям, прививали умение работать в команде, чувствовать коллектив, чувствовать ответственность не только за себя, но и за товарищей. И я уверен, что это чувство помогает и мне, и моим сверстникам, кто вот вместе со мной был в нашем замечательном пионерском отряде, в нашем пионерском детстве. Это зависело от педагогов, это зависело от тех энтузиастов, которые сохраняли это, которые приумножали пионерские традиции. И вот эту любовь к детям они несли не за зарплату, а они несли ее через сердце. Поэтому мои искренние слова благодарности им, если они слышат наш эфир. И ваш замечательный вопрос, по-моему, великолепно начал нашу программу.
1: Благодарствую, Владимир Владимирович и Наталья Анатольевна. А как вам видится, вот в то время, да, когда все-таки медийная среда, она не была такой всепоглощающей? Потому что сегодня человек встает с утра, у него в руке уже смартфон, и причем это речь идет и о маленьких людях. Я так видел статистику, с 3 лет, начиная, детям уже засовывают в руку гаджет. Да, потому что, ну как же, ведь детки же видят, что у других деток смартфоны, а что же мой-то сыночка или доченька-корзиночка будет без смартфона? И вот человек, начиная с своего пробуждения до самой ночи, он оказывается, ну, в буквальном смысле, в плену информации, да, потому что все-таки наше детство прошло, ну, конечно, с телевизором, но программы развлекательные, в отличие от сегодняшнего времени, достаточно идиотские. В этом плане, когда можно включить определенные каналы, и тебя развлекают независимо от дня недели, времени суток, там вообще никто не работает, да, да, и, соответственно, ты все-таки медийно был ограничен, да, все-таки вот на воспитание ребенка та, тем не менее, медийная среда, которая была, и газеты, и журналы, и Мурзилка там, и, я не знаю, и, так сказать, и там Юный техник, какие угодно, и Пионерская правда,
3: и Пионер, да, и так далее.
1: Да-да-да, потом кинофильмы, естественно, телепередачи, с поправкой, естественно, на то, что их было гораздо меньше, чем сегодня, но вот с вашей точки зрения, вот личное влияние действительно педагогов, воспитателей, пионервожатых, коллектива и вот того, что дети получали из газет, журналов, телевидения, фильмов. Вот что оказывало более сильное воздействие на ребенка тогда? Как вам видится?
3: Ну, я думаю, что, скорее всего, все-таки личность педагога, вожатого, всегда она оказывала и будет оказывать большое влияние, потому что личное общение, оно очень-очень много дает. Но, естественно, так как была политинформация во многом по «Пионерской правде», и «Пионерскую правду» выписывали практически все пионеры, а там были не только, скажем, что-то политически важное, но и много развлекательных вещей, те же загадки, кроссворды. А сколько было литературных произведений, посвященных детям, и как они публиковались в газете, это как раз и давало основу для будущей жизни во многом. Мы не задумывались над этим, но, по сути, вот сегодня, вспоминая, что мы читали тогда, дети сегодня такие вещи, к сожалению, не читают. А это тоже все воспитывало.
1: Владимир Владимирович, а вы как на тот же вопрос ответите? Вот что было сильнее, личный пример или вот эта медийная среда, книжки, фильмы, газеты, журналы?
4: Вы знаете, нельзя это дело противопоставлять, потому что одно невозможно без другого. Без личного примера не получится и вот это вот массового коллективного соработничества, вот это вот творческого полета. Ведь, понимаете, это время можно действительно назвать педагогической поэмой, когда каждый привносил исключительно только хорошее в воспитание детей. Посмотрите, вот Наталья Анатольевна сказала, и вы сейчас говорили про газеты и журналы, но ведь в газетах и журналах работали лучшие журналисты, которые писали хорошие отобранные материалы, развивающие для детей, нужные детям, понятные детям. Были также, работали для пионеров и писатели, и композиторы, то есть лучшие произведения, Гайдар, композиторы Пахмутова. Ну, вы понимаете, это не оставляет, скажем так, равнодушным, их творчество трогало сердца детей, и все это вместе двигало нашу страну. К слову сказать, вы знаете, сейчас я вот последние год-два наблюдаю определенную тенденцию, когда родители современных детей, понимая привязанность современного поколения к гаджетам, начинает заменять и отказывать им вот в этих современных устройствах, возвращая их к обычным кнопочным телефонам, и они четко видят, какая есть прямая зависимость от реального общения, когда дети переходят на кнопочные телефоны. Я уже знаю достаточное количество детей, в том числе классов, где сенсорные телефоны встречаются крайне редко. То есть, видимо, нужно было нашему обществу и молодым родителям пройти вот через эту боль, чтобы потерять какое-то количество времени из жизни наших детей, с тем, чтобы потом вернуться к тому, что телефон – это исключительно возможность для звонка, а личное общение у детей должно развиваться вот с навыками самого начального их становления, потому что дети перестали разговаривать друг с другом, перестали общаться. И это очень больно по нам бьет. И сейчас на это обратили внимание все, и поэтому возвращаются вот к таким методам, которые заставляют детей снова коммуницировать.
1: Владимир Владимирович, я с юмором поддержу вашу мысль, скажу, что, конечно, в идеале нам бы к дисковым вернуться, чтобы они в квартирах стояли, чтобы человек, идя по улице, да, не думал, что сейчас ему в любой момент могут позвонить и изменить его жизнь до неузнаваемости, да, или какая-нибудь новость прийти. Но это в качестве юмора, в качестве серьезного, я на этой неделе прочел новость официальную, она из иностранных источников, американских, кажется, о том, что очень четкую выстроили корреляцию, ну, то есть зависимость очень четкую между территориями, где были первыми начаты продажи смартфонов скоростных, ну, с доступом к хорошему интернету, дешевому и широкополосному, где быстро загружаются сайты и фильмы и все остальное, и теми территориями, где катастрофически снизилась рождаемость в мире. Вот это самое удивительное. То есть смартфоны, мало того, что они людей отупляют, так они еще и убивают человечество. Они делают эти территории незаселенными людьми. Это официальная статистика по западным странам. То есть, ну, это так, к слову. Владимир Владимирович, у меня вот какой вопрос очень важный. Я не случайно противопоставил журналы, книги, фильмы, песни и живое общение с вожатыми, с такими, как Наталья Анатольевна Александрова, да, в свое время. Потому что, вот смотрите, сегодня вы же курируете пионеров, да? Я сегодня с утра делился впечатлениями, совершенно произошло случайно. Я ехал около Кремля на выходных, рассказывал сегодня в эфире уже, и вдруг по мосту идут пионеры. Белые рубашки, галстуки, красные пилотки, я им подудел, они мне помахали, отдали мне этот салют, было здорово. Но, Владимир Владимирович, вот смотрите, сейчас же приходится как раз противодействовать вот этой медийная среда, которая воспитывает эгоиста, я даже говорю не о гадостях, хотя их в интернете 75% трафика посвящено порнографии. Давайте это четко скажем, и дети это все видят, никакие запреты там не работают, да, но в интернете, в медийной среде везде позиционируется я, пионерская организация говорит мы. Вот в этом противостоянии как быть, и вот вы курируете пионеров сегодняшних, современных, вот как вы наблюдаете за эволюцией детей, которые окутаны вот этим мороком индивидуализма, а вы им говорите в противоположность, да, и вот идет эта борьба. Как она, эта борьба, на что она обречена?
4: Эта борьба обречена на победу, и я... Вы знаете, я являюсь ярым сторонником вот этого чувства коллективизма. Невозможно одному, особенно в нашем таком вот бурном мире, добиться каких-то успехов. Особенно, когда на протяжении длительного времени мы можем анализировать вот эти вот прошедшие 35 лет, когда навязывались вот эти вот чувства индивидуализма. Ведь сейчас во многом от этих индивидуалистических настроений пытаются отойти. Да, стало снова популярным, популяризируется вот это чувство коллективной работы. Вы абсолютно правы. Это действительно сложно, потому что поколение старших пионер-вожатых, такие как Наталья Анатольевна, они же перешли через вот этот вот отвратительный этап, когда все это было непопулярно. И именно такие подвижники пионерского движения сохранили для нас вот эти пионерские традиции, когда люди умели объединяться, когда они доказывали, что только вместе можно преодолеть те трудности, которые стоят перед нами. Вот это чувство единения, которое прошли через годы, сейчас снова поднимается на знамя. Если 5-10 лет назад пионерские отряды были не такими массовыми, то сейчас я вам могу с абсолютной уверенностью сказать, организации в год растут на тысячи детей только потому, что им, их родителям стало ясно, что нужно объединяться, что нужно уметь общаться, что нужно развиваться. Потому что дети нужны умные, здравые, смелые. Но когда вот эти вот функции отобрали у школы и образование превратили в услугу, ведь у нас целое поколение, которое потеряло это, к сожалению. И вот сейчас это нужно восстанавливать. Родители это чувствуют, и во многом сами родители являются сподвижниками восстановления пионерской организации. Я вам больше скажу. Эти родители сами не были пионерами. Вот это самое удивительное. Они сами на себе прочувствовали боль, отсутствие вот этого вот коллективного сознания, и они понимают, как оно важно. И поэтому они ведут своих пионеров.
1: Удивительно. Наталья Анатольевна, я вот вас хочу спросить, как кандидата педагогических наук, как человек, который, как сказал Владимир Владимирович Обуховский, да, прошли через вот это время отрицания коллектива, страшное время. Вот скажите, вот мы когда росли, да, у нас все было четко. У нас, условно говоря, и взрослые, и фильмы говорили нам об одном. У нас не было шизофрении, расхождения, да, между какого-то лицемерного. Там это, здесь то. Мы только лишь в подростковом возрасте уже встречались, когда, так сказать, пубертатный период начиналось, да, это естественное противостояние родителям и так далее, и критический взгляд на жизнь. Но лет до 12 мы росли в едином мире. А дети сейчас, вот получается, в раздвоенном. Вот есть взрослые, которые говорят, как надо, а есть интернет, который говорит, что нет, не так надо, под себя греби. Вот как вы детей наблюдаете, что с ними происходит сегодня, вот с вашими подопечными?
3: Ну, понимаете, дети действительно разные, и это во многом зависит от воспитания, от той школы, в которой они растут и учатся, и воспитываются, от общественных организаций, где дети тоже состоят. То есть на что нацелено, собственно говоря, общество и ближайшее окружение. И поэтому сегодня среди детей немало растет активистов, хотя мне кажется, слово «активист», оно не всегда правильное, потому что активист – это наиболее активный ребенок, который двигает тоже какие-то свои идеи. А в принципе, ребенок, который приходит в пионерскую организацию, он во многом ищет общение с такими же примерно, как и он. И ему важно и общаться, и участвовать в каком-то общем деле, понимать, что если он что-то предложит, его инициативу могут поддержать и помочь. И сегодня вот дети идут часто в организации именно за этим.
1: Наталья Анатольевна, вот Владимир Владимирович Набуховский, человек, который курирует пионеров в Компартии, да, современной, говорит, что родители меняют смартфоны скоростные, да, с экраном, да, на которые нажимают, да, на кнопочные телефоны, как в 2000 году, Nokia 3310, да, без рекламы. Вот, многие родители парятся, что, мол, ой-ой-ой, он будет плакать, он будет скандалить, он будет топать ножками, кричать, не хочу эту дешевую дрянь, дай мне айфон 17-й оранжевый. Вот скажите, пожалуйста, а в одной фразе в какой-то, как преодолеть страх вот родителей перед тем, чтобы обрубить концы цифровому зверю? О.
3: Ой, вы знаете, я не стала бы так вот, чтобы обрубать. Опять же, зависит от родителей и ребенка, насколько доверительные отношения. Если родители объясняют ребенку, что давай вот сегодня мы с таким телефончиком. Это ретро. Это тоже круто. Это один
1: факт. Через крутоту. Через крутоту. Да, через моду сделать. Это будет наименее, так сказать, плохо воздействовать на мозги. Тоже хорошая идея. Владимир Владимирович Обуховский, Наталья Анатольевна Александрова с нами были. Сегодня день пионерии. Всех пионеров с праздником, товарищи.
0: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.

Афиша на маяке. 19 мая в ДК «Выборгский» в Санкт-Петербурге состоится благотворительный концерт народного артиста России Александра Розенбаума. Мероприятие организовано по инициативе артиста совместно с АНО «Рыбаки и охотники». Аудитория мероприятия – молодежь, 1800 юношей и девушек, включая детей участников специальной военной операции, воспитанников суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также молодежь из социально уязвимых категорий. Основная задача проекта – формирование новой ежегодной традиции взаимодействия деятелей культуры с подрастающим поколением. Организаторы позиционируют концерт как событие года для молодежи, направленное на укрепление патриотических ценностей и социальную поддержку.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Вооруженные силы России с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Как сообщили утром в Минобороны России, к учениям привлекут более 64 тысяч военных, 7 800 единиц вооружений, военные и специальные техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 ракетных подлодок стратегического назначения. Владимир Путин в своем видеообращении в преддверии поездки в Китай заявил, что займется вопросами углубления двустороннего сотрудничества. Президент также отметил настрой лидера КНР Си Цзиньпиня на долгосрочное взаимодействие с Россией.
2: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов.
0: Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, вместе с главой государства в Пекин поедут 39 человек. Это 5 вице-премьеров, 8 министров, представители администрации президента, а также руководители госкорпораций, крупного бизнеса, главы регионов и ректоры ряда университетов. Администрация президента США Дональда Трампа начала рассматривать сценарий военного вторжения на Кубу из-за провала попыток добиться перемен на острове с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады. Об этом пишет газета «Политику», ссылаясь на источники. Как отмечает газета, сейчас вопрос военных действий стоит на повестке дня так, как никогда раньше. Американское командование прорабатывает различные сценарии, которые выходят далеко за рамки точечных операций по захвату конкретных лиц. Спектр возможных действий Пентагона варьируется от одиночного авиаудара, призванного принудить власти Кубы к уступкам, до полноценной наземной интервенции с целью полной смены власти на острове, говорится в публикации «Политику». Летние каникулы для школьников невыпускных классов в этом году начнутся на 5 дней раньше обычного, 27 мая. Это связано с рекомендацией Минпросвещения завершить учебный год 26 числа, чтобы успеть подготовить пункты приема экзаменов. Об этом сообщил ТАСС-эксперт Минпросвещения, директор лицея МПГУ Игорь Якимов. По его словам, единая дата завершения учебного года позволяет синхронизировать подготовку к экзаменам и отдых школьников. Кроме того, родители и дети не будут расстраиваться, что в какой-то другой школе каникулы наступят раньше. Основной период единого госэкзамена в этом году начнется 1 июня. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По уточненным данным синоптиков Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков и 28-30 градусов. В Москве небольшая облачность без осадков и еще жарче 30-32. Сейчас в Москве уже около 24 градусов. Солнечно, дует восточный ветер. Атмосферное давление 749 миллиметров.
1: Новости спорта.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Баскетболисты московского ЦСКА на выезде обыграли краснодарский «Локомотив Кубань» со счетом 181 в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Каспер Уэйр, который набрал 31 очко. В противостоянии до 4 побед впереди столичный клуб 2-1. Россиянин Илья Симакин не смог пробиться во второй круг квалификации открытого чемпионата Франции по теннису. Он в стартовом раунде отбора уступил канадцу Лиаму Драслю со счетом 4-6, 7-6, 2-6. Футболист московского «Спартака» Тео Бангонда вошел в заявку сборной Демократической Республики Конго на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Конголезской Федерации Футбола. Ранее полузащитник объявил об уходе из российской команды летом. Футбольный «Арсенал» остался в одном шаге от чемпионства в английской премьер-лиге. Канониры в предпоследнем туре чемпионата обыграли дома аутсайдера сезона «Бёрнли» 1-0. Тему продолжит Александр Неценко.
4: В гонке за титул в Англии участвуют «Арсенал» и «Манчестер-Сити». Канониры опережали горожан на 2 очка. В оппонентах у лондонцев был уже вылетевший в чемпионшип аутсайдер первенства «Бёрнли», который за весь сезон сумел одержать всего 4 победы, последняя из которых случилась еще в начале февраля. Впрочем, игра легкой для фаворита не получилась. Артета выбрал атакующий состав с одним опорником Райсом и регулярно подключающимся в атаку с левого края обороны Калафиори. «Арсенал» традиционно завладел мячом и никуда не торопился, используя тактику удушения гостей. Первый по-настоящему опасный момент случился на 15-й минуте, когда мяч после дальнего выстрела Троссара угодил в штангу. Под занавес получаса Бёрнли ответил контратакой с невнятным ударом межбри. Вскоре состоялся первый удар хозяев в створ, хотя Эзе просто попал в руки вратарю. Однако на выручку «Арсеналу» пришел фирменный угловой. Гости забыли в штрафной Хаверце, он головой превратил навес Сака в гол на 37-й минуте. После перерыва футбола почти не было, поскольку игра прерывалась фолами, стычками, заменами и темп рвался затяжками встречи. На 70-й минуте по странному решению рефери за прыжок Хаверца в ногу Гачуку не был удален немецкий форвард канониров. В итоге «Арсенал» выиграл 1-0. И если сегодня «Ман-Сити» не одолеет «Бормут», лондонцы отпразднуют чемпионство.
3: Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» может обменять права на российского нападающего Илью Михеева. Об этом сообщают североамериканские СМИ. У 31-летнего форварда истекает контракт с клубом с зарплатой в 4 миллиона 750 тысяч долларов в год. В этом сезоне Михеев забросил 18 шайб и отдал 18 результативных передач в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Спонсор программы – официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг Тяньцзинь». «Рокс Адамас» – скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор».
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
7: Театр HD представляет на большом экране комедию положений «Таланты и покойники» в постановке Евгения Писарева со сцены Московского театра имени Пушкина. Спектакль по пьесе Марка Твена о талантливом бедном художнике, сколь изящный, столь и хулиганский яркий фарс. В главной роли Сергей Лазарев. В афише кинотеатров с 24 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 16+.
8: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
9: Дорогие товарищи, сегодня наши турецкие партнеры отмечают, ну, такой почти юбилей, 145 лет со дня рождения Кемаля Ататюрка Мустафы, человека, который, ну, невероятным образом перепахал Османскую империю и сделал из нее Турцию, ну, не, конечно, не современную, но тем не менее, я уже упоминал о том, что на рубеже 2000-х годов, поощряемые, скажем так, западными, в том числе выдавателями Нобелевских премий, литераторы турецкие били тревогу, говорили, что вот на смену ценностям Ататюрка, светского человека, который придумал туркам фамилии, кстати говоря, вот эти фамилии актеров, которые вы читаете, в том числе в криминальной хронике, как там турецкие актеры с наркотиками попадаются в клубах ночных, да, вот последние годы, которых любят зрительницы наших сериалов про восточную жизнь, да, так вот им фамилии придумал Ататюрк, а вот сейчас, мол, типа Эрдоган представляет собой силы тьмы, значит, и взамен светскости насаждает, мол, религиозность и так далее. Там вышло несколько романов, которые были премированы, ну, много лет назад, лет 20, наверное, назад с лишним уже. Читал эту билиберду с плохим переводом, к сожалению, тоже, хотя, может, и оригинал такой кривой, кто его знает. Я очень рад, что с нами сегодня Руслан Сафаров, политолог, эксперт финансового университета, автор и ведущий телеграм-канала «Геополитбюро». Руслан, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро. Да.
10: Доброе утро, Владимир. И вам, и, конечно же, всем слушателям «Маяка». Доброе утро.
9: Руслан, не могу удержаться, во-первых, от короткой репризы. Во-первых, я очень был поражен, что вы смелый человек, вы отчаянный человек, вы игрок, потому что в апреле Руслан пригласил меня в свой видеопроект «Геополитбюро» на свой канал, и мы с ним записали часовое интервью о радио, и я, честно говоря, до сих пор в некоторых сомнениях, стоило ли Руслану это делать.
10: Абсолютно стоило. Что... Мне кажется, получился прекраснейший разговор.
9: Да, потому что я очень далек от тех концептуальных тем, которыми владеет Руслан и его замечательные гости, некоторые из которых тоже и у нас появляются периодически в эфире. Я их сам очень люблю слушать. И я Руслана люблю слушать с его выкладками какими-то, да? И он, тем не менее, Руслан оказался очень таким азартным человеком. Азартным, да, и рисковым, да. Но... Да. Руслан, но теперь просто объясните нашим слушателям. Мы с вами же все время говорим об экономике, там, о процессах, о геополитике, да? Я так понимаю, что Ататюрк вам очень близок с точки зрения вашей научной работы, да? Чтобы наши слушатели представляли себе вот глубину вашего погружения.
10: Было дело, да. В свое время я писал по нему и, собственно, и дипломную работу, и кандидатскую, поэтому здесь как-то так все это очень-очень рядышком, да. Есть такой момент.
9: Руслан, ну, вопросов тогда тысяча.
10: Ну, давайте попробуем.
9: Во-первых, был ли он каким-то, знаете, вот личностью, которая стала для Османской империи погибшей, да, в ходе Первой мировой войны, как и Российская империя, как Австро-Венгрия, вот таким провидением, что ли, да, спасителем, или он был, как нам сегодня говорят, как сегодня это в политике, фигура, ну, вот яркая фигура, это выразительность просто интересов какой-то группы сильной. Вот он что был для своего времени, для Турции?
10: Вы знаете, для турецкого народа в целом это, конечно, первое, то, о чем вы говорили, это спаситель. Потому что после Первой мировой войны, которую, как вы помните, Турция воевала на стороне Германии, вдрызг все это дело проиграла, и, соответственно, были мудровские, так сказать, перемирия 18-го года, а потом был Версаль, и потом, собственно говоря, самый страшный для Турции договор 20-го года. Это Северский договор, по которому фактически возникла ситуация, что Турцию в два этапа, ну, она должна была просто исчезнуть практически с карты мира. То есть первый этап это были соглашения между Великобританией и Францией, соглашение Сайкс-Пико, по которым все арабские владения Османской империи были отрезаны, это нынешний Ирак, Сирия, Иордания, Палестина и так далее. А по Северским соглашениям территория уже современной Турции фактически разделялась между четырьмя странами. Это должны были быть территории Греции, территории Италии, Франции и Армении. Вот такой вот ожидался серьезнейший раздел. Ну и Грузии еще небольшой кусочек доставался, вот пятое. Да, поэтому по этим соглашениям максимально, что могла, на что могла рассчитывать Турция, это территория вокруг города Анкары и небольшой выход вот к Черному морю. Если сегодняшняя площадь Турции 750 где-то тысяч квадратных километров, 760 тысяч квадратных километров, то здесь, ну, оставалось бы так, 1150. Это вот все, что планировалось, во что превратить эту бывшую Османскую империю.
9: Руслан, тогда вопрос крамольный. Ну, неужели одному человеку под силу переломить волю и планы уже экономические, и хищнические, как всегда в таком случае, целой группы государства с могущественными поработителями? Как такое возможно?
10: Ну, вот такое возможно благодаря тому, что он обратился к своему народу. Дело все в том, что многие наши зрители могут об этом просто не догадываться, но до...

0: сейчас огромная беда. Давайте строить свое государство, давайте объединимся, давайте защитимся от того, что сейчас нам предуготовано вот этими великими державами. И действительно, огромная масса простого народа, они пошли за ним. Кроме того, за ним пошел весь турецкий генералитет, потому что в Первую мировую все-таки Мустафа Кемаль отличился, он победитель при Галлиполи, там была серьезнейшая, так сказать, британская, Анзак еще такое было понятие, это Австралия, Новая Зеландия, союзники Британии, они высадились вот в этих проливах, в проливе Дарданелл, он победил там в сражении при Галлиполи, он был победоносный генерал, и народ пошел за ним в результате. Он изменил вот этот вектор, по которому шла Османская империя, но при этом он отказался от самой идеи Османской империи. То есть от имперской идеи он здесь отказывался очень жестко. Он строил уже национальное государство, то, чего у турок не было до этого никогда. Вот здесь очень важный такой вот водораздел. То есть это уже не была, так сказать, вот империя, давайте еще куда-то двигаться. У Кемаля очень много было в этом плане таких заявлений. Он говорил, костями турок усыпанное там все от пустынь Алжира до, так сказать, Кавказа и так далее. Давайте остановимся, давайте уже, наконец, строить нормальное национальное государство для своего народа. Но первая задача, которую нужно было решить, это, конечно, здесь противостоять вот этим силам. Он сумел это сделать. Серьезную помощь в этой ситуации.
1: Руслан, а можно сразу маленькую ремарку, которую наверняка у наших слушателей возникнет, и мы вернемся к этой теме, да, что он стал делать. А ведь сейчас, скажем так, просмотры этих сериалов бесконечных, миллионных серий, да, то, что захватило фантазии умы, давайте назовем вечными именами, очень женщинам нашим нравится вот это все. Костюмы, это восточная сказка, эти красивые мужчины с именами ужасными. Имена ужасные, а сами такие красивые, замечательные, да, и женщины тоже им подстать. Скажите, пожалуйста, вот все же утопает в романтике как раз Османской империи, да, вот эти предводители, вот эти наложницы, а вы говорите, он стал строить республику, да, и, условно говоря, где турок в центре, да, а сегодня, вот поскольку эти сериалы сейчас снимаются, да, они опять в ностальгии по османизму?
0: Очень хороший вопрос, Сергей. Спасибо большое, да. Действительно, есть сегодня определенный этот момент, связанный уже с политикой действующего президента господина Эрдогана, который очень многие моменты начал в Турцию возвращать. То, что при Кемале было в том числе даже иногда запрещено. При Кемале была очень жесткая политика секуляризации, то есть отделения любых религиозных институтов, любых религиозных идеологий от государственных. При Эрдогане это начало потихонечку, очень аккуратно, постепенно, но возвращаться. Президент страны там не стесняется обращаться, так сказать, ко Всевышнему в своих выступлениях и прочее. Этого не было в Турции Кемале, он это запрещал. Кроме того, действительно, при Эрдогане, те сериалы, о которых вы говорите, я был на пару попадал, что называется, да, там, там был «Мухтешем Езлар», это «Великолепный век», там, и второй еще очень интересный у них выходил сериал, очень идеологизированный, это сериал о последнем турецком таком султане дома Датурок, о Абдулгамиде. Вообще это период тирании был, мягко говоря, а здесь из человека лепили такого прям, что называется, защитника веры и прекрасного
1: ну, то есть это не элемент часть, культуры, да, как часть, нам рассказывают, это элемент пропаганды и построения общества современного.
0: Это элемент, в том числе, и пропаганды, конечно. Я не говорю там каких-нибудь сериалах, где там условная там девочка полюбила мальчика, а вот мама с папой против. Я говорю о таких вот исторических зарисовках. Здесь зачастую есть, конечно, элемент очень серьезной такой идеологизации того периода, выстраивания его как такой период прекрасной светской, прекрасной, замечательной во всех смыслах монархии, справедливые правители, которые всегда придут на помощь народу. Чего на самом деле, конечно, в основной части турецкой истории, мягко говоря, не было. Там, если по Сулейману Великолепному там еще можно как-то, что называется, поразмышлять, потому что действительно человек был одаренный во всех смыслах, это был великий правитель и так далее, то вот по Абдулгамиду II, тут говорить особо нечего, да, то есть, обычная классическая такая тирания. При этом в этом сериале, показывают, что, вы знаете, такой вот блистательный правитель, который там защищает свой народ, там воюет с Британией со всей силой и так далее.
1: То

0: Руслан, перед короткой рекламой давайте скажем, что происходит определенный реваншизм, да, через культуру. Где-то в Европе сносят памятники бойцам Красной Армии, а здесь через кинематограф, соответственно, вот как-то вот прошлое начинает прорастать, да, и непопулярная фигура Ататюрк сегодня отмечает 145 лет со дня рождения. После короткой рекламы мы вернемся. Руслан Сафаров с нами.
1: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Последние звонки в череповецких школах пройдут 26 мая. В этом году они прозвучат для 1500 11-классников. С 1 июня выпускники начнут сдавать ЕГЭ. В первый день лета пройдут экзамены по химии, истории и литературе. Добавим, 25 июня в Ледовом дворце пройдет городской бал выпускников. Вологодский государственный университет будет сотрудничать с Российским футбольным союзом. Образовательный модуль «Футбольное судейство» подразумевает подготовку на базе университетского спортивного клуба, футбольных арбитров, педагогов по развитию футбола в школах, специалистов по администрированию и стратегическому планированию в сфере футбола, а также организаторов любительских соревнований. В рамках партнерства планируются научные исследования в области спортивной подготовки, психологии спорта и факторов повышения результативности спортсменов. 20 мая жители области смогут бесплатно сходить в музей. Акция традиционно проходит в третью среду месяца. Гостей ждут в Вологодском музее-заповеднике и его филиалах, в областной картинной галерее и учреждениях культуры во всех муниципалитетах. Также в эту среду к акции присоединится ботанический сад «Ботаника» в Вологде. Для получения бесплатного билета нужно предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий прописку на территории области. Школа провинциальной фотографии завершает работу в Вологде. На заключительной встрече 19 мая участники обсудят, как выбирать тему для съемки. Занятие проводит член Союза фотохудожников России Михаил Трапезников. В июле участников ждет итоговая выставка. Занятие состоится сегодня в 18.00 в областной научной библиотеке. Творческая встреча с заслуженной артисткой России Валентиной Бурбо пройдет в Вологде. Мероприятие состоится 24 мая в 15.00 в Доме актера. Валентина Бурбо – единственная из основателей театра юного зрителя, кто остается на сцене с самого открытия. На встрече зрители смогут пообщаться с артисткой и услышать ее рассказы о театральной жизни, о ярких моментах, закулисных историях и пути, пройденном вместе с театром. Мероприятие бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Концерт «Дирижерские дебюты» вновь пройдет в Вологде. В областной библиотеке выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов, студенты и выпускники областного колледжа искусств. В программе хоровая музыка русских и зарубежных композиторов, а также популярные советские песни и обработки русских народных песен. Мероприятие пройдет 22 мая в конференц-зале Вологодской областной универсальной научной библиотеки. Начало 18.00, вход свободный. Форум креативных индустрий «Перекрестки» пройдет в Вологде. Для участников подготовили лекции, разборы реальных проектов и практические инструменты по нескольким направлениям – музыка, арт-индустрия, мода, текстиль, отдых и развлечения, архитектура, урбанистика, а также народные промыслы и ремесла. Мероприятие пройдет 29 мая в креативном пространстве «Салют молодежь» и культурном центре «Гуманист». Вход свободный по предварительной регистрации.

0: утро на маяке.
1: Сегодня днем ясно, без осадков, ветер восточный 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 30 градусов, атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 утра.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Россия и Китай вносят весомый вклад в решение общемировых и региональных проблем. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении к китайскому народу в преддверии визита в КНР. По словам президента, наше государство не дружит против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания.
3: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
1: Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Этот визит приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. В состав российской делегации войдут 5 вице-премьеров, министры федерального правительства, главы нескольких российских регионов, руководители госкорпораций, председатели крупнейших банков, представители крупного бизнеса. Ушаков отметил, что программа будет насыщенной. Владимир Путин прибудет в Пекин сегодня вечером. В аэропорту российского президента встретит министр иностранных дел Китая Ван И. После торжественной церемонии встречи Путин отправится в государственную резиденцию для почетных гостей. Основная программа визита начнется утром 20 мая. Важнейшим мероприятием станет чаепитие с председателем КНР Си Цзиньпином. Вооруженные силы России с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Как сообщили утром в Минобороны, к учениям будет привлечено более 64 тысяч военных, 7 800 единиц вооружения и военной специальной техники, в том числе 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля, 13 подлодок, из которых 8 ракетных подлодок стратегического назначения. Как отметили в Минобороны, в учениях участвуют ракетные войска стратегического назначения, Северные и Тихоокеанские флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. 315 дронов сбили средства ПВО за прошедшую ночь над регионами России. Об этом говорится в сводке Минобороны. Беспилотники сбивали над 19 регионами, включая Московский. Тем временем бойцы группировки «Восток» уничтожили пункт управления беспилотной авиации ВСУ в Запорожской области. Замаскированные укрытия противника были обнаружены в ходе воздушной разведки. Иран готов передать свой обогащенный уран российской стороне вместо США. Об этом говорится в обновленном проекте соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Кроме того, власти Исламской Республики могут отказаться от требований к США компенсировать ущерб, нанесенный за время войны. Однако при этом в Тегеране рассчитывают добиться от американской стороны экономических уступок. Подробнее корреспондент «Вестей» Александр Белибов.
4: Ситуация вокруг Ирана развивается по сценарию, который многие аналитики называют замкнутой спиралью. Трамп в своей соцсети заявил, что отменил запланированные уже на ближайшие сутки удары по Исламской Республике ради заключения сделки. Подробности своего решения американский президент объяснил журналистам в ходе пресс-конференции.
5: Что ж, другие страны обратились ко мне, они сказали, мы готовы нанести очень мощный удар завтра. Я отложил его на некоторое время. Надеюсь, возможно, навсегда, но, вероятно, лишь на короткий срок, потому что у нас идут очень серьезные дискуссии с Ираном, и мы посмотрим, к чему они приведут.
4: При этом американский президент пригрозил, что армия США начнет крупномасштабную атаку в любой момент, если соглашение не будет достигнуто. В Иране на заявление Трампа уже отреагировали.
2: Он назначает дедлайн для военного удара, а потом сам же его отменяет. С этой иллюзорной надеждой, что покорит иранскую нацию и официальных лиц. Железный кулак могущественных вооруженных сил и великого иранского народа заставит их отступить и сдаться.
4: Западная пресса подмечает, что в нынешних условиях Вашингтон не может просто выйти из конфликта, чтобы не потерять лицо. Но без сделки с Тегераном нет и выхода. При этом требования сторон порой противоречат друг другу, а идти на уступки никто не желает.
2: Обе стороны рассматривают время как рычаг давления, препятствующий компромиссу. Соединенные Штаты хотят, чтобы Иран прекратил обогащение урана на 20 лет и вывез свои запасы в США. Иран хочет прекращения блокады, гарантии безопасности, военных репараций и признания своего суверенитета над Ормузским проливом, условий, которые Вашингтон отверг.
4: Александр Белибов, Вести, Ближний Восток.
1: Рособорнадзор определил, за какие нарушения могут удалить с ЕГЭ. Так ученик должен будет покинуть пункт проведения экзамена, если он выполняет задание не самостоятельно, общается с другими сдающими в аудитории или имеет при себе средства связи, фото, аудио, видеоаппаратуру, калькулятор, справочные материалы, шпаргалки и заметки. Удаление также грозит за попытку вынести из аудитории или сфотографировать черновики и экзаменационные материалы. В этом году основной период ЕГЭ начнется 1 июня. Малооблачная, сухая и спокойная погода ожидается сегодня в Москве. Воздух прогреется до 32 градусов, сообщили в центре ФОБОС. И в такой ситуации может быть установлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который для 19 мая составляет плюс 30,2 градуса. Он был установлен почти 50 лет назад. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня тоже жарко, без осадков, 28-30 градусов, но в Москве в эти минуты уже плюс 24 градуса.
0: Реклама. Спонсор программы – официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг Тяньцзинь». «Рокс Адамас». Скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор». Телефон рекламной службы 495-105-5244. Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Первооткрыватели в подкасте «Сила слова».
6: Дорогие друзья, Российское общество знания представляет подкаст «Первооткрыватели». Это подкаст о людях, чьи речи о невероятных открытиях и исследованиях сделали Советский Союз известным во всем мире. Их произносили ученые, политики, писатели, врачи, путешественники, спортсмены, учителя, рабочие заводов. И каждый раз эти речи служили главному. Вдохновляли людей на новые открытия, свершения и подвиги, доказывая, что Советский Союз своими достижениями способен менять ход истории. В нашей стране было немало людей, чьи открытия и идеи стали мировыми достижениями и определили развитие целых отраслей. Ну а в этом подкасте мы вспоминаем тех, кто словом своим открывал новые горизонты, зажигал любопытство, стремление к знаниям и делал Советский Союз образцом страны, способной на великие открытия. Этот подкаст, конечно же, мы делаем вместе с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, автором телеграм-канала «Чувство аудитории». Саша, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Наш подкаст можно услышать в эфире «Радио Маяк» каждый вторник в 10 часов утра по Москве. Александр, ну я вижу какую-то загадку в ваших глазах.
7: Да нет, никакой загадки сегодня нет. Сегодня говорим о Валентине Терешковой. И знаете, я когда учился в школе, вот был набор людей, к определению которых всегда обязательно добавлялось слово «первый». Юрий Гагарин – первый космонавт. Светлана Савицкая – первая женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос. Там, я не знаю, Леонов, первый космонавт, вышедший в открытый космос. Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт. Да. Вот это человек из тех первых, которые вот у нас как в коде где-то записан. Настоящий первооткрыватель. И речь, которую мы сегодня вспоминаем, к счастью, у нас большое количество записей разных времен и разных речей Валентины Терешковой. Но вот мы берем речь 1963 года, речь после полета, где космонавты встречаются с литераторами. О. Вот, давайте дадим слово Валентине Терешковой.
8: Чтобы полететь женщине в космос, мы прошли очень большую тренировку, сложную довольно-таки тренировку. Все мои подруги, мы проходили почти такую же программу подготовки, как и мужчины. Но они немножко отличаются, так как мы все-таки женщины. Но нам снисхождений не было.
7: Ну, для начала давайте разберемся, кто вообще решил отправить женщину в космос и почему это было важно. Как только космическая гонка началась, сразу стало понятно, что мы соревнуемся за то, что мы успеем сделать первыми. И нам это очень было нужно, потому
9: конечно,
7: что...
9: Конечно, потому что первый, давайте, да. Саша, первый спутник,
7: да.
9: Во-вторых, конечно, Юрий Алексеевич, да, потом Леонов, да, автоматическая стыковка тоже за нами, автоматическая станция на Луну за нами, Венера за нами, правильно, Марс да, за нами, да, все да, за да, нами, да.
7: Да. Да, да, да. Ну, и появилась информация о том, что американцы собираются запустить женщину в космос. И это нужно было как-то отыгрываться. И сразу после того, как Юрий Гагарин оказался в космосе, Сергей Королёв попросил командование ВВС дополнительно набрать еще 60 человек в отряд космонавтов и сделать женский отряд из 5 космонавтов-женщин, потому что женщине стало понятно, что будет место в космосе. И вот 30 декабря ЦК КПСС одобрил это предложение, и отряд стал набираться. Королёв в это время уже понимал, что совсем не обязательно, чтобы космонавт был летчиком-истребителем, потому что задачи космонавтики вообще ширились, и стало понятно, что это не только военная история, это история, ну, и идеологическая, и вообще
9: и
7: в
9: научная.
7: Целом, и научная, да, и что космическое дело будет множиться, шириться. Как решили набирать женщин? Решили набирать через ДОСААФ. Тут какое важное качество должно быть? Очень внимательно присматривались к парашютисткам. То есть вот эта задача правильно и хорошо прыгать с парашютом была очень важна, потому что мы с вами знаем, что и Валентина Терешкова тоже приземлялась не в капсуле, а катапультировалась из капсулы и приземлялась на парашюте. Не все могли попасть в этот женский командный отряд. Не брали девушек из Воронежского и Ленинградского аэроклубов, потому что там были личности из Венгрии, Польши и Чехословакии. Отсмотрели всего 800 кандидаток. Цифра немалая. Ну и сформировали первую группу женщин-космонавтов к апрелю 62 года. В нее входили Жанна Йоркина, Татьяна Кузнецова, Валентина Пономарева, Ирина Соловьева и Валентина Терешкова. И тут стало интересно, сразу эти девчата получили офицерские звания, им сразу дали младшие офицерские звания, все, кто где работал, вот Валентина Терешкова, например, работала на Ярославском комбинате технических тканей, работала сначала на производстве, потом стала секретарем комсомольской организации. Четверо девушек из пятерых серьезно занимались парашютным спортом, но вот Валентина Пономарева всего 8 прыжков сделала, но при этом хорошо управляла самолетом Як-18, то есть были какие-то свои навыки.
9: То есть вечером в самолете, а утром на производстве.
7: Да, совершенно верно.
9: Очень хорошо.
7: Ну, это аэроклубы, кстати. Ну, Гагарин тоже же был в аэроклубе. Очень тщательно обследовали, очень тщательные тесты и по здоровью, и на внимание проводилось. Например, вспоминаю, такой был тест. Была большая такая черно-красная таблица, и там были цифры от 1 до 20 разных цветов совершенно в разных местах этой большой таблицы. И нужно было отыскивать сначала черную цифру, потом красную, делать это двумя разными руками. То есть поводов отвлечься было очень много, но вот как бы смотрели на то, насколько сконцентрирован, насколько быстро включаем и сконцентрирован испытуемый. Были особые обследования вестибулярного аппарата. Вот, например, Валентина Пономарева, которая в будущем потом станет супругой одного из космонавтов, вспоминала, каких только аттракционов для этой цели не придумывали. Тут и качели, и различные возвращающиеся устройства, и кресла на неустойчивых опорах, и раздражение электрическим током. поражение электрическим током, это, конечно, да.
9: Ну, не 380 вольт.
7: Да-да-да, но самым неприятным, по их словам, было вращение на кресле бараньи. Это, так, знаете, сажали в железное кресло, и оно вращалось на одной массивной ножке. Ужасная, неприятная история. А еще, я так понимаю, были такие качели, знаете...
9: Это прообраз тренажера Родео?
7: Не знаю, не могу сказать. Очень многие не справлялись с этим, и вот по воспоминаниям девочек из этого летного отряда, кто-то им посоветовал есть перед этим лимон для того, чтобы справляться с этими перегрузками и перепадами. Марина Попович дала им такой совет, но ей, кстати, это не помогло, но многие справились.
9: Дорогие товарищи, я напомню, что помимо аудио вы можете познакомиться и с видеоверсией подкаста «Первооткрыватели» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем, с вашего позволения.
7: Ну, потом, когда пятерых отобрали, началась серьезная история с подготовкой. Она содержала в себе и военную часть, в том числе. Военная часть проходила в лесу, там, где посекретнее. Курс молодого бойца нужно было пройти. Изучали уставы, все это зачитывали. Лидером стала Валентина Терешкова, потому что она имела опыт организаторской работы. Вот имеешь опыт организаторской работы, можешь, значит, командовать отрядом.
9: Сейчас скажут тимбилдинг, да, я так понимаю.
7: Ну, сейчас скажут, что там школа лидерства или как-то что-то такое. Особенно проверяли устойчивость к высоким температурам. Сажали в камеру, в которой было плюс 70,
9: плюс
7: а влажность
9: 70?
7: Была 30%. Да. И это интересно, потому что испытание заканчивалось в тот момент, когда температура тела поднималась на 2,5 градуса, а пульс на 130 ударов. Ну, то есть, если ты в целом как-то собран, то постараться и помучиться там можно было довольно долго. Также сажали в сурдокамеру, где была полнейшая тишина, размеры ее 2,5 на 3,5 метра на 10 дней. При этом за ними наблюдали.
9: На 10 дней?
7: Да, как они. Ну а как? Полеты-то уже не 2 часа длятся, полеты-то длятся уже несколько дней, неделями шли, а им в этом закрытом космическом пространстве. Как они будут справляться психически с этим? Это все нужно было просмотреть. Камеры были направлены, за ними наблюдали постоянно. Ну и говорят, Терешкова вообще не замечала камер. Ложилась, спала, все время делала зарядку, как-то, в общем, занималась самоподготовкой, время как-то очень эффективно проводила. Как можно проводить эффективно время в 2,5 на 3,5? Довольно сложно. Тренировали невесомость. На МиГ-15 поднимались наверх, падали. Ну, это традиционная история. Самое интересное, что вот в этом падении нужно было взять ручку и написать имя, фамилию, отчество, поставить дату на следующей горке, вот в этом падении. Нужно было попробовать космическую пищу, открыть ее, поесть. На третьей сказать по рации заданную фразу. То есть, ну, как бы испытания были очень крепкие.
9: Ужас.
7: Особо важным этапом, конечно, была парашютная подготовка, потому что они катапультировались, выпрыгивали с парашютом, имитировали удар при приземлении. И вот здесь Валентина Пономарева почему-то постоянно приземлялась как бы, ну, на пятую точку.
9: Слушайте, тут маленькая ремарка. Да. Тут Роскосмос, значит, набирал гражданских специалистов. Открытый конкурс объявил. И я общался со специалистом на эту тему. И говорю, ну, что, теперь-то можно в космос без этой центрифуги, да, полететь. А товарищ начал перечислять требования к кандидату. Я понял, что ничего не изменилось.
7: Ничего не изменилось.
9: Просто можно прийти, попробовать обломать на первом же испытании и быть свободным.
7: То есть ничего такого, что...
9: Ничего такого легкого. Нет, все то же самое.
7: Ну, тогда, значит, те, кто летают, спокойно могут это все вынести. Так вот, Валентина Пономарева, значит, все время приземлялась на пятую точку, ей даже подушку дали особую. Ну, так как-то вот как-то вот так она
9: приземляла.
7: Ну, да. Она любила все время вспоминать, что когда она с этой подушки шла, ребята ей все время кричали: «Валюха, дай поносить». Она, говорит, я все время с компрессом лежала после этих приземлений. Особенно внимание уделялось школе выживания. Непонятно было, где ты приземлишься и что с тобой, если мужчина там еще как-то может сориентироваться.
9: Ведь изначально тебе... не давали им пистолет с собой.
7: Да, да,
9: а
7: да.
9: А потом был тут... набор вот этого космонавта, да, там и пистолет,
7: да,
9: и
7: да,
9: все
7: да,
9: остальное.
7: Да, да. Но они умели, должны были уметь отпугивать акул. Знаете, кстати, как отпугивать акул? Нужно брать что-то плоское и вот так вот стучать
9: тазиком
7: по воде. Да. Ну, тазик, уж непонятно, что это было, что-то плоское, стучать по воде. А потом пришло время выбрать название для летного отряда. И вот Валентина Пономарева предложила «Чайку». Так называлась пилотажная группа. И его оставили как позывной. Да. А для тренировки взяли другой — «Березка». Ну, «Березка», «Чайка», девушки, «Березки». Вот они вот были. Вот 5 женский летный отряд, вот они были — «Березки». Давайте еще один отрывок из выступления Терешковой послушаем.
8: И вот когда был дам старт космическому кораблю «Восток-6». Немножко грустно было расставаться. Страху не было, конечно, не боялись. Но волновалась. Это естественное волнение, присущее каждому живому человеку. И вот, когда выходишь на орбиту, и перед твоим взором открывается земной ландшафт, когда смотришь в иллюминаторы на свою Землю, хочется петь, хочется кричать, конечно, рассказать всем, как прекрасна Земля.
7: Когда стали придумывать, а как будет проходить полет и каким будет этот полет, были разные варианты полета. Понимали, что одна женщина лететь не может, должен лететь еще мужчина, ну и как-то вот тут компоновали. Как сказать? В общем, в итоге как решили? Что сначала вылетает мужчина, летит на 8 суток, потом вылетает женщина, летит на 2-3 суток.
9: Пока он там.
7: Пока он там. Какое-то время они летят параллельно, потом синхронно-несинхронно приземляются, возвращаются.
9: Но станции-то там нет на орбите, да? И просто они не летают, может быть, даже рядом, да, Саша? Но стыковки же не было.
7: И этот вот корабль «Восток-5» должен лететь с мужчиной, а корабль «Восток-6» должен лететь с женщиной. Командиром «Востока-5» Валерий Быковский должен был стать, запасным Борис Волынов. Выбирают Терешкову, выбирают по идеологическим причинам, ну, потому что она, вот как сказали, может хорошо выступать перед аудиторией. А скорее всего, она приземлится, ей надо будет много выходить. И это интересно, потому что она единственная не имела высшего образования. Но вот перед аудиторией выступала хорошо. Вот вам навыки публичных выступлений. А вы говорите, это все не ценится. Еще как ценится. Чертов вспоминал. Командирами кораблей утвердили майора Быковского и младшего лейтенанта Терешкову. Не обошлось и без мужских, не подлежащих звукозаписи комментариев. Ты смотри, как расцвела Терешкова. Еще год назад была незаметной девчонкой, а теперь настоящая кинозвезда, сказал сидевший рядом со мной Исаев, конструктор ракетных двигателей. Слетает, еще не то будет, ответил я. И мы оба постучали по деревянным стульям. Взлет немного отложили, перенесли на определенное время, и вот на этот период ожидания женский отряд вместе с мужем Пономарёвой отправили в отпуск. Ну, не в отпуск, как бы, приехали в санаторий, а там был какой-то среднеазиатский начальник. И он подумал, что это какой-то среднеазиатский бейс с своим гаремом. И он, значит, на Терешкову глаз положил и предлагает, там передает через своих, скажите, я что хочешь дам, какие деньги дам, все, что хочешь, хочу ее купить.
9: Да ладно. Купить.
7: Там пришло, да, ну потому что у них там, как бы, он был уверен, что это 4 его жена, это были просто, ну, как бы, 4 отряд, да. Ему объяснили, что нет, не надо. А он подумал, что это просто отказ. Но у них уважение в этом отказе такое. Если отказал, то нет, я настаивать не буду. Но уехал в абсолютной уверенности, что это вот такой небольшой маленький гарем. В общем, пытались ее купить, но купить не получилось. Особым вопросом вставало объявлять о том, что Терешкова офицер, или не объявлять. Почему? Потому что важно было продемонстрировать, что у нас теперь не только военные могут летать, но еще какие-то простые люди. Ей дали офицерское звание, она была младшим лейтенантом. Но стали думать, а как поступить, вот заявлять или нет. Ну и тогда решили не скрывать и не заявлять. Но потом, правда, им сказали, говорите смело, ничего страшного такого нет. Ну и, естественно, вопрос стоял вот как раз над тем, когда запускать женский корабль. Вот решили запускать через 5 суток после полета мужского. Старт пришлось отложить, была очень повышенная активность солнца, и Королёв зашел к девушкам и шутливо спросил Терешкова, ну что, завтра не закричишь, мама, как бы от страха? Но все понимали, что никто, конечно, не дрогнет. Но Терешкова тем временем готовилась, она заполняла журнал, что там писала, писала письма комсомольцам, борцам за мир, всем. И это интересно, Терешкова ведь написала письмо своей матери, но мать не знала о том, что она в летном отряде, она скрывала, не хотела. Да-да-да, она держала это в тайне, она написала письмо, и ей матери соседи рассказали. Они просто пришли и говорят, там же Валька твоя, ну, уже после того, как признали, Валька своя слетала. Она была просто, ну, как бы не верила, да как так? Ну, просто не хотела расстраивать, что там, в общем...
9: В случае чего,
7: да. Интересная история была с перекрашиванием в волос. Так. Ну, они же девушки, им разрешили вызвать парикмахера и, значит, перекраситься в цвет волос. И они перекрасились, но не учли, что их перед этим отфотографировали, и все фотографии уже отдали в издание.
9: А фотки другие,
7: они с другим цветом волос. Что делать? Ну, в общем, решили срочно их обратно перекрашивать. В общем, они в итоге скоротали время за 2 дня
9: туда-сюда
7: 2 раза перекрасились. Все мы знаем фразу Гагарина, фразу «поехали», эти знаменитые слова Гагарина, но у Терешковой тоже была своя фраза. Так. Она произнесла фразу «Эй, небо, сними шляпу». И это интересно, да, что, как Терешкова сама вспоминает, как только Королёв дал команду пуск, пошла ракета, она говорит, такое состояние было, я еще не видела Земли, но я понимала, что уже что-то происходит, и я крикнула ей, небо, сними шляпу, я к тебе иду. А это же цитата из Маяковского, эй, вы, небо, снимите шляпу, я иду, глухо вселенная спит, положив на лапу с клещами звезд огромное ухо. Ну, это из Маяковского, из «Облака в штанах», а здесь, естественно, как-то, ну, вот, отыграно это...
9: Ну, шляпа в хорошем смысле.
7: Да, конечно, да, конечно. Да, да. 48 оборотов вокруг Земли совершает Терешкова, провела на орбите почти трое суток, но стала первым человеком, который без специальной, вот вы говорите, без специальной летной подготовки была отправлена туда. Я думаю, что когда просто речь идет о какой-то специальной подготовке первых космонавтов, конечно, говорится о чем-то невероятном, многовечном, потому что огромный пласт неизвестности давил очень, и нужно было учесть все.
9: Слушайте, я как-то разговаривал попроще с космонавтом,
7: да,
9: с опытным, да, и говорю, слушайте, а вот тоже он начинал как истребитель и попал в летный отряд, вот в наши дни сейчас летает. Я говорю, слушайте, а чего было самого неожиданного, вот когда все-таки первый раз-то туда поднялись? Ну, в какой момент ощущения? Говорит, да нет, говорит, перегрузки у нас на истребителе, в принципе, сопоставимы, да, то есть вот когда он маневрирует, там все это похоже. Я говорю, а что удивило? А удивило, говорит, потому что мы же знаем, вот любой человек, который фотографирует, да, на свой там телефон или на фотоаппарат, он понимает, что когда ты фотографируешь огромный объем, он сплющивается, да, на снимке. Нет такого масштаба. И он говорит, самое удивительное, это вот вид на Землю оттуда. Мы же много этих видеокадров знаем, да, вот шарик такой, там города светятся, какие-то циклоны, там океаны, да, но говорит, но когда ты видишь это своими глазами, ни одна фотография не может передать, какой масштаб огромный, говорит, какая это махина огромная. Фотка, к сожалению, скрадывает. Вот это самое потрясающее впечатление.
7: Да, но вот в тот момент, когда Терешкова могла наслаждаться удаляющейся Землей в иллюминатор, ее связали по радиосвязи с Хрущевым. Хрущев уточнил, можно ли называть вас Валя. И сказал довольно такие слова. Вот что он сказал. Мы сегодня, вы знаете, обедали дома, и у меня очень много было женщин за обедом. Невозможно даже к ним подойти. Все ходят с повышенным настроением, все такие радостные. Ворошилов даже мне позвонил. Помнишь, говорит, я всегда на всех приемах провозглашаю тост за женщин. Вот теперь ты видишь, что женщины-то делают. В общем, какая-то была гордость за женщин, за то, что женщины могли. И Хрущев об этом сообщил Терешковой лично.
9: Друзья мои, новости середины часа, затем обзор спортивных событий, и мы вновь в студии с Александром. Будьте с нами.
0: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова». Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Нужно любить дело, в котором вы можете быть живым. И вот когда ваше дело, в котором вы живой, становится вашей работой, это вы попали 100%. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
10: Так говорит «Маяк».
11: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф».
12: Как применяются торговые роботы в сфере инвестиций? Будем разбираться вместе. Присоединяйтесь к эфиру «Искусственный интеллект против здравого смысла». Кто сегодня инвестирует успешнее, человек или алгоритм? В утреннем шоу «Стиллавин и его друзья». В среду, 20 мая, с 19.00. 9 до 10 утра мы пригласили в студию Юлию Савину, эксперта управляющей компании «Финам Менеджмент». Поговорим о том, как новые технологии используют на бирже. Разберемся, может ли частный инвестор пользоваться такими технологиями и почему здравый смысл необходим, даже когда все решают алгоритмы и скорость. Включайте «Маяк». Будет интересно.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.com.
15: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Владимир Путин в преддверии официального визита в Китай обратился к гражданам КНР с видеопосланием, отметив беспрецедентный уровень отношений двух стран. Товарооборот давно превысил отметку в 200 миллиардов долларов, а взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Введение безвиза способствовало не только деловым и туристическим обменам, но и налаживанию контактов между россиянами и китайцами, отметил президент.
2: Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. После успешного проведения перекрестных годов культуры в январе стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования, ставшие уже 10-м подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве. Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран. Поэтому мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая.
0: Путин подчеркнул, что наши страны не дружат против кого-либо, работают на дело мира и всеобщего процветания. Тесная стратегическая связка России и Китая играет стабилизирующую роль на мировой арене. Более того, как и подчеркнул президент, Россия и Китай поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Этот визит приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Российские спецслужбы пресекли серию диверсий на объекте Минобороны. Взрывы готовили двое приезжих из ближнего зарубежья. Как сообщили в ФСБ, агенты прибыли в Воронежскую область по заданию украинских спецслужб. В задачу входило подорвать начиненные взрывчаткой FPV-дроны. Преступникам удалось совершить один подрыв на территории воинской части. В ходе подготовки второго их задержали. В отношении украинских агентов возбуждены уголовные дела. Диверсанты находятся под стражей. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сравнил с моськой из басни Крылова главу МИДа Литвы Кистудиса Будриса, который призвал НАТО напасть на Калининград. Свой пост политик сопроводил изображение маленькой лысой собачки с хохолком на голове. Самолет Ан-2, на борту которого находились 8 человек, совершил аварийную посадку в Якутии, сообщили в управлении МЧС по региону. Воздушное судно вылетело из теплого ключа, и командир принял решение о возвращении в аэропорт вылета, после чего на связь не выходил. После аварийной посадки поступило сообщение о координатах воздушного судна. Также стало известно, что пассажиры сами вышли из леса в сторону теплого ключа.
3: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте, защитник Лукас Фасон продлит контракт с московским футбольным «Локомотивом». Об этом заявил «Спортэкспрессу» председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных. 24-летний бразилец выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. Московский баскетбольный ЦСКА обыграл краснодарский «Локомотив Кубань» со счетом 181 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, вернул себе преимущество площадки. Подробности в материале Виталия Павлова.
4: Перед третьим матчем между «Локомотивом Кубань» и ЦСКА в Краснодаре защитник хозяев Всеволод Ищенко получил награду лучшему молодому игроку регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Стартовая четверть игры показала же, что будет борьба. Однако во второй десятиминутке армейцы совершили рывок 13-0. Главным героем у ЦСКА стал Каспер Уэйр, реализовавший 3 дальних броска и набравший 21 очко за 12 минут на паркете. Перед второй половиной у москвичей было уже серьезное преимущество 54-30. 35. В третьей четверти, однако, «Локомотив» взвинтил темп и нашел опции в атаке. Хозяева в итоге забрали 10-минутку со счетом 28-21 и явно возродили интригу в матче. Но дальше Мело Тримбл включился на полную катушку. Лидер ЦСКА попадал с невероятной легкостью. Он увеличил отрыв с плюс 13 до плюс 19 за полминуты. С этого момента армейцы уже контролировали развитие событий на площадке. У «Локомотива Кубань» снова возникли трудности с трехочковыми. Краснодарцы реализовали только 3 дальних броска из 16 в этом матче. А ЦСКА попал издали 14 раз с 48% точностью и выиграл 181. Счет в серии стал 2-1 в пользу москвичей, которые благодаря этой победе вернули себе преимущество площадки.
3: Россиянин гарантированно станет обладателем Кубка Стэнли в 11-м сезоне Национальной хоккейной лиги подряд. Это стало известно после того, как Монреаль Канадиенс обыграл Баффало Сейберс со счетом 3-2 в овертайме 7-го матча 2-го раунда плей-офф НХЛ. В финале Восточной конференции соперником Монреаля, за который выступает российский нападающий Ван Демидов, станет Каролина Харрикейнс, в составе которой играют вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников. На западе финалиста Кубка Стэнли определят Колорадо Эвеланш, форвардов Валерия Нечушкина и Захара Бардакова, и Вегас Голден Найтс, чьи цвета защищают нападающие Иван Барбашов и Павел Дорофеев. Серб Алекс Брджович назначен главным тренером мужского волейбольного клуба Оренбуржье в сезоне 2026-2027. Об этом сообщает пресс-служба команды. Антон Вольвич, который ранее возглавлял клуб, займет должность старшего тренера. Астраханочка взяла верх над Тольяттинской Ладой со счетом 31-20 во втором матче серии за третье место чемпионата России по гандболу среди женских команд. В серии до 3 побед теперь равенство 1-1. Следующий матч пройдет в среду в Астрахани. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Программы официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг Тяньцзинь». «Рокс Адамас». Скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор».
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
6: На платформе смотрим.
7: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
8: Тут человек на берегу мертвый.
9: Мог ему кто-то смерти желать?
6: Вопросы без ответа.
9: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
6: Подозрение без алиби.
8: В кустах было какое-то существо.
9: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
8: Ты не виновата. Я тебе верю.
6: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе смотрим. Категория 16+.

0: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
1: Итак, Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций. Первая женщина в космосе. Советская женщина. Русская женщина Валентина Терешкова.
2: Терешкова летала трое суток. И если говорить о том, что первые сутки прошли более-менее спокойно и все было нормально, то вторые и третьи сутки Терешковой пришлось непросто.
1: Так.
2: Ей было по-настоящему тяжело, и специалисты заметили, что на вторые сутки ее ответы не очень четкие. Отвечает как-то спутанно, с паузами, какие-то есть провалы. В общем, как-то они в этот момент обратили на это внимание.
1: Потому что они ей поспать не давали, что ли?
2: Нет, как поспать давали. Одно из научных задач, ну там был план полетный, одно из научных задач этого полета было выяснить, как космическая среда влияет на человеческий организм в непривычных условиях. И тут особенно важно было сравнить, как влияет на мужской и на женский организм, насколько женский организм как бы хуже, может быть, воспринимает такие полеты. Терешкова выполняла полностью план полета, вручную ориентировала с Восток-6, регулировала микроклимат, сама проводила эксперименты, но вот на второй день, по ее словам, у нее появилась ноющая боль в правой голени, потому что первая она вообще практически не чувствовала скафандр, а тут у нее заболела голень, и она не проходила почти до самой посадки. Плюс ко всему ее тошнило, она не могла есть космическую еду из-за плохого самочувствия, она даже часть заданий полетных не выполнила.
1: А специалисты в итоге выяснили, в чем была причина-то вот этих ощущений?
2: Я думаю, что на тот момент такого четкого заключения не было, потому что это первый раз уже. Потом, видите, она летела без какой-то особой подготовки. Возможно, может быть, этой подготовки как раз и не досчиталось. Ну, а перегрузки, которые испытывали на тех кораблях, они все-таки, наверное, были еще экстраординарными. И, ну, и вообще понимание того, как в этом пространстве находиться, как себя вести, было не окончательно. То есть, в целом, я уверен, что сейчас полеты проходят значительно комфортнее, и можно, ну, что-то регулировать. Здесь очень четкий план, но вот видите, может быть, скафандр давил, может быть, с чем-то это было связано. Что еще произошло в полете, это было важно, что была внештатная ситуация, и из-за солнечных вспышек атмосфера, как говорят космонавты, немножко разбухла, и корабль начал тормозиться чуть быстрее, чем планировалось.
1: То есть граница кислорода поднялась, да?
2: Да. И госкомиссия решила сажать Быковского на 82-м витке, а Терешкова на 49-м. То есть, как бы, получается, что раньше. Каманин несколько раз перед посадкой разговаривает с Терешковой по связи. Было видно, по его словам, что она очень устала, потому что по разговору ей было тяжело, но при этом она не признавалась в этом. Он говорит, в какой-то момент мы слышим, она не отвечает. Мы думаем, ну какая-то внештатная ситуация. Включаем видеокамеру и видим, что она просто спит. Она просто от усталости рухнула в сон. Мы разбудили ее, поговорили с ней еще, поговорили о предстоящей посадке, о ручной ориентации. Она сказала, я все сделаю утром, я все как бы все сделаю, не переживайте. Но связь держала хорошо, но при этом действительно усталость была. Интересно, что даже когда они там проверяли вот это вот ручное управление, она должна была подтвердить, она допустила несколько ошибок, они понимали, что она допускает ошибки, и они спокойно еще раз с ней проговорили все это, повторили, объяснили ей важность этого момента, что если ей придется вручную сажать,

0: перенастройке координат. Координаты перенастроили. И когда Терешкова приземлилась, к ней пришел Королев и попросил ее никому об этом не рассказывать. Ну, просто не говорить. Сказал, ну, конечно, вообще не палить контору. Да-да-да, разговоров не будет. Ну, и как бы дальше было все. Посадка была мягкой. 19 июня на 45-м витке Гагарин лично диктует Терешковой инструкцию, как сойти с орбиты. Это тоже, знаете, такая тонкая нитка, такая преемственность есть, да, когда один, который был первым, передает какой-то. В общем, она на 47-м витке за 20 минут полностью ориентирует корабль для посадки по всем трем осям, все четко, сообщает о срабатывании тормозной двигательной установки, но ее сообщение почему-то не слышат. Никто же не знает, что с кораблем происходит, в общем, заволновались, но при этом видят, что «Восток» все делает по графику и как бы четко, ну, а потом уже и связь вернулась, все от нее услышали, начался нормальный спуск. На высоте 7 километров катапультировались успешно, ну, и еще в свободно 3 километра Терешков упадал, потому что только на 4 километрах он открылся. Приземлилась она в Алтайском крае. По ее воспоминаниям, когда она катапультировалась, видела внизу озеро. Я подумал, вот надо было женщине первой, значит, вот полететь, так еще и в воду. Но ветер был сильный, ее сносило, и сносило довольно долго. И вот ее цитата, она потом рассказывала: парашют неуправляемый, купол большой, лямки и стропы довольно длинные, и тебя несет по воле ветра. Пришлось постоять на голове, потом все-таки парашют отошел, и на носу появился хороший синяк. А во время катапультирования Терешкова ударилась головой о шлем, и у нее на щеке и на виске появился большой синяк. Говорят, что была такая уставшая, почти без сознания, ее тут же срочно отправили в госпиталь, но фотография же нужна была, вот эта постановочная фотография, как открывают капсуль, которая не настоящая. Ее потом через какое-то время привезли и сделали постановочный ролик для кинохроники. Посадили в спускаемый аппарат, привезли статистов, отобрали крышку, а там улыбающаяся Терешкова.
1: То есть народу рассказывали, что она не на парашюте.
0: Нет, так и про Гагарина точно так же рассказывали. Мы же говорили с вами об этом, долгое время об этом не говорили. Это уже потом стало понятно, что, ну, во-первых, и так можно садиться, и в целом катапультирование не нужно. Через несколько дней Терешкова получает выговор. А за что получает выговор? За то, что когда она приземлилась и встретилась с местными жителями, она им раздала космические пайки в подарок по доброте душевной.
1: Борщ.
0: Сама поела местной еды, потому что хотела, видимо, есть. Не дуром, да, видишь, там тошнило, есть не могла. А все это, понимаете, должно было стать материалом для работы специалистов. Они должны были изучать и ее микрофлору, и, значит, как еда себя там вела, что с ней произошло. То есть любая вещь, привезенная из космоса, это было объектом для исследования.
1: И в том числе микрофлора.
0: Конечно, конечно. Она, в общем,
1: спутала карты.
0: Спуталась. И еще там у нее не было сил бортовой журнал вести. Она прилетела, как отличница, поняла, что бортовой журнал не заполнил. Начала дозаполнять, в общем, что-то. Ее об этом узнали. Королев, когда узнал, просто в бешенстве был. Но, видимо, у них там была сделка, она о чем-то молчала,
1: а он о своем
0: молчал. Да. Салфетки гигиенические, говорила она, плохо смочены и очень малы. Нужно что-то иметь для чистки зубов. Лунное освещение Земли и облачности очень красивые. Хлеб очень сухой, я его не ела. Хотелось черного хлеба, картошки и лука. Вода холодная и приятная. Соки и котлеты понравились. Меня один раз стошнило, но это не из-за пищи, а из-за вестибулярного расстройства. Вот видно сразу женщина, да? То есть как бы по-бытовому, по-простому, как хозяйка вот рассказала, что переживала. По мнению специалистов, вот именно на основе полета Терешковой стало понятно, что женский организм к безвоздушному пространству практически не адаптирован. Потому что, когда взяли анализы и замерили количество кальция в ее организме, стало понятно, что у мужчин кальций в организме восстанавливается за 10-12 дней, а Терешкова около месяца не могла встать после полета с кровати.
1: Серьезно?
0: Так ей было тяжело. Да. И кости стали хрупкими, ломались от небольшой нагрузки, и нередко возникали кровотечения.
1: То есть, погоди, за трое суток в космосе вымало кальций?
0: Вот так вот, было с Терешковой.
1: Друзья мои, короткая реклама, и мы продолжим наш разговор. Оставайтесь.
2: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова». Маяк.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM.

0: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Последние звонки в череповецких школах пройдут 26 мая. В этом году они прозвучат для 1500 11-классников. С 1 июня выпускники начнут сдавать ЕГЭ. В первый день лета пройдут экзамены по химии, истории и литературе. Добавим, 25 июня в Ледовом дворце пройдет городской бал выпускников. Вологодский государственный университет будет сотрудничать с Российским футбольным союзом. Образовательный модуль «Футбольное судейство» подразумевает подготовку на базе университетского спортивного клуба, футбольных арбитров, педагогов по развитию футбола в школах, специалистов по администрированию и стратегическому планированию в сфере футбола, а также организаторов любительских соревнований. В рамках партнерства планируются научные исследования в области спортивной подготовки, психологии спорта и факторов повышения результативности спортсменов. 20 мая жители области смогут бесплатно сходить в музей. Акция традиционно проходит в третью среду месяца. Гостей ждут в Вологодском музее-заповеднике и его филиалах, в областной картинной галерее и учреждениях культуры во всех муниципалитетах. Также в эту среду к акции присоединится ботанический сад «Ботаника» в Вологде. Для получения бесплатного билета нужно предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий прописку на территории области. Школа провинциальной фотографии завершает работу в Вологде. На заключительной встрече 19 мая участники обсудят, как выбирать тему для съемки. Занятие проводит член Союза фотохудожников России Михаил Трапезников. В июле участников ждет итоговая выставка. Занятие состоится сегодня в 18:00 в областной научной библиотеке. Творческая встреча с заслуженной артисткой России Валентиной Бурбо пройдет в Вологде. Мероприятие состоится 24 мая в 15:00 в Доме актера. Валентина Бурбо – единственная из основателей театра юного зрителя, кто остается на сцене с самого открытия. На встрече зрители смогут пообщаться с артисткой и услышать ее рассказы о театральной жизни, о ярких моментах, закулисных историях и пути, пройденном вместе с театром. Мероприятие бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Концерт «Дирижерские дебюты» вновь пройдет в Вологде. В областной библиотеке выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов, студенты и выпускники областного колледжа искусств. В программе хоровая музыка русских и зарубежных композиторов, а также популярные советские песни и обработки русских народных песен. Мероприятие пройдет 22 мая в конференц-зале Вологодской областной универсальной научной библиотеки. Начало 18:00, вход свободный. Форум креативных индустрий «Перекрестки» пройдет в Вологде. Для участников подготовили лекции, разборы реальных проектов и практические инструменты по нескольким направлениям – музыка, арт-индустрия, мода, текстиль, отдых и развлечения, архитектура, урбанистика, а также народные промыслы и ремесла. Мероприятие пройдет 29 мая в креативном пространстве «Салют молодежь» и культурном центре «Гуманист». Вход свободный по предварительной регистрации.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня днем ясно, без осадков, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции? Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем сообщение последних минут от службы внешней разведки. Командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. ВСУ планирует запускать БПЛА в сторону Российской Федерации с территории стран Балтии, что сократит время подлета и повысит эффективность террористических атак, отметили в СВР. Режим Зеленского нацелен всеми силами демонстрировать своим покровителям в Европе сохранение боевого потенциала ВСУ. Рига опасается ответ на удар Москвы, но киевские власти убеждают Латвию, что точное место запуска БПЛА определить будет невозможно. Координаты центров принятия решений на территории Латвии хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от возмездия, подчеркнули в службе внешней разведки. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее, активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, поощряют межчеловеческое общение. Об этом заявил Владимир Путин в видеопослании гражданам КНР в преддверии своего визита в Китай. Президент России отметил беспрецедентный уровень отношений между двумя странами.
2: Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важное, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
1: Визит Владимира Путина в Китай начнется сегодня. В Пекине сейчас работает корреспондент информационной службы «Вести» Александр Христенко.
3: Пекин готовится к визиту российского президента. Он прибудет в столицу КНР сегодня вечером. Известно, что по этому случаю в аэропорту пройдет торжественная церемония встречи, организованная министром иностранных дел Китая Ван И. 20 мая визит официально начнется с торжественной встречи с председателем КНР на площади перед Домом народных собраний. Переговоры пройдут в различных форматах, в том числе традиционное чаепитие лидеров практически с глазу на глаз и общение в широком формате с участием делегаций. Наша уже прибывает в Пекин. Возле гостиницы машины с номерами российского посольства. Из Москвы самый представительный состав. Помощники президента, вице-премьеры, министры, руководители регионов, главы госкорпораций, банкиры. А по результатам должен быть подписан увесистый пакет из примерно 40 документов. Среди ключевых – совместная декларация лидеров об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа. К слову, впервые визиты президента России и США практически совпали по времени. Только что в Китае был Трамп. Но взаимосвязи здесь нет. У Москвы и Пекина своя повестка. Еще один стабилизирующий фактор – энергетическое сотрудничество России и Китая. В разгар кризиса на Ближнем Востоке и глобального дефицита топлива поставки российских энергоносителей удалось значительно нарастить. Объемы, проданные в Китай нефти за первый квартал, выросли на 35%. Традиционное сотрудничество и в области атомной энергетики. Экономика – вообще прочная основа отношений двух стран.
4: Россия и Китай все ближе и ближе друг к другу. В прошлом году рекордные 2,5 миллиона туристических поездок совершили наши путешественники в Китай. Лидером направления является курорт Хайнань, но и материковый Китай привлекает все больше внимания. Все чаще здесь, на ступенях Великой Китайской стены, можно услышать русскую речь. Росту турпотока, конечно, способствовала отмена виз.
3: Александр Христенко, Вести, Китай.
1: Вооруженные силы России с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Как сообщили в Минобороны России, к учениям будет привлечено более 64 тысяч военных, 7 800 единиц вооружений, военной и специальной техники, в том числе более 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 ракетных подлодок стратегического назначения. Как отметили в Минобороны, в учениях участвуют ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Самолет Ан-2, на борту которого находились 8 человек, совершил аварийную посадку в Якутии, сообщили в МЧС. Воздушное судно вылетело из Теплого Ключа, и командир принял решение о возвращении в аэропорт вылета, после чего на связь не выходил. После аварийной посадки поступило сообщение о координатах Ан-2. Также стало известно, что пассажиры сами вышли из леса в сторону Теплого Ключа. Стали известны некоторые новые подробности. Заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Самолет принадлежит авиакомпании «Миан». Об этом сообщили в прокуратуре. Также известно, что самолет получил повреждения, возникло возгорание. Сегодня, как и в последующие два дня, в Москве опять будет около 30. Возможны новые температурные рекорды. В выходные не обойдется без очаговых дождей, сообщили в центре ФОБОС. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня тоже жарко, без осадков, 28-30 градусов. В Москве небольшая облачность, осадков синоптики не обещают. Воздух раскалится до 30-32 градусов.

0: это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план, понятные решения, без страха и мифов.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
0: Маяк. Физики и лирики.

0: Все слышно, да? Микрофоны включены. Приветствует ваше шоу «Физики и лирики». И с этой песни мы не просто так начали наш час. Это редкий случай. Но сегодня мы будем в начале часа говорить о музыке. И эта музыка конкретная. Ума Турман, да, прозвучала? Девушка Прасковья, под Москвой. Я... Кивает мне Андрей Олегович.
1: Здравствуйте.
0: Мой сведущий. И хотела представить нашего гостя, гостя нашей студии. Так редко сейчас люди приходят кому-то. Это Антоха МС. Антох.
2: Good morning, people. How listen to me? Говорит Антоха МС.
0: Вот. Ты понимаешь, но я тебя не просто так спросила за эфиром, сколько тебе лет. Мне удобно тебя Антохой называть? Я тебя видела 10 лет назад последний раз. Ты был ребенком.
2: Ага. Блин, ну что ж.
0: А как, Антон, может, и Михайлович?
2: Да не-не-не-не, Антоха все-таки, Антоха МС, everybody. Я все же в этом духе, я думаю, что
0: вот,
2: да.
0: Ты знаешь, вот я просто дружу с Рыжим Иванушкой, ага. И вот он уже не просто Рыжий, он уже, мы его как-то называем, ну,
1: по отчеству,
0: Андрей,
1: по имени, отчеству.
0: Да, Григорьев Аполлонов.
2: Увы, те 10 лет, которые прошли с того момента, как мы виделись, да. Я думаю, что они пока меня в эти оковы не вгоняют.
0: Да? Вот,
2: так что я открыт.
0: Смотрите, наш проект, мы его снимаем и видеоверсию, и эфирный. Идет, и мы говорим о песнях, каверах, да, которые себе люди позволяют или им разрешают, или есть какое-то такое настроение. Поэтому мы поговорим о твоем исполнении песни Прасковья. А оригинал вышел в 2004-м. Сейчас какой год?
1: 26-й, по-моему.
0: Вот, это очень тоже давно. А как тебе в голову такое вообще пришло?
2: С детства мечтал сделать что-то подобное. Следил за папиными дочками. От начала первой серии до последней.
0: Ага.
2: Вот, и всегда был впечатлен песней Умы Турман. И, конечно же, песня Прасковья «В сердце в моем», как ДНК, как просто вторая, третья рука. Если с этим, когда мне предложили подобное, я, конечно, согласился и сказал: ребята, потрачу все свое время, отменяю все концерты. Все переезды,
0: да что
2: всю
0: это?
2: Работу.
0: Слушай, у него нос растет, он, по-моему, как Буратино из мультика.
2: Не сплю, не ем. Вот, и в итоге, как, а вы как хотели. Если бы я таким образом не работал бы, то я бы здесь, наверное, не оказался. Каверов очень большое количество.
0: Конечно.
2: И только единицы доходят до радиостанции «Маяк».
0: Тогда можно мы сделаем кавер на песню «Если бабки на исходе»? Потому что это реально так.
2: Ой-ой-ой. Ну, это уже
0: и не
2: немножко...
0: только у меня, что удивительно.
2: Это горькая песня. Спасибо большое. Ну да, в общем, было
0: время. А какой это год был?
2: Это было, ну, наверное... 17-й,
0: а
2: наверное.
0: Клип ты на этом грузовике, эти ведешь баклажаны. Да, прекрасный трек, ребята, отличная коллаборация. Ну, ты знаешь, для порядка, если люди делают каверы, то авторские права, вы должны были как-то договориться, кому это нужнее, или просто, ну, по приколу, потому что, правда, так бывает.
2: Я думаю, что братья Крестовские настолько творческие люди, что...
0: Насколько?
2: Супер открытые в этом вопросе и дают, прямо, можно сказать, карт-бланш для артистов, чтобы они экспериментировали и делали все, что только возможно с их песнями.
1: Слушай, а фидбэк у тебя был какой-то от...
2: От братьев?
1: Да, они слышали.
2: Ой, слушай, я вот в шоке от того, что... Наверное, опять же, я очень ответственно подошел к этой работе и переживал, что испорчу песню, потому что кавер — это все-таки дело такое тонкое. Я уже много на эти грабли наступал, и постоянно ты хочешь что-то сделать подобное, а в итоге получается какая-то кислота, которая вообще небо и земля.
0: Угу.
2: Вот, в этот раз я такой подумал: ну ладно, что ж, я не играю на гитаре, ну начну играть. Вот, начал играть на гитаре. И, собственно, все вариации, которые я делал, я им отправлял, они говорили: класс, супер! Это то, что надо. В итоге я перебрал большое количество версий композиции. В итоге, вот, в общем, был фидбэк, и фидбэк был всегда какой-то очень позитивный. И это меня очень сильно смущало. Я когда
1: смущало, вот, не воодушевляло?
2: Я очень не люблю, когда работа идет, и мы все говорим: это супер,
0: это
2: залетит.
0: Это значит, знаешь, ну это... Мол...
2: Ты думаешь, ну, ребят, ну, что-то как-то преждевременно вы радуетесь тому, что мы получаем. Вот, и в итоге, да, но... В общем,
0: но несколько версий есть, да, твоих? Или это вы в одну приняли уже, вот
2: нет,
0: это финальное?
2: Нет, нет, увы, мне пришлось попотеть, и я, да, там экспериментировал
0: довольно много. Дожал.
2: Да, дожал. Вот, собственно, гитара была в итоге финальным таким элементом. Я понял, что нет, то, что я пытаюсь сделать, надо вот именно в их инструментарии что-то пытаться сделать.
1: А как ты понял, что вот это финальная версия, что вот все надо останавливаться?
0: Мы сейчас послушаем, это мы нагнетаем обстановку.
1: Да, ну, не пробовать еще.
2: Не, ну, конечно же, Я вообще в шоке от того, что на самом деле песня-то в исходной варианте кавера. Она довольно-таки позитивная, жизнерадостная. Mm-hmm. А я привнес в нее очень тоскливую и грустную ноту.
0: Бабки на исходе вот, такие, да?
2: Ну да, и самое главное, что в действительности тоже можно прислушаться, тема-то песни тоже горькая. Там,
0: она снова одна, я ее
2: снова одна, да, там любовь свою распять, вообще прям тоска конкретная, вот. И в итоге в моей версии грусти ну просто очень много, а в предыдущих версиях, которые я делал, там зашкаливающая была грусть. Я добавлял там всякие скрипки, органы, я думаю, ну все, это какой-то хоспел. Да. И вот, и, собственно, исходя из этого, гитара мне показалась самый такой душевный, лиричный инструмент, который хорошо передает эту песню. Вот, вот такие вот у меня были пути.
0: А вот смотри, если Ума Турман, они, в принципе, у них много детей, семей, я так поняла, опыт большой, они прекрасные люди, я с ним приятельствую, я их видела, по-моему, правда, тоже год назад на день рождения у Мишки Венгерова, нашего друга общего. И я понимаю, что они могли и серьезно выслушать, да, твою версию, и ну, в конце концов, да, они приняли. А вот слушатели, какой-то был фидбэк, когда ты это все вывалил в сеть? Или куда ты это все?
2: Вывалил в сеть. О, ну, мы вообще это все преподносили порционно. И говорили, ребята, сейчас ждите, мы постараемся вас не огорчить, а удивить. Угу. О, и исходя из этого, люди были готовы отчасти. А, конечно же, как обычно, люди разделились на два, на две половинки. Ага. Одна сказала, это великолепно, это то, что мы хотели. Угу. А кто-то сказал, о боже, верните, мужчина, пожалуйста, мне 2000 год обратно. А, самое удивительное, что в моей версии есть некая нотка восточного такого звучания. Угу. И это, конечно же, удивительно.
0: Мы сейчас послушаем. Ты знаешь, вот последний вопрос перед тем, как мы уже ситуацию накалили.
2: Жмем кнопку play.
0: Да, знаешь, вопрос, вот ты говоришь нулевые. Вопрос вот, а почему сейчас все ностальгируют по нулевым? Беззаботные годы, молодость. Ну, это я тебе подсказываю по-бабски так чисто.
2: Ага.
0: У тебя, может, твоя своя...
2: У меня вот приятель знакомый мне говорит, цикличная история, вот это вот все там 10 лет проходит, все... опять вот эта вот эпоха возвращается, и мне кажется, что, наверное, все-таки в этом есть какая-то нотка правды, что прошло очень много времени, и мы, конечно же, возвращаемся, назад смотрим, и понимаем, ой-ой-ой-ой-ой, эти папины дочки, эта кнопочка, там, Полина, там, все вот эта вот история, они, получается, были в наших головах так долго, и сейчас, конечно же, это прям в памяти возрастает очень круто.
0: Сейчас заплачу. Мои кнопочки Полине 19 лет 2 дня назад исполнилось.
2: Вот так вот.
0: Что только не бывает. Ну, давай послушаем тогда версию Антоха МС, песня Прасковья, год выпуска 2004 оригинала, а твоя версия как раз 26-й, да?
2: Да.
0: 2020.

0: когда диджеем работала на радио «Максимум» музыкальном, говорила: песня хорошая, но длинная.
1: Да ужас.
0: Ну нет, это просто сейчас в мире, когда все быстро, раз-два, и там какой-то канон 3 минуты 12 секунд, 3:16, наверное. Вот. Мы сейчас приветствуем в студии Антоха МС, и мы как раз выясняем концерты, когда будете выступать. Ты, группа, как вы вообще выступаете? Сколько у вас на сцене?
2: Ой, нас немного на сцене.
0: Ага.
2: Антоха является главным ведущим в этом вопросе. Ага. И, конечно же, главный помощник это компьютер.
0: О, как?
2: Да,
0: а конечно. Труба? Куда ты трубу делал?
2: Конечно же, трубу я никуда не делал, она при мне. Я ее тоже использую. Играю на пианино также одновременно во всей этой истории. И вот последний мой ход, это я стал играть периодически на гитаре. Угу. Так что людям не получится соскучиться. Я передаю виртуозное решение относительно ноутбука,
0: ага,
2: микрофона и всевозможных.
0: То есть остальных. Ты один вообще на сцене?
2: Ну, в большей степени, да, конечно.
0: Ну, а почему? Один. А что кормить этих барабанщиков, басистов?
3: А ты всегда мультиинструменталистом был? Или ты как-то потихоньку к этому приходил?
2: В большей степени, да, я, конечно же, все самостоятельно взял в свои руки и начал собирать все собственноручно. Так что мультиинструменталистом я, в общем, могу себя назвать, но я не настолько, потому что в большей степени сейчас клавиатура и мышка являются суперпередатчиком информации, а инструменты, как гитара и пианино, и все остальные там духовые, они требуют все-таки прям усердного такого рабочего процесса. Вот я на трубе столько отучился и играл, и в итоге не все музыкальные композиции у меня содержат трубу. Тоже возникает вопрос, стоит ли то усердие того, чтобы ты в итоге там это записывал там в каком-то минимальном количестве песен. Все-таки стоит. На концертах это оправдывает себя.
3: То есть духовая секция на концертах, она обязательно, да, по твоему мнению?
0: Или ты ее записываешь?
2: Конечно, вы что?
0: Нет, ну, ты
3: ее вживую, да?
2: Вживая, ну, конечно, прям в сердце, в голову. Там играешь на трубе, все.
0: Да?
2: Потеряешь дар речи, думаешь, продолжайте. Не останавливайтесь, пожалуйста. Это того стоит, конечно. Духовой инструмент класс, супер.
0: Смотри, вопрос вот нам написали слушатели. Если бы вам сейчас дали сыграть один короткий мотив, который объясняет Антоху МС, что бы это был за мотив? Может быть, это цитата из какой-то иностранной песни? Или, может быть, то, что тебя вдохновило когда-то? Вот как Daft Punk, возможно, или Sleaford Mods, они тоже вдвоем выходят в куртках.
3: Или сэмпл, да, какой-то, может.
2: Обалденный вопрос, спасибо человеку, который его задал. Давайте все-таки я попытаюсь его в своей операционной памяти как-то включить.
0: Хочешь?
2: Я надеюсь, что слушатель получит ответ не молниеносно, чуть-чуть попозже, я подумаю.
0: Давай, у тебя есть 2 минуты, у нас, к сожалению, время так быстро пролетело. Я очень хотела отрывок из песни «Бабки на исходе» поставить. Может быть, что-то ты еще такое скажешь, что мы электронику... Ну, я люблю электронику, я всегда ее слушала. Я диджейскую музыку люблю. Но есть люди, которые... Вот гитара, саунд, вот есть такие, знаешь, староверы и вот новая волна.
2: Да.
0: Какая это... перспектива у этого направления?
2: Я думаю, что все будет жить своей жизнью, безусловно, бесспорно, и... Кульбиты будут такие необычные, неожиданные, что представить, откуда это произойдет, с трудом можно определить. И гитарная музыка будет актуальна вечно и всегда, и также электронные инструменты также.
0: Да, так или что... симбиоз, как у Билли Айлиш, помнишь, с братом?
2: Да,
0: они
2: да,
0: сидели вдвоем, комп у него, а она поет, микрофон, ну что еще надо? Главное, талант, идея.
2: Все верно, все верно. Все же, я очень хочу сказать людям, когда у меня концерт.
0: О,
2: а
0: давай,
2: у нас
0: давай,
2: осталось
0: дорогой.
2: 2 минуты.
0: Давай.
2: Ребята, летом этим мы с вами можем встретиться в Москве 5 августа. В Summer Sound.
0: Это на Флакон.
2: Да, это прекрасная площадка, где будет свежий воздух, я надеюсь, отличная погода, прекрасный звук, уединенная атмосфера.
0: Мы к тебе в гримерку пойдем.
2: Да.
0: Автограф брать.
2: Да. И, собственно, исходя из этого, всех жду. Очень хочу предоставить вам хорошую программу. Увы, А, наверное, наоборот, к счастью, не только компьютер будет со мной там, а море гостей и удивительных всевозможных кульбитов.
0: А, ты еще про Питер говорил. А включай Светлану Юрьевну на полминутки, или уже все, у нас реклама.
2: И также Питер 26 июля, не пропустите, в этом году тоже Антоха будет также на открытой площадке, прям полноценный концерт.
0: То есть июль Санкт-Петербург,
2: да, да,
0: да. а август Москва. Москва.
2: Да, и хочется все-таки тоже про Ума Турман сказать хороший момент, то что помимо композиции ее ротации, мы еще исполняли, я исполнял ее на их концерте,
0: ага.
2: Тоже возникает вопрос, ну зачем одну и ту же песню несколько раз исполнять,
0: да,
2: на концерте?
0: В
2: результате
0: уже
2: ребята подошли к этому вопросу творчески, я исполнил, и очень тоже положительный элемент дало это экспериментальной теме.
0: Ну что ж, спасибо,
3: спасибо
0: огромное,
3: спасибо.
0: У нас в гостях был
2: Thank you very much. Good morning, люди.
0: Да, продолжим шоу через несколько минут.
3: Лирики.
2: Все, да, я улетаю.
0: Да.
1: Мне нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
4: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
1: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
5: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев, эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Райклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reklinik.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
7: Новости.
8: В студии Наталья Христова. Россия и Китай вносят весомый вклад в решение общемировых и региональных проблем. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении к китайскому народу в преддверии визита в КНР. По словам президента, наши государства не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания.
9: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
8: Владимир Путин посетит в ближайшие два дня Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Этот визит приурочит 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. В состав российской делегации войдут 5 вице-премьеров, министра федерального правительства, главы нескольких российских регионов, руководители госкорпорации, председатели банков, представители крупного бизнеса. Программа будет насыщенной. Путин прибудет в Пекин сегодня вечером. В аэропорту российского президента встретит министра иностранных дел Китая Ван И. После торжественной церемонии встречи Путин отправится в государственную резиденцию для почетных гостей. Основная программа визита начнется завтра утром. Важнейшим мероприятием станет чаепитие с председателем КНР Си Цзиньпином, рассказал Ушаков. Киев готовит удары по России с территории Латвии. Зеленский таким образом нацелен всеми силами демонстрировать Европе якобы сохранение боевого потенциала ВСУ. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро службы внешней разведки. Именно исходя из этого, командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России, отметили в СВР. По данным службы, Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии. Беспилотники планируется запустить также с территории этих государств. Расчет делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлета до цели и повысит эффективность террористических атак, указали в службе внешней разведки России. Аэролодка опрокинулась на Байкале. 10 человек, включая ребенка, спасены, сообщили в МЧС. Поиски еще 4 человек продолжаются. По данным оперативных служб, лодка могла опрокинуться из-за превышения допустимого числа пассажиров на борту. Воздух в Москве прогрелся до плюс 26 градусов. Еще к 10 часам утра, рассказали в центре ФОБОС. Это на 2 градуса выше, чем было в это время вчера, написал ведущий специалист погодного сервиса Михаил Леус. Он отметил, что сегодня в Москве сохранится малооблачная и сухая погода. Воздух прогреется до плюс 32 градусов. Возможно обновление суточного рекорда тепла. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
8: Ну а сейчас термометры показывают уже плюс 28 градусов. Атмосферное давление составляет 750 миллиметров.
4: Новости спорта.
7: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд на отказ Международной федерации хоккея возвращать россиян на соревнования. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов. В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова будет введена в международный зал славы волейбола. Об этом сообщает пресс-служба организации. Торжественная церемония состоится в США 17 октября. 45-летняя спортсменка завершила карьеру в 2016 году. Авторитетный английский инсайдер Дэвид Арнштейн рассказал о том, что Хосеп Гвардиола по окончании сезона завершит работу в футбольном Манчестер-Сити. Тему продолжит Александр Неценко.
10: Тема потенциального завершения отношений Пепа Гвардиолы и Манчестер-Сити не нова. Она продолжает всплывать на протяжении всего сезона, периодически затухая и разгораясь вновь. Сам испанец выработал для себя качественный ответ на традиционные вопросы. «У меня еще год по контракту с клубом», — отвечает каталонец, что, к слову, правда. Однако, если ранее об уходе Гвардиолы сообщали желтые издания вроде Daily Mail, то к инсайду авторитетного журналиста Sky Sports Дэвида Орнштейна относиться не всерьез не получится. Гвардиола покинет Сити в конце сезона после 10 лет успешной работы. Клуб пока ничего не подтвердил, но не верить повода нет, рассказал в соцсетях Орнштейн. К слову, перед сегодняшним матчем против Бормута на пресс-конференции Гвардиолу снова спросили о его возможном уходе. Каталонец в ответ вздохнул и попросил задать ему следующий вопрос, добавив про год контракта. Несколько дней назад в сети интернет оказалось короткое видео, на котором человек, похожий на Пепа, ходит по полю в окружении 19 трофеев и что-то рассказывает на камеру. Именно столько Гвардиола и завоевал в Сити. Косвенным подтверждением ухода каталонца служит новость о том, что Манчестер спустя много лет покидает два его помощника – тренер по физподготовке и вратарям.
7: Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос и полузащитник команды Луис Энрике в своих соцсетях выразили удовлетворение попаданием в окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира по футболу 2026 года. Состав был объявлен накануне на специальной церемонии. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Бразилии сыграет в группе С с командами Марокко, Гаити и Шотландии. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Афиша на маяке. 19 мая в ДК «Выборгский» в Санкт-Петербурге состоится благотворительный концерт народного артиста России Александра Розенбаума. Мероприятие организовано по инициативе артиста совместно с АНО «Рыбаки и охотники». Аудитория мероприятия – молодежь, 1800 юношей и девушек, включая детей участников специальной военной операции, воспитанников суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также молодежь из социально уязвимых категорий. Основная задача проекта – формирование новой ежегодной традиции взаимодействия деятелей культуры с подрастающим поколением. Организаторы позиционируют концерт как событие года для молодежи, направленное на укрепление патриотических ценностей и социальную поддержку.
1: Театр HD представляет на большом экране комедию положений «Таланты и покойники» в постановке Евгения Писарева со сцены Московского театра имени Пушкина. Спектакль по пьесе Марка Твена о талантливом бедном художнике, сколь изящный, столь и хулиганский яркий фарс. В главной роли Сергей Лазарев. В афише кинотеатров с 24 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 16+.

0: сегодня в составе Митрофанова Маргарита Михайловна. Это я, Лирик.
1: Руку поднял.
0: Да, я за нее.
1: Да-да-да. И я, Андрей Кудряшов. Здрасте.
0: Да, Андрей Олегович, Маргарита Михайловна. И мы приветствуем в эфире Виктора Шишко, иллюзиониста, специального гостя телепроектов «Франция и Италия» и в нашей программе, которая называется «Физики лирики». Виктор, приветствуем вас.
1: Здрасте.
2: Добрый день.
1: Мы сейчас вот с Маргаритой Михайловной спорили, как рассказывать про фокусы по радио. Вот, может, подскажете нам, сделайте какой-нибудь фокус так, чтобы хотя бы мы поняли.
0: Да-да, мы просто...
1: По телевизору еще ладно, да, по видео.
0: А да, но мы как да, популяризаторы той или иной профессии, с большим уважением относимся к вам и знаем ваш там, большой опыт и выступления. Но вот как все-таки так сказать, чтобы всех заинтриговать?
2: Ну, для любого фокуса зрителям нужно доверие, поверить в то, что происходит на самом деле. Поэтому наверняка по радио они... Вряд ли поверят, если мы что-то будем даже имитировать или показывать, или рассказывать, тем более. Поэтому,
0: да, это же не как... по телефону, помните, когда звонят и говорят. Кстати, новость удивительная была, что сейчас отключают воду очень во многих там, ну, домах, да, и теперь звонят мошенники и советуют, говорят, давайте мы вам включим. Ну, то есть надо быть бдительным. Прошу прощения, но это смешно, правда. Да, Виктор, ага.
2: Ну вот именно такие фокусы, конечно, к сожалению, чаще всего и происходят нашими слушателями, когда показывают им разные чудеса, а потом исчезают денежки на картах. Это самый такой, к сожалению, распространенный нынче жанр телефонных мошенников. Поэтому мы будем, думаю, о чем-то позитивном сегодня беседовать.
0: Ну а какие фокусы сейчас вот самые топовые? Вот можно же их примерно, ну не рассказывать, где... Где вы прячете
1: карту,
0: да,
1: или кошелек? Какие, да, современные тренды сейчас вот у иллюзионистов?
2: Ну, любая эпоха накладывает свой отпечаток. И нынче самые популярные фокусники, которые находятся в сети. Пусть вот этот от того, чтобы приобрести реквизит какой-то и стать известным, и стать называться артистом, стал очень короткий, но, конечно, есть здесь негативная тенденция в том плане, что многие ребята молодые ошибочно уже считают себя артистами, состоявшимися, потому как в современных реалиях приобрести какой-то реквизит, если в 19 веке нужно было самостоятельно его изготовить, как минимум, то сейчас, благодаря сети, можно купить его из любой точки мира, и, в общем-то, многие корпорации специализируются именно на том, что они тиражируют большим каким-то объемом те или иные фокусы и продают их с обучением, с рассказом, как это делается.
0: А вот, Виктор, а можно, правда,

0: чаще всего какие-то исчезающие, появляющиеся предметы, свечи, например, платки, которые проходят там через стекло, и что-нибудь в этом духе, кольца. Ну и, разумеется, если брать крупную аппаратуру, то, как вы правильно заметили, это номер с распиливанием человека. Это девушка, которая парит над столом. Вот этот фокус сейчас, наверное, практически у всех моих коллег присутствует, где есть небольшой столик, на который укладывается чаще всего ребенок, и она на небольшое расстояние взлетает в воздух, как бы вот так. Поэтому этот номер прям готовый, приобретают в магазинах, в том числе и в Москве.
1: Я сейчас не буду спрашивать, как вы это делаете.
2: Ну, я это видела. По-моему, я ходила к вашим коллегам, к этим братьям. Братья, как фамилия-то? Мы ходили.
0: Сафроновые.
2: Да. Куда-то мы ездили сейчас.
1: И смотрела, как распиливают девушку?
2: Ну, нет, девочку нет. Она как раз как левитация была, да. То есть она там какой-то был, ну, шкафчик или что-то такое, или какой-то столик. И действительно ребенок взял и полетел. Я еще вспомнила, меня на сцену позвали.
1: Мне страшно, что ты делаешь.
2: Боже мой, я только сейчас об этом вспомнила. Это был такой позор. Я забыла, что я ответила. Я так растерялась. Там было много тысяч людей.
1: А что сейчас больше восторг у публики вызывает? Вот такая масштабная какая-то, масштабные сценические фокусы или микромагия какая-то вот на расстоянии вытянутой руки, вот то, что вот мы в видосиках видим, или какая-то манипуляция ловкая, или все вместе?
0: Самое сильное всегда впечатление производит артист. Если он талантливый, то что бы он ни показывал, он делает это так здорово и так впечатляет зрителей, что они уходят в восторге, даже не предполагают, что это может быть так интересно. И наоборот, когда этот артист не интересен, то, соответственно, получается, что зрители идут, готовы увидеть какой-то даже масштабный проект, и оказывается, что это достаточно скучно. Но как бы там ни было...
2: А ваш хит какой-нибудь, самый такой вот яркий? Вот именно ваша фишка?
0: Моя фишка – это авторские номера, которые мы никогда не приобретаем готовые. Это абсолютно созданные моей командой, моими инженерами, мной разработанные какие-то номера. Например, номер, где исчезают две девушки в вентиляторе. Это вот мы придумали телепроекту на Первом канале. И после этого номер побывал в разных странах мира. И, в общем-то, забавный случай в том, что как-то мы показали этот номер в Италии. И так получилось, что за кулисье, где... хранился этот номер, было видно зрителям, которые присутствовали в студии на записи. И они все ждали, когда же появятся девушки. И на их лицах начал читаться ужас после того, как прошло несколько минут, а девушки так и не появляются, а они все время наблюдают. И вместо того, чтобы смотреть дальнейшее шоу, которое происходит на сцене, они начали пристально взглядываться в аппарат, который стоял за кулисами.
1: Так, а может быть, и в этом смысл этого фокуса, да, чтобы все глядели вот этого аппарата, а вы дальше фокусничали на сцене?
0: Ну, наверное, главный смысл в том, чтобы, как в кино, какие-то эмоции подарить нашим зрителям, которые приходят. Да. Это самое главное, это то, что цепляет всегда, во все времена, именно эмоциональная связь.
1: А сейчас
2: у нас меньше минутки, может быть, вы скажете, вот в ближайшее время вы где-то выступаете, так, чтобы мы вдруг воочию увидели, а то мы все собираемся, но это как-то вот сейчас то-то-то-то.
0: Ну, совсем скоро у нас появится дата выступления в Москве, а пока мы уже обозначили со 2 по 4 января Санкт-Петербург, где у нас будет целых две программы представлены, и для детей, и для семейного просмотра, и взрослая, которая будет весьма такая ужасающая, мистическая для взрослой аудитории.
2: О, как раз, ну, это и до января как раз мы, ну, будем готовиться, но, а вот после небольшой рекламы, у нас пару минут, может быть, как раз расскажете о мистике, которая до сих пор взрослых удивляет. Хотя нам этот мир уже абсолютно понятен, если честно.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. 2 миллиарда рублей господдержки уже перечислены вологодским аграриям. Поддержка предприятий агропромышленного комплекса региона направлена на достижение показателей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, за 4,5 месяца текущего года довели до вологодских аграриев 2 миллиарда рублей, это 57,5% от имеющегося годового лимита. Среди основных направлений субсидирования

0: субсидирование, растениеводство, животноводство, рыбоводство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность. Напомню, всего в 2026 году на поддержку предприятия ПК Вологодской области предусмотрено 3,5 миллиарда рублей. Большую часть направим из бюджета региона. Городки здоровья готовы для принятия вологжан. 30 мая с 9 до 13 часов в сквере Героев СВО жители Вологды могут бесплатно проконсультироваться со специалистами – гериатром, психиатром, дерматологом, врачом по спортивной медицине и медицинской профилактике, а также получить помощь нарколога. Кроме того, посетители смогут измерить давление, уровень глюкозы и холестерина, рост и вес, пройти экспресс-тест на ВИЧ и получить советы по питанию и здоровому образу жизни. Рекомендуется за 2 часа до визита не есть, не пить сладкие напитки и не жевать сладкую жвачку. В Пятигорском округе стартуют межрегиональные специализированные учения по тушению лесных и торфяных пожаров. Как отметил в соцсетях глава региона, в них примут участие лесничество и лесхозы области, специалисты авиалесохраны, МЧС, арендаторы лесных участков и представители регионов Северо-Запада. Добавим, ситуация с пожарами в лесах Вологодской области находится на круглосуточном контроле благодаря 4-уровневой системе мониторинга, патрулированию, включая применение БПЛА. Накануне в Пятигорском округе запустили первый аэростат для наблюдения. На сегодняшний день, несмотря на официальное начало сезона, ни одного лесного пожара в области не зарегистрировано. Более 6 миллионов рублей направят на обновление спортивных зон Вологды. Средства выделены в рамках конкурса для городов вдоль трассы М8 Холмогоры. На них оснастят 4 спортивные площадки, установят уличные тренажеры во дворах и Ковыринском парке, баскетбольные стойки на Беляево, теннисные и шахматные столы на Возрождение. Также на Кремлевской площади появится нестационарный туристско-информационный центр. Ранее по программе развития центра города уже привлекли более 55 миллионов рублей на памятники Шукшину, Гагарину и Беляеву, а также на архитектурную подсветку 5 зданий. Ветераны и семьи участников СВО из Вологодской области отправились в путешествие на поезде-отеле по маршруту по Государевой дороге. Поездка состоялась в рамках социально-патриотического проекта «Своих не бросаем». Гости из Череповца, Вытегорского, Бабаевского и Грязовецкого округов за 3 дня посетили Москву, Санкт-Петербург и Великий Новгород. Увидели Невский проспект, Петергоф, Новгородский Кремль и Софийский собор. Путешествовали на личном трамвайчике и ночевали в комфортабельном поезде. За 3 года в проекте состоялось 52 рейса по 14 направлениям. Участие в них приняли более 11 тысяч человек со всей России.
1: Новости спорта.
0: 120 фигуристов разыграли медали на межрегиональном турнире в Вологодском округе. Соревнования «Победный май» объединили спортсменов из Вологды, Череповца, Сокола, Шексны и Сыктывкара. В программе кандидатов в мастера спорта в призовую тройку вошли Анна Кузьминская, Лия Барышева и Кира Барышева. Вологодские гимнастки выиграли 3 золотые медали на домашнем чемпионате и первенстве Северо-Запада. В турнире по эстетической гимнастике за награды боролось около 340 спортсменок из 8 регионов страны. Коллектив «Авита Аллегра» стал лучшим в возрастной категории от 10 до 12 лет. Гимнастки «Авита Прима» завоевали золото в категории до 14 лет, а команда «Авита Ария» показала первый результат среди девушек старше 16 лет.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 31 градуса. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении в преддверии визита в КНР. В Пекин президент прибудет уже сегодня. Глава государства напомнил, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
3: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов.
1: Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, в состав российской делегации войдут 5 вице-премьеров, министры федерального правительства, главы нескольких российских регионов, а также руководители госкорпораций, председатели крупнейших банков и представители крупного бизнеса. Ушаков отметил, что программа будет насыщенной. Основная часть визита начнется завтра утром. Важнейшим мероприятием станет чаепитие с председателем КНР Си Цзиньпином, рассказал Ушаков.
4: Эта беседа, ее приглашены всего лишь по 4 человека с каждой стороны, и она будет сосредотачиваться на обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня. Все самые актуальные вопросы имеется в виду по-дружески, откровенно обсудить между двумя лидерами.
1: Ушаков также отметил, что никакой увязки между визитами в Китай Владимира Путина и Дональда Трампа нет. Сроки поездки российского лидера были согласованы еще зимой после разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина по видеосвязи. Вооруженные силы России с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, заявили в Минобороны. К участию в учении привлечены ракетные войска стратегического назначения, Северный Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. В ходе учения запланировано проведение пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации. Всего к учениям привлекут 64 тысячи человек личного состава, более 7800 единиц вооружения, военные и специальные техники, в том числе более 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля, 13 подводных лодок, в том числе 8 стратегического назначения, говорится в сообщении ведомства. Там также заявили, что во время учений будут отработаны вопросы организации управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения в ходе выполнения задач, а также проведена оценка способности войск решать задачи по предназначению. Киев готовит удары по России с территории Латвии. Зеленский таким образом нацелен всеми силами демонстрировать Европе якобы сохранение боевого потенциала ВСУ. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро службы внешней разведки России. По ее данным, Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии. Беспилотники планируются запускать из территории этих государств, указали в службе внешней разведки. Подразделение ФСБ «Горыныч» уничтожило 4 диверсионные группы ВСУ в районе Константиновки, сообщили в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике. Уточняется, что подразделение ведет в Константиновке зачистку от украинских диверсантов вместе с 4-й бригадой Южной группировки войск. 30 спасателей и 11 единиц техники работают на месте опрокидывания аэролодки на Байкале, рассказали в региональном главке МЧС. Аэролодка «Север-750», где находилось 14 человек, перевернулась в районе скалы Черепаха. Спасено 10 человек, из них 14-летний ребенок. Поиски 4 человек продолжаются. Дополнительно на место аварии направлена водолазная группа МЧС. В оперативных службах отметили, что опрокидывание лодки на Байкале могло произойти из-за превышения допустимого числа пассажиров на борту. Температура в московском регионе приближается к плюс 30 градусам. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В Москве и по области ожидается небольшая облачность без осадков. Воздух раскалится до плюс 29-32. Вероятен повтор или падение температурного рекорда 1979 года, когда в этот день было плюс 30,2. Последующие 2 дня в Москве опять будет около плюс 30, а значит, возможны новые температурные рекорды. Кстати, завтра будет побит рекорд 129-летней давности. Ну и с четверга в небе появятся отдельные башенки кучево-дождевых облаков, а в пятницу, возможно, гроза. Но на термометре все равно плюс 27-30. Предстоящие выходные в результате прохождения холодного атмосферного фронта не обойдется без освежающих грозовых дождей. Днем в субботу посвежеет до плюс 22-25, в воскресенье до 20-23.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра кратковременный дождь, ночью гроза, дневные часы 21-23 градуса. В Москве завтра без осадков и воздух вновь раскалится до 30-32 градусов.

0: на правах рекламы. Навигатор по долгам. Мифы о коллекторах. Что правда, а что нет. Многие до сих пор уверены, коллекторы могут действовать без ограничений, звонить в любое время суток и применять любые методы давления. Но какова реальность? Сегодня деятельность этих организаций строго регламентирована законом, и у должника есть свои права. Чтобы развеять мифы и внести ясность, мы поговорили с Антоном Дмитраковым, генеральным директором профессиональной коллекторской организации «ЭОС». Могут ли коллекторы приходить домой без предупреждения?
1: Могут, но только в рамках требований закона не более одного раза в течение календарной недели и только с 8 утра до 22 часов в будни и с 9 до 20 часов в выходные и праздничные дни.
0: Могут ли коллекторы звонить родственникам или на работу?
1: По закону 230-й федеральный закон, коллекторы не вправе выбрать гражданина из социальных сетей или найти его посредством опроса иных лиц. Коллекторская организация вправе осуществлять звонки по всем номерам, которые были указаны в кредитном договоре с целью связаться с заемщиком. Вот это они могут. При этом коллекторы не заинтересованы в общении с третьими лицами вообще, тем более не имеющими отношения к долгу, потому что предоставлять какую-либо информацию, персональную информацию третьим лицам, они не могут. И уж тем более взыскивать задолженность с этих лиц.
0: И помните главное правило. Взаимодействие с должником строго регулируется законом.

0: математики и лингвисты, филологи. Светлана Гурьянова с нами, филолог, популяризатор лингвистики, автор книги «Вначале было кофе». Я не ошиблась, да, в этих «О» и «Е»? Нет? Надеюсь, нет. Сейчас уточним у автора. И блог «Истоки слова» и телеграм-канал «Восстание редуцированных». Да. Светлана, здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Здравствуйте, вы все правильно сказали. Кофе среднего рода в названии моей книжки.
0: Так, хорошо. А вот наша тема сегодня и слово, которое мы выбрали, чтобы обсудить, лингвофрики, мифы лингвофриков. Вообще люди, которые цепляются к языку, да, и это не лингвисты.
2: Это скорее люди, которые придумывают очень занимательные, но совершенно не имеющие отношения к реальности теории о прошлом языка, о происхождении слов. Например, что этрусские – это русские, или русский язык самый древний на Земле. Вот в таком духе.
0: Так, ну давайте что-то…
1: Да. А зачем они так делают?
0: Да, а потом сами мифы.
1: Логичный вопрос.
2: Зачем они так делают? Ну… Кто-то просто из интереса к языку и из отсутствия достаточной квалификации. Знаете, есть такой эффект Даннинга-Крюгера, когда человек в силу отсутствия достаточной квалификации совершает много-много ошибок, но не в состоянии осознать эти ошибки именно потому, что у него недостаточно квалификации. Вот и утверждают они, что «baby» английское – это «бабий», а «strawberry» – клубника – это «страфбери», и в таком духе. А кто-то на этом хорошо зарабатывает, продавая свои книжки и курсы по изучению древнего.
0: А вы серьезно? То есть эти люди серьезно продвигают это? Они даже не шутят? «Страубери»?
2: Абсолютно серьезно. Абсолютно серьезно. Многие считают, что это какая-нибудь задорнищина, и Задорнов просто вот так юморил, но на самом деле Задорнов тоже писал целые книжки о происхождении слов и об альтернативной истории. Ага. И в такой вот компании лингвофриков он считался таким важным
0: лидером,
2: который… Да, который через шуточную форму может распространять их идеи на широкую аудиторию. Так что все у него было серьезно.
1: А их можно назвать псевдоучеными, этих людей?
2: Ну, можно и так, псевдолингвисты, да.
0: Ну, давайте какие-то их…
2: Это не такой шуточный термин.
0: Да, мифы, вот так раз и что-то их утверждение посмотрим, как это звучит по радио. Я старалась переключать Задорнова всегда. Просто это, знаешь, это тоже как маркер, да, свой-чужой или нет. Или это культурно тебе близко или нет, да, потому что, ну, языки здесь же, по-моему, история древних времен. Мы же в школе начинаем сначала с Древнего Египта учить, а не с древних. Все-таки чего-то там. Рязани.
2: Ну, вот людям, видимо, очень не хватает каких-то патриотических чувств. Вот они и утверждают, что русский язык, русский народ самый древний на Земле.
0: Ну, в принципе, как
2: очень
0: утверждение.
2: Приятно так думать.
0: Ну да, мы тоже не против. Но, в принципе, тогда и… Да, мы не будем с вами больше разговаривать.
1: Нет, скажите…
0: Просто перечислим, давай, эти мифы. Правда,
1: ну, какие самые популярные мифы, да, у лингвофриков? Какие?
0: Да.
2: Вот ну, то, что… например, в последние годы очень-очень популярен миф такой, который на масленицу часто рассказывают, что пословица «первый блин комом» на самом деле звучит так: «первый блин комам», а комы – это медведи, и вот им по весне на масленицу относили первый блин, чтобы их задобрить. Ну, вообще, если вдуматься, кто в здравом уме пойдет в лес к огромным, только что проснувшимся медведям, уж тем более понесет им блины. Это во-первых. А во-вторых, слово «ком» в значении «медведь» нигде, никогда не встречался. Поэтому все-таки…
0: Ой, помеха была небольшая. Поэтому что? Значит, «ком» – это не название медведя, правильно?
2: Нет, никогда, ни в каких текстах не встречалось слово «ком» в значении «медведь». Поэтому «ком» – это просто комочек, и первый блин комкается, когда его жарят. Вот и все.
1: То есть это один из любимых методов их, да, вот эта любительская этимология, когда вот они созвучие, и они вот в этом созвучии начинают какой-то искать другой смысл, да, там, ну, что-нибудь,
2: да,
1: там.
2: Вот.
1: Рассвет какой-нибудь, связанный с египетским богом Ра, вот что-то такое. Я могу к ним уже в тусовку попадать, вот, благодаря этому? Заявлению лингвофрика.
2: Да-да-да, рассвет Ра, радуга – это дуга бога Ра. Вообще бога Ра очень любят они везде находить. Хандра – это хана Ра, если вы не знали.
0: Нет,
2: а радость – это Ра достать.
0: Боже мой. Так а как тогда теория складывается, если Ра был в Египте, а русский язык у нас?
1: То есть, действительно, даже… 2 плюс 9, как они складывают?
2: Это лингва фрика, нужно задавать этот вопрос. Вообще Задорнов очень любил бога Ра везде искать, и многие лингва фрики вслед за ним потянулись.
0: Ну, это, наверное, не самое...
2: Очень любят вот так...
0: Да, говорите, ага.
2: Очень любят лингва фрики вот так раскладывать слова так, как им нравится, так, как им удобно. Вместо того, чтобы, например, в слове «небо» выделить корень «небо», точно такой же, как в слове «небесный» или «небеса», они делят слово как «небо», то есть «небо» — нет Бога, или наоборот «небеса» — нет беса. Вот как-то так. Раскладывают слово не по морфемам, то есть не на приставку, корень, суффикс, окончание, а так, как им хочется, чтобы найти там какие-то глубокие смыслы.
1: А кто чаще всего тогда попадает в их сети? Это люди, кто плохо учился в школе или без критического мышления, или там люди, например, с высшим образованием, но без филологии в голове?
2: Ну, как правило, да, это люди без филологического образования, которые... Ну, допустим, не имеют привычки заглядывать в научные источники, не знают о существовании этимологических словарей, а именно там нужно смотреть сведения о происхождении слов. А бывает так, что люди просто натыкаются на какую-нибудь, как им кажется, красивую, интересную теорию в сети, знаете, как пишут, а вы знали, что? И дальше идет какая-нибудь байка про комов или что-нибудь в таком духе.
0: Света, ну если мы их раскритиковали, может быть, мы тогда уже действительно действующие теории можем озвучить, происхождение слов интересных. Вот вас, как филолога, популяризатора лингвистики, что больше всего радует или интересует? Радует от слова «ра», естественно, теперь я буду всегда об этом думать. Да, и вот так то, что вы сами удивились, может быть, в начале своей карьеры, вот что вас зацепило? Потому что мы иногда говорим, ну и не обращаем внимания. А со словами играть очень забавно.
2: Ну, в настоящей этимологии тоже много всего красивого. Например, слово «текст» родственно слову «ткань». Текст — это буквально что-то сотканное, только не из ниток, а из букв. Или, например, мне очень нравится история про слово «время». Оно родственно глаголу «вертеть». «Время» звучало предположительно, так реконструируют это лингвисты, в прославянском языке как «вертмен», то есть что-то вертящееся. В представлении наших предков время было не линейным, это была не просто такая последовательность событий, идущих друг за другом, а это такой круговорот, вечное возвращение, можно сказать.
0: Но похоже, что время — это единственное даже в религиях важное исчисление, да? То есть, если человек все-таки смертен, тогда это время, оно очень ценно.
2: Я думаю, что люди задумывались о том, что постоянно, например, меняются времена года и возвращаются, да, идет зима, весна, лето, осень, а потом снова зима, весна, лето, осень. И вот этот вот аграрный круг для них был очень важен. Возможно, это тоже повлияло на представление о времени как о круговороте каком-то.
0: Ну, а если говорить о времени и древности, то действительно, какие языки самые древние? Откуда берутся вот эти...
1: Русские сказали же.
0: Ну, это да, я за.
1: Вы за?
0: Ну, вот это мы уже отдельно... как-то выделили, но если уж так вот историческая справедливость какую-то.
1: Справку, да, какую-то получили.
2: На самом деле нельзя ответить на этот вопрос, потому что нет какой-то точки, в которой зарождается язык. Вот нет такого мгновения, когда, например, возник русский язык. Да и русский язык, он же возник не просто сам по себе на пустом месте. До русского языка был древнерусский. Древнерусский возник из праславянского языка. А праславянский язык — это предок всех славянских языков, который потом разделился. Праславянский язык, в свою очередь, восходит к праиндоевропейскому языку. Это такой предок большинства языков Европы и Индии. То есть и английский, и французский, и итальянский, и португальский, немецкий, и некоторые языки Индии, например, санскрит, все они восходят к одному вот этому праиндоевропейскому языку, который реконструируется учеными. Он был, конечно же, бесписьменным, мы не знаем точно, как он звучал, но мы можем его реконструировать. То есть нельзя сказать, например, что английский древнее русского или русский древнее английского, потому что оба эти языка вообще-то восходят к одному языку-предку, они родственные.
0: А латынь тогда?
2: И латынь тоже туда. Вообще латынь стала предком романских языков, но сама по себе латынь тоже восходит к проиндоевропейскому языку. Именно поэтому, кстати, из-за такого родства в наших языках находят похожие слова в базовой лексике. Ну, например, у нас «мама» или «мать», в английском «mother», во французском «mère». Там где-нибудь
0: только грузинский почему-то
2: матер.
0: «Мама» — это «деда». Вот что это такое?
1: Не-не-не,
0: ну, объясните мне.
2: Грузинский к другой семье языковой относится.
1: То есть русские, европейские языки — это одна языковая, да, все-таки группа?
2: Индоевропейские языки, да, это одна группа. И лингвофрики говорят, что вот у нас похожие слова, это значит, что англичане все у русских заимствовали. Но нет,
1: а, ну это просто...
0: Просто это общий
2: предок. Просто у языков один предок.
0: Слушайте, да, так это дарвиновская теория происхождения языков, значит. Общий предок, и дальше все разбежались.
2: Можно сравнить эволюцию языков с биологической эволюцией. Так, знаете, вот у слона и у бобра есть много общих признаков. 4 ноги, живорождение, скармливание детенышем молоком, 2 глаза. Но это не значит, что слон произошел от бобра или бобер от слона. Это значит, что у них общий предок есть. Вот с языками похожая история.
0: А какой...
2: есть похожие элементы, да. Значит, они родственники.
0: А какой язык похож на утконоса?
1: Вот это лингофрик.
2: Хороший вопрос.
0: И лингофрики среди нас.
1: Родился.
2: Хорошо.
1: Или родился.
0: А? Вот что это за такое чучело-мяучело, а? Ну вот бывают же такие, когда, ну, удивительные вещи происходят. Или нет? Или это просто на звучание ты реагируешь у другого языка вот так с удивлением?
2: Ну, каждый язык по-своему интересен, уникален. В каждом языке есть какие-то свои особые черты забавные. Как, знаете, иногда посты тоже про русский язык попадаются в соцсетях. Только в русском языке есть какая-нибудь такая особенность интересная. Ну, на самом деле, да, есть какие-то уникальные особенности в каждом языке, которые могут казаться очень странными тем, кто этот язык никогда не изучал, тем, кто говорит совсем на другом языке, из другой языковой группы. Ну, а тем, кто на этом языке разговаривает, это все кажется вполне естественным.
0: А вот ваша книга вначале была «Кофе». А кофе откуда в русском языке вообще?
1: Из Бразилии.
2: Это заимствование.
0: Откуда?
2: Это заимствование. Правда, непонятно откуда. То ли из голландского, то ли, может быть, из английского языка. Неясно. Но я свою книжку вот так назвала, использовав «Кофе в среднем роде», потому что в самом начале кофе действительно было. Первое употребление слова «кофе» было в среднем роде.
0: А в каких веках?
2: Это 17 век, в рецепте царю Алексею Михайловичу появилось впервые слово «кофе». И так как Алексей Михайлович был мужчина тучный, ему нужно было средство для похудения. И вот один заморский лекарь, ему вот такой рецепт с кофе, которое должно было как-то уменьшить объемы талии Алексея Михайловича, прописал. И вот там кофе было турками «знаемое» и «почитаемое». Поэтому оно среднего рода.
0: Житие мое.
1: А как обычному человеку, да, если мы возвращаемся к лингвофрикам, ну или вообще к какому-нибудь открытию в социальных сетях по поводу языка, развить себя в критическом мышлении? Как отфильтровать вот эту чушь информацию и понять, что перед тобой негодяй мексиканский?
2: Ну, есть несколько признаков, по которым можно опознать лингвофрические теории. Как я уже сказала, это произвольное деление слова не по морфемам, а как хочется. Или, например, утверждение о том, что слово произошло из-за того, что его прочитали задом наперед. Так слова не образуются. Или противопоставление себя ученым. Вот ученые ничего не знают, в этимологических словарях ерунду всякую пишут, зато мы открыли истину. Или, например, когда рассказывают много-много каких-то невероятных подробностей. Например, когда-то в 16 веке в одном дворце был пожар, и все люди прямо ночью во время этого пожара выбежали из дворца, в чем были.
1: И придумали слово, да?
0: И какое было слово?
2: Не-не-не-не, а нижнее белье, вот такие трусы-панталоны, назывались попыхи. И вот люди выбежали вот в этих самых попыхах.
0: Попыхах!
2: И отсюда произошло слово «в попыхах».
1: Феноменально. А как вы с ними боретесь, популяризаторы науки вообще?
2: Видите, сколько подробностей я рассказала.
0: А хорошо, а мне начала не нравиться.
1: Нет, ну нет, это понятно, нет. А с ними как вот борьбу, как вы борьбу ведете с ними? Ну, это же чушь полная, ужас вообще.
0: Да мне смешно, почему?
1: Ну вот, Маргарита Михайловна,
0: зачем бороться? Надо, они сами себя погубят.
1: Победят.
0: Что скажет лингвист? У нас минута.
2: Я рассказываю людям, где искать настоящую научную информацию о языке. В этимологических словарях, прежде всего. Самый известный из них – это словарь Макса Фаснера. И пусть не смущает наших слушателей, что это такая немецкая фамилия. Макс Фаснер родился, учился, вырос, получил образование в России. То есть русский язык он знал прекрасно. И на сегодняшний день это самый полный, самый авторитетный этимологический словарь.
0: Ой,
2: ну и другие тоже хороши.
0: Давайте с вами периодически встречаться. Я еще слово «кот» хотела выяснить. Откуда слово «кот» получился, в русском языке? Но сегодня нас будем интриговать, да, нет уже времени на кота. А к вам вернемся. Спасибо вам огромное. Филолог Светлана Гурьянова была у нас в гостях. И лирики.

0: Как применяются торговые роботы в сфере инвестиций? Будем разбираться вместе. Присоединяйтесь к эфиру «Искусственный интеллект против здравого смысла». Кто сегодня инвестирует успешнее, человек или алгоритм? В утреннем шоу «Стилавин и его друзья». В среду, 20 мая, с 9 до 10 утра. Мы пригласили в студию Юлию Савину, эксперта управляющей компании «Финам Менеджмент». Поговорим о том, как новые технологии используют на бирже. Разберемся, может ли частный инвестор пользоваться такими технологиями и почему здравый смысл необходим, даже когда все решают алгоритмы и скорость. Включайте маяк. Будет интересно.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Начнем с сообщения от Минобороны. Группировка войск «Север» взяла под контроль населенный пункт Волоховка Харьковской области. Это позволило взять под контроль дорогу, которая соединяет населенные пункты на этом участке фронта. За сутки войска поразили склады боеприпасов, цеха сборки беспилотников дальнего действия в 152 районах. Средства ПВО, согласно данным Минобороны, уничтожили более 650 украинских дронов. Владимир Путин в преддверии официального визита в Китай обратился к гражданам КНР с видеопосланием, отметив беспрецедентный уровень отношений двух стран. Товарооборот давно превысил отметку в 200 миллиардов долларов, а взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Введение безвиза способствовало не только деловым и туристическим обменам, но и налаживанию контактов между россиянами и китайцами, отметил президент.
2: Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. После успешного проведения перекрестных годов культуры в январе стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования, ставший уже 10-м подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве. Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран. Поэтому мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая.
0: Путин подчеркнул, что Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания. Тесная стратегическая связка России и Китая играет стабилизирующую роль на мировой арене. Более того, как отметил президент, Россия и Китай поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что обеспокоен скоростью и масштабом распространения эпидемии Эбола. Об этом он заявил на заседании 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. В частности, 30 случаев заражения подтвердили на севере Конго, 2 в Уганде. Среди заболевших гражданин США, его перевели на лечение в Германию, уточнил Гебрейесус. Он признался, что впервые в истории объявил ЧС из распространения вируса еще до экстренного заседания группы экспертов ВОЗ. В воскресенье организация признала вспышку Эбола в двух африканских странах чрезвычайной ситуации, представляющей опасность для остального мира. Летние каникулы для школьников невыпускных классов в этом году начнутся на 5 дней раньше обычного, 27 мая. Это связано с рекомендациями Минпросвещения завершить учебный год 26 числа, чтобы успеть подготовить пункты приема экзаменов. Об этом сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения, директор лицея МПГУ Игорь Якимов. По его словам, единая дата завершения учебного года позволяет синхронизировать подготовку к экзаменам и отдых школьников. Кроме того, родители и дети не будут расстраиваться, что в какой-то другой школе каникулы наступят раньше. Основной период ЕГЭ в этом году начнется 1 июня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 28-29 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров.
3: Студия Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд на отказ Международной федерации хоккея возвращать россиян на соревнования. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов. В марте функционер заявил, что организация отправила в дисциплинарный комитет и ИХФ заявки с требованием немедленного возвращения сборных России на соревнования. Россиянин гарантированно станет обладателем Кубка Стэнли в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Это стало известно после того, как Монреаль обыграл Баффало 3-2 в овертайме 7-го матча 2-го раунда. В финале Восточной конференции соперником Монреаля, за который выступает российский нападающий Иван Демидов, станет Каролина, в составе которой играют вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников. На Западе финалист Кубка Стэнли определят Колорадо форвардов Валерия Нечушкина и Захара Бурдакова и Вегас, чьи цвета защищают нападающие Иван Бурбашов и Павел Дорофеев. Защитник клуба «Сфасон» продлит контракт с московским футбольным «Локомотивом». Об этом «Спортэкспрессу» заявил председатель Совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных. 24-летний бразилец выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. Сегодня россиянин Карен Хачанов начнет выступление на теннисном турнире в Гамбурге, а Екатерина Александрова проведет свой первый матч в Страсбурге. С подробностями Виталий Павлов.
1: Россиянка Екатерина Александрова начинает выступление на турнире в Страсбурге со второго круга, поскольку является сеянной. Ее соперницей будет американка Энн Ли. Оппонентка сразу не из простых. Ли занимает 30-е место в рейтинге WTA, когда Александрова располагается на 14-й строчке. Ранее спортсменки пересекались дважды, и оба раза россиянка брала верх. В 2025 году Екатерина выигрывала и на грунте в Чарльстоне. И в обоих встречах она побеждала в двух партиях. Александрова явно фаворит, но Ли может составить конкуренцию. Россиянин Карен Хачанов сегодня тоже является фаворитом в своем стартовом матче на турнире в Гамбурге. Соперником Хачанова будет француз Lucky Loser Юго Гастон. Карен является сеянным, но все равно стартует с первого круга. Гастон же занимает 120-е место в рейтинге ATP, когда россиянин 15-й. И по опыту, и по данным Хачанов явный лидер. Однако Юго левша, что может добавить некоторых трудностей для Карена. Соперники ранее никогда не пересекались на кортах, поэтому вряд ли хорошо знают манеру игры друг друга. Если Хачанов не пройдет дальше, то это будет явно серьезным сюрпризом.
3: Двукратный призер олимпийского турнира в составе сборной России Екатерина Гамова будет включена в международный зал славы волейбола. Об этом сообщила пресс-служба организации. Торжественная церемония пройдет 17 октября в США. 45-летняя спортсменка завершила карьеру в 2016 году. Помимо двух титулов чемпионки мира, на ее счету 2 серебра на Олимпиадах и 2 золота чемпионата Европы. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
4: Премьера на платформе «Смотрим».
5: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
6: Тут человек на берегу мертвый.
7: Мог ему кто-то смерти желать.
4: Вопросы без ответа.
7: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
4: Подозрение без алиби.
6: В кустах было какое-то существо.
7: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
6: Ты не виновата. Я тебе верю.
4: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.

0: Физики лирики в эфире, и сейчас важнейшая тема, и в которой нам будет помогать разбираться Ольга Кашубина, медицинский журналист-врач. Мы решили поговорить на тему, почему лекарства вызывают побочные эффекты.
1: Иногда или всегда. Оля, привет тебе.
0: Приветствую.
2: Привет, здрасте.
0: Так почему побочка-то идет совместно с лекарством?
2: Хороший вопрос, потому что, да, кого-то это раздражает, а в других случаях отсутствие побочек тоже почему-то вызывает вопросы, ведь препарат, который мы себе вводим, который назначил нам врач, он же как-то работает в организме, и, конечно же, хотелось бы в идеальном мире, чтобы препарат работал только так, как мы задумали, но поскольку организм наш сложная штука, а препарат тоже часто сложная штука, вот как бы не получается так сделать, чтобы этот препарат действовал точно вот как бы по тому механизму, по которому нам требуется,
0: так.
2: Больше никак
0: именно,
2: иначе. Да, да. Конечно же, к этому стремятся, особенно когда речь идет про какие-то очень серьезные и вредные, ну там, если говорить об онкологии, например, для вредные.
0: Химиотерапия, давайте смело называть.
2: Да, лекарства, да. И, ну, не обязательно химия, кстати, там есть другие варианты. Но, в общем, она как бы губительна для определенного вида клеток, и, конечно же, тогда разработчики лекарства стараются отсечь максимум побочных эффектов, чтобы вот как бы плохие клетки лекарства губило, а на хорошие никак не воздействовало. И тогда применяются разные методы, вплоть до того, что как бы прямо адресно в организм вводится этот препарат как можно ближе к опухоли, чтобы все окружающие ткани не задеть. Ну, как бы такой принцип, который позволяет максимизировать эффект и минимизировать побочные эффекты, потому что, как говорил Парацельс, такая избитая цитата, да, все есть яд и все есть лекарство, все дело в дозе. И каждый раз, когда врач выбирает, что назначить пациенту, он должен принять это решение для себя, потому что есть препараты, которые послабее, например, но они и менее вредные потенциально, а есть очень сильные препараты, которые классно, эффективно действуют, как кувалда для организма, но также, как лес рубят, щепки летят, есть риск, что вот эти побочные эффекты окажутся столь серьезными, что уже как бы лечение заболевания, ради которого это все назначалось, будет не столь существенным, сколь борьба с этими побочными эффектами. К сожалению, иногда такое бывает, что побочные эффекты доставляют больше неприятностей, чем лечение вот этой самой первоначальной патологии.
1: Как давно заметили фармакологи, фармацевты вот такие ситуации? Это опытным путем же, видимо, доказывалось. Если там Иван Грозный жен лечил чем? Мышьяком, думаю, поможет.
2: Вот-вот, да.
0: Вы сразу с козырей про мышьяк, про Ивана Грозного и про онкологию. Чего стесняться-то?
2: Он лечил мышьяком, зубы, наверное.
1: Ну, что-то, чтобы не валило, чтобы...
2: Что? На самом деле, какое-то время назад, я думаю, ну и это говорит об этом история медицины, часто побочные эффекты считались как бы обязательным компонентом лечения. Условно говоря, препарат, даже если взять какой-нибудь хинин от малярии, который применяли с давних времен, в момент, во-первых, он был очень горький, да и есть, и плюс там было такое очень сильное ощущение жжения в организме в ответ на его прием, и люди думали, ага, работает. То есть это во многом усиливало даже действие препарата, потому что человек как бы чувствовал плохо и думал, ага, вот в моем организме точно идет борьба добра со злом, значит, как бы то, что я что-то чувствую в процессе лечения такое неприятное, означает, что, я не знаю, какие-то токсины, яды из меня выходят, лекарство, значит, борется, убивает там врага и так далее, и так далее. То есть как будто бы побочные эффекты частично, ну, скажем, не всегда имели такую негативную окраску, а иногда считались частью лечения, и вот, мол, какие-то бесы там во мне борется, значит, процесс идет. Но, конечно же, в современной медицине уже научились так вот мухи от котлет отделять и понимать, что, в общем-то, побочные эффекты не обязательны. И более того, фармкомпании очень заинтересованы в том, чтобы производить препараты без побочных эффектов или с минимальным количеством побочных эффектов, потому что такой современный препарат, безусловно, будет классно конкурировать с какими-то более старыми препаратами. Ну, знаете, далеко за примерами ходить не надо. Аллергия, например, и люди, которые страдают недавно, знают,

0: Ну, конечно, ну вот.
1: Да. Конечно, скажи, Олечка, я просто это подумала. Конечно, могу предположить, что ты хотел посоветовать, читать надо инструкции.
2: Нет, наоборот, не читать. У меня следующий вопрос был из области психотерапии, психиатрии и психологии. Надо читать вот этот, когда ты разворачиваешь на метр вот эту бумажку и начинаешь читать. Значит, через два часа тебя стошнит, через три у тебя голова пойдет погулять, тополиный пух посмотреть, а через четыре ничего не поможет тебе. Вот так что делать? Это надо читать или нет?
0: Надо понимать, что это инструкция, как, знаете, есть такая присказка в медицинской среде, что история болезни пишется для прокурора, а не для пациента. Вот отчасти можно сказать, что инструкция к лекарствам тоже пишется для прокурора, а не для пациента, потому что уважающий себя производитель лекарства обязан себя обезопасить таким образом, указав в инструкции абсолютно все, даже очень-очень маловероятные побочные эффекты, даже те, которые были никак не доказаны. Просто там один человек из миллиона добровольцев сказал: «Ой, что-то у меня зачесалась левая пятка, как я принимал ваш препарат», и они такие: «Ага, вносим». Почему? Потому что в каком-то смысле вот эта инструкция — это такой договор оферты нас, как пациентов, с производителем лекарства, что мы это прочитали, и мы понимаем, что у нас может начать болеть голова там в одном случае из 10 тысяч, или у нас там может начать болеть живот, или что-нибудь еще такое, потому что как будто бы производитель тем фактом, что он нам продает лекарство и дает эту инструкцию, он как бы... требует нас подтвердить наше согласие на то, что такие побочные эффекты могут быть, мы с ними ознакомлены, и мы не пойдем в суд со словами: «Вы знаете что, я вот тут принимал, не знаю, препарат от аллергии, а мне спать захотелось, что это за возмутительное такое действие, я вас засужу». В каком-то смысле это такая перестраховка.
2: А почему одна и та же таблетка там не лечит, грубо говоря, меня, а соседа вылечила?
1: Вот такой бывает. Что же сосед у тебя такой?
0: Бывает.
2: Такой бывает, да?
0: Бывает.
2: Во, я же говорю.
0: Безусловно, потому что тут есть много факторов. Есть такая очень прикольная часть современной медицины, на которую, наконец-то, у врачей, освобожденных от лечения, не знаю, каких-то устаревших заболеваний, дошли руки. Это фармакогенетика, которая утверждает, что мы с вами все не одинаковые в отношении наших отношений с лекарствами. И у соседа может быть какой-нибудь определенный ген, который вызывает быстрое всасывание какого-то вещества или быстрое расщепление этого вещества, а у вас такого гена нет. И поэтому может быть такое, что вы, например, болеете одной и той же болезнью, принимаете одни и те же таблетки, но вам помогает, а ему или не помогает, или помогает меньше. И современная персонализированная медицина, она потихонечку подбирается к тому, что у каждого человека будет такой паспорт, который будет как бы заранее, до того, как человек начал принимать препараты, генетический паспорт, сообщать врачу о том, вот как бы какие препараты конкретно у этого человека будут лучше работать, а какие будут вызывать, например, побочные эффекты больше.
2: А мы доживем до этого, нет?
1: Ну, сейчас думаю, уже, да, по-моему, думаю, сейчас анкеты...
0: Уже сейчас.
1: Да, уже есть,
0: даже,
1: да, сбор
0: анкеты,
1: данных.
0: Есть генетические тесты, такие развлекательные, которые некоторые люди дают, и вот в них есть кое-какая маленькая информация о, ну, как бы, таком нашем...
2: Хорошо, например, люди развлекаются генетическими тестами.
1: Говорим с доктором, медицинским журналистом Ольгой Кашубиной о побочных эффектах в лекарствах. Похоже, только у Интеразгеля нет побочек.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. 2 миллиарда рублей господдержки уже перечислено вологодским аграриям. Поддержка предприятий агропромышленного комплекса региона направлена на достижение показателей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, за 4,5 месяца текущего года довели до вологодских аграриев 2 миллиарда рублей. Это 57,5% от имеющегося годового лимита. Среди основных направлений субсидирования – растениеводство, животноводство, рыбоводство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность. Напомню, всего в 2026 году на поддержку предприятия ПК в Вологодской области предусмотрено 3,5 миллиарда рублей. Большую часть направим из бюджета региона. Городки здоровья готовы для принятия вологжан. 30 мая с 9 до 13 часов в сквере Героев СВО жители Вологды могут бесплатно проконсультироваться со специалистами – гериатром, психиатром, дерматологом, врачом по спортивной медицине и медицинской профилактике, а также получить помощь нарколога. Кроме того, посетители смогут измерить давление,

0: глюкозы и холестерина, рост и вес, пройти экспресс-тест на ВИЧ и получить советы по питанию и здоровому образу жизни. Рекомендуется за 2 часа до визита не есть, не пить сладкие напитки и не жевать сладкую жвачку. В Пятигорском округе стартуют межрегиональные специализированные учения по тушению лесных и торфяных пожаров. Как отметил в соцсетях глава региона, в них примут участие лесничество и лесхозы области, специалисты авиалесохраны, МЧС, арендаторы лесных участков и представители регионов Северо-Запада. Добавим, ситуация с пожарами в лесах Вологодской области находится на круглосуточном контроле благодаря четырехуровневой системе мониторинга, патрулированию, включая применение БПЛА. Накануне в Пятигорском округе запустили первый аэростат для наблюдения. На сегодняшний день, несмотря на официальное начало сезона, ни одного лесного пожара в области не зарегистрировано. Более 6 миллионов рублей направят на обновление спортивных зон в Вологде. Средства выделены в рамках конкурса для городов вдоль трассы М8 Холмогоры. На них оснастят 4 спортивные площадки, установят уличные тренажеры во дворах и Ковыринском парке, баскетбольные стойки на Беляево, теннисные и шахматные столы на Возрождение. Также на Кремлевской площади появится нестационарный туристско-информационный центр. Ранее по программе развития центра города уже привлекли более 55 миллионов рублей на памятники Шукшину, Гагарину и Беляеву, а также на архитектурную подсветку 5 зданий. Ветераны и семьи участников СВО из Вологодской области отправились в путешествие на поезде отеля по маршруту по Государевой дороге. Поездка состоялась в рамках социально-патриотического проекта «Своих не бросая». Гости из Череповца, Вытегорского, Бабаевского и Грязовецкого округов за 3 дня посетили Москву, Санкт-Петербург и Великий Новгород. Увидели Невский проспект, Петергоф, Новгородский Кремль и Софийский собор. Путешествовали на речном трамвайчике и ночевали в комфортабельном поезде. За 3 года в проекте состоялось 52 рейса по 14 направлениям. Участие в них приняли более 11 тысяч человек со всей России.
1: Новости спорта.
0: 120 фигуристов разыграли медали на межрегиональном турнире в Вологодском округе. Соревнования «Победный май» объединили спортсменов из Вологды, Череповца, Сокола, Шексны и Сыктывкара. В программе кандидатов в мастера спорта в призовую тройку вошли Анна Кузьминская, Лия Барышева и Кира Барышева. Вологодские гимнастки выиграли 3 золотые медали на домашнем чемпионате и первенстве Северо-Запада. В турнире по эстетической гимнастике за награды боролось около 340 спортсменок из 8 регионов страны. Коллектив «Эвита Аллегра» стал лучшим в возрастной категории от 10 до 12 лет. Гимнастки «Эвита Прима» завоевали золото в категории до 14 лет, а команда «Эвита Ария» показала первый результат среди девушек старше 16 лет.

0: города на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце ясная погода без осадков, ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 31 градуса. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
0: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Россия и Китай вносят весомый вклад в решение общемировых и региональных проблем. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении к китайскому народу в преддверии визита в КНР. По словам президента, наши государства не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания.
2: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
1: Владимир Путин посетит Китай в ближайшие два дня по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Этот визит приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В состав российской делегации войдут 5 вице-премьеров, министры, главы нескольких российских регионов, руководители госкорпораций, председатели банков, представители крупного бизнеса. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что программа будет насыщенной. Владимир Путин прибудет в Пекин сегодня вечером. В аэропорту российского лидера встретит министр иностранных дел Китая Ван И. После торжественной церемонии встреч Путин отправится в государственную резиденцию для почетных гостей. Основная программа визита начнется завтра утром. Важнейшим мероприятием станет чаепитие с председателем КНР Си Цзиньпином, рассказал Ушаков. Группировка войск «Север» освободила населенный пункт Волоховка Харьковской области, сообщила Минобороны. Это позволило взять под контроль дорогу, которая соединяет населенные пункты на этом участке фронта. За сутки войска поразили склады боеприпасов, цехосборки беспилотников дальнего действия в 152 районах. Средства ПВО уничтожили более 650 украинских дронов. Служба внешней разведки сообщила о готовящихся ударах по России с территории Латвии. Об этом говорится в документе российского ведомства. Киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции с применением БПЛА. Причем акцент был сделан на том, что точное место запуска дронов определить будет невозможно, отмечает СВР. По сведениям спецслужб, Киев для атак планирует запустить беспилотники также с территории государств Прибалтики. Вместе с тем, российские разведчики призвали врагов не обольщаться, поскольку современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта. Дополнительная потребность в работниках для экономики России составит более 3 миллионов человек, заявил зампред правительства Александр Новак на форуме по повышению производительности труда в Красноярске. Вице-премьер в своем выступлении напомнил, что сейчас уровень безработицы в России находится на историческом минимуме.
3: По оценке Министерства труда, при действующей социально-демографической модели, фактически мы приблизились к структурному пределу. Что это означает? Это означает, что дефицит кадра сегодня является одним из ограничителей экономического роста. И по прогнозу Министерства экономического развития, Министерства труда, к 30-му году дополнительная потребность в работниках для нашей экономики составит порядка 3,1 миллиона человек.
1: Кроме того, сегодня есть приоритетные отрасли, где скоро будут необходимы новые кадры. Это обрабатывающая промышленность, IT-сфера, креативные индустрии, сфера туризма. Как отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сформированы еще и программы, которые говорят о том, как в той или иной сфере будет повышаться уровень производительности труда. Стали известны подробности ЧП на Байкале с аэролодкой. По уточненным данным, на борту находились 18 человек, а не 14, как сообщалось ранее. К этому часу удалось спасти 13 человек. Остальные пятеро, включая судоводителя, числятся погибшими. Все пассажиры были туристами из Подмосковья, рассказали РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Причины крушения еще предстоит установить. По факту оказания не отвечающих требованиям безопасности услуг возбуждено уголовное дело. На месте трагедии продолжают работать 30 человек, задействовано 11 единиц техники. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус обеспокоен скоростью и масштабом распространения эпидемии Эболы. На данный момент нам известно о более чем 500 случаях подозрения на Эболу и 130 возможных смертях, сообщил он на заседании 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. В частности, 30 случаев заражения подтвердили на севере Демократической Республики Конго, 2 в Уганде. Среди заболевших гражданин США, его перевели на лечение в Германию. Гебрейесус признался, что впервые в истории объявил ЧС из распространения вируса еще до экстренного заседания группы экспертов ВОЗ. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, ночью гроза. В ночные часы 15-17 градусов, дневные 21-23. В Москве завтра переменная облачность, без осадков. Ночью воздух остынет до 15-17 градусов, а днем раскалится до 30-32.

0: и лирики.
1: Возрасте. Да, так вздыхаем и грустно. Ну, мне кажется, просто если бы мы этот подкаст начали записывать в 23 года...
2: Ну, это было бы весело. Нет, да. Это какая-то вечеринка была бы по этому
1: да,
2: поводу.
1: Наверное,
2: издевательство над старшими, что-то
1: да,
2: типа такого.
1: Да, какое-то неуважение
2: было. Лютое это глаз. А сейчас все, конечно, проще стало.
1: Ну, или сложнее, поскольку все политкорректные, и там не скажи слова. И как раз мы будем говорить о возрасте и карьере. Есть ли какие-то тоже комплексы по этому поводу? Насколько люди пенсионного возраста сейчас могут, ну, например...
2: Да даже не пенсионного, а вообще...
1: Предпенсионные
2: 40,
1: бывают,
2: 40
1: только
2: 40+, и уже вопросы могут начаться.
1: Нет, просто сейчас мы представим нашу гостью, Зуля Лойкова, международный HR-эксперт, карьерный консультант. Здравствуйте, Зуля.
2: Здрасте.
3: Да, здравствуйте.
1: Вот в контексте возраста и трудоустройства, ваши наблюдения, если вам не страшно об этом говорить вслух, просто мало ли, может быть, действительно сейчас есть тенденция не брать молодежь, потому что она еще неопытная, или наоборот, старичье, чтобы работало, а они хотят отдохнуть, ну так, называть вещи своими именами. Ну а что? Я вот слышала недавно, как раз, кстати, к жителям, ну, там, старшего возраста, вот недавно кто-то вот из министров, что ли, обратился, сказал, что можно.
2: Говорили, что хотят на работу.
1: Да, да, что опять люди, почему, если им скучно, они хотят работать, и есть потенциал, почему бы не работать? Что расскажете нам из официальных источников и личных?
3: Ну, на самом деле, это одна прямо из самых болезненных и нервных тем, да, так скажем, обсуждения. Почему? Потому что есть возраст раннего этапа, когда соискателю 20-24 года, и он делает первые свои шаги в карьере, то есть отсутствует опыт, требуется у нас уже, как правило, от 1 до 3 лет хотя бы, да, опыта на стартовой позиции. А восприятие все-таки работодателей, вот молодых специалистов, безопытных, как ребенка, то есть какие-то серьезные задачи не всегда доверяют, зарплата на минимумы, а еще лучше стажируйся коты за еду. То есть это такая норма, которая на самом деле ломает сильно психику начинающих специалистов.
1: Зуля, а можно уточнить вот минимальная зарплата, или это очень личная информация, или просто есть какой-то рынок, у вас же официальная, да, какая-то работа?
3: Абсолютно, конечно, абсолютно разные, тут в зависимости от того, в каком секторе, да, человек ищет.
1: А-а-а.
3: Как правило, более высокие, так скажем, вилки стоят в продажах, поэтому многие идут туда, начинают свою карьеру либо в колл-центрах, либо в продажах, либо в сопровождении этих самых продаж, решений каких-то рекламаций, да, такие вот, когда звонят критичные уже скандалящие клиенты, их надо успокоить. Вот идут на эту передовую общение с клиентами и выгорают ребята сразу. Почему? Потому что они понимают, что вот, ну, эта работа в долгую очень сложна. Кто-то остается на единице. А здесь они идут в первую очередь, потому что там больше платят. Но если говорить о том, что начинающий специалист, который только закончил вуз, идет в поиск работы, конечно, ему сложно. И зарплаты совсем, ну вот если мы говорим о регионах, они могут быть и от 20 тысяч, 15 тысяч, например, 30 тысяч на каких-то позициях, ну и много, то есть прям совсем. Если мы говорим про Москву, это может быть от 40-50 тысяч рублей.
1: Да, это про молодежь мы говорим, я правильно понимаю? Ну,
3: да,
1: юных специалистов, начинающих.
2: Ну, у меня просто яркий пример. Вот у меня брат, он на 7 лет старше, то есть ему глубоко за полтинник. И он, вот я прям помню, мы год с ним разговаривали, он год не мог устроиться на работу в СМИ. То есть смотрит на его возраст и говорит, а у него очень хорошее резюме. И говорит, нет. То есть эйджизм в разных областях, он все-таки существует, да?
3: Конечно. На самом деле эйджизм есть, и никуда от него не деться, но его почти никогда не признают, но он работает, скажем, в кавычках, да, то есть обычно будут говорить, мы ищем более энергичного, вам будет скучно с нами, вы не впишетесь в молодую команду, или даже в самом описании вакансии может звучать так, что в дружный молодой коллектив. То есть тем самым, либо говорят, у вас слишком большой опыт для этой позиции, вы прям overqualified. Это самый коварный отказ, вот, когда вам так говорят. Почему? Потому что есть страхи у работодателя, там, быстро уйдешь на пенсию, будешь часто болеть, не знаешь, не владеешь современными технологиями, и в таком случае зачастую даже убирают из вакансии, убирают верхнюю планку оплат. Например, зарплатная вилка может быть там 200-250, вот даже 200 могут убрать, просто предложить совершенно меньшие деньги. То есть я бы говорила, что страх еще работодателя кроется в том, что им кажется, что сложнее сменить сферу в таком возрасте, да, хотя примеры есть, и порог входа, он может быть и выше. И открытая дискриминация, когда собеседование часто заканчивается фразой не только у молодых, но и у пенсионных, так скажем, соискателей, фразы «мы вам перезвоним», а звонка в итоге нет.
2: Телефон сломался, да, а есть шанс HR обойти хоть как-то, да, перехитрить вот таким людям, которые хотят на работу устроиться, но не получается?
3: Я думаю, что есть. Не думаю, а знаю точно, что есть. Самое главное, все-таки при текущей нехватке нашего персонала, так скажем, да, вообще на рынке у нас не хватает людей, есть такая жуткая демографическая яма. Я полагаю, что и сами пенсионеры, и предпенсионеры, они уже очень требовательны.
1: А уточните нам возраст, пожалуйста. Ну так, чтобы мы не расслаблялись. Ага.
3: 45+. Уже вот так вот, да, и до 65+.
2: Это красная карточка, да, при устройстве на работу?
3: Это у некоторых компаний, да.
1: Так?
3: Но на самом деле, если вы сегодня слышали, да, высказывание главы Минэкономразвития Максима Решетникова...
1: Вот я, по-моему, его видела интервью.
3: Озвучил. Он озвучил идею, что при нехватке кадров в демографической яме давайте-ка мы рассматривать пенсионеров как один из резервов наряду с ростом там, производительности труда. Но, опять же, я вот проанализировала данные крупнейших работных сайтов, и я могу сказать, что как инструмент для закрытия конкретных ниш в отраслях каких-то, да, профессий, это может подойти, но, опять же, не универсально. Почему? Потому что этот шаг, он поможет смягчить ситуацию в отдельных сферах, но не закрыть тотальную хватку работников, которые у нас образовались в системе образования, например. Мы же не можем поставить учителем того, кто никогда не работал с детьми, не имеет педагогического образования. Или в системе здравоохранения, где у нас уже врачей отдельной категории, среднего медицинского персонала и так далее. А реальный потенциал у нас невелик, потому что поиском работы сейчас достаточно 903 тысячи пенсионеров. Угу. А вот их физический потенциал, он значительно меньше.
2: А, Золя, мы сейчас вам перенаберем, да?
1: У нас помехи, да, по звуку.
2: Золя Лоикова с нами, международный HR-эксперт, карьерный консультант, и говорим мы о том, как возраст влияет на карьеру. И, как мы уже слышали, возраст влияет на карьеру.
1: Да, кстати, я нашла 4 правила взрослой жизни, пока мы дозваниваемся. Первое, не хочу. Второе, не могу.
2: Не буду.
1: Не буду. И третье, ладно, придется сделать.
2: Да, это не 18 лет, да? Не 16-18?
1: Нет, это взрослая жизнь. Это взрослая жизнь.
2: А Золя, вы с нами?
3: Да,
2: я здесь с вами. Да. А скажите, пожалуйста, а как вот быть, если у человека нет опыта? Как работодатели относятся к кандидатам без навыков, но с горящими глазами? И вообще бизнес ищет какие-то таланты или просто дешевую рабочую силу? Наверное, этот вопрос к разным возрастным группам относится, и к молодежи, и которые 45+. Можно ли там вот в этом возрасте, в старшем, абсолютно сменить профессию, сделать свитч такой, да? И без потери в зарплате.
3: Можно. И более того, я бы сказала, что возраст – это не главное, главное – адаптивность. Вот что сейчас
2: адаптивность,
3: востребовано.
2: Да? То,
3: что умеет учиться новому, найдет работу и в 20, и в 60 лет. И сменить карьеру можно тоже в любом возрасте. У меня буквально недавно был такой случай, когда пришла соискательница, она ближе уже к 60+, и всю свою жизнь она проработала на телевидении редактором. Но вот так случилось, что потеряла работу, и мы ее взяли в компанию, в ювелирную компанию, в люксовую, где она прекрасно взаимодействует сейчас с клиентами. То есть она не занимается клиентской работой, но она работает на административной позиции, и все счастливы. Она счастлива, что у нее прекрасный график, замечательная зарплата и прекрасный коллектив. Ну и счастливы, естественно, коллеги, которые приобрели в ее лице очень ценного, ответственного сотрудника, который умеет коммуницировать с разным типом клиентов.
2: То есть это,
3: здесь,
2: это,
3: конечно, много зависит от
2: этого. Это успех клиента или успех HR, да? Где зерно кроется? Как воспользоваться?
3: Я думаю, самое важное – это увидеть вот это рациональное зерно и таланты человека и суметь ему помочь найти его место, его работу.
1: А скажите, о каких мы сферах говорим? Это вот вы сказали продажи, потом, видимо, есть научные работники, деятели.
2: Ювелирка.
1: Потом, ну, господи, там такой разброс огромный. Я просто думаю, а сфера обслуживания? Это тоже ведь рынок труда, да? Вот эти кафе,
3: да,
1: бары,
3: конечно,
1: рестораны.
3: Конечно.
1: И там сейчас как раз юная наша часть населения вот, ну, себя как-то вот пытается закрепить и заработать, да? Это как-то похвально, да? Мы в молодости же мы такого не видели. У нас вообще, по-моему, как я смеялась, был какой-то ресторан, там, по-моему, вообще люди, ну, такого, ну, прям, мне кажется, у них звания были. Работали официанты. Гостиница России.
2: Заслуженный официант.
1: Да, да, ну такое. То есть сейчас совсем, да, вот это поменялась возрастная история.
3: Знаете, у нас...
1: Как в фильме «Родня», помните, какие взрослые?
3: Ну и сами хотелки у всех соискателей, причем вне зависимости от их возраста, они тоже поменялись. То есть если раньше люди шли на полную занятость, то сейчас и молодые, и более зрелые кандидаты, они ищут гибкости. Вот эта платформенная занятость в виде того, что ты можешь выйти, когда тебе удобно, выбрать свое расписание и подрабатывать, она же тоже дает возможность, да, себя как-то чувствовать в таком балансе. И это те же самые курьеры, и доставщики, няни, гувернеры – сфера услуг у нас полностью горничные, там вахтеры, сторожа, сиделки, санитарии, ну это прям очень много. А плюс те же самые, например, белые воротнички, бухгалтеры, они очень востребованы, администраторы, специалисты по документообороту, кадрам. Люди ищут то, что им удобнее. И я бы сказала, что здесь как раз-таки мы видим растущую динамику гибридного графика. То есть вот если мне там удобно работать в какую-то часть удаленную, какие-то дни приезжать в офис, стопроцентным вариантом кандидат появится и выстроится в очередь. Поэтому мы видим бум резюме.
2: А как правильно составить резюме, наверное, давайте в молодом возрасте и вот в немолодом возрасте, если мы...
1: Там вообще надо дату рождения, год рождения.
2: Об эйджизме, если мы говорим, вот у меня там какой-то гигантский опыт или наоборот нет у меня опыта, но я иду в какую-то новую профессию, в новую сферу. Как правильно составить резюме? Ну, понятно, там можно воспользоваться нейросеткой, составить... А, и второй вопрос, действительно, что сейчас весь HR... отсматривает резюме через искусственный интеллект?
3: Ну, не весь, но те же самые крупные работные порталы пользуются, да, и помощниками. Они уже вшиты в анализ самих резюме, в структурирование, в раскладку по папкам. И когда мы видим резюме-отклик, то искусственный интеллект этого же портала работного, он дает нам заключение. Вот сколько у него из необходимых пунктов профессии либо к позиции уже учтено в резюме и пишет там, например, один пункт из пяти необходимых, соответственно, он его задвигает куда-то уже в самый там низ. А если больше совпадений, то, соответственно, резюме будет прямо вас подсвечивать.
2: Ну,
3: да.
2: То есть я же могу тоже искусственным интеллектом таким образом воспользоваться и составить свое резюме.
3: Вот это самое главное, да, не превратиться в битву искусственных интеллектов, не потеряв перед этим, да, самого человека с его навыками и компетенциями. Это все, конечно, хорошо, когда у нас и с одной стороны от работодателя, и со стороны соискателя.
2: Так, мне кажется, так сейчас это и происходит.
3: Да, есть живые люди, поэтому здесь я хочу сделать такой акцент, что мы это тоже видим, когда соискатели пользуются ИИшками, и, конечно, у нас это сразу вызывает такой, знаете, диссонанс, потому что ищем-то мы людей, которые будут работать, они не...
1: Опять, да? это там перезваниваем, да, по паузе. Сейчас перенаберем. Иногда бывают помехи.
2: Нет, там какая-то история. Нет, фантастическая история была. Причем это было не задание от работодателя, соискателю. Надо было составить резюме. Я не знаю, это шутка или нет. Мы сейчас у Зулии спросим, когда дозвонимся. Надо было составить свое резюме так, чтобы оно подходило под определенные проверку ИИ. То есть это от работодателя шло. Это действительно так? Зуль, вы с нами?
3: Да, я здесь.
2: Я не знаю, вот я сейчас рассказал историю. Действительно шутка или байка, да, о том, что работодатель дал такое условие при составлении резюме, чтобы оно подходило под определенные критерии проверки ИИ. Это шутка или чушь?
1: Ой, это как контур операции.
2: Да.
1: Контрразведка.
3: Смотрите, здесь же тоже очень важно, что написано в самом резюме, насколько оно релевантно вот требованиям к вакансии. Да, вот представьте, что это такая некая битва уже у нас двух искусственных интеллектов. С одной стороны человека, который ищет работу, а с другой стороны компания, которая ищет человека. Но они не ищут робота, они ищут живого человека. Поэтому и система – это некие помощники в данном случае, которые помогут вам собрать эту информацию, правильно причислять. Но, тем не менее, ключевая точка – вы сами должны его переписывать и сами должны наделять его смыслом. Потому что вот если мы будем читать только все то, что создает искусственный интеллект, я боюсь, что мы потеряемся во всем этом мире.
1: Так, ну и последний, можно вопрос?
2: Так дату то ставит рождение?
1: А, да, ну давайте.
2: Самое главное.
1: Ну, наверное, там паспорт же требуют, да, еще но какой-нибудь?
2: Потом.
3: Нет, он не требует паспорта, вы можете заполнить сами. Можно скрыть этот блок, то есть скрыть дату рождения. Но здесь, на самом деле, вот для меня это крайне не критично, потому что здесь я бы отражала последние 10 лет опыта, даже если у вас их там 35 или 40. Отразите последние там 5-10 лет. Если у вас опыта совсем немного, отражайте все, что есть. Ну, коротко и лаконично.
1: Все, что есть. Ну что ж, мы примерно, да, обрисовали картину, как возраст влияет на карьеру. Это очень все индивидуально, но все-таки какие-то тенденции есть. И если предпенсионный человек не устал от какой-то, да, деятельности, и это можно делать дозированно, то почему нет?
2: Да главное, да? Не бояться, главное попробовать, а там уже пойдет. Составить резюме, да. Отправить, а вдруг тебя ювелирку возьмут,
1: да,
2: на,
1: кстати,
2: большую зарплату.
1: Или выращивать пионы. Знаете, какой бизнес? Я недавно у дочери на день рождения купила букет пионов. Я даже боюсь озвучить, сколько это стоит.
0: Мне кажется, что сейчас более важен полюс слушающего и воспринимающего, чем говорящего. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий. Так говорит «Маяк».
4: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
5: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Группировка войск «Север» взяла под контроль населенный пункт Волоховка в Харьковской области. Об этом говорится в сегодняшней сводке Минобороны. За сутки войска поразили склады боеприпасов, цеха сборки беспилотников дальнего действия в 152 районах. Добавили, в военном ведомстве средства ПВО уничтожили более 650 украинских дронов. Российские военные в течение суток улучшили свои позиции в зоне спецоперации. Наибольшие потери ВСУ понесли в зоне действия группировки «Восток», добавили в Минобороны. Силы противовоздушной обороны Эстонии впервые самостоятельно сбили беспилотный летательный аппарат предположительно украинского происхождения. Об этом заявил глава Минобороны Балтийской республики Ханно Певкур. Беспилотник, вошедший в воздушное пространство Эстонии, был сбит над озером Вырцьярв на юге страны. Предполагается, что он был запущен с территории Украины. Ранее, как пишут эстонские СМИ, там объявлялась воздушная тревога. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна возбуждено после аварийной посадки самолета Ан-2 в Якутии, сообщило Восточное управление Следственного комитета России по региону. Судно выполняло авиационные работы по патрулированию пожароопасной обстановки, однако самолет был вынужден совершить аварийную посадку из-за отказа двигателя на удалении 5-7 километров от поселка Теплый Ключ. После произошедшего на судне возник пожар. В связи с этим специалисты выясняют размер ущерба, также устанавливаются сведения о пострадавших. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура уточняет, что самолет, который получил повреждения, принадлежит авиакомпании «Миан». Об аварийной посадке Ан-2 в лесу Якутии стало известно сегодня утром. По данным главка МЧС, судно вылетело из села Теплый Ключ. Спустя время пилот принял решение вернуться в аэропорт, но в этот момент связь с экипажем пропала. На борту находились 8 человек. Спустя время выяснилось, что Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу. Спасатели-медики направились по полученным координатам к месту, где приземлился самолет. Пассажиры пешком вышли из леса. Они направились в сторону Теплого Ключа. Минпросвещение разрабатывает государственный учебник по физкультуре для российских школ, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он добавил, что единая программа обучения в физической культуре уже утверждена, сейчас готовится учебник. В Тульской области сегодня проходит Всероссийский съезд учителей физкультуры. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит плюс 15-17 градусов. Днем воздух вновь раскалится до 30-32. В Санкт-Петербурге завтра кратковременный дождь, ночью гроза. Днем уже не так жарко, как сегодня. 21-23 градуса, обещают синоптики. Но в эти минуты в Москве уже плюс 29 градусов. Без осадков, дует восточный ветер. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба.
1: Спорта.
2: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московская футбольная «Динамо» заинтересована в приобретении полузащитника «Зенита» Арсена Адамова и защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова. Об этом сообщает «Спортэкспресс». У обоих футболистов летом заканчиваются контракты с их клубами, и они смогут перейти в «Динамо» без компенсации. Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров на первые переходные матчи за право сыграть в российской премьер-лиге в сезоне 26-27. Так, встречу между Уралом и махачкалинским «Динамо» обслужит бригада под руководством Антона Фролова. На матч «Ротор-Акрон» назначен Игорь Капельников. Игры пройдут в среду, 20 мая. Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд на отказ Международной федерации хоккея возвращать россиян на соревнования. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов. В марте функционер заявил, что организация отправила в дисциплинарный комитет ИХФ заявки с требованием немедленного возвращения сборных России на соревнования. Иван Демидов вместе со своим клубом «Монреаль» пробился в полуфинал Кубка Стэнли, выиграв минувшей ночью 7-й матч четвертьфинальной серии у «Баффало», рассказывает Николай Саприн.
3: «Монреаль» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли. Уже через несколько дней начнет свою серию в финале Восточной конференции с Каролиной. Это стало понятно после завершения 7-го матча, который «Монреаль» выиграл на площадке «Баффало». 3-2 в овертайме и 4-3 в серии. «Монреаль» все время вел в счете, забросив две шайбы в первом периоде. Во втором «Баффало» отыграл одну, а в первой половине третьего, после броска одного из своих лучших защитников Расмуса Долина, сравнял счет. Победу в серии принес гол на 12-й минуте овертайма, который провел выиграл Алекс Ньюхук, партнер Ивана Демидова по их обычному звену. В финале западной конференции сыграют Вегас и Колорадо. Тем временем выход Монреаля в полуфинал турнира позволяет с полной уверенностью утверждать, что уже 11-й сезон подряд кто-то из российских хоккеистов станет обладателем Кубка Стэнли. И в Монреале, и в Каролине, и в Вегасе, и в Колорадо обязательно есть кто-то из россиян. В Монреале – Иван Демидов. В Колорадо – Валерий Нечушкин и Захар Бардаков. В Вегасе – Павел Дорофеев и Иван Барбашов. В Каролине – Андрей Свечников, Александр Никишин и Петр Кочетков. Из этого списка Кубок Стэнли завоевывали двое. Нечушкин в том же Колорадо и Барбашов в Сент-Луисе. А через несколько лет в том же Вегасе. В последний раз команда без россиян, выигравшая Кубок Стэнли, был Чикаго в 2015 году.
2: Двукратный призер олимпийского турнира в составе сборной России Екатерина Гамова будет включена в Международный зал славы волейбола. Об этом сообщила пресс-служба организации. Торжественная церемония пройдет 17 октября в США. 45-летняя спортсменка завершила карьеру в 2016 году. Помимо двух титулов чемпионки мира, на ее счету 2 серебра на Олимпиадах и 2 золота чемпионата Европы. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Тело. Потому что у нас в гостях молекулярный биолог, автор телеграм-канала Сергей Харитонов Сайенс. Сергей Харитонов. Сергей Харитон, здравствуй.
5: Здрасте.
6: День добрый. Всем привет.
4: Ну, как-то, да, наше тело с возрастом. А можешь что-нибудь повеселее придумать? Ты же умный.
5: Скажите что-нибудь ободряющее.
4: Потому что остальное мы примерно знаем.
5: Как нам ускорить регенерацию чего-нибудь?
4: Да.
6: А подождите, давайте сначала разбираться с тем, а что мы, собственно, хотим ускорять и чего регенерацию мы хотим ускорить, по какой причине.
4: Какие основные физиологические изменения происходят в организме человека с возрастом? Говорят, что первый год жизни развития – это самое быстрое развитие планетарного масштаба, да, за первый год ребенка, когда он просто от малышни становится вот уже ползающей штучкой.
6: Ну, конечно, он такими темпами растет, как никогда. Там удвоение массы происходит, по-моему, быстрее, чем за год. За несколько месяцев удвоилась масса, представляете, да? И взрослому человеку, который весит 70 килограмм, чтобы удвоить массу тела до 140, обычно требуется вести нездоровый образ жизни и сильно переедать в течение, десятка лет, на самом деле. 5-6 точно. А ребенок справляется с удвоением массы тела, буквально за несколько месяцев. Конечно, рост взрывной. Но это, наверное, не те изменения нашего организма, которые нас сейчас и наших слушателей интересуют. Да? То, что дети развиваются и взрослеют, это совершенно правильно, это хорошо. Конечно, и у них наблюдаются некоторые признаки старения. Вообще, по последним молекулярным данным, первые молекулярные признаки старения наблюдаются у детей еще до рождения. Да? По-моему, во втором триместре беременности зафиксированы первые молекулярные процессы, которые затем перерастут в процессы старения. Так что это, конечно, начинается действительно очень рано, но в реальности мы начинаем чувствовать старение и ощущать его заметно на своем теле, годам 30 или после 30.
4: Особенно по пятницам.
5: По пятницам, наоборот, ты молодеешь, в субботу уже тяжелее гораздо.
4: Не знаю, не соглашусь, просто, да, когда не спишь. Ну и какие это, давай, кроме шуток, правда, какие? Мышечные изменения?
5: Кожа, мышцы, наверное, да, и внутренние органы, наверное.
6: Кожа, мышцы, конечно. Кожа меняется одной из первых, но это тоже связано, на самом деле, с нашим образом жизни. Потому что если вы посмотрите и сравните визуально кожу у себя на животе, например, и кожу на лице.
4: А ну.
5: Так, я попали, я смотрел.
6: Оказывается,
5: так,
6: что кожа на животе по какой-то странной причине намного моложе выглядит,
5: точно,
6: да, гладенькая.
5: Правда.
6: На ней особо нет морщин. На ней нет каких-то родинок, каких-то изъявлений или там шероховатости. Обычно кожа на животе достаточно гладкая и здоровая. Почему?
4: Почему?
6: А потому что она закрыта от солнца всегда. А кожа
5: солнце вред?
6: Всегда находит под светом. И мы понимаем, что на самом деле одна из самых главных причин старения нашей кожи на лице связана отнюдь не с метаболизмом. Хотя с метаболизмом тоже, но во вторую сторону степень. А в первую степень с фотоповреждением, с повреждением от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, в основном солнечного света. Хотя, конечно, высокие и низкие температуры, сухость, влажность воздуха тоже достаточно такой повреждающий фактор. Но самое главное, это, конечно, солнце, которое, с одной стороны, стимулирует выработку витамина D, мы знаем, поднимает настроение, и это правда, активирует нашу нервную систему, когда мы на солнышке ходим, смотрим на него, это все правда. Но еще и тот самый ультрафиолет, стимулирующая выработка витамина D, является повреждающим излучением, которое портит клетки кожи, и с возрастом мы начинаем это замечать.
5: А как
6: поэтому, да, вообще, загар не особо рекомендуется.
4: Слушай, давай я тебе приведу пример. Вот я видела бабушек с острова Сардиния, и видела бабушек в Норильске. И ты знаешь, они и те пожилые бабули, но одна загорелая, а вторая не очень. И кожа примерно одна и та же. И в чем тогда проблема фотостарения?
6: Во-первых, надо понимать, что в Норильске, за полярным кругом, там бывает полярный день, и тоже вообще светло, и кожи получается света много. Там полярная ночь, полярный день, там вся специфическая история. В горах, там, например, где очень холодно и жить неприятно, ультрафиолет полным-полно, и Норильске он тоже есть. Но здесь все-таки я бы сказал, что разница, конечно, есть. Если взять среднюю норильскую бабочку, такого же возраста, такого же здоровья, взять с острова Сардиния, то окажется, что кожа по морщинистости, там, по ряду показателей на острове Сардинии будет хуже. В местах экваториальных, в местах с жарким климатом, где очень много солнечных дней, кожа у людей хуже. Статистика по онкологическим заболеваниям кожи более хуже, неприятна.
5: Солнце,
6: чаще
5: солнце
6: болит.
5: Ну,
4: хоть успокоил.
6: Потому что солнце все-таки повреждает. Потому что вот посмотрите на каких-нибудь серферов молодых и загорелых.
4: Да
6: и
4: лучше не смотреть. Женщинам.
6: Они, конечно, красавчики.
4: 45 плюс,
6: красавчики,
4: да, это просто что-то необыкновенное.
6: Достаточно грубая, и они быстро визуально стареют, то есть приобретают и теряют как бы вот эту молодую гладкость.
5: Да потому что там 100 новых молодых приходит, а они этих уже все. Они...
6: В этом смысле
4: лучше,
6: конечно,
4: не заводиться. Там
5: да. Так, давайте про саркопению, про мышцы, про потери мышечные.
6: Да, подытожу первую часть. Вот что важно, да, вы просили позитива, и как раз это здесь совершенно обоснованный позитив. Смотрите, мы с вами поговорили про старение, которое казалось бы неизбежно, и выяснили, что самое главное здесь образ жизни и забота о коже, да? То есть правильный подход к жизни может замедлить эти процессы старения визуально очень сильно, что нам показывают какие-нибудь там корейцы, да, вот Южная Корея,
4: да,
6: мужчины и женщины.
4: Да, японцы.
6: Это не просто генетика, это уход. Вот это важно понимать. Это возможно для почти всех.
4: Да, и они действительно против солнца, они все время против солнца. Я когда была вот в октябре в Японии, и там еще тепло.
5: Но они СПФ
4: Я одна была, и два рыбака на берегу моря, хотя было плюс 26. Я просто сидела, загорала, читала книжку, а вот два рыбака что-то рыбачили.
5: Рыбу-фугу.
4: Ни одной женщины, мужчины или ребенка на пляже нет. Просто пустые.
5: Может, будни были?
4: Нет, не, ну, тут и там я несколько дней шуровала. То есть я проверяла это на себе и людях. Ну, видимо, это так и надо делать, да? Не загорать.
6: Так и надо. Надо мазаться солнцезащитным кремом и не загорать долго. Загорать можно, особенно если у вас кожа к этому приспособлена. Если вы хорошо загораете, быстро появляется темный оттенок и так далее. Если у вас кожа бледная, вот как у меня, мне загорать просто противопоказано, потому что я не загораю, я раскаляю.
5: Ожог сразу,
6: да, это просто сразу переходит в ожог. Это ни в каком смысле не полезно, никакой витамин D это повреждение не оправдывает. Витамин D можно скушать в виде БАД. Не обязательно для этого повреждаться ультрафиолетом.
5: Давайте про мышцы. Вот можно мышцы там после 45-50 лет накачать, чтобы они объем не теряли физуха и какими-то силовыми упражнениями?
6: Так, про мышцы. Первое, что надо понимать про мышцы, это то, что мы действительно начинаем терять мышечную массу, особенно при низкой физической активности, если нет силовых тренировок и регулярного какого-то спорта, примерно там после 30 лет. 30-35 лет – это возраст, когда уже начинаются процессы вот постепенной возрастной потери мышечной массы. Организм перестает так много ресурсов вкладывать в ее поддержание, да, и распределяет ресурсы. И это, конечно, проблема, потому что если ничего с этим не делать, то можно прийти к состоянию, вот, которое вы уже упоминали, саркопения, то есть недостаток мышечной массы, который приводит к тому, не просто, знаете, вы худенький, а к тому, что у вас нестабильны становятся суставы, колени, поясница, тазобедренный сустав, шейный отдел позвоночника. То, где нужно мышечным корсетом держать стабильность, косить вибрацию, поддерживать сустав в рабочем состоянии, это теряется возможность сделать, и начинают болеть колени, поясница, шея и так далее.
4: Подождите, мышцы и суставы, мышечная масса, это разные вещи? Это ткани или что-то такое? То есть это одно с другим как-то связано? То есть...
6: Так, смотрите, сустав – это подвижное сочленение костей.
4: А, вот, я думала, кости и мышцы, это
6: если
4: точно разные.
6: Если мы представим себе деревянного человечка, у которого мышц нет, есть только подвижные сочленения.
4: Буратино.
6: Мы его бросаем на пол, и он складывается в лепешечку, да?
4: Да.
6: То есть надо, чтобы были какие-то еще элементы, которые держат суставы в определенном положении.
4: Угу.
6: Держат тонус, да, поддерживают скелет в прямом положении. Этим элементом в нашем организме является мышца. Мышцы удерживают сустав, управляют сгибанием суставов.
4: Mm.
6: И мышцы же определяют диапазон движений, определяют, насколько стабильно сустав работает. То есть вы ходите, вибрация идет, насколько эта вибрация будет оказывать повреждающее воздействие или будет полностью гаситься. Это определяется качеством мышечного корсета. Если мышцы уходят, суставы теряют стабильность. Обычные движения, бытовые, становятся травмоопасными с риском вылететь из сустава кости. Да? И от этого все эти боли в коленях, сначала это выражается в боли, потому что появляется лишняя вибрация от разболтанности сустава, это приводит воспаление, человек чувствует боль. Да, и начинает там пить таблетки. А дело было в том, что мышц нет, ничто не держит. От этого сустав повреждается. Если это не гасить, то начинаются проблемы, перелом шейки бедра, травмы, подскользнулся в ванной и так далее. То есть это очень серьезно.

0: мышцы являются, как сказать, таким складом сахара, буфером таким. Вы съели шоколадку, у вас сахар вышел в кровь. Мышцы тут же, если их много, забрали его внутрь себя, сложили в хранилище, в гликоген мышечный, чтобы потом потратить на свою работу. Если у вас саркопения, мышц нет. Или вы девочка 20 лет на 40 килограмм на диете. Так. У вас мышц нет. Вы съели шоколадку, у вас сахару из крови деваться некуда. У вас сахар в крови скакнул, инсулин скакнул, и у вас шоколадка становится в два раза вреднее, чем для мускулистого какого-то качка. Понимаете? То есть есть совершенно большая разница в том, как контролируется сахар в крови.
1: То есть метаболизм еще имеет отношение тоже к возрасту. Да, ну, в 20 лет мы на NC ели и фастфуд, и что крайне, конечно, негативно сказывается. А в 40 лет там посмотрели на воду, у тебя уже плюс 500 там, граммов на следующий день.
0: Вот-вот-вот, я как раз только что описал механизм этого. То есть на самом деле никакой магии возрастной, замедления метаболизма, это все мифы. При нормальной мышечной массе метаболизм от 30 лет примерно до 60 лет практически не замедляется. То замедление метаболизма, которое мы видим, связано как раз с потерей мышечной массы. И именно поэтому в 40 лет шоколадка плюс 500 грамм, а в 20 лет нет. Просто мышцы у вас были в 20, а в 40 их не стало. И это большая разница. И это опять же, почему? К оптимизму мы приводим. А мышечная масса поддается контролю. Если вы занимаетесь физическими упражнениями, что важно, не спортом, да, который травмоопасен может быть, а именно физической культурой, упражнениями, зарядку делаете, приседаете, там, отжимаетесь и так далее, то мышечная масса будет поддерживаться, и эти вещи вас беспокоить не будут. Вот это очень важно, это можно действительно скомпенсировать за счет правильного образа жизни.
2: Так, ну это мы учли, и питание, видимо, да, как-то...
1: Белок надо есть людям старшего возраста, налегать на белок, а не на углеводы.
0: Расскажу про белок отдельно. Недавно глобальная, как, по-моему, Всемирная организация здравоохранения, перепутал, какое агентство, то ли FDA, то ли Всемирная организация здравоохранения, повысила практически в два раза, полтора раза точно нормы по белку. Раньше норма белка для потребления человеком была 0,8 грамма на килограмм массы тела. Сейчас нормы повысили до 1,2-1,5 грамма белка на килограмм массы тела в сутки. Конечно, в день. Да. И почему это происходит? Потому что стало понятно, что 0,8, норма, которая была сформирована в 20 веке, это некоторый минимальный порог, потребляя который человек не зарабатывает заболевания.
1: Сергей, сейчас паузу белковую сделаем и вернемся да. там обязательно.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко. В эфире новости. 4-й класс пожарной опасности объявлен в Тотемском и Бабушкинском округах. Особый режим введен 18 мая. На территории муниципалитетов высока вероятность природных пожаров, роста числа возгораний в жилье и на социально значимых объектах. В связи с этим сотрудники МЧС призывают жителей региона не разводить костры в лесах и рядом с ними, не бросать окурки и не оставлять мусор, особенно стеклянные бутылки и банки. Они могут стать причиной возгорания. Напомним, если лесной пожар возникнет по вине человека, ему грозит уголовная ответственность. Число укушенных клещами россиян почти удвоилось за неделю. Более 84 тысяч жителей страны обратились в больницы из-за укусов клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Недели ранее ведомство сообщало о 43 тысячах пострадавших. То есть за последние 7 дней число обращений выросло почти вдвое. Сезон активности клещей начался в середине марта, а прививку от клещевого вирусного энцефалита с начала года получили более 2,5 миллионов россиян. Наибольшее количество обращений в связи с укусами клещей было зарегистрировано в клиниках Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской и Новосибирской областей, а также Красноярского края. Об этом уточнил представитель федеральной службы. Криминальные новости. Череповчанин лишился 2 300 000 рублей из-за мошенников, обещавших награду за погибшего сына. 77-летний житель Череповца стал жертвой аферистов, представившихся сотрудниками Минобороны, портала Госуслуг, Центробанка и

0: следователям. Мошенники убедили мужчину, что его погибшему сыну на СВО присвоена государственная награда, а затем запугали уголовной ответственностью за якобы переводы денег в недружественную страну. Под предлогом спасения от преследования пенсионера вынудили продать акции и передать более 2 300 000 рублей курьеру с кодовым словом «Осень». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Современный беговой центр появится в Вологде. Сеть спортивных объектов для любителей бега создается в стране по инициативе президента Всероссийской Федерации легкой атлетики Петра Фродкова. Проект реализуется при финансовой поддержке «АНО Евразия». Вологда вошла в перечень пилотных городов. Спортобъект возведут на стадионе «Буревестник». Это перекресток проспекта Победы и улицы Ленинградской. Стройплощадка уже подготовлена. Здание будет включать современные раздевалки, душевые, универсальные залы, в том числе помещения для лекций, зоны отдыха, питания и восстановления, а также камеры хранения. Для занятий с тренерами предусмотрят отдельные площадки, благоустроят и прилегающую территорию. Шесть пляжей подготовят в Череповце к купальному сезону. Спасатели готовят к открытию Ломоносовский пляж, пляж на лыжной базе в Шахтинском районе, два в Заречье и пляж Строитель. Как пояснили в городской спасательной службе, водолазы обследовали и очистили дно, подготовлено пляжное оборудование. На этой и следующей неделе выставляем детские купели, буйки, вывозим спасательные посты. Продолжаем набор спасателей на лето, обучаем их. Шесть спасательных постов начнут работать на пляжах с 1 июня. Пока объезжаем береговую полосу, проводим рейды с ГИМС и инспекторами по делам несовершеннолетних, контролируем обстановку. Призываем жителей Череповца следить за детьми. По закону они не должны появляться в акватории без взрослых. Купальный сезон еще официально не открыт, но на пляжах уже есть первые отдыхающие. 2 семейные экскурсии проведут для вологжан и гостей города. 24 мая Вологодская областная детская библиотека приглашает на 2 экскурсии от экскурсовода Елены Резванцевой. Так, в полдень стартует маршрут «Как Иван Грозный Вологду возвеличил». Желающих ждут у Вологодского музея детства на Маяковского 1. Участники пройдут вдоль набережной, увидят Софийский собор и памятник Ивану Грозному, завершат прогулку на Каменном мосту. А в 14 часов начнется экскурсия пешком по Вологде. Сбор у музея Кружева, Кремлевская площадь 12. Гости узнают о подготовке города к юбилею 2027, археологических раскопках и городских легендах.
1: Спорта.
0: Футбольный клуб «Череповец» уступил москвичам. Жарким воскресным вечером желто-черные не справились дома с одним из лидеров чемпионата – московским «Чертаново». Гости победили со счетом 3-1, забив один из своих мячей, как в хоккее, в пустые ворота в концовке игры. Илья Анциферов отличился во втором матче подряд и поднялся на первую строчку в гонке снайперов.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 31 градуса. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 14 часов.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее, активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, поощряют межчеловеческое общение. Об этом сказал Владимир Путин в своем видеопослании гражданам КНР в преддверии своего визита. Президент отметил беспрецедентный уровень отношений между двумя странами.
2: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов.
1: Путин отправится в Китай сегодня. В Пекине работает корреспондент информационной службы «Вести» Александр Христенко. Он расскажет подробнее о программе визита президента.
3: Пекин готовится к визиту российского президента. Он прибудет в столицу КНР сегодня вечером. Известно, что по этому случаю в аэропорту пройдет торжественная церемония встречи, организованная министром иностранных дел Китая Ван И. 20 мая визит официально начнется с торжественной встречи с председателем КНР на площади перед Домом народных собраний. Переговоры пройдут в различных форматах, в том числе традиционное чаепитие лидеров практически с глазу на глаз и общение в широком формате с участием делегаций. Наша уже прибывает в Пекин. Возле гостиницы машины с номерами российского посольства. Из Москвы самый представительный состав. Помощники президента, вице-премьеры, министры, руководители регионов, главы госкорпораций, банкиры. А по результатам должен быть подписан увесистый пакет из примерно 40 документов. Среди ключевых – совместная декларация лидеров об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа. К слову, впервые визиты президента России и США практически совпали по времени. Только что в Китае был Трамп. Но взаимосвязи здесь нет. У Москвы и Пекина своя повестка. Еще один стабилизирующий фактор – энергетическое сотрудничество России и Китая. В разгар кризиса на Ближнем Востоке и глобального дефицита топлива поставки российских энергоносителей удалось значительно нарастить. Объемы, проданные в Китай нефти за первый квартал, выросли на 35%. Традиционное сотрудничество и в области атомной энергетики. Экономика – вообще прочная основа отношений двух стран.
1: Российские военные в течение суток улучшили свои позиции в зоне спецоперации. Наибольшие потери ВСУ за сутки понесли в зоне действия группировки «Восток», заявили в Минобороны. Группировка войск «Север» взяла под контроль населенный пункт Волоховка Харьковской области. Также, согласно сегодняшней сводке Минобороны, за сутки войска поразили склады боеприпасов, цеха сборки беспилотников дальнего действия в 152 районах. Средства ПВО уничтожили более 650 украинских дронов. Силы ПВО Эстонии впервые самостоятельно сбили беспилотный летательный аппарат предположительно украинского происхождения, заявил глава Минобороны Балтийской республики Ханну Певкур. Беспилотник, вошедший в воздушное пространство Эстонии, был сбит над озером Вирцьярв на юге страны. Предполагается, что он был запущен с территории Украины. Ранее, как пишут эстонские СМИ, в Эстонии объявлялась воздушная тревога. Несмотря на период охлаждения, в России создаются условия для устойчивого экономического роста и поддержки предпринимательства. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на встрече с представителями бизнеса в Красноярске накануне Дня предпринимателя, который отмечается 26 мая. Говоря о том, какие задачи сейчас в центре внимания, Новак отметил, что в России создаются условия для снижения ключевой ставки.
4: Считаем очень важным, чтобы создавались условия для развитие предпринимательства. Сегодня, понятно, у нас ситуация с точки зрения экономики, вы прекрасно знаете, несмотря на там бурный рост последние годы, сейчас мы находимся в синусоидальной стадии некоторого охлаждения. Но в целом создаются условия для снижения процентной ставки, для того, чтобы траектория экономического роста вернулась на устойчивый рост в соответствии с нашим потенциалом нашей экономики.
1: Новак также отметил, что уровень безработицы сейчас находится на историческом минимуме, чуть более 2%. Температура в столичном регионе приближается к 30-градусной отметке. Подробнее о погоде на сегодня рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В Москве и по области сохранится небольшая облачность без осадков. Воздух раскалится до 29-32. Вероятен повтор или падение температурного рекорда 1979 года, когда в этот день было плюс 30,2. Последующие два дня в Москве опять будет около плюс 30, а значит, возможны новые температурные рекорды. Завтра будет побит рекорд 129-летней давности. Ну а с четверга в небе появятся отдельные башенки кучи дождевых облаков. И в пятницу возможна гроза. На термометре, тем не менее, 27-30. Предстоящие выходные в результате прохождения холодного атмосферного фронта не обойдется без освежающих грозовых дождей. Днем в субботу посвежеет до плюс 22-25. В воскресенье 20-23.
1: Лето в Москве начнется с дождливой и прохладной погоды. Такой предварительный прогноз дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она добавила, что столичные жители недолго будут изнывать от жары. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра кратковременный дождь и 21-23 градуса, в Москве без осадков и 30-32 жары.

0: Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план, понятные решения, без страха и мифов.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: «Как знать» на маяке.
1: Всем привет, здравствуйте. Привет. Здравствуйте, уважаемые здравствуйте. Слушатели. Здравствуй, уважаемый Паша.
2: Здравствуй, уважаемый Ваха.
1: Да.
2: Я просто в шоке нахожусь.
1: Да?
2: Да, давайте запомним эту секунду. 19 мая 2026 года, 11.51 московское время.
1: 14.11.50.
2: Совершенно да. Верно, да. И в этот самый момент мы выходим в эфир своего любимого маяка и любимого миллионами маяка из новой студии.
1: Очень красивая, да.
2: Очень красиво. Пахнет мебельным магазином. Тут кругом, значит, все.
1: Пахнет новым, понимаешь?
2: Новым, да.
1: Новым. Это не мебельный магазин, это просто вот как ощущение новой квартиры.
2: Да,
1: потом ты заходишь, вот этот запах новой машины, когда ты в нее садишься. Вот иногда даже автомобилисты покупают специальный спрей, чтобы был запах новой машины. А у нас запах новой студии прямо здесь, в нашей новой студии.
2: А в новую студию запустили нас первыми, что показывает, что как бы, опять же, да, подтверждает наш статус котят. Котята маяка снова с вами.
1: Как зовут, да, котят?
2: Да, ну давайте снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» его ведущие. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев.
1: Это он!
2: Алиса, громкость 10.
1: Вот это сейчас было очень больно.
2: Сегодня в программе лучший автоэксперт Вадим Гагарин, самый компетентный инженер-эколог Елена Грабовская, величайший композитор Александр Биллион, самый утонченный парфюмер Анна Марущенко, выдающийся эксперт по йоге Елена Ульмазбаева. Сегодня мы узнаем, как опасные инвазивные виды разрушают экосистему, как написать музыку для мультфильмов, как развивалось парфюмерное искусство при Петре Первом, а в 14.52 нас ждет новое чудо. И, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: «Роза ветров».
2: Сегодня же пионерский день. Сегодня 19 мая. Всех пионеров, бывших пионеров.
1: Ты и помнишь, как галстук завязывать?
2: Конечно, через пальчик надо обязательно.
1: Почему через пальчик?
2: Ну, потому что, чтобы там вот просовывать ушки галстука. И гладить его надо через марлечку на единичке, нагрев утюг, иначе ты можешь спалить пионерский галстук.
1: Я котиков глажу галстук, я никогда не гладил.
2: Я гладил
1: и
2: всегда.
1: И без пальчика надевал всегда.
2: Нет, нет, да. я только с пальчиком завязывал. Сегодня 19 мая, день пионерии. Поздравляем бывших пионеров, бывших бывает пионеров. И, конечно, сегодня мы отправимся в путешествие по родине Владимира Ильича Ленина.
1: Ульяновск.
2: Мы отправляемся, ну, не совсем в Ульяновск, а рядышком в Ульяновское село Ундары. Здесь открылся музей, посвященный не Владимиру Ильичу Ленину, а обитателям древних морей Мезозоя. Ну, если вы думаете, что Ульяновская область это только про Ленина, то мы сейчас удивимся. В селе Ундары теперь можно буквально посмотреть в глаза существу, которое умерло 150 миллионов лет назад. Как вот я вам в глаза сейчас смотрю, там можно посмотреть существу, которое жило 150 миллионов лет назад. Накануне Международного дня музеев, то есть недавно буквально, на той неделе, торжественно открылось новое здание Ундаровского палеонтологического музея. Сам музей не новичок, ему уже 45 лет, чуть младше нас, но раньше он жил скромно. Ну, а теперь три этажа, стекло, свет, технологии, как в нашей студии.
1: Да, да, но в студии все равно лучше.
2: И ощущение, что ты попал не то в научный центр, как у нас, кстати, не то в фильм про парк юрского периода. Тут вот мы немножко по-другому себя ощущаем. Так вот, это не просто музей про кости, это музей про древнее море, которое когда-то плескалось на месте матушки Волги. Там, где сейчас рыбаки и дачники, когда-то плавали вполне себе монстры. И вот заходишь в зал, и над тобой буквально плывет гигантский плеозавр. Сотрудники ласково называют его повелитель волжских вод. Смотришь на него и понимаешь, если бы он сейчас ожил, никакие катера на Волге уже бы не ходили.
1: Никаких круизов.
2: Никаких. Рядом подарок от коллег из Самары. Аммонит размером почти с автомобильное колесо. Раньше он был еще больше, просто время съело пару витков. Но самый сильный момент – это не размер, а это взгляд. В одном из залов выставлен череп ихтиозавра. динозавра с красивым названием Ленинья Стелланс в честь Владимира Ильича Ленина.
1: Ну, понятно.
2: В Ульяновской области без этого никак. Но дело не в названии. У него сохранилось кольцо глаза, и создается ощущение, что на тебя реально кто-то смотрит с глубины миллионов лет. Шанс стать первооткрывателем здесь есть у каждого. История, которую рассказали на открытии, звучит как сценарий семейного фильма. Гость из Москвы гулял с дочкой Варей по берегу Волги. И девочка закричала: «Смотрите, кости!» Взрослые, как обычно, не поверили, а потом вернулись и нашли новый вид плезиозавра, и теперь он называется Варварозавр в честь девочки. Само пространство музея – это отдельная история. Верхний уровень – как реконструкция юрского мира. Ты буквально гуляешь среди Древнего моря. Нижний уже более научный, с хронологией и эволюцией. Есть лаборатория за стеклом. Можно подсматривать за учеными, не мешая им. Как у нас в студии, кстати. Мы наблюдаем сейчас за звукорежиссерами, им не мешаем. Интерактивные раскопки. Можно почувствовать себя Индианой Джонсом без риска. И даже кино с элементами искусственного интеллекта. Но, пожалуй, самое крутое в Ундерах – это то, что музей не заканчивается стенами, ведь вокруг целый геопарк с тропами, и там ты уже не зритель, а потенциальный участник. Прогуливаешься вдоль Волги, ну и кто знает, может, именно ты найдешь следующего завра, которого назовут в честь тебя Вахтанга Завра.
1: Или Пабло Завра.
2: Да, в общем, если вам хочется путешествия, где можно одновременно почувствовать себя туристом, ученым и немного героем приключенческого фильма, вам, Вундеры, пожелаем вам приятных путешествий.
0: Как знать?

0: Транзистория. Ближайшие несколько минут посвятим технологиям. И начнем мы с компании Xiaomi. Xiaomi объявила дату презентации флагманского смартфона Xiaomi 17 Max. 17 Max получит экран 6,9 дюйма с ультратонкими рамками, 200-мегапиксельную камеру с настройками компании Leica и аккумулятор емкостью 8000 мАч. Очень жирный аккумулятор. Также будут представлены наушники клипсы Xiaomi, умный браслет Smart Band 10 Pro и электрокар YU7GT. Примерное мероприятие состоится уже совсем скоро, 21 мая. Сроки начала продаж и цены новинок Xiaomi станут известны как раз во время презентации.
1: Надо лейку купить в САП.
0: Лейку надо купить САД, а потом на нее фотографировать, да. Яндекс рассказал, как Алису AI используют в работе. Какую громкость сказал? 10, да?
1: 10. Алиса, громкость 10.
0: Так вот, по данным Яндекса, искусственный интеллект все чаще становится рабочим инструментом, а не только способом быстро узнать нужную информацию. Анализ обращений к Алисе AI за первый квартал этого года показывает, что нейросеть активно используется в повседневных задачах специалистов из IT, юриспруденции, инженерии, маркетинга и других сфер. Чаще всего профессиональные запросы приходят с компьютеров. На них приходится 23,4% обращений, связанных с работой и карьерой. В будни этот показатель растет до 26%, а в выходные снижается до 17%. На мобильных устройствах доля рабочих сценариев скромнее 4,4%, но за последние полгода рост составляет 25% против 16% на ПК. Если смотреть по отраслям, или по отраслям?
1: По сферам.
0: Если смотреть по сферам, то лидирует у нас IT. Около 20% всех рабочих запросов. Далее идут промышленность и бизнес, юриспруденция, инженерия, а также делопроизводство, продажи и маркетинг. При этом характер запросов сильно отличается. Примерно половина обращений – это поиск информации, еще около 30 просьбы выполнить задачу целиком, ну, то есть написать письмо, подготовить отчет, составить какой-то документ, но остальное – советы, инструкции и различные генерации идей. А здесь специалисты чаще всего используют Алису AI как консультанта. 46% запросов – советы, объяснения, еще 36% – поиск технической информации вроде функций, ошибок или документации. В промышленности и бизнесе преобладают справочные сценарии. 61% запросов про нормативы, условия и проверку данных. Юристы в 69% случаев ищут правовую информацию, инженеры, технические справочные сведения и расчетные данные. В делопроизводстве 57% запросов – это уже готовые документы вроде приказов и заявлений. В маркетинге… Вот раньше говорили маркетинг, а сейчас я посмотрел, правильно говорить маркетинг. Вот так вот, понимаешь, все меняется. Так вот, в маркетинге и продажах почти половина запросов связана с созданием текстов, скриптов и ответов клиентов, а еще 37% с идеями и стратегиями. Ну и, наконец, болезненная, конечно, для многих тема. Кто любит обращаться к чат-ботам за психологической консультацией. Так вот, чат-ботов сравнили с психологами. Сравнили. Исследователи из Брауновского университета сравнивали ответы популярных ботов искусственного интеллекта с работой лицензированных психологов. После анализа ученые пришли к выводу, что индустрии необходимы отдельные правила и контроль за использованием искусственного интеллекта в психотерапии. В тестировании участвовали модели GPT, Клод и Льяма. 7 консультантов с опытом когнитивно-поведенческой терапии проводили беседы с искусственным интеллектом, а затем 3 клинических психолога проверяли переписки на нарушение профессиональной этики.
1: Так.
0: Так вот, исследование выявило 15 типов рисков. Среди них шаблоны ответа без учета ситуации, ошибки в кризисных моментах и ложная эмпатия. Ложная эмпатия. Когда искусственный интеллект использует сочувственные фразы вроде «я понимаю тебя, я тебя понимаю», но не обладает настоящим пониманием эмоций. Авторы подчеркивают, что проблема заключается не только в ошибках чат-ботов, сколько в отсутствии ответственности. У психологов есть лицензии и профессиональный контроль, тогда как компании-разработчики зачастую не несут ответственность за ответы искусственного интеллекта. Это были новости высоких технологий, ну а после выпуска новостей узнаем, что ставить на автомобиль – пружины или рессоры.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
1: Новости.
3: В студии Наталья Христова. Видеоролики с обращением Владимира Путина к народу Китая за несколько часов набрали сотни тысяч лайков в китайской версии приложения TikTok. Ранее российский лидер в преддверии официального визита в КНР обратился к гражданам Китая с видеопосланием. Президент подчеркнул, что в настоящее время отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня. Фрагменты из видеообращения российского президента с субтитрами на китайском языке опубликовали многие китайские СМИ в своих аккаунтах. Размещенные газетой «Жэньминь Жибао» фрагменты из видеообращение, в котором президент говорит о дружбе между народами двух стран, набрал за 7 часов более 355 тысяч лайков и более сотни комментариев. Видеоролик, опубликованный в канале Центрального телевидения Китая, собрал более 266 тысяч положительных реакций, а видео в аккаунте агентства Синьхуа – более 25 тысяч пальцев вверх. Пользователи в комментариях под видео приветствуют визит главы России в Китай, дают высокую оценку современным российско-китайским отношениям, прославляют крепкую дружбу между народами двух стран. Сообщение от Минобороны. ПВО за 6 часов сбило 70 украинских БПЛА над московским регионом Крыма и 12 областями нашей страны. В Бурятии возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. На Байкале перевернулась аэролодка «Хивус» с туристами. По информации МЧС, на катере находились 18 человек, 13 из них, в том числе ребенка, удалось спасти. Транспортная прокуратура сейчас проводит проверку, сообщила старший помощник Восточно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Дарья Лазарева.
4: По предварительным данным, сегодня вблизи поселка Турка Прибайкальского района Республики Бурятия перевернулась аэролодка с туристами. Части пассажиров удалось выбраться на берег, ведутся поиски остальных пострадавших. На место происшествия выехал исполняющий обязанности бурятского транспортного прокурора Алдар Бужеев. Обстоятельства выясняются. Бурятской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания.
3: Как сообщили в Следственном комитете, 10 туристов самостоятельно выбрались на берег. Им была оказана медицинская помощь. Местонахождение, по предварительным данным, 5 человек, в том числе судоводителя, пока не установлено. Идет поиск. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Назначен комплекс судебных экспертиз. Вооруженные неизвестные в масках и в камуфляже ворвались в здание редакции МК на улице 1905 года в Москве. Об этом сообщает само издание. Несколько человек вели себя грубо, отказались предъявить документы, угрожали сломать двери, турникеты на входе в редакцию. Цель визита неизвестных пока не ясна. Главный редактор МК Павел Гусев в беседе с газетой «Ведомости» сообщил, что неизвестные ворвались на третий этаж, где находится некая фирма, приводит его слова. Его слова приводятся в телеграм-канале информационной службы «Вести». Лето в Москве начнется с дождливой и прохладной погоды, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. На этой рабочей неделе жители столичного региона будут изнывать от жары, но недолго. Последняя декада весны будет прохладной, задует северный ветер, и температура воздуха не только вернется к норме, но и окажется ниже ее на 2-3 градуса, прогнозирует синоптик. Позднякова добавила, что лето в Москве начнется с дождливой и прохладной погоды. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
3: Ну а сейчас в Москве очень жарко. Температура воздуха составляет плюс 30 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров.
1: Новости спорта.
2: спорта.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Тольяттинская «Лада» продолжит играть в континентальной хоккейной лиге. Генеральный спонсор клуба продолжит финансирование. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Только что разговаривал с руководителем КХЛ. Все одинаково понимают ситуацию. «Лада» продолжает играть в лиге, рассказал Федорищев на видео, которое опубликовал в мессенджере «Макс». Напомню, в чемпионате сезона 25-26 тольяттинская команда набрала 47 очков и заняла предпоследнее 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Федерация хоккея России подала апелляции в спортивный арбитражный суд на отказ Международной федерации хоккея возвращать россиян на соревнования. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов. В марте функционер заявил, что организация отправила дисциплинарный комитет и ИХФ заявки с требованием немедленного возвращения сборных России на соревнования. Московская футбольная «Динамо» заинтересована в приобретении полузащитника «Зенита» Арсена Адамова и защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова. У обоих футболистов летом заканчиваются контракты с их клубами, и они смогут прийти в «Динамо» без компенсации. Владельцы «Локомотива» оказались перед непростым выбором. Либо новый генеральный директор Борис Ротенберг, либо недавно продливший контракт главный тренер Михаил Галактионов. С подробностями Дмитрий Сухинин.
5: В «Локомотиве» после бронзового сезона вместо почивания на лаврах – аппаратная интрига. Еще в ноябре, когда Борис Ротенберг стал генеральным директором, отношения с Михаилом Галактионовым публично выглядели рабочими. Тренер говорил о почти ежедневном общении, а вскоре клуб продлил с ним контракт до 2028 года. Тогда Ротенберг подчеркивал, сотрудничество построено на доверии. Но весной тональность резко изменилась. Сначала появились инсайды, что судьба Галактионова зависит от попадания в тройку. Задачу тренер выполнил. «Локомотив» впервые за 5 лет взял медали чемпионата России, хотя в последнем туре железнодорожники проиграли ЦСКА. Бронзу им сохранила ничья «Спартака» с махачкалинским «Динамо». На этом фоне слухи о возможной отставке Галактионова стали выглядеть слабее. Тем более спортивный директор Дмитрий Ульянов говорил, если тренер не хочет уходить, какая может быть замена. Но теперь конфликт перешел в другую плоскость. По данным инсайдеров, уже сам Борис Ротенберг может поставить вопрос ребром – либо он, либо Галактионов. Причина – недоверие к тренеру и его окружению, в частности, к агенту Дмитрию Поляцкину, к которому Галактионов, как утверждается, прислушивается. Если Ротенберг уйдет, новым генеральным директором может стать Дмитрий Балашов. Но в любом случае выбор у владельцев «Локомотива» непростой. Увольнять тренера с медалями мало кто поймет, но оставлять старую конфигурацию не менее рискованно.
3: Международная федерация ассоциации Муай-Тай восстановила права российских спортсменов, сообщил в телеграм-канале министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Впервые под флагом страны российские спортсмены выступят в июне на чемпионате первенства мира в Малайзии. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
6: Как применяются торговые роботы в сфере инвестиций? Будем разбираться вместе. Присоединяйтесь к эфиру «Искусственный интеллект против здравого смысла». Кто сегодня инвестирует успешнее, человек или алгоритм? В утреннем шоу «Стилавин и его друзья». В среду, 20 мая, с 9 до 10 утра. Мы пригласили в студию Юлию Савину, эксперта управляющей компании «Финам Менеджмент». Поговорим о том, как новые технологии используют на бирже. Разберемся, может ли частный инвестор пользоваться такими технологиями и почему здравый смысл необходим, даже когда все решают алгоритмы и скорость. Включайте «Маяк». Будет интересно.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
7: На платформе смотрим.
8: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
9: Тут человек на берегу мертвый.
10: Мог ему кто-то смерти желать?
7: Вопросы без ответа.
10: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
7: Подозрение без алиби.
9: В кустах было какое-то существо.
10: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
9: Ты не виновата. Я тебе верю.
7: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе смотрим. Категория 16+. Маяк. Как знать?
11: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. В студии Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. И к нам присоединяется автоэксперт Вадим Гагарин. Вадим, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
13: Здравствуйте, коллеги.
11: Хотелось бы сегодня с вами разобраться, что лучше выбрать, пружины или рессоры. Я помню, у папы «Волга» была. И там были рессоры.
12: Я помню, ЗИЛ кого-то был, и там, наверное, тоже были рессоры.
11: А я сегодня заглянул под свой автомобиль, а там пружины.
12: Да, вообще, в чем разница?
11: Угу. В чем принципиальная разница, Вадим?
13: Разница между пружинами и рессорами. Ну, начнем с того, что изначально, в принципе, в автомобилях использовалась рессорная подвеска, причем и в легковых, и в грузовых, потому что эта конструкция, на самом деле, она проще. Да, то есть там не нужны рычаги, потому что рессора, она выполняет роль как упругого элемента, так и направляющего. А пружины, подвески...
12: Сразу вопрос. Рессора – это вообще что для тех, кто не понимает?
13: Рессора можно вот представить себе просто как вот такой металлический лист. Да, ну, и сейчас используются в грузовых автомобилях многолистовые рессоры. Это условно полоска, стальная полоска, либо полоски, соединенные в один такой блок. Да, и, соответственно, когда мы автомобиль нагружаем, эти полоски немножечко распрямляются, да, и, ну, таким образом они, соответственно, реагируют на нагрузку.
11: Они, да, как-то перехвачены, по-моему, да, там какой-то вот перехват этих вот полосок был, да, то есть они как эти палочки от мороженого, если можно представить себе, да, вот несколько, там, 5 штук положить и такой резиночкой для денег перехватить с двух сторон. Вот это такая будет деревянная рессора, да, для мороженого.
13: В принципе, да, если нужно представить, как она выглядит, это очень хорошая такая аналогия, очень наглядная, да, то есть это вот просто несколько таких палочек, соединенных между собой. И, соответственно, почему эта подвеска была рессорной популярна? Потому что она была относительно простой, соответственно, надежной, недорогой. Но почему она перестала использоваться в легковых автомобилях? Да, потому что с ростом мощности двигателя скорости выросли, а рессорная подвеска, она не может обеспечить хорошую точную управляемость автомобиля, устойчивость его на высоких скоростях. Поэтому от рессорной подвески в легковых автомобилях отказались. Сейчас она в основном используется только на коммерческой технике, на грузовиках, на фургонах, на пикапах.
11: Угу. А почему на пикапах нельзя использовать пружины?
13: Можно, и такие модели есть, и даже в рамках одной модели встречаются пикапы как с пружинной подвески, так и с рессорной, но просто, опять же, возвращаемся к тому, что, как правило, у машин с рессорной подвеской выше грузоподъемность, да, такие машины более стойкие к нагрузкам, опять же, рессорная подвеска надежная и неприхотливая, то есть... Естественно, в основном используются на пикапах рессорные, но пружины также используются для тех, их покупают такие машины, такие пикапы, те люди, которые используют их в основном либо с небольшой нагрузкой, которым не нужно туда нагружать по тонне, например, да, каких-то грузов, мешков, там, я не знаю, либо те, кто ездит в основном больше по городу, по обычным дорогам.
12: А если говорить о проходимости, да, вот какие-нибудь джипы, которые для бездорожья предназначены, там
11: джип Нива,
12: да, там имеет смысл устанавливать рессорную подвеску? Вообще она устанавливается, да, или там тоже все-таки используются пружины на бездорожье, рессоры не дают никакого преимущества?
13: Здесь есть такой момент, что редко, когда в рамках одной модели человек может выбрать либо рессорную подвеску, либо пружинную, да, но на бездорожье есть как ряд плюсов, так и ряд минусов. Плюс это то, что, опять же, если, допустим, человек двигается по бездорожью, и ему нужно много перевести с собой там каких-то вещей либо груза, конечно, рессорная подвеска будет надежнее, да, но... Как правило, у автомобилей с пружинными подвесками, у внедорожников, у них ход подвески больше, да, то есть ход колеса, да, и, соответственно, это обеспечивает лучшую проходимость, вот, потому что меньше риск того, что машина вывесится, будет это колесо висеть в воздухе, вот, то есть, в принципе, конечно, у автомобилей с пружинной подвеской на бездорожье есть определенные преимущества, но это если мы говорим о таких тяжелых условиях, куда, в принципе, грузовой автомобиль либо пикап, в принципе, не поедут, наверное.
11: А обслуживать можно рессору? И если сравнить с пружиной, то как часто надо менять, например, рессору? И как часто менять пружину?
13: Рессоры нужно обязательно обслуживать, да, смазывать, чтобы эти листы не скрипели друг от друга, там не терлись. В принципе, замена рессор нужна только в том случае, если она уже... если, например, автомобиль часто ездит с полной загрузкой, она начинает растягиваться, да, то есть уже не выполняет свою функцию. И тогда приходится, конечно, то есть наша машина проседает, тогда приходится рессоры менять. Пружины как такового обслуживания вообще не требуют, только в случае, если, соответственно, пружина сломалась, либо она также слишком деформировалась, потеряла форму, тогда ее просто меняют. А как такового обслуживания пружина не требует.
12: А можно ли заменить рессоры на пружину? Ну, ездил я на своем пикапе, например, думаю, ну, тяжелые грузы больше не вожу, так, только что-нибудь легенькое, и решил поменять рессоры на пружину. Это реально или все-таки модели определенно, они заточены под определенный тип подвески?
13: А в теории, конечно, можно попробовать это сделать, да, но дело в том, что, как я уже говорил в начале, рессора сама по себе выполняет функцию не только упругого элемента, но и направляющего. То есть, по сути, в рессорной подвеске рычагов нет. Да, то есть, условно, пружину, если мы поставим, да, то некуда ее будет ставить, по сути, да, потому что все равно нужен рычаг, который будет передавать нагрузку. Да, то есть, нужно переделать, по сути, всю подвеску.
11: Угу. А если, допустим, я всю жизнь ездил на пружинах, и тут подвернулся мне случай поуправлять рессорным автомобилем, нужно о чем-то знать, помнить, там, как проходить повороты, может быть, какой-то скоростной режим, может быть, грузоподъемность учитывать какой-то. О чем должен помнить человек, пересаживаясь с пружин на рессоры?
13: В первую очередь он почувствует это сам на себе буквально с первых же там сотен метров дистанции, потому что если мы говорим о пикапе с рессорной подвеской, то он в разгруженном состоянии очень дискомфортный, да, потому что машина начинает скакать, вот это задние колеса, да, плохо обычно такая подвеска отрабатывает все вот эти стыки, заплатки, вот острые неровности, которых очень много в городах. Да, машина на этих неровностях начинает рыскать, потому что, опять же, колеса задние начинают подпрыгивать. И, конечно, на таких автомобилях с рессорной подвеской лучше не увлекаться высокими скоростями, потому что такая подвеска, в принципе, не предназначена для управления автомобилем именно на высокой скорости. То есть управление будет неточным, и просто это не очень комфортное ощущение, даже будет за рулем.
12: Это, мне кажется, нужно рассказать водителям фур, которые вот на МКАДе и там где-нибудь в области пролетают мимо тебя, что у тебя ветер в ушах свистит, что не нужно, наверное, да, на таких автомобилях развивать большие скорости. А вообще, сколько в среднем служат пружины и рессоры? У них ресурс большой?
13: Да, достаточно большой, но опять же, это мы тоже сталкиваемся. То есть ресурс зависит именно от нагрузки. Но если мы эксплуатируем автомобиль в рамках там предписанных ограничений, да, заводом-изготовителем, то ресурс, конечно, у рессора, у пружин большой. Но если мы говорим о легковых машинах, например, пружины могут не требовать замены там, и по 200 тысяч километров и больше. То же самое можно сказать и про рессоры, потому что если их за ними следить и регулярно их обслужить, как правило, редко кто их меняет. Да. Но если, конечно, автомобиль часто ездит с грузом, то ресурс, конечно, сильно сокращается.
11: Угу. А как вообще развиваются рессоры и пружины, если мы проследим всю историю автомобилестроения? Рессора сильно изменилась с тех пор, и, соответственно, пружины?

0: продольно, как мы привыкли, как задний мост, например, на рессорах, там, да, у «Газели», там, либо у «Волги». Вот, она не используется поперечно. А пружины, но все равно это в любом случае не самое популярное уже решение. Тем более сейчас активно внедряется и пневмоподвески.
1: Да, и вот это что такое? Пневмоподвеска, как раз хотел спросить.
0: А пневмоподвеска – это подвеска, где роль вот этого упругого элемента, то есть, по сути, это воздушная пружина, да, там нет обычных винтовых пружин металлических, там функцию ее выполняет баллон воздушный.
2: А это, наверное, это, наверное, дорого в обслуживании?
0: Это дорого и, ну, как конструктивный элемент, поэтому, как правило, пневмоподвеска используется на дорогих автомобилях. И тоже, естественно, за ней надо следить, потому что она подвержена, вот эти пневмобаллоны, они резины, где резиновые сами гармошка, это она подвержена абразивному износу. То есть, если ездить по грязным дорогам, начинает потихоньку песок тереть и протирать эти подушки, да, баллоны сами. Плюс, конечно, там есть компрессор, то есть насос, который все это регулирует давление и прочее. Конечно, такая система сложнее и требует внимания. Да.
2: А какой элемент нам четко скажет, пора менять меня? Это пружина или все-таки рессора?
0: Тут зависит, потому что пружина, например, может сломаться. Да, даже, ну, правда, бывает иногда так, что многие люди даже этого не замечают, потому что машина там не сильно проседает. То есть это видно по положению кузова относительно дороги. То есть, если мы видим, что у нас, например, задняя часть автомобиля присела, ну, значит, что-то там явно с подвеской не так. Либо с пружинами, либо с амортизаторами. Поэтому требуется визит на сервис, да, чтобы определили уже, что именно нужно менять.
2: Угу. Обязательно приедем на сервис и посмотрим еще раз на наши пружины и рессоры. С нами был автоэксперт Вадим Гагарин. Мы сегодня разбирались в разнице между пружинами или рессорами и поняли, что я буду выбирать рессоры. Ой, я буду выбирать пружины. А рессоры – это папина история. Спасибо большое,
1: Вадим. А я пневмоподвеску, когда заработал.
0: Спасибо, удачи на дороге.
2: Ну, ты богатый,
0: спасибо.
2: Конечно, это очень зажиточно. Спасибо большое, до новых встреч.
1: Всего доброго.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко. В эфире новости. Четвертый класс пожарной опасности объявлен в Тотемском и Бабушкинском округах. Особый режим введен 18 мая. На территории муниципалитетов высока вероятность природных пожаров, роста числа возгораний в жилье и на социально значимых объектах. В связи с этим сотрудники МЧС призывают жителей региона не разводить костры в лесах и рядом с ними, не бросать окурки и не оставлять мусор, особенно стеклянные бутылки и банки. Они могут стать причиной возгорания. Напомним, если лесной пожар возникнет по вине человека, ему грозит уголовная ответственность. Число укушенных клещами россиян почти удвоилось за неделю. Более 84 тысяч жителей страны обратилось в больницы из-за укусов клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Недели ранее ведомство сообщало о 43 тысячах пострадавших. То есть за последние 7 дней число обращений выросло почти вдвое. Сезон активности клещей начался в середине марта, а прививку от клещевого вирусного энцефалита с начала года получили более 2,5 миллионов россиян. Наибольшее количество обращений в связи с укусами клещей было зарегистрировано в клиниках Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской и Новосибирской областей, а также Красноярского края. Об этом уточнил представитель федеральной службы. Криминальные новости. Череповчанин лишился 2 миллионов 300 тысяч рублей из-за мошенников, обещавших награду за погибшего сына. 77-летний житель Череповца стал жертвой аферистов, представившихся сотрудниками Минобороны, портала госуслуг, Центробанка и следователя. Мошенники убедили мужчину, что его погибшему сыну на СВО присвоена государственная награда, а затем запугали уголовной ответственностью за якобы переводы денег в недружественную страну. Под предлогом спасения от преследования пенсионера вынудили продать акции и передать более 2 миллионов 300 тысяч рублей курьеру с кодовым словом «Осень». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Современный беговой центр появится в Вологде. Сеть спортивных объектов для любителей бега создается в стране по инициативе

0: инициативе президента Всероссийской Федерации легкой атлетики Петра Фродкова. Проект реализуется при финансовой поддержке ОНО «Евразия». Вологда вошла в перечень пилотных городов. Спортобъект возведут на стадионе «Буревестник». Это перекресток проспекта Победы и улицы Ленинградской. Стройплощадка уже подготовлена. Здание будет включать современные раздевалки, душевые, универсальные залы, в том числе помещения для лекций, зоны отдыха, питания и восстановления, а также камеры хранения. Для занятий с тренерами предусмотрят отдельные площадки, благоустроят и прилегающую территорию. Шесть пляжей подготовят в Череповце к купальному сезону. Спасатели готовят к открытию Ломоносовский пляж, пляж на лыжной базе в Шахтинском районе, два в Заречье и пляж Строитель. Как пояснили в городской спасательной службе, водолазы обследовали и очистили дно, подготовлено пляжное оборудование. На этой и следующей неделе выставляем детские купели, буйки, вывозим спасательные посты. Продолжаем набор спасателей на лето, обучаем их. Шесть спасательных постов начнут работать на пляжах с 1 июня. Пока объезжаем береговую полосу, проводим рейды с ГИМС и инспекторами по делам несовершеннолетних, контролируем обстановку. Призываем жителей Череповца следить за детьми. По закону они не должны появляться в акватории без взрослых. Купальный сезон еще официально не открыт, но на пляжах уже есть первые отдыхающие. Две семейные экскурсии проведут для вологжан и гостей города. 24 мая Вологодская областная детская библиотека приглашает на две экскурсии от экскурсовода Елены Резванцевой. Так, в полдень стартует маршрут «Как Иван Грозный Вологду возвеличил». Желающих ждут у Вологодского музея детства на Маяковского 1. Участники пройдут вдоль набережной, увидят Софийский собор и памятник Ивану Грозному, завершат прогулку на Каменном мосту. А в 14 часов начнется экскурсия пешком по Вологде. Сбор у музея Кружева, Кремлевская площадь 12. Гости узнают о подготовке города к юбилею 2027, археологических раскопках и городских легендах.
1: Спорта.
0: Футбольный клуб «Череповец» уступил москвичам. Жарким воскресным вечером желто-черные не справились дома с одним из лидеров чемпионата – московским «Чертаново». Гости победили со счетом 3-1, забив один из своих мячей, как в хоккее, в пустые ворота в концовке игры. Илья Анциферов отличился во втором матче подряд и поднялся на первую строчку в гонке снайперов.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 31 градуса. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. 15 часов в Москве.

0: студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия и Китай вносят весомый вклад в решение общемировых и региональных проблем. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении к китайскому народу в преддверии визита в КНР. По словам президента, наше государство не дружит против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания.
1: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
0: Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Этот визит приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. В состав российской делегации войдут 5 вице-премьеров, министров федерального правительства, главы нескольких российских регионов, а также руководители госкорпораций, председатели крупнейших банков и представители крупного бизнеса. Ушаков отметил, что программа будет насыщенной. Владимир Путин прибудет в Пекин сегодня вечером. В аэропорту российского президента встретит министра иностранных дел Китая Ван И. После торжественной церемонии встречи Путин отправится в государственную резиденцию для почетных гостей. Основная программа визита начнется завтра утром. Важнейшим мероприятием станет чаепитие с председателем КНР Си Цзиньпином, рассказал Ушаков. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, склады боеприпасов, цеха сборки беспилотников дальнего действия, сообщили Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области, нанесли им поражение формированием двух украинских бригад в районах населенных пунктов Рубежные, Рясные и Бударки. В Сумской области нанесено поражение живой силе техники двух украинских бригад в районах населенных пунктов Бачевск, Вольная Слобода и Запсилье. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, 22 автомобиля и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 8 до 14 часов перехвачены, уничтожены 70 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, над Московским регионом и Крымом. Мирная жительница пострадала при атаке украинского беспилотника в Беловском районе Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По словам губернатора, пострадавшей была оказана медицинская помощь. Силы противовоздушной обороны Эстонии впервые самостоятельно сбили беспилотный летательный аппарат предположительно украинского происхождения. Об этом заявил глава Минобороны Республики Ханна Певкур. Беспилотник, вошедший в воздушное пространство Эстонии, был сбит над озером Вырцъярв на юге страны. Предполагается, что он был запущен с территории Украины. Служба внешней разведки сообщила о готовящихся ударах по России с территории Латвии. По данным российского разведведомства, киевский режим убедил Ригу дать согласие на проведение операции с применением БПЛА. Причем акцент был сделан на том, что точное место запуска дронов определить будет невозможно. По сведениям спецслужбы, киевский режим для атак планирует запустить беспилотники также с территории государств Прибалтики. Вместе с тем, российские разведчики призвали врагов не обольщаться, поскольку современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА, если они будут запущены из Латвии, говорится в сообщении СВР. Пещерная русофобия нынешних правителей Латвии оказалась сильнее способности к критическому мышлению и чувства самосохранения, указали в службе внешней разведки России. Испания в марте стала крупнейшим среди стран ЕС покупателем российского газа. Сумма импорта достигла почти 360 миллионов евро, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. В пятерку европейских покупателей газа из России также вошли Франция, Бельгия, Венгрия и Греция. В целом в марте Евросоюз нарастил закупки российского газа в полтора раза. Кратковременный дождь на фоне аномальной жары в Москве и Подмосковье может пройти в среду днем, сообщили ТАСС в гидрометцентре. По данным синоптиков, завтра в столичном регионе будет жарко, воздух прогреется до 32 градусов, теплый, без осадков, ожидается предстоящая ночь, температура воздуха в центре Москвы составит до 19 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас в Москве 29 градусов, а в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра ожидается кратковременный дождь, днем в северной столице плюс 21-23.

0: на правах рекламы. Навигатор по долгам. Мифы о коллекторах. Что правда, а что нет. Многие до сих пор уверены, коллекторы могут действовать без ограничений, звонить в любое время суток и применять любые методы давления. Но какова реальность? Сегодня деятельность этих организаций строго регламентирована законом, и у должника есть свои права. Чтобы развеять мифы и внести ясность, мы поговорили с Антоном Дмитраковым, генеральным директором профессиональной коллекторской организации «ЭОС». Могут ли коллекторы приходить домой без предупреждения?
1: Могут, но только в рамках требований закона не более одного раза в течение календарной недели и только с 8 утра до 22 часов в будни и с 9 до 20 часов в выходные и праздничные дни.
0: Могут ли коллекторы звонить родственникам или на работу?
1: По закону 230-й федеральный закон, коллекторы не вправе выбрать гражданина из социальных сетей или найти его посредством опроса иных лиц. Коллекторская организация вправе осуществлять звонки по всем номерам, которые были указаны в кредитном договоре с целью связаться с заемщиком. Вот это они могут. При этом коллекторы не заинтересованы в общении с третьими лицами вообще, тем более не имеющими отношения к долгу, потому что предоставлять какую-либо информацию, персональную информацию третьим лицам, они не могут. И уж тем более взыскивать задолженность с этих лиц.
0: И помните главное правило. Взаимодействие с должником строго регулируется законом.

0: «Как знать» на маяке.
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе продолжают заботиться об экологии. Сегодня мы поговорим про опасные инвазивные виды растений и выясним, как они разрушают экосистему. И у нас на связи инженер-эколог Елена Гробовская. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Инвазивные виды растений. Это вообще что такое, Елена?
3: Ну, вообще, что такое инвазия? Слово такое пугающее немножко, правда?
1: Да, пугающее.
3: Вообще оно обозначает перевода с латинского языка как нашествие, нападение. Здесь мы можем сразу представить какую-нибудь летающую тарелку, в которой спускаются зеленые человечки с лазерами. Непонятно, что они хотят. С ними невозможно договориться. Они начинают уничтожать все живое, что они видят на своем пути. Вот как бы инвазивные виды – это такие инопланетяне, которые имеют очень нехорошие намерения. Вообще инвазия с латинского языка переводится как процесс вторжения и успешного заселения организмов на новую для него территорию. То есть эти организмы, им свойственно агрессивно захватывать пространство, быстро размножаться и вытеснять местных обитателей. Ну, а для человека чем они опасны? Тем, что они могут нанести вред местной экосистеме, экономике и даже здоровью человека.
2: Так это же просто помимо... паразиты.
3: Ну, нет. Да и нет, потому что паразиты у нас участвуют в пищевых цепочках, а вот инвазивные виды, они действуют немножко по-другому. Вообще у нас пришельцев много, как бы если рассматривать нашу экосистему, да, мы каждый день встречаемся с пришельцами и совершенно не имеем ничего против них. Например, картофель или домашние яблоки, они являются чужеродными для нас видами, то есть они не наши родные, их привезли из других стран. Но при этом мы ничего против них не имеем и относимся к ним очень даже дружелюбно.
2: Инвазивное пюре являются... с сосиской.
3: Нет, они как раз-таки не инвазивные, они у нас интродуцированные. Ну, то
2: да,
3: есть да,
2: картофель же у нас ничего не захватывает, никакую территорию.
3: Да,
2: наоборот,
3: да,
2: его еще вырастить
3: картофель...
2: нужно.
3: Вот, он еще, да, его нужно оберегать от вредителей, его нужно поливать, окучивать.
2: А вот борщевик...
3: Вот, правильно. То есть здесь мы... сравниваем такого дружелюбного гостя, да, которого мы очень любим и ценим, и злобного пришельца, который нам вредит. Вот как бы виды, которые являются интродуцированными, то есть чужеродными, и у нас живут, они не могут жить без действия человека, без его помощи, да, то есть это виды культурной флоры нашей, да, то есть это плодовые, ягодные, декоративные растения, которые, если сбегут вдруг в лес или в поле, они там погибнут без помощи. То же самое наши декоративные животные, которые прекрасно живут с человеком, экзотические всякие животные, если они попадут, например, хомячки. Если они попадут в поле и в лес, их очень быстро скушают кошки, другие хищники, они не смогут перезимовать и погибнут. А вот инвазивные виды, они могут приспосабливаться к изменяющимся условиям просто уникально. И вот что делает какие-то виды инвазивными, а какие-то нет? Здесь очень интересно. То есть, ну почему? Вот кто-то опасен для нас,
2: да,
3: а кто-то нет.
2: Инвазивный вот. Христофор Колумб. Он же проник в Америку к индейцам.
3: Он проник в Америку, да, но он что-то привнес все-таки. А наши инвазивные виды, они наоборот, вроде как ничего не привносят, но забирают. Во-первых, у нас у инвазивных видов отсутствуют естественные враги. Как это происходит? Например, в Австралии, все представляют Австралию, один фермер решил, что, который был родом из Британии, он решил, что кролики на газоне – это очень красиво. Вот. Поэтому он завез 12 кроликов, выпустил их на газон для того, чтобы они немножко там пожили, размножились, а потом планировал на них охотиться. Но так как в Австралии не было естественных врагов, эти кролики начали размножаться в геометрической прогрессии, заполонили все поля, съели всю зелень, которую только можно было есть, соответственно, лишили местные виды просто кормовой базы и нанесли огромный ущерб экономике страны. Кроме того, высокая скорость размножения. Да, если мы говорим про кролика, тоже отличный пример, мы представляем, насколько быстро он способен размножаться. И вот все инвазивные виды, они очень быстро размножаются, то есть они крайне быстро захватывают территорию. Вот, тот же самый борщевик Сосновского, чем он опасен, вообще прекрасная была идея его поселить у нас в средней полосе России, потому что его же поселили специально, для того, что он же быстро растет, у него высокий стебель, из него планировали делать силос. Вот, но коровы отказались есть этот силос, потому что он оказался невкусным, непитательным. А вот борщевик Сосновского очень хорошо прижился, и теперь мы с ним воюем так, как только можем. Вот, то есть высокая скорость размножения говорит о том, что растение будет иметь преимущество.
1: Вы предвосхитили мой вопрос про то, как попадают в инвазивные виды. Чаще всего, наверное, мы сами их с какими-то добрыми целями завозим, и потом уже думаем, что с этим делать. А что, нельзя уничтожить, что ли, инвазивный вид? Не знаю, залить купоросом этот борщевик Сосновского по всей стране?
2: Бензином. Сереж бензином заливает.
1: Вот.
3: Чем только не заливает, вы абсолютно правы. И даже с дронов смотрят места произрастания, привлекают искусственный интеллект для того, чтобы он анализировал, где конкретно он растет. Сейчас даже специальных насекомых выводят, которые будут поедать этот исключительно борщевик Сосновского. Единственное, так как вообще биологическое оружие, оно самое эффективное же, да? Но никто не знает, как оно себя поведет.
1: Ну да, потом мы будем насекомых этих выводить.
3: Да,
2: борщевик они съедят, а потом насекомые да, переключатся на Сережу.
3: Запросто. Как, собственно, колорадский жук наш любимый, который тоже является кошмаром сельского хозяйства и примером инвазивного вида, потому что он сам прополз, то есть его не специально никто не заселял, он на мешках, он на одежде из Мексики попал в США, в штат Колорадо. Вот. И если в Мексике он кушал дикий послен, которого было мало, то здесь он увидел огромные поля с картофелем, начал их поедать, размножаться. Вот, а так как он сверхпрожорливый, он может впадать в спячку, может годами голодать, и его никто не ест, потому что он невкусный, он распространился практически по всему миру, и бороться с ним крайне сложно. Вот, поэтому для борьбы с инвазивными видами сейчас ведется целая государственная программа. Наверное, все, кто ездил за границу, знают, что такое ветеринарный контроль и фитосанитарный контроль. То есть, когда люди и грузы, и транспортные средства пересекают границу, проверяют, нет ли чужеродных каких-то животных, растений, которые могут нанести вред. Вот. Кроме того, есть черные списки инвазивных видов, потому что ученые изучают, то есть какие виды могут быть опасны при перенесении на новую территорию, то есть кто сможет быстро размножаться, быстро кого не будут есть, кто не будет участвовать в пищевых цепочках. Вот, и такие виды специально вычленяют, их записывают в черный список, и вот животные и растения, которые в этом черном списке, они запрещены к перевозу.
1: А вот если говорить про Россию, вот у нас, кроме борщевика Сосновского, который мы все знаем, есть ли еще какие-то растения, которых нам стоит опасаться, может быть, дачникам, например?
3: Есть, конечно. Ну, не только дачникам, но и жителям городов. То есть у нас есть прекрасные растения, например, клен ясенелистный, который не сделал нам ничего плохого. Вот, клен ясенелистный, или по-другому его называют американский, он у нас участвует в озеленении практически всех городов. Вот, и если мы будем наблюдать, то, например, вдоль трасс, там, где обычные растения, такие вот наши ценные коренные породы, это дубы, липы, клены обычные, канадские, они гибнут, клен ясенелистный чувствует себя прекрасно. Почему? Потому что он крайне устойчив к вредителям. А кроме того, он выделяет корнями специальные вещества, токсины, которые подавляют схожесть семян других растений. То есть если посадить клен ясенелистный, то через 5-10 лет у нас все ближайшие окрестности будут заняты только им. Вот, поэтому растение хорошее, растение растет быстро, дает тень, но при этом все остальные древесные породы уничтожают.
1: А зачем тогда их высаживать-то у нас?
2: Надо березу высаживать.
3: Он, вот, потому что клен ясенелистный, он приживается хорошо, он не болеет, он не подвержен вредителям, его плохо едят всякие насекомые, вот, он не болеет раком, который тоже у растений бывает, и при этом чувствует себя хорошо даже в условиях очень сильной загазованности. То есть, с одной стороны, он молодец, он растет, но с другой стороны, он не дает жить другим растениям. И такое же растение есть золотарник канадский. Вот его используют как декоративное растение, он такой с желтенькими цветочками. Вот, и садоводы очень часто его сажают на дачу, как красивое, быстро приживающееся растение. При этом он может убежать в поле, он может убежать в лес и там вытеснять те виды, которые живут и чувствуют себя хорошо, которые естественны для нашей флоры. Вот. А дальше еще из интересного, что можно встретить на своих дачных участках, Это животное, это испанский слизень. Вот вы его, скорее всего, видели, просто не знаете, как он называется.
2: Любит пенный напиток, кстати.
1: Он большой, да, такой
3: он
1: жирный.
3: Он жирный, и кажется, что он такой вкусный.
1: Нет, мне не кажется.
3: Для птиц, для животных, и что вроде прекрасный кормовой объект, и вот-вот птички налетят, его склюют и будут очень рады. Вот, но это не так, потому что у него нет естественных рогов в нашем регионе. Его никто не ест. У него он покрыт слизью, которая горькая и очень токсичная. А он при этом может пожирать практически любую растительность на огородах и может разносить опасных паразитов, а также он не брезгует дождевыми червями. И если он найдет случайно какое-нибудь гнездо мелкой птички на земле, он может даже яйца съесть птичьи. Угу. То есть они, в принципе, едят все, до чего доползут. Вот. И эти слизни размножаются крайне быстро. Едят все, что могут, но при этом они выпадают из пищевых цепочек, потому что этих слизней просто никто не ест. Вот. Но при этом, например, урожай на наших огородах они уничтожают очень хорошо.
2: А ведь они тоже жить хотят.
1: Вы нас напугали немножко. Я прислал этих слизней, все инопланетян.
2: Ничего, мы их лимончиком сбрызнем, они вкуснее станут.
1: Но будем бороться. Спасибо вам за эту беседу. Конечно, понимаем, будет. Что проблема серьезная, но, слава богу, ученые обращают на нее внимание. Инженер-эколог Елена Гробовская сегодня была с нами. Сегодня мы говорили про опасные инвазивные виды, как они разрушают экосистему. Спасибо, Елена.
2: Спасибо.
1: До новых встреч. Всего доброго.
0: Как знать на маяке.

0: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург. Город впечатлений.
1: Телефон рекламной службы 495 105 52 44.

«Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Видеоролики с обращением Владимира Путина к народу Китая за несколько часов собрали сотни тысяч лайков. В китайской версии приложения TikTok президент России в преддверии официального визита в КНР обратился к китайским гражданам с видеопосланием. Глава российского государства подчеркнул, что в настоящее время отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня. Пользователи в комментариях под видео приветствуют визит лидера России, дают высокую оценку современным российско-китайским отношениям, прославляют крепкую дружбу между народами двух стран. Визит Владимира Путина в КНР приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве. Президент России будет сопровождать представительная делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций, представители крупного бизнеса. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб и 651 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Новорайск, Тамарина Херсонской области, Григоровка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены свыше 40 военнослужащих ВСУ, 2 боевые бронемашины, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Неизвестный беспилотник мог взлететь в воздушное пространство Латвии, сообщил представитель армии. По его словам, воздушная опасность была объявлена в нескольких регионах республики, было приостановлено движение пассажирских поездов, передает ТАСС. Ранее сегодня в соседней с Латвией Эстонии был сбит беспилотный летательный аппарат, который предположительно был запущен с территории Украины. Напомню, 7 мая в воздушное пространство Латвии вошло несколько украинских беспилотников. 2 из них ударили по нефтебазе в городе Резекне. Это привело сначала к отставке министра обороны Латвии, а затем премьер-министра республики. На Солнце зарегистрированы 3 мощных вспышки класса X, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По словам ученых, вся эта энергия растрачивается в данный момент на Меркурий. По данным специалистов, поступающие снимки обратной стороны Солнца показывают, что взрывы частично разрушили и упростили группу пятен. Это снижает вероятность того, что активная область сохранится к моменту, когда она окажется обращена к Земле. Ранее ученые зафиксировали на обратной стороне Солнца крупную группу пятен, который, по их словам, является одним из самых опасных за последние годы центров активности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра ожидается кратковременный дождь. Днем в северной столице 21-23 градуса. В Москве в среду без осадков. Ночью в городе плюс 15-17, днем 30-32 градуса. Сейчас в Москве плюс 29. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Тольяттинская «Лада» продолжит играть в континентальной хоккейной лиге, а генеральный спонсор клуба продолжит финансирование. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Только что разговаривал с руководителем КХЛ. Все одинаково понимаем ситуацию. «Лада» продолжает играть в лиге, рассказал Федорищев на видео, которое опубликовал в мессенджере «Макс». Напомню, в чемпионате сезона 25-26 тольяттинская команда заняла предпоследнее 10-е место в западной конференции. Московская футбольная «Динамо» заинтересована в приобретении полузащитника «Зенита» Арсена Адамова и защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова, сообщают российские СМИ. Обоих футболистов летом заканчиваются контракты с их клубами, и они смогут перейти в «Динамо» без компенсации. Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров на первые переходные матчи за право сыграть в российской премьер-лиге в сезоне 26-27. Так, встречу между «Уралом» и махачкалинским «Динамо» обслужит бригада под руководством Антона Фролова. На матч между «Ротором» и «Акроном» назначен Игорь Копленков. Напомню, игры пройдут в среду 20 мая. Олег Кононов второй раз за сезон покидает «Торпедо». По данным инсайдеров, тренер уволен после 9-го места в первой лиге. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: В московском «Торпедо» очередные перестановки на тренерском мостике. По данным инсайдера Ивана Карпова, Олег Кононов уволен с поста главного тренера. И это уже вторая его отставка из клуба в одном сезоне. История замкнулась. Кононов начинал чемпионат, но после провального старта, одно очко в четырех турах, в августе ушел. Затем командой временно руководил Павел Кирильчик и Сергей Жуков, потом пришел Дмитрий Парфенов. Но и он продержался всего месяц. В октябре «Торпедо» снова вернула Кононова, фактически как антикризисного тренера. Задачу минимум он выполнил. Когда Кононов возвращался, команда шла последний. Сезон черно-белые закончили девятыми. Сам тренер говорил, психологическая ситуация была тяжелая. После исключения из премьер-лиги, потери игроков, смены руководства и давления из уголовного дела в отношении владельца. Но клуб все равно не попал в стыки, а болельщики Кононова так и не приняли. Конфликтный фон вокруг него тянулся с самого начала сезона. Теперь решение по новому тренеру, судя по инсайдам, будет принимать Владимир Леонченко. Он только весной вернулся в «Торпедо» уже как генеральный директор и, по сообщениям, получил полный кредит доверия. Шорт-лист большой. Среди фамилий Виктор Булатов, успешно работающий в кировском «Динамо», и даже Марсел Личко. Для «Торпедо» это уже не просто смена тренера, а попытка перезапустить проект перед новой главой в истории. Со стадионом, новыми управленцами и задачей вернуться в премьер-лигу.
1: Международная федерация ассоциации «Муай-Тай» восстановила права российских атлетов. Спортсмены вновь смогут выступать с гимном, флагом и символикой страны на официальных международных стартах во всех возрастных категориях. Об этом сообщил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. Впервые под флагом страны российские спортсмены выступят в июне на чемпионате первенства мира в Малайзии. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Маяк. Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
4: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
5: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев не представляют, как написать музыку для мультфильма. Нам нужны советы специалиста. И поэтому сейчас мы свяжемся с композитором. На связи композитор Александр Белион. Здравствуйте, Александр.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: С чего же мы начнем работу над музыкой для мультипликационного, для анимационного, сейчас говорят, фильма? Нам нужна идея просто или будем ждать сценарий, когда нам принесут?
7: Ну, как правило, для любой истории, в принципе, для любого кино важно очень, конечно, начать с идеи и продолжить сценарием. Потому что без сценария непонятно все-таки будет, о чем у нас история. Поэтому, да.
5: А вообще, если говорить о функциях, которые музыка выполняет в мультипликационных фильмах, какие они сегодня? Ну, я вспоминаю вот эту историю про Тома и Джерри, про Микки Мауса, и там музыка, она как бы движение персонажа, например, определяла, вот как он идет, и музыка вслед за каждым шагом этого Тома или Джерри, да, следует. Сегодня что-то поменялось, как-то расширился диапазон, так сказать, музыкальных задач в мультфильмах?
7: Я считаю, что да, конечно, музыка, в принципе, обладает силой показывать внутренние переживания персонажей. Поэтому, помимо того, что мы что-то отмечаем, какую-то синхронность, чтобы подчеркнуть комедийность произошедшего и так далее, то есть, конечно же, важно периодически в каких-то драматических особенно моментах подчеркнуть переживания внутренние.
0: Но мы всегда как-то имеем в виду, что мультфильм — это какая-то веселая музыка, какая-то разухабистая такая, или все-таки мы можем вспомнить, я не знаю, Щелкунчика, да, и там же классика,
7: да,
0: там же классика звучит. Но вот как-то мультфильм, он диктует музыкальный ряд, или все-таки можно отойти от того, что это мультфильм, и создать какой-то шедевр, который будет не хуже и художественного фильма?
7: О, знаете, мне кажется, конечно, всегда можно. Это все зависит от мультфильма непосредственно, от истории его. Поэтому, конечно, да, безусловно.
5: А нужно ли композитору понимать, ну, может быть, не уметь рисовать, но хотя бы понимать анимацию, как это выглядит, как это работает, потому что стили анимации тоже разные бывают, и, возможно, от видеоряда вот этого анимационного на экране настроение музыки тоже ведь может как-то зависеть?
7: Да, безусловно, но, как правило, над анимацией композитор работает в этапе, когда то есть, есть черновое изображение, вот, и иногда приходится додумываться что-то, но для этого есть режиссер, с которым можно детально обсудить все сцены и акценты.
0: То есть композитор буквально как топер, да, ему включают ролик какой-то черновой, и в этот момент на рояле трам-пам-пам, пам-пам-пам, да, что, что-то не влез, давайте побыстрее, или наоборот, ага, вот тут вот долю нужно подвинуть. Это какая-то совместная работа, симбиоз, да, и мультипликатор сидит рядом и думает, ага, надо подрезать движение, здесь быстрее сделать, тут покороче, тут наоборот немножко растянуть. Как-то вы советуетесь, да, вместе со съемочной бригадой?
7: Безусловно, как правило, все-таки музыку пишут уже под более-менее выставленную сцену, хотя бы черновую анимированную. Вот. Бывают редкие случаи, когда под музыку что-то делают, докрашивают, но в целом это все-таки уже
5: А как найти вот главную музыкальную тему произведения, мультфильма в данном случае, да, мы же помним в условном фильме «Титаник» у нас есть песня главная, и, ну, я сразу, кстати, вспоминаю «Звездные войны», потому что музыка из «Звездных войн», из фильма, конечно, не мультфильма, хотя мультфильмов там тоже много, и музыка там вся та же самая,
7: это
5: что и фильм. Да, это уже классика, и там прямо вот темы главные, которые вот уже запомнились, которые просто отдельно с оркестрами исполняют. Вот как эту главную тему нащупать?
7: Знаете, прежде всего нужно понять, о чем сама история, там, мультфильм в данном случае, и от этого уже отталкиваться. То есть, и, как правило, тема в фильме не одна, она есть там условно главная тема, есть, например, тема антагониста, может быть, тема любви даже, или тема дружбы отдельная. Поэтому это все зависит, да, от сюжета.
0: А вот чтобы передать эмоции персонажа или движение персонажа, это определенный набор уже сложившихся приемов, или все-таки по-прежнему композитор изобретает что-то? Я вот вспоминаю «Розовую пантеру», да, трым-трым-трым-трым-трым, и она крадется. Она же только и мы в жизни вот эти вот музыкальные какие-то, да, приемчики используем. Сейчас я под покровом темноты прокрадусь в холодильник за колбасой, да, и как это происходит? Ты либо мысленно напеваешь тырым-тырым-тырым-тырым-тырым, открываешь холодильник и достаешь себе докторский шмат. Вот именно под эту мелодию. Да. То есть это уже все придумано, да, и нужно из этой библиотеки просто взять и как-то, ну, каким-то современным музыкальным инструментом оформить. Или все-таки композитор до сих пор выдумывает какие-то сюжеты, повороты, музыкальные приемы, которые потом станут классикой.
7: Безусловно. Мне кажется, сейчас просто больший спектр появился красок и возможностей, которыми можно все это передать. То есть и мелодии, и гармония, они никуда не пропали, да, но, например, появился тембр еще все-таки с приходом электронной музыки. Поэтому иногда, если есть музыкальная тема, музыкальная мелодия, очень здорово, если у нее присутствует какой-то уникальный тембр, потому что иногда, даже часто, я бы сказал, бывает так, что нет времени, не хватает хронометража, чтобы повторить эту тему еще раз, когда появляется какой-то персонаж, и ты заявляешь его вот этим темпом, просто звуком. То есть, условно, например, вот из последнего, сейчас вот с моей музыкой в кино идет «Лео и Тиг. Дорога на Байкал», мультфильм, и там есть антагонист. Это такой воинственный конь. Вот, и да, то есть помимо того, что у него есть своя развернутая мелодия, я использовал еще звук бараньего горна. И он такой получился очень страшный, и он, в принципе, одной нотой уже может заявить о том, какой характер у этого антагониста коня.
0: Вот вы сказали «злой конь» и, значит, вот этот горн. А вообще как тембры помогают вот, персонажа проявить? Вот отрицательный персонаж горн. А если бы это был какой-нибудь романтичный персонаж или, наоборот, положительный, смелый персонаж, какие бы тембры подошли для них, может быть? Или все-таки это тоже каждый раз поиск очередной?
7: Это, конечно, поиск. Все-таки часто все истории уникальны, поэтому ты каждый раз собираешься, когда работать, ты подыскиваешь какие-то уникальные краски именно для этой истории. Но в целом для свежих персонажей, конечно же, это должно быть что-то легкое, ноты повыше, условно, если попроще сказать. То есть для темных персонажей все-таки, да, все у нас поглубже, как правило, потемнее, потому что это все-таки, знаете, еще остался инстинкт самосохранения у человека еще с древних времен, когда, то есть, когда они слышали гром, громкий, низкий гул или рык животного какого-то, они сразу же понимали, что это опасно. Чем ниже рык, тем опаснее.
0: Пытаюсь себе просто представить, какие инструменты могли быть передавать, ну, наверное, что-нибудь такое тревожное, какие-нибудь виолончели, да, скрипки, может быть...
5: Терминвокс.
0: Может быть, барабан какой-то, да, такой глубокий мог бы передавать. Да, вот что-то такое.
5: Да. Есть какие-то...
7: Терминвокс, это у нас...
5: Любимые музыкальные инструменты у мультипликации. Вот терминвокс мы сейчас вспомнили, там, что еще, под сурдинку. Или какая-нибудь эта кукушка, окарина. Какие-то музыкальные инструменты предпочитают мультипликаторы использовать в озвучке?
7: Повторюсь, опять-таки, все зависит от истории, но, как правило, вы знаете, слушайте, я даже не могу сказать, что есть какой-то узкий спектр вот этих инструментов, потому что сейчас мультипликация все-таки рассказывает очень широкие масштабные истории про разные эмоции, поэтому нельзя как бы назвать какие-то определенные инструменты. Сейчас в основном оркестром даже вот у нас любят поддерживать музыку и уже вкраплять, возможно, какие-то инструменты комические. Окарина, кстати, прекрасный инструмент, я вот его тоже часто использую.
0: А есть ли вообще разница в подходе написания музыки к полнометражному мультфильму и к короткометражному, или к сериалам, например? Это все-таки ведь не одно и то же, наверное.
7: Да, конечно. Ну, в полном метре все-таки мы пишем полностью уникальную музыку под каждую секунду. А в сериале так тоже делают, но чаще делают некий конструктор из музыкальных тем, которые потом монтируются. То есть, условно, там можно для первых там, 2-3 серий написать музыку, а потом, как правило, в сериале эмоции, да, у нас повторяются какие-то паттерны, шаблоны, поэтому используют вот такой принцип конструктора.
5: А какие-то референсы популярные есть среди мультипликаторов? Напиши, как в «Ну, погоди», или напиши, как в «Gravity Falls», или напиши, там, я не знаю, как в «Звезды».

0: те не начинающему, но тому, который никогда не писал музыку для мультфильмов, но хочет очень написать музыку для мультфильмов. А что ему нужно делать? С чего ему стоит начать? Не знаю, может, что-то посмотреть, что-то послушать.
1: То нужно много посмотреть. Как минимум нужно много посмотреть мультфильмов, хороших, не очень хороших, проанализировать, почему они не очень хорошие или хорошие, разобраться, какие инструменты там используются, ну и просто понимать все-таки, что музыка очень важна в кино, но и в мультипликации, но иногда она должна отходить на второй план. Это бывает такое, что сложно композиторам, которые не участвуют в медиа каких-то проектах, чуть-чуть прибрать свое эго там, где нужно, да, для каких-то важных реплик, например, и так далее.
2: А у вас есть своя любимая мелодия? 30 секунд у нас остается беседы.
1: А, знаете, вот вспоминается «Назад в будущее», или «Звездные войны», те же самые. А, ну, наверное, вот это самое, или «Индиана Джонс».
2: О, надо пересмотреть, кстати, хорошо, что напомнили.
1: «Золотого века».
2: Точно.
1: Голливуда, да.
2: Да. Спасибо большое за беседу. Как написать музыку для мультфильмов? Мы сегодня спрашивали совета у композитора Александра Беллиона. Александр, до новых встреч. До свидания.
0: Всего доброго.
1: Спасибо. До свидания.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Более 140 тысяч вологжан старшего поколения объединяют Центры активного долголетия «Забота». Как отметил губернатор Георгий Филимонов, сегодня центры заботы работают в каждом округе области. Создаем условия для общения, самореализации и участия в жизни региона вологжан старшего возраста. И эта работа уже дает результат, растет продолжительность жизни, повышается уровень социального и психологического комфорта. Участники проекта «Активное долголетие» посещают творческие мастерские и культурные мероприятия, занимаются спортом и физкультурой, участвуют в областных спартакиадах, посещают бассейны и фоки, осваивают компьютерную, финансовую и правовую грамотность, присоединяются к серебряному волонтерству и помогают другим. Работают группы здоровья, клубы и школы активного долголетия. Более 40 тысяч представителей старшего поколения ежегодно принимают участие в различных физкультурно-оздоровительных активностях. Около 80 площадок будут принимать участников всероссийского агродиктанта. С 26 по 30 мая в Вологодской области пройдет второй всероссийский агродиктант. Федеральная акция по проверке знаний об агропромышленном комплексе, сельских территориях и продовольственной безопасности страны. Вологжане смогут проверить свои знания в сфере сельского хозяйства. Участникам нужно будет ответить на 30 вопросов по растениеводству, животноводству, цифровизации и экономике АПК. Задания адаптированы под возраст и уровень подготовки. Проверить свои знания могут не только специалисты отрасли, но и остальные жители Вологодской области. В регионе для невыпускных классов летние каникулы начнутся с 27 мая. В преддверии завершения учебного года Министерство просвещения России утвердило график летних каникул для школьников. В 26 году отдых для учащихся невыпускных классов начнется 27 мая и продлится до 31 августа. Как сообщили в пресс-службе ведомства, завершение учебного года для учеников 9 и 11 классов совпадает с графиком основного АГЭ и единого ЕГЭ государственных экзаменов, которые стартуют с 1 июня. Общерегиональный последний звонок пройдет для всех выпускников области 26 мая. Побороться за статус лучших могут многодетные семьи Вологды. Начался прием заявок на 5-й конкурс «Многодетная семья. Будущее Вологодчины», который приурочен к Международному дню семьи. Как отметил министр труда и социальной защиты Александр Ершов, крепкая многодетная семья – это главная ценность и опора нашего региона. Конкурс позволяет показать лучшие семейные традиции, истории и достижения. Приглашаем все многодетные семьи активно участвовать, делиться своим опытом и вдохновлять других. Принять участие в конкурсе могут многодетные семьи, которые проживают на территории Вологды и области. Супруги должны состоять в зарегистрированном

0: браке и воспитывать 3 и более кровных детей. Заявки принимаются до 30 июня. В 9 дворах Вологды идут ремонты по нацпроекту ФКГС. Глава Вологды Сергей Жестянников прокомментировал: всего в этом году отремонтируем 27 дворов по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке губернатора. По целому ряду адресов работы в активной фазе, часть объектов в финальной стадии. В ближайшее время закончим асфальтирование 3 дворовых территорий. Подрядчику поставлена задача до середины лета завершить благоустройство всех дворов, запланированных к ремонту на этот год. Работы сейчас идут по улицам Чернышевского, Герцена, Полевой, Ленинградской, Медуницинской, Козленской, Ярославской и Новоархангельскому шоссе. Памятник Сталину и Бардину готовят для Череповца. Глиняный макет будущей скульптурной группы уже готов. Сам монумент будет отлит из бронзы. Накануне глава региона посетил мастерскую в Москве, где создается скульптурная группа. Он оценил глиняный макет будущей композиции и пообщался с автором, архитектором Ильей Кротченко, чей проект победил в конкурсе. Памятник установят на пересечении улиц Металлургов, Сталеваров и проспекта Победы. По задумке авторов, именно здесь наиболее органично памятник впишется в городскую среду. Инициативу установки ранее поддержал Совет ветеранов и депутаты Гордумы Череповца. Открытие памятника запланировано на День металлургов.
1: Новости спорта.
0: Вологодская «Динамо» уступила «Искре» в Смоленске. Матч состоялся в минувшие выходные. Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте. Мяч в свои ворота отправил вологодский защитник Никита Криворучко. Спустя 13 минут «Искра» удвоила свое преимущество благодаря голу Николая Веретенникова. «Динамо» смогло отыграть один мяч после гола Данилы Ежова. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев поля. Вологжане потерпели 3-е поражение подряд. «Искра» благодаря победе набрала 8 очков и обошла «Динамо» в турнирной таблице. Вологжане опустились на 9-ю строчку. Команда имеет 7 набранных очков. Следующую игру «Динамо» проведет 24 мая на домашнем поле против «Твери».

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце ясно, без осадков. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 31 градуса. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Шестнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин в преддверии официального визита в Китай обратился к гражданам КНР с видеообращением, отметив беспрецедентный уровень отношений двух стран. Так, двусторонний товарооборот давно превысил отметку в 200 миллиардов долларов, а взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Путин отметил, что введение безвиза способствовало не только деловым и туристическим обменам, но и налаживанию контактов между россиянами и китайцами.
3: Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. После успешного проведения перекрестных годов культуры в январе стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования, ставшие уже 10-м подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве. Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран. Поэтому мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая.
1: Путин подчеркнул, что Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания. Тесная стратегическая связка России и Китая играет стабилизирующую роль на мировой арене. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина визит президента России приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что программа будет насыщенной. Владимир Путин прибудет в Пекин сегодня вечером. В аэропорту российского лидера встретит министр иностранных дел Китая Ван И. После торжественной церемонии встречи Путин отправится в государственную резиденцию для почетных гостей. Основная программа визита начнется завтра утром. Важнейшим мероприятием станет чаепитие с председателем КНР Си Цзиньпином, рассказал Ушаков. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Райполе, Подгавриловка, Новоподгородная, Днепропетровской области, Митяшево, Доброполе, Сергеевка, Артема и Кучеров-Яр Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 11 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станции радиоэлектронной борьбы. По уточненным данным, истребитель F-16 ВВС Румынии сбил украинский беспилотник во время патрулирования воздушного пространства Эстонии, сообщили в румынском министерстве обороны. По данным ведомства, 2 самолета F-16 из отряда «Карпатские гадюки» из состава миссии НАТО были подняты в воздух. Для уничтожения беспилотника была использована ракета класса «Воздух-воздух». Ранее глава Минобороны Эстонии Ханна Певкур сообщила, что эстонская система противовоздушной обороны впервые сбила над территорией страны дрон, который был запущен с территории Украины. В Киеве уже признали, что это был украинский дрон, заявил министр обороны Эстонии. Как передает РИА Новости, румынский авиаотряд «Карпатские гадюки», состоящий примерно из 100 военнослужащих и 6 истребителей F-16, дислоцирован в Литве на авиабазе Шиуляй. Он находится на дежурстве в Прибалтике до июля 2026 года. Военно-политического фундамента для диалога России и Запада по безопасности элементарно нет. Для его выстраивания западные страны должны учитывать коренные интересы Москвы. Об этом заявил ТАСС замглавы МИДа Сергей Рябков. Он также отметил, что стратегические риски, цитата, «лобовой ошибки НАТО и России возрастают, ее последствия будут катастрофическими». Замминистра отметил, цитата, «эскалационный нарратив европейских столиц о надвигающейся угрозе войны высокой интенсивности с Россией», как подчеркнул Рябков, в результате подобные возгонки напряженности, включая откровенно провокационные действия в ядерной сфере, возрастают стратегические риски, опасность лобовой ошибки НАТО с нашей страной со всеми вытекающими потенциально катастрофическими последствиями. Температура воздуха в Москве поднялась до 30,5 градусов и установила рекорд для 19 мая, сообщили в гидрометцентре. Синоптики также отметили, что воздух в городе впервые с начала года прогрелся до плюс 30. Завтра температура воздуха в столичном регионе может подняться до 32 градусов. Из-за аномальной жары до выходных в Москве и Подмосковье действует оранжевый уровень погодной опасности. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра ожидается кратковременный дождь. Днем в северной столице 21-23 градуса.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе продолжают интересоваться историей парфюмерного искусства. Сегодня мы поговорим о том, как парфюмерное искусство развивалось при Петре Первом. И у нас на связи парфюмерный обозреватель Анна Марученко. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый день.
1: Добрый день. Вообще, известно ли, какое было отношение к парфюмерии и ароматам в России до Петра Первого? Не знаю, что они, полынью себя мазали или что происходило?
3: Ну, само явление как ароматы и парфюмерия до Петра Первого не существовало. То есть это довольно-таки позднее явление в России. Люди изредка мылись. Была определенная ольфакторная обонятельная среда, но вот о самом зарождении парфюмерного искусства мы можем...
1: А, то есть получается, что до Петра Первого никак себя не ароматизировали люди, кроме как мыться?
3: Еще до петровских немецких слободах были... аптекари, которые занимались изготовлением гигиенических одеколонов. То есть такое лечебное средство, как одеколон, некоторые ароматные настои существовали. Но это было, надо понимать, что это очень простые запахи, да, существующие в русской природе. Ромашка, да, какие-то смолы. Поэтому такой... наш русский ольфакторный фон, он был не очень изучен. И немецкие слобода – это же то пространство в Москве, где приезжали, куда приезжали иностранные специалисты, они там селились, и немецкие, потому что слово «не мы», не говорящие по-русски. И вот все, что они знали, они привозили и вот создавали по тем, ну, скажем, стандартам, которые они изучили, будучи в своей стране. Поэтому мы можем говорить только об изредких таких продуктах, скажем, да, как настойки и вот эти вот одеколоны.
2: Немецкая слобода, места довольно отдаленные в те времена были, еще называли Кукуй, то есть далеко.
3: Да, да, далеко.
2: Бауманская, современная бауманская, басманная. А, ну, понятно, что, наверное, там ноты, понятные нам были уже, ноты дерева, например, да, дуба, или нота кожи. Да, кожаные ноты, скорее всего, ну, там, сбруя, вот это вот все.
3: Вот были смолы, да, которые как раз были больше, да, такими пряными, теплыми, древесными, доступными, из чего можно было изготавливать все эти настои. А, в общем-то, пока какой-то широкой ароматической палитры еще не существовало. В общем-то, и спроса на это не было.
1: Но вот Петр Первый у нас, значит, появился. И он, что он сделал? Он привез из-за границ, не знаю, из Голландии и еще откуда-то, он привез духи. И что он сделал вообще? Почему мы говорим, что при Петре Первом вообще у нас начинает развиваться парфюмерное искусство?
3: Ну, сами посудите, когда вы пытаетесь скопировать западноевропейский стиль двора, европейское платье с париками, увлечения, балы, приемы, то все это идет в комплекте со стойким запахом парфюма. И Петр Первый начинает формировать привычку использовать духи, пудры, ароматные масла. И он начинает приглашать специалистов иностранных, закупать европейские товары, которые постепенно формируют спрос на парфюмерию как на обязательный элемент светской культуры.
2: А вот как-то пересекались специи, например, с парфюмерией? Ведь с Востока же везли там какую-нибудь куркуму, там, может
3: да.
2: быть, это что, как они там, это зира, да?
1: Зиру.
2: Зиру. Вот это вот как-то использовалось в парфюмерии?
3: Вы знаете, сначала это не использовалось, это сначала использовалось для кулинарии, да, мы все с вами знаем, что в пище добавляли петрушку, сельдерей, фенхель, которые привозились и консервировались в России. Укропчик, да, Петром Первым, что он привез дым, он привез кофе, табак, пряности, да, перец, чеснок, лук. И все это формирует немножко другой вкус. А у нас вкус связан с запахом всегда. Поэтому вот эти вот новшества в гастрономии, в русской кухне, они тоже сыграли роль в формировании русского вкуса.
1: То есть, получается, Петр Первый, он сначала пригласил специалистов, завез какой-то парфюм из-за границы, все это привил к двору, что называется, а потом начинают развиваться уже наши собственные ароматы, то есть происходит такое петровское импортозамещение, мы начинаем добавлять в парфюмы вот то, что вы говорите, там, петрушку, укроп и что-то еще, да, так получается, и так начинает развиваться.
3: Не получается так, но это произойдет гораздо позже, в середине 19 века. А парфюмерия при Петре Первом, это как, в общем-то, и парфюмерия в Европе, это большей частью лекарственное средство. И ароматы в то время изготавливались там же, где и ароматные, где и лечебные мази, настойки, крема, то есть парфюмерия не была еще выведена в отдельную область. Парфюмер, он же был лет в одном лице.
2: Угу. А что-нибудь, вот выпечка же, мы знаем, очень вкусно пахнет, свежий хлеб. Может быть, как-то вот тоже использовались, я не знаю, хлебные дрожжи, чтобы какой-то там аромат получить, может быть, какая-нибудь корица, может быть, вот эти вот коричные булочки, они же прекрасно пахнут. Я думаю, что русские барыни-то...
1: Хотели пахнуть булочками.
2: Понимали, да, что вот, смотрите, как он булочки ест, давайте будем пахнуть как булочка.
3: Ну, запах булочек придет к нам гораздо позже, чтобы мы сами стали хотеть пахнуть булочками. Это явление уже 21 века. Угу. А пока все, что мы знаем, это большей частью это привозные французские ароматы, да, которые пользовались большим спросом. Это душистое мыло, которое тоже было большей частью привозным. Это ароматические воды, масла, это розовое масло, это масло мироли, это простые одеколоны с фиал. Да, то есть очень простые такие однотипные запахи. Мало было ингредиентов, мы мало знали рецептов, технологий, чтобы было знать, что это такое богатый запах булочки с корицей.
2: А что, поэтому самогонных аппаратов это... не было? Ведь самогонный аппарат, это же, в общем-то, такое, ну, это же колонна, да, дистиллят идет. И мне кажется, а почему бы не добавить туда капельку розового масла, чтобы пахло хорошо?
1: Меня поражают твои знания, вопрос.
2: Я технолог.
3: Сейчас я добавлю, я хочу добавить еще к предыдущему вопросу, что это были скорее запахи, близкие к природе. Они очень натурально звучали, потому что синтетических компонентов еще и не существовало. А носить на себе запах дрожжей никто не умел, во-первых, это соединить в какой-то структуре, чтобы сделать из этого аромат. Ну и потом мы с вами знаем, что все эти запахи выпечки с корицей – это чаще синтезированные ноты, а не натуральные.
1: А вообще
3: говорим про эпоху натуральных ароматов, запахов.
1: А вообще пытались ли при Петре создавать собственное парфюмерное производство в России, или это еще рано? То есть пока что все только привозное, и производство у нас появляется позже.
3: Пока все привозное. И рецептуры, и способы носить, и культура использования. Существует той среды, в которой вот и того спроса для того, чтобы открыть масштабное парфюмерное производство. Поэтому пока это все такие аптечные лавки, травяные лавки. Это вот что-то такое близкое, ну, скажем, к базару, да, такое что-то штучное.
1: Зашел на столь валерианы купить себе, да.
2: Анисовое от кашля.
3: Вот, понимаете, и пахнет хорошо, да, и от горла помогает. Вот. Вот пока это вот на таком уровне.
1: Анис это не наше, мне кажется.
2: Ну, из Греции, из Византии, наверное, везли, нет?
1: Ну, возможно, да.
3: Все, конечно, да, было привозное, большей частью из Франции, что-то из Италии, но в меньшей степени. Большей частью у нас была Франция, как законодательница вкусов и моды всей Европы.
1: А какие-то конкретные ароматы или, может быть, рецепты дошли до нас из Петровской эпохи? То есть можем мы себе представить вот те сочетания, которыми пользовались тогда, которые были в тренде, как сейчас принято говорить?
3: Нет, мы не сохранилось источников, которые бы нам рассказали, что это были за рецепты. Но в Петергофе, в летней резиденции Петра I, в его личной опочивальне, можно увидеть предметы его личного быта. Мне очень нравится его грелка, которая представляет собой большую сковородку для утепления постели, а рядом маленькая вазочка-курильница для ароматизации помещения. Скорее всего, это поджигали смолы для того, чтобы в комнате хорошо пахло. Давайте не будем забывать, что не было канализации. И это нам говорит о высоких гигиенических стандартах Петра I, ну и, конечно, о таком подражании французской культуре.
1: Буквально 30 секунд у нас. Можно ли говорить сегодня о том, что именно при Петре парфюмерия в России из экзотики превратилась в часть уже светской культуры?
3: Да. Да, и этому немало способствовали ассамблеи. То есть это уже становится внешний вид и запах стали своеобразной такой визитной карточкой. А вот такая уходовая косметика, как пудры, крема, вот эти вот ароматные розовые воды, они стали не прихотью, а уже необходимостью.
1: Ну что ж,
3: Петр Первый заложил эту культуру запахов.
1: Да, что ж, еще раз скажем спасибо Петру Первому за то, что все-таки он заложил эту культуру. Сейчас мы ее развиваем и пользуемся. И вам говорим большое спасибо за эту беседу. Парфюмерный обозреватель Анна Марученко сегодня была с нами, и мы говорили о развитии парфюмерного искусства при Петре Первом. Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Анна, до новых встреч.
3: Спасибо.
1: Всего доброго.
3: Спасибо. Хорошего дня.
0: Как знать на маяке.

0: Как применяются торговые роботы в сфере инвестиций? Будем разбираться вместе. Присоединяйтесь к эфиру «Искусственный интеллект против здравого смысла». Кто сегодня инвестирует успешнее, человек или алгоритм? В утреннем шоу «Стилавин и его друзья». В среду, 20 мая, с 9 до 10 утра. Мы пригласили в студию Юлию Савину, эксперта управляющей компании «Финам Менеджмент». Поговорим о том, как новые технологии используют на бирже. Разберемся, может ли частный инвестор пользоваться такими технологиями и почему здравый смысл необходим, даже когда все решают алгоритмы и скорость. Включайте маяк. Будет интересно.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план, понятные решения, без страха и мифов.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Видеоролики с обращением Владимира Путина к народу Китая за несколько часов собрали сотни тысяч лайков. В китайской версии приложения TikTok президент России в преддверии официального визита в КНР обратился к китайским гражданам с видеопосланием. Глава российского государства подчеркнул, что в настоящее время отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня. Пользователи в комментариях под видео приветствуют визит лидера России, дают высокую оценку современным российско-китайским отношениям, прославляют крепкую дружбу между народами двух стран. Напомню, Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Визит президента России приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. Он отметил, что программа будет насыщенной. Владимир Путин прибудет в Пекин сегодня вечером. В аэропорту российского лидера встретит министр иностранных дел Китая Ван И. После торжественной церемонии встречи Путин отправится в государственную резиденцию для почетного гостей. Основная программа визита начнется завтра утром. Важнейшим мероприятием станет чаепитие с председателем КНР Си Цзиньпином, рассказал Ушаков. Российские войска освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области, сообщили Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили объекты энергетической и портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, склады боеприпасов, цеха сборки беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 152 районах. Украина признала, что на территории Эстонии был сбит ее беспилотник, заявил министр обороны республики Ханна Певкур. По его словам, Киев принес извинения, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что Эстония не разрешала Украине использовать свое воздушное пространство. Ранее в Минобороны республики сообщили, что эстонская система противовоздушной обороны впервые сбила на территории страны дрон, который был запущен с территории Украины. Однако позднее выяснилось, что беспилотник уничтожил истребитель F-16 ВВС Румынии во время патрулирования воздушного пространства Эстонии. Это истребитель из отряда «Карпатские гадюки», который входит в состав миссии НАТО. Добавлю, сегодня же стало известно, что воздушное пространство соседней с Эстонией Латвии во вторник взлетел неизвестный дрон, предположительно украинский. Краснодарский краевой суд лишил продюсера Андрея Разина авторства 23 песен группы «Ласковый май». Сегодня суд отменил решение нижестоящей инстанции от 2007 года. Тогда Разин был признан автором песен, среди которых композиции «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». Как напоминает РИА Новости, бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заочно обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. По словам адвоката, который представляет семью покойного солиста Юру Шатунова, следствие считает, что Разин долго использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Разину, который предположительно скрывается за границей, грозит до 10 лет заключения, он объявлен в розыск. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра ожидается кратковременный дождь, 21-23 градуса, в Москве в среду без осадков, ночью плюс 15-17, днем 30-32 градуса.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Тольяттинская «Лада» продолжит играть в континентальной хоккейной лиге, а генеральный спонсор клуба продолжит финансирование. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Только что разговаривал с руководителем КХЛ, все одинаково понимают ситуацию. «Лада» продолжает играть в лиге, рассказал Федорищев на видео, которое опубликовал в мессенджере «Макс». Напомню, в чемпионате сезона 25-26 тольяттинская команда заняла предпоследнее 10-е место в западной конференции. Московская футбольная «Динамо» до начала сезона должно определиться, кто будет тренировать команду. На данный момент руководство клуба выбирает между Сандро Шварцем и Роланом Гусевым. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: В московском «Динамо» после окончания сезона главный вопрос, кто поведет команду дальше. Формально у руля остается Ролан Гусев. Именно он завершал чемпионат главным тренером и в последних турах добавил себе аргументов результатами. Сначала бело-голубые дома обыграли Краснодар 2-1, затем «Динамо» выиграло в Калининграде у «Балтики» также 2-1. И закончил сезон на 7-м месте с 45 очками. Но контракт у Ролана Гусева до конца этого сезона. Внутри клуба, судя по инсайдам, окончательного решения по тренеру нет. Ранее сообщалось, что Гусева поддерживает спортивный директор Желька Бович. Однако последнее слово остается за президентом ВТБ Андреем Костиным. И именно с его подачи возникла фигура Сандра Шварца. Немецкий специалист уже работал в «Динамо», оставил прекрасные впечатления и, по данным инсайдеров, рассматривается сразу двумя московскими клубами – «Динамо» и ЦСКА. Причем борьба идет не только за зарплату. По сообщениям, «Динамо» готово предложить Шварцу более 2 миллионов евро в год, ЦСКА – около 1 миллиона 800 тысяч. Но ключевой пункт – защищенность контракта. Шварц хочет трехлетнее соглашение с крупным компенсации на случай увольнения. Поэтому ситуация в «Динамо» подвисла. Гусев дал результаты и сохранил раздевалку, но клуб, похоже, всерьез изучает вариант возвращения Шварца. Решение ожидается в течение 10 ближайших дней и лежит уже не в футбольной, а в управленческой плоскости.
1: Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров на первые переходные матчи за право сыграть в российской премьер-лиге в сезоне 26-27. Так, встречу между Уралом и махачкалинским «Динамо» обслужит бригада под руководством Антона Фролова. На матч между Ротором и Акроном назначен Игорь Кпленков. Напомню, игры пройдут в среду 20 мая. Международная федерация ассоциации «Муай-Тай» восстановила права российских атлетов. Спортсмены вновь смогут выступать с гимном, флагом и символикой страны на официальных международных стартах во всех возрастных категориях. Об этом сообщил министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Впервые под флагом страны российские спортсмены выступят в июне на чемпионате и первенстве мира в Малайзии. Двукратный призер олимпийского турнира в составе сборной России Екатерина Гамова будет включена в международный зал славы волейбола. Об этом сообщила пресс-служба организации. Торжественная церемония пройдет 17 октября в США. 45-летняя спортсменка завершила карьеру в 2016 году. Помимо 2 титулов чемпионки мира, на ее счету 2 серебра на Олимпиадах и 2 золота чемпионата Европы. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: На платформе смотрим.
4: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
5: Тут человек на берегу мертвый.
6: Мог ему кто-то смерти желать?
3: Вопросы без ответа.
6: 2 патронов не хватает. На 1, возможно, в убитом, где 2?
3: Подозрение без алиби.
5: В кустах было какое-то существо.
7: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
5: Ты не виновата. Я тебе верю.
3: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе смотрим. Категория 16+. Маяк.
8: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами первый сертифицированный преподаватель йоги Айенгара в России, основатель сети йога-практика Елена Ульмазбаева. Елена, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Хотим сегодня выяснить, как йога помогает восстановить баланс питта-доши. Но для начала надо выяснить, что такое питта-доша.
10: Согласно аюрведе, питта-доша, человек, у которого питта-доша преобладает, это такой в меру агрессивный, с хорошо развитой мускулатурой, скорее спортивный, активный, с склонны к таким резким реакциям. И, ну, очень подходит сейчас под тот идеал, который общество нам нарисовало, такой боец, достигатор. Вот это вот все питодоша, когда преобладает.
8: Сангвиник, что ли?
10: Ну, сангвиник, знаете, такой слегка холерический. Сангвиник, но немножко бодрее.
0: А питодоша, это вообще что? Это какие-то энергии внутри нашего организма? Или что это такое?
10: Дело в том, что мы должны, конечно, договориться о терминах. Вата, пита, капха – это три доши. Относится это к аюрведической типологии. И в каждом человеке наличествует каждая из этих дош, но какая-то из них или две из них преобладают. И считается, что на фоне этого преобладания человек демонстрирует те или иные качества, болеет теми или иными заболеваниями. И в аюрведе при лечении учитывается доша, конечно же. Но надо понимать, что это все очень условно, и с научной точки зрения объяснить, что такое пита, вата и капха, невозможно. Ну, условно говорят о том, что капха – это слизь, вата – это ветер, а пита – это желчь. Но, конечно, это не в буквальном смысле желчь, ветер и так далее.
0: Ну, это Гиппократа сразу вспоминаем.
8: Ну, это холерик.
0: Значит, у него же были вот, желчь. Да, вот истории
10: да,
0: про
10: это,
0: желчь.
10: Это да, это немножко похоже, да, немножко похоже.
8: Угу. Если мы говорим о балансе пита-доши, значит, что-то может вывести из баланса, да, разбалансировать, как колесо в автомобиле. А вот как йога в целом влияет на баланс пита-доши?
10: Люди, которые такие типичные питы, и у которых наблюдается дисбаланс по типу питы, конечно, в йоге им следует искать двух вещей. Во-первых, реализации вот этих своих в меру агрессивных таких устремлений, чтобы сбросить энергию, потренироваться буквально, потому что им нужно движение, им нужны нагрузки. Они это любят, но в то же время в йоге они могут найти и охлаждение, успокоение, то, что им не хватает. Потому что одно дело, когда в сбалансированном состоянии находятся эти наши питы, и совсем другое дело, когда они излишне у нас раздражены, агрессивны, страдают их окружение, и они сами страдают. Вот такая желчность появляется, напряжение, агрессия, вот. Совсем это не нужно, и йога в этом может помочь.
0: Вот я сейчас пытаюсь понять себе, представляю, вот это пита доша, и, скорее всего, это люди, ну, агрессивные, как вы говорите, импульсивные, да, энергичные.
10: Энергичные насчет импульсивные в разумных пределах. И тоже в разумных пределах агрессивнее. То есть это не то, что они такие, знаете, прям
0: ну, понимаю,
10: в агрессии.
0: Не бросаются на людей, скорее всего. Да,
10: нет. Надеемся, что нет. Здоровая агрессия присутствует.
0: Вот. И я пытаюсь понять, вот это такой склад человека, и дисбаланс у него как происходит? То есть он становится более агрессивным, более энергичным, или наоборот, он становится каким-то вялым? Как дисбаланс проявляется?
10: Нет,
0: да?
10: Скорее всего, когда проявляется дисбаланс, и это может выражаться и в настроении, но прежде всего какие-то заболевания, расстройства по типу питы. Ну, например, эти люди чаще болеют остро. Заболевания протекают с высокой температурой, бурно, там, с каким-то покраснением кожи, с высыпаниями яркими, то есть с яркой симптоматикой. И часто внезапно, то есть когда ничего не предвещало, это про заболевания, ну, например, какие-то инфекционные. Если говорить о хронических заболеваниях, то они не вяло текущие, а они вот, ну, имеют бурные проявления, такое бурное течение. И, безусловно, их, скажем, какое-то напряжение, какой-то дисбаланс, который долго формируется, начинается, возможно, с их настроения, там, сложности переварить, принять какую-то ситуацию. Вот, потому что с точки зрения аюрведы заболевания физического тела, это все связано с метаболизмом, но не столько с физическим, как мы перевариваем пищу, точнее, не только с ним, но и с ментальным, как мы перевариваем информацию, которая к нам приходит.
0: Ну, мы помним, жизни. Помним, да, что все болезни от нервов, только некоторые от любви, да. Поэтому понятно, что наше психологическое здоровье напрямую завязано и нашей физиологией.
10: Ну, питам нужно расслабление и охлаждение ума.
8: Сангвиник холерический, это же такая кастрюля, да, в ней кипит бульон какой-то.
10: Да, и брызжет во все стороны.
8: И кто-то прикрывает крышку поплотнее и закрывает клапан, да, и вот это давление растет. И, соответственно, потом надо вот этому сангвинику охлаждаться, да, или как-то вот какой-то клапан приоткрывать.
10: Верно, да.
8: А как это сделать? Что йога предлагает?
10: Ну, прежде всего, это глубокое расслабление, это шавасана. И это охлаждающие типы дыхания и позы, которые дают охлаждение. Вот сейчас у нас в Москве жарко, этим питам всегда жарко и так. И если еще чем-то они недовольны, что-то у них в жизни происходит, вот им надо все закрыться в прохладной комнате и выполнять какую-нибудь глубокую релаксацию. Или какие-нибудь наклоны вперед, мягкие, спокойные, с опорой под голову. Или бандаж вокруг головы и какую-нибудь там, не знаю, какие-нибудь тибетские чаши включить себе и вот успокаиваться, вот типа того.
0: Чаши наполнить прохладной водой.
8: Мороженым.
0: Вы упомянули о том, что кому-то, наоборот, нужно не охлаждаться, а наоборот разогреваться и активно. А кому тогда нужно активничать?
10: Смотрите, дело в том, что вот эта сбалансированная пита, вот этот тип, он требует здоровой физической активности, им нравится бодрая практика, им нравится динамика в йоге, им нравится так вот чуть-чуть загрузиться, а просто лежать, расслабляться им не нравится. Но нужно понимать, что когда наступает напряжение, дисбаланс, какое-то неблагополучие, то именно охлаждающая практика им нужна. А если все благополучно, они просто себя реализуют вот в каких-то бодрых занятиях, что для них хорошо.
8: А на бокс такие люди могут пойти? Они там охладятся наоборот зажгутся?
10: Они как раз, вот они-то как раз и ходят на бокс. И вот это позволяет, ну как бы это для них естественно, но это дает выплеск какой-то, возможно, даже негатива, да, вот чтобы он не копился. Но это не врачует вот эти глубинные причины их неблагополучия. То есть, возможно, для них непривычно, но все-таки для них будет продвижением и благом это движение в сторону охлаждающих практик.
0: Медитации, наверное, помогут, да, в этом?
10: Да, спокойствие ума, культивировать спокойствие ума, медитации всякого рода. Это будет для них очень хорошо.
0: Дыхательные практики, наверное, да?
10: Охлаждающие дыхательные практики, совершенно верно. Какие-нибудь уджаи спокойные на выдохе, очень хорошо. Задержки после выдоха, ну вот все, что охлаждает, успокаивает.
8: А внешние условия как-то влияют? Вот сейчас жара такая установилась, наверное, представителям питодоши...
10: Для них нехорошо.
8: Нехорошо.
10: Нехорошо, да. Исключить острое. Исключить острое, да. Все, что разогревает, прям свести до минимума.
0: То есть, получается, и питание нужно поменять таким людям, и как-то
10: очень важно,
0: салат
10: очень важно.
0: С огурчиками свежими, скорее.
8: Без чеснока, без чили.
10: У них очень хороший, как правило, метаболизм, они хорошо все переваривают, но им надо убрать острое. И выбирать продукты, которые дают охлаждение, но не дают жара. Ну, прежде всего, сейчас в этот сезон это кисломолочное, это какие-то...
0: Окрошку можно.
10: Окрошку, да. Ну, то есть для них очень важно вот это охлаждение, и очень важно, критично важно убирать все острое.
8: Чай со льдом пойдет, наверное.
10: Можно просто зеленый чай. Этого достаточно, не обязательно со льдом.
0: А как человек, вот, который огненный, вот, с внутренним огнем своим, питодоша, а как он поймет, что он пришел, так сказать, в правильное состояние и дисбаланс скорректирован, и вот человек находится в балансе? Какие симптомы?
10: А он будет хорошо себя чувствовать спокойно.

0: или он там лежит 2 часа, гоняет какие-то мысли. И еще встает несколько раз за ночь. Вот очень простые критерии. Засыпание и просыпание.
1: Теперь мы поняли, что такое питта-доши и как йога помогает восстановить баланс питта-доши. С нами был первый сертифицированный преподаватель йоги Айенгара в России, основатель сети йога-практика Елена Ульмазбаева. Елена, огромное спасибо. До новых встреч. Всего доброго.
0: Спасибо,
1: до свидания.
0: Спасибо вам. Да, всего доброго.
2: Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Более 140 тысяч вологжан старшего поколения объединяют Центры активного долголетия «Забота». Как отметил губернатор Георгий Филимонов, сегодня центры заботы работают в каждом округе области. Создаем условия для общения, самореализации и участия в жизни региона вологжан старшего возраста. И эта работа уже дает результат, растет продолжительность жизни, повышается уровень социального и психологического комфорта. Участники проекта «Активное долголетие» посещают творческие мастерские и культурные мероприятия, занимаются спортом и физкультурой, участвуют в областных спартакиадах, посещают бассейны и фоки, осваивают компьютерную, финансовую и правовую грамотность, присоединяются к серебряному волонтерству и помогают другим. Работают группы здоровья, клубы и школы активного долголетия. Более 40 тысяч представителей старшего поколения ежегодно принимают участие в различных физкультурно-оздоровительных активностях. Около 80 площадок будут принимать участников всероссийского агродиктанта. С 26 по 30 мая в Вологодской области пройдет второй всероссийский агродиктант – федеральная акция по проверке знаний об агропромышленном комплексе, сельских территориях и продовольственной безопасности страны. Вологжане смогут проверить свои знания в сфере сельского хозяйства. Участникам нужно будет ответить на 30 вопросов по растениеводству, животноводству, цифровизации и экономике АПК. Задания адаптированы под возраст и уровень подготовки. Проверить свои знания могут не только специалисты в отрасли, но и остальные жители Вологодской области. В регионе для невыпускных классов летние каникулы начнутся с 27 мая. В преддверии завершения учебного года Министерство просвещения России утвердило график летних каникул для школьников. В 2026 году отдых для учащихся невыпускных классов начнется 27 мая и продлится до 31 августа. Как сообщили в пресс-службе ведомства, завершение учебного года для учеников 9 и 11 классов совпадает с графиком основного АГЭ и единого ЕГЭ государственных экзаменов, которые стартуют с 1 июня. Общерегиональный последний звонок пройдет для всех выпускников области 26 мая. Побороться за статус лучших могут многодетные семьи Вологды. Начался прием заявок на 5-й конкурс «Многодетная семья. Будущее Вологодчины», который приурочен к Международному дню семьи. Как отметил министр труда и социальной защиты Александр Ершов, крепкая многодетная семья – это главная ценность и опора нашего региона. Конкурс позволяет показать лучшие семейные традиции, истории и достижения. Приглашаем все многодетные семьи активно участвовать, делиться своим опытом и вдохновлять других. Принять участие в конкурсе могут многодетные семьи, которые проживают на территории Вологды и области. Супруги должны состоять в зарегистрированном браке и воспитывать 3 и более кровных детей. Заявки принимаются до 30 июня. В 9 дворах Вологды идут ремонты по нацпроекту ФКГС. Глава Вологды Сергей Жестяников прокомментировал: всего в этом году отремонтируем 27 дворов по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке губернатора. По целому ряду адресов работы в активной фазе, часть объектов в финальной стадии. В ближайшее время закончим асфальтирование первых 3 дворовых территорий,

0: Подрядчику поставлена задача до середины лета завершить благоустройство всех дворов, запланированных к ремонту на этот год. Работы сейчас идут по улицам Чернышевского, Герцена, Полевой, Ленинградской, Медуницинской, Козленской, Ярославской и Новоархангельскому шоссе. Памятник Сталину и Бардину готовят для Череповца. Глиняный макет будущей скульптурной группы уже готов. Сам монумент будет отлит из бронзы. Накануне глава региона посетил мастерскую в Москве, где создается скульптурная группа. Он оценил глиняный макет будущей композиции и пообщался с автором, архитектором Ильей Кротченко, чей проект победил в конкурсе. Памятник установят на пересечении улиц Металлургов, Сталеваров и проспекта Победы. По задумке авторов, именно здесь наиболее органично памятник впишется в городскую среду. Инициативу установки ранее поддержал Совет ветеранов и депутаты Гордумы Череповца. Открытие памятника запланировано на День металлургов.
1: Новости спорта.
0: Вологодская «Динамо» уступила «Искре» в Смоленске. Матч состоялся в минувшие выходные. Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте. Мяч в свои ворота отправил вологодский защитник Никита Криворучко. Спустя 13 минут «Искра» удвоила свое преимущество благодаря голу Николая Веретенникова. «Динамо» смогло отыграть один мяч после гола Данилы Ежова. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев поля. Вологжане потерпели третье поражение подряд. «Искра» благодаря победе набрала 8 очков и обошла «Динамо» в турнирной таблице. Вологжане опустились на 9-ю строчку. Команда имеет 7 набранных очков. Следующую игру «Динамо» проведет 24 мая на домашнем поле против «Твери».

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце ясно, без осадков. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 31 градуса. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Семнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее, активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере. Об этом заявил Владимир Путин в видеопослании гражданам КНР в связи с визитом в Китай. Президент России отметил беспрецедентный уровень отношений между странами.
3: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов.
1: Путин подчеркнул, что Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания. Тесная стратегическая связка. Россия и Китай играет стабилизирующую роль на мировой арене. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Визит президента России приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. Он отметил, что программа будет насыщенной. Владимир Путин прибудет в Пекин. Сегодня вечером в аэропорту российского лидера встретит министр иностранных дел Китая Ван И. После торжественной церемонии встречи Путин отправится в государственную резиденцию для почетных гостей. Основная программа визита начнется завтра утром. Важнейшим мероприятием станет чаепитие с председателем КНР Си Цзиньпином, рассказал Ушаков. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, склады боеприпасов, цеха сборки беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием двух бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Малиновка, Тихоновка, Рай-Александровка, Краматорск и Константиновка. Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 160 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 25 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы. Два мирных жителя получили ранения в результате удара ВСУ по автозаправочной станции в селе Смотровая Буда Клинцовского района Брянской области, сообщил в РИО губернатор Егор Ковальчук. По его словам, пострадавшие доставлены в больницу, повреждены 4 автомобиля и навес заправки. Преступный киевский режим продолжает бороться с русским языком. Так называемый языковой омбудсмен Елена Ивановская предложила в 10 раз поднять штраф за использование гражданами Украины русского языка. Сейчас штраф за первое нарушение составляет до $115, а за повторное до $270, передает РИА Новости. На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. Был принят закон о том, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Как напоминает ТАСС, власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане Украины продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни. В последнее время на Украине заговорили о росте популярности русского языка. Сообщалось, что более 70% украинцев предпочитают пользоваться русскоязычным контентом. Следственные действия в здании, где располагается редакция московского «Комсомольца», продолжаются до сих пор. Как передает информационное агентство «Вести», предположительно вооруженные силовики в масках посетили автономную некоммерческую организацию «Консорциум медтехники». Офис компании расположен на 3-м этаже. Какое именно ведомство проводит обыск и по какой причине, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что сегодня в здании редакции газеты «Московский комсомолец» в Москве ворвались неизвестные в камуфляже без опознавательных знаков и с кувалдами. Как пояснили сотрудники МК, люди вели себя агрессивно, угрожали сломать турникеты двери, прошли к лифту и поднялись на 3-й этаж. Там, по словам сотрудников газеты, располагается фирма-арендатор. Главный редактор МК Павел Гусев рассказал РИА Новости, что попытался поговорить с неизвестными, однако его в грубой форме вытолкали с этажа. Они забаррикадировали весь 3-й этаж шкафами и всем остальным. Что там происходит, пока непонятно, сказал Гусев. Спад жары прогнозируется в Москве в выходные. Температура понизится сразу на 7-8 градусов и вернется к климатической норме. Будет плюс 20-23, сообщил Интерфаксу заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По словам синоптика, на следующей неделе жары в столичном регионе не ожидается. Температура будет в диапазоне 18-23 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Москве 30-32 градуса. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в среду ожидается кратковременный дождь плюс 21-23.

0: Кинотеатр «Весна».
1: Иди быстро сюда. Почему он называется «Икс»?
2: Потому.
1: Значит, его нужно искать.
2: Ну что?
1: Значит, не «Икс», а «Иск». Здорово. Это я только вчера вечером придумал.
3: Слушай, Рыжиков, почему тебе больше всех всегда надо? Прославиться очень хочешь? Да?
1: Я не Рыжиков, я Чижиков. Я хочу что-нибудь сочинить, придумать. Или изобрести. Или еще что-нибудь.
3: А зачем?
1: Чтобы интереснее было.
3: Нет. Тебе надо, чтобы на тебя все смотрели и говорили. Ах, какой молодец этот Чижиков. Рыжиков, да?
1: Только Чижиков.
3: Ничего у тебя не выйдет.
1: Почему?
3: Потому.

0: это да.
1: Второй.
0: Ну, что уставились-то? Сыроежкин это. Я.

0: Господи, где же у него кнопка?
1: Ну как?
2: Хорош.
1: Ловко я все устроила, а?
3: Подожди, кто же из вас все-таки сыроежки?
0: Вот именно.
1: Как это кто? Да я же, я! Ну, скажи им, ну.
3: Он говорит правду.
1: Вот.
3: Только зачем ты все сейчас рассказал? Ведь ты обещал сначала помочь мне стать таким, как все.
1: Ну, так я и помогал. Только так помогал, что теперь самому деваться некуда.
3: Ага.
4: Да помогался. Не выдержал.
1: Ну, сам понимаешь. Я же не знал, что у него все так затянется. Может, он вообще человеком не станет.
3: Не стану? Зачем ты это сказал?
0: Левый или правый?
1: Ребята,
4: не уходи,
1: что же мне теперь?
4: Зачем?
1: Пропадать, что ли?
3: Тебе пропадать?
1: Останься.
3: Нет, я не могу остаться.
1: Ну почему?
4: Не слушай
3: Сергей
4: его.
3: Сказал, что он пропадет из-за меня.
2: Да не верь ему!
3: Да!
0: Что ж такое? Ну и парень.
5: Что у тебя случилось?
0: Он опять сбежал.
1: Подождите! Да подождите вы! Он же 300 километров жмет. Разве его остановишь?
3: Жаль. С ним было так интересно.
4: Эх ты, сыроега. Дремучий ты человек. Такого друга потерял.
0: Друга?
5: Что, что?
6: Ури, отвечай.
5: Ну, говори же! Шеф ждет.
6: Ури!
5: Ответь шефу, отвечай немедленно.
1: Что, ребят? Вернется, вот увидите.
2: Блажен, кто верует.
3: Ладно, пошли.
4: А ты куда?
1: Сейчас переоденусь и в школу.
2: После электроника?
1: Так вы же никому не расскажете.
2: Мы это не расскажем.
4: Сам расколешься.
1: Я расколюсь? Вы чего, не?
2: Ребят, а он не понимает.
1: Чего?
4: Как прижмет, все выложит.
1: А вот еще.
2: Электроник прославил тебя на всю школу. Ты теперь крутой отличник.
4: Чемпион.
2: И прочее.
4: Ну теперь понял?
1: Понял. Славе завидуете?
4: Ну нет, тебе не позавидуешь.
1: Чего это?
4: А ничего, шагай навстречу славе.
1: Ребят, вы че это?
6: Ури, почему бежал? Ты на ту кнопку нажал, Ури!
0: Да нет, к нему никто не прикасался. Вы знаете, я думаю...
5: Да что там у тебя? Говори толком! Шеф спрашивает, докладывай, черт возьми!
0: По-моему, он обиделся.
5: Ты с ума сошел, а? Робот не может обижаться! С тобой все в порядке? Ты даже притомился, а? Пойди проспись, как
0: спасибо, ты. Я всегда в порядке. Продолжаю поиски.

0: Ну, а пока-то можно хоть что-нибудь сделать?
1: Привезут мотор, тогда и поговорим.
0: Так ведь ребятишки приходят, кататься хотят. Ах, такого разве уговоришь? Эх, старенькая.
2: А можно я попробую? Сыроежка? Идем. Ну, идемте, говорят. Люди ждут там.
3: Какие люди?
2: Смелые. Сильные. Пошли.
3: Ты не упрямься. Ну.
2: Ой, вот еще. Вот.
4: Сыроежкин.
2: Ну?
4: Жаботинский.
3: Чего? Настоящий?
4: Прозвище такое. Пошли.
3: А-а. А что там, а?
4: Давай, давай. Да ну не бойся.
3: Может, не надо.
2: Ну что, Рыжиков, не приняли?
5: Я не Рыжиков, я Чижиков.
2: Все равно не приняли.
6: Ребята, вот он, оставил.
3: Чего? Чего?
7: Ростик говорил, что ты одной рукой штангу таскал.
3: Я таскал? Когда? Да у меня формы нет. А без формы я не могу. Не могу.
7: Ну ты что, ну здесь же все свои. Все
3: ну,
7: свои.
3: Как, ну, другой раз.
7: Ребят, давайте поможем чемпиону.
3: Справились, да? Все на одного. Ребята, вы чего?
7: Ну, давай, жми.
3: Я это? Не могу.
7: Ну, раньше же мог.
3: А раньше у меня взрыв энергии был.
7: Ну, а сейчас? Ну, ладно, одной, давай двумя. В груди толкнешь.
3: Ну, ребята, ну... Приходите лучше на урок. У меня опять взрыв энергии будет. Они у меня по четвергам бывают.
7: О, давай, давай! Старик,
8: ну что ты?
9: Залитные люди уже набежаешь.
10: Нет, ну это никуда не.
7: Ну хватит кокетничать. Нам своими глазами увидеть. Так, ребят. Держи его.
3: Отстаньте меня. Я за себя не ручаюсь.
7: Отставьте. Штангу давай.
3: Да вы чего, ребята? Вам же хуже будет!
7: Отпускай! Ну, толчок, давай, жми! Будь же человеком! Ты что, брось эти шуточки?
9: Тяжелая, брось ее!
7: Полундра!

0: Кто их натворил?
1: Сыроежкин.
2: Сыроежкин, кто еще?
0: Все убрать, поставить по местам. А к Сыроежкину рекомендую не приставать. Чревато.
3: Где же связь? Ну что я стою без связи, а?
4: Тише, тише, тише. Погоди, погоди. Закружил совсем.

0: Руки у тебя золотые.
1: Нет, только контакты платиновые.
2: О, с таким талантом настоящим человеком будешь.
1: Человеком?
2: Конечно, подучиться немножко нужно.
1: Человеком? А что это такое?
2: На это как-то сразу не ответишь. А я так думаю, чтобы от тебя польза была. Всем. И чтоб помочь другим мог. Ну и дело свое знал. От остального сам дойдешь.
1: Значит, главное помогать и делать.
2: Во!
1: Спасибо. Ой-ой-ой.
3: Ты теперь за электроника. Смотри, не раскались.
4: Ребята, сегодня мы будем рисовать вазу. Все, кроме Сыроежкина.
5: А я что?
4: А ты будешь рисовать портрет в своей манере.
5: Какой портрет?
4: Ну, хотя бы Кукушкиной. А? Что с тобой, Сережа? Ты не хочешь рисовать Кукушкину?
5: Да ладно. Только она все время крутится. Так что я не ручаюсь, нет.
4: Зоя, ты не будешь вертеться.
5: Нет. Колбаса.
3: Что, рисовать неохота?
5: У меня руки после этой штанги трясутся.
3: Ты же чемпион. У тебя ничего не должно трястись. Рисуй. А ну рисуй. Давай.

0: я попробую. Я сейчас отдам.
1: Вот видишь, починил.
0: А можно я еще что-нибудь починю? Сережа, пора сдавать рисунок.
2: А я еще не закончил.
0: Ничего, мы и так все поймем, правда,
3: ребят? Он потом сдаст.
0: Пусть дорисуют, потом в спокойной обстановке посмотрим. Дайте посмотреть.
4: Ребят, дети, перестань. Я сама его беру, пусти.
5: На этот раз пронесло.
0: Этого я тебе, Зоя, никогда не прощу.
4: Подожди.
0: Пустите меня. Сереж, ну что произошло?
2: Вы же сами говорили, что настоящий художник должен быть правдив. А некоторым это не нравится.
6: Боря, я тебе говорю, это удивительный парень. Приходи завтра в 8, сам увидишь. Точно говорю, феномен.
7: Простите, вы это о ком?
6: О Сыроежкине.
7: Очень приятно, но вы знаете, вы меня извините, ради бога, но он ко мне имеет отношение больше, чем к вам.
6: Не думаю, что выдающиеся спортивные данные имели к вам какое-либо отношение.
8: Попробуйте угадать, кто в 6-м Б несколько дней назад прочел мне Лермонтовский парус, ну, совершенно по-качаловски.
7: Сыроежкин.
8: А как вы догадались?
0: Девчонки, смотрите, Сыроежкин. Ой, а говорят, он сегодня 100 килограмм поднял.
9: Да? А 200 не хочешь?
0: Ой, 200!
5: Так, один есть.
10: Сыроежкин!
9: Эй, Сыроежкин, тебя зовут?
11: Сырыч!
9: Вон!
11: Сыроежкин, ну как она, Слава?
12: Чижиков, иди гулять.
2: Да ничего.
13: Сегодня ты выкрутился, а завтра чего будешь делать?
14: Да он просто в школу не придет.
2: Чему это?
11: Ростислав Васильева вызвал.
2: Какого?
11: Чижиков. А ну в школу быстро. Тренера сборной по хоккею.
2: Это зачем?
11: На тебя посмотреть. Ты же у нас знаменитость.
2: Ну все, пропал я, ребята. Под машину, что ли, попасть?
13: Электроника искать надо.
14: Да, без него не выкрутимся.
13: А ты же говорил, что он вернется.
2: Ну, мало ли что говорил.
13: Это точно.
5: Не тот.
2: Ну-ну, смейтесь. Человек пропадает, а им смешно.
11: Чижиков, ты опять здесь? А ну в школу быстро. Ладно. Вечером в гараже соберемся. Если электроника не будет, то что-нибудь придумаем.
15: Кинотеатр «Весна».

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Видеоролики с обращением Владимира Путина к народу Китая за несколько часов набрали сотни тысяч лайков китайской версии приложения TikTok. Президент России в преддверии официального визита в КНР обратился к китайским гражданам с видеопосланием. Глава российского государства подчеркнул, что в настоящее время отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня. Пользователи в комментариях под видео приветствуют визит лидера России, дают высокую оценку современным российско-китайским отношениям, прославляют крепкую дружбу между народами двух стран. Напомню, Владимир Путин прибудет в Пекин сегодня вечером. В аэропорту российского лидера встретит министр иностранных дел Китая Ван И. После торжественной церемонии встречи Путин отправится в государственную резиденцию для почетных гостей. Основная программа визита начнется завтра утром. Важнейшим мероприятием станет чаепитие с председателем КНР Си Цзиньпином, рассказал ранее помощник президента России Юрий Ушаков. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб и 651 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки войск «Север» освободили населенный пункт Влаховка в Харьковской области. Подразделение группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Сидорово, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Шейковка, Гроховатка, Великая Шапковка и Нечволодовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, 4 боевые бронемашины, 21 автомобиль и 3 орудия полевой артиллерии. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Днепропетровске и Харьковской области. В Евросоюзе намерены значительно упростить процедуру продления санкций против России. Планируется продлевать их сразу на год, а не на полгода, сообщает издание «Политика». Как напоминает ТАСС, первые санкции ЕС против России были введены весной 2014 года после воссоединения Крыма с Россией. С тех пор эти санкции продлевались раз в полгода, регулярно расширяясь. К настоящему моменту Евросоюз принял 20 пакетов незаконных рестрикций против российской экономики, доведя объем санкций против России до абсолютного рекорда в своей истории. Власти Литвы поддержали начало дискуссии о возможном изменении Конституции для размещения на территории республики ядерного оружия, сообщают литовские СМИ. Спикер Сейма заявил, что на фоне геополитической ситуации Литве следует рассмотреть возможность пересмотра конституционных ограничений. В настоящее время статья 137 Конституции Литвы запрещает размещение на территории страны оружия массового поражения и иностранных военных баз. Идею начать обсуждение поддержал президент Гинатанас Науседа. 30-градусная жара зафиксирована в Петербурге во вторник. Воздух в северной столице прогрелся до отметки плюс 30 впервые с начала года, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Вода в курортной зоне Финского залива прогрелась до плюс 17 градусов. Но уже завтра в Петербурге во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь. Столбы термометров поднимутся не выше 24 градусов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Москве завтра без осадков. По данным Центра Фобос, ночью в городе плюс 15-17, днем 30-32 градуса.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Тольяттинская «Лада» продолжит играть в континентальной хоккейной лиге, а генеральный спонсор клуба продолжит финансирование. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Только что разговаривал с руководителем КХЛ. Все одинаково понимаем ситуацию. «Лада» продолжает играть в лиге, рассказал Федорищев на видео, которое опубликовал в мессенджере «Макс». Сегодня в Ярославле пройдет пятый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Акбарсом». Напомню, счет серии 2-2. Слово Николаю Сприну.
2: «Акбарс» позавчера в Казани сумел вновь сравнять счет в серии благодаря минимальной победе 2-1 и заброшенным шайбам Артема Галимова и Александра Хмелевского. Наименее результативная игра пока из всех четырех, но при этом остросюжетная, ведь «Акбарс» одержал еще и волевую победу. Это обеспечило казанской публике еще одну игру в сезоне. В Казани точно состоится 6-й матч, но при этом резко подняло ставки перед 5-й игрой, которая для тех же казанцев в случае победы может стать определяющей. В 4-м матче «Акбарс» вновь реализовал большинство, забросив так решающую вторую шайбу. Уже 13-й в нынешний плей-офф, у Ярославля в подобном формате только 9. Интересно, что за свою историю участия в финалах Кубка Гагарина «Локомотив» ранее выигрывал оба пятых матча, если до них доходило дело. Ярославский вратарь Данил Исаев лучший в нынешний плей-офф по количеству сухих матчей – 5, а также 4-й по коэффициенту надежности. В то же время его казанский коллега Тимур Белялов замыкает пятерку лучших плей-офф по проценту отраженных бросков. У казанцев очень мощный розыгрыш Кубка Гагарина проводит американский защитник Мич Миллер. После того, как в 4-й матче он сделал голевую передачу под решающий гол, он продлил свою личную результативную серию до 4 игр и набрал 22 очко в нынешний плей-офф, возглавив общую бомбардирскую гонку. Автор первой шайбы в воскресной игре Артем Галимов с 8 голами идет на втором месте в снайперской гонке. Что примечательно, каждый из перечисленных игроков находится в прекрасной форме, поэтому предстоящий матч может получиться одним из самых ярких как в финальной серии, так и во всей плей-офф.
1: Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов стал лучшим голкипером в топ-5 европейских лигах по проценту сухих матчей, сообщает Optosports. Сафонов сыграл на 0 в 8 из 15 матчей во французской лиге 1 в этом сезоне, набрав 53%. Это лучший показатель среди вратарей из топ-5 лиг. Российская теннисистка, 14-я ракетка мира Екатерина Александрова потерпела поражение в матче второго круга турнира WTA 500 в Страсбурге. Со счетом 6-4, 4-6, 3-6 она уступила представительнице США Энн Ли. Бронзовый призер Олимпийских игр Карим Халили и многократная чемпионка страны Наталья Шевченко признаны лучшими биатлонистами сезона в России. Во вторник в Москве прошла торжественная церемония вручения индивидуальных призов по итогам сезона 25-26. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Театр HD представляет на большом экране комедию положений «Таланты и покойники» в постановке Евгения Писарева со сцены Московского театра имени Пушкина. Спектакль по пьесе Марка Твена о талантливом бедном художнике. Сколь изящный, столь и хулиганский яркий фарс. В главной роли Сергей Лазарев. В афише кинотеатров с 24 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 16+.
0: Маяк. Кинотеатр «Весна».
4: Чего это придумывают? Пожалуйста, это вам. Пожалуйста.

0: А я механический робот, со мною проделайте опыт. Стоит ключик повернуть, я отправлюсь в долгий путь.
1: Не сосчитать моих ужимок, я строю рожи на бегу.

0: Что нам с ними делать? Сейчас. Приходите завтра. До свидания. До свидания.
1: До свидания. Всего доброго.
0: Ну, как он там?
1: Сидит, работает.
2: Уже все?
0: Все, милый. Пора отдыхать.
2: А я не устал. Можно я возьму вот это?
0: Можно. Тебе теперь за твою работу приз полагается. Бери, что хочешь.
2: А собаку можно?
0: Можно.
2: Вот эту.
1: Вот эту выбрал.
0: Бери. Под мою премию.
2: А можно я тут останусь?
0: Завтра приходи. Завтра.
3: Расходиться пора, убирать надо.

0: Не приходить нельзя.
1: Да, Ростик не простит.
2: Ага, он перед Василием так нахвастался.
0: Нам только завтрашний день выиграть. А в следующий раз Васильев еще когда приедет?
1: Слушайте, ребята, а может растяжение? Я и руку замотал.
2: Ха, Ростика не знаешь. Он сразу в медпункт потащит. А вот если я...
0: Перестань, Макар, не до шуток.
2: Какие могут быть шутки? За его художество не то полагается ему.
0: Так. Предлагаю корь. Сыпь. Слезящиеся глаза. Сыпь нарисуем сейчас. А это... В зале нюхнешь. Слезы градом.
1: Давай.
0: Рисуй.
2: Давай, держи его.
1: Держу.
0: Не вырвайся. Ты чего?
1: Так. Ой, это щекотно.
2: Вот, подрезно спешу.
0: Терпи.
3: Ну,
0: нет, курь это хорошо.
3: На. Ну, надо еще один запас.
0: Да зачем вы в энциклопедии точно все продумали? Может, кто-то все обсадит.
4: Откуда такая игрушка? Из детского мира. Там сегодня один мальчик целые представления с игрушками разыгрывал.
0: Мальчик?
5: Главный. Главный. Вы меня слышите?
6: Ури, Ури, Ури, что случилось? Что случилось, Ури?
5: Произошла непредвиденная поломка связи.
6: Да что произошло?
5: Ничего страшного. На меня упала штанга.
6: Как? Как?
5: Не волнуйтесь, пожалуйста. Не надо, не волнуйтесь.
6: Ури, Ури!
5: И говорите потише. Здесь сейчас уже ночь.
6: Ури, отвечай, я сам, Ури!
5: Тише же, прошу вас. Ответьте только, как мне различить двойников? Они похожи, словно перчатки.
6: Робот! Я
7: Это передает микрофон техническому консультанту.
8: Используй карманный металлоискатель. При сближении с роботом прозвенит звонок. Осторожнее с усилением. Прибор может притягивать металлические предметы.
5: Спасибо.
6: Ури! Ури! Кнопку! Ну, говори, докладывай! Черт побери!
5: Найду, найду. Только потише, прошу вас, потише,
6: пожалуйста. Нашел!
5: Чёртова техника.
9: Чего шумишь? Магазин скоро откроется. Подожди немножко.
0: Сейчас.

0: здесь. Ил, я прочел твою надпись. Я готов помочь.
1: Кинотеатр «Весна».

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. 23 мая в Вологодском областном онкологическом диспансере пройдет день диагностики меланомы. Прием пациентов с подозрительными родинками и пигментными образованиями будет организован в поликлинике на Советском проспекте. Записаться на осмотр можно заранее по телефону. Врачи напоминают, что меланома – одна из самых опасных форм рака кожи и призывают жителей внимательно следить за изменениями на коже и своевременно обращаться к специалистам. Завтра жители Вологодской области смогут бесплатно посетить сразу несколько музейных площадок города. Акция пройдет с 10 утра до половины шестого вечера. Для гостей в Вологде откроют музей кружева, дом музей Петра I, музей Николая Рубцова и другие экспозиции. Бесплатный билет выдадут при предъявлении паспорта или студенческого билета. Вход на колокольню Софийского собора останется платным. В Череповце к купальному сезону подготовят 6 городских пляжей. Спасатели уже обследовали и очистили дно, устанавливают буйки и спасательные посты. С 1 июня дежурство начнут 6 команд спасателей. Как сообщил директор спасательной службы Дмитрий Санакоев, сейчас продолжаются рейды по береговой линии вместе с инспекторами ГИМС и сотрудниками по делам несовершеннолетних. Несмотря на то, что сезон официально еще не открыт, на пляжах уже появились первые отдыхающие. Полностью подготовить все зоны отдыха планируют к началу июня. Председатель Вологодского областного суда Игорь Трофимов подал заявление об отставке. Как сообщается, его полномочия могут быть прекращены уже 1 июня. Решение рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей России. Игорь Трофимов возглавляет областной суд с 2018 года, сменив на посту Владимира Шепеля. На Вологодщине будут развивать школьное инженерное образование. Соглашение о сотрудничестве подписали правительство региона, Вологодский госуниверситет и компания-разработчик инженерного софта «Аскон». Об этом заявила министр цифрового развития региона Анастасия Ильина. По ее словам, проект направлен на подготовку будущих инженерных кадров для промышленности области. В школах и колледжах будут развивать 3D-моделирование, откроют инженерные классы и школьное конструкторское бюро. Ученики смогут работать с системой проектирования, а педагоги пройдут специальное обучение. Власти региона отмечают, что это поможет школьникам осознанно выбирать инженерные и IT-профессии. Продолжаем выпуск. В Вологде в июне начнется капитальный ремонт Мяснорядского моста на улице Козленской. Контракт на 217 миллионов рублей уже подписан. Подрядчику предстоит отремонтировать опоры и пролеты путепровода, обновить дорожное покрытие и тротуары, заменить освещение и инженерные коммуникации. Ограничения для транспорта введут после открытия улицы Мира. Кроме того, обновят и скейт-парк Яма. Там появится баскетбольная площадка, зона для стритбола, воркаута и уличные тренажеры. Существующие конструкции для катания при этом сохранят и дополнят. Шестнадцатилетняя вологжанка отдала мошенникам более 20 миллионов рублей. Деньги родители копили годами. Как пишет официальный сайт Череповца, по данным следствия, подростку позвонили неизвестные и убедили, что она якобы причастна к противоправным действиям. Чтобы избежать проблем, школьницу заставили передать наличные курьеру. Роль посредника, по версии прокуратуры, выполнял 19-летний житель Омска. Уголовное дело уже направлено в суд. Следствие по другим участникам схемы продолжается. В Вологде зафиксирован очередной случай несанкционированного сброса мусора в микрорайоне Тепличный. Материалы с видеозаписями переданы в правоохранительные органы для установления нарушителей. Речь идет о строительных отходах, старой мебели и шинах, которые запрещено выбрасывать на контейнерные площадки. Власти напоминают, за такие нарушения предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

а также, возможно, конфискация транспорта. И в завершении выпуска: Череповец впервые примет всероссийский полумарафон забег.рф. Об этом пишет пресс-служба губернатора. Масштабное спортивное событие пройдет 23 мая одновременно более чем в 100 городах России и 26 странах мира. Участникам предложат 4 дистанции от детского забега на 1 километр до полумарафона на 21 километр. Организаторы отмечают, забег РФ – это не только соревнование, но и большой спортивный праздник. Каждый финишировавший получит памятную медаль и электронный сертификат с результатом. Регистрация уже открыта на официальном сайте полумарафона. Выдача стартовых пакетов пройдет на Соборной набережной у памятника Городовому.

0: Погода на маяке.
1: В Вологде и Череповце преимущественно без осадков. Сегодня ночью максимальная температура плюс 15. Завтра в Череповце осадков не ожидается, плюс 30. В Вологде возможен кратковременный дождь, 30 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы и будет расти.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Россия и Китай вносят весомый вклад в решение общемировых и региональных проблем. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении к китайскому народу в преддверии визита в КНР. По словам президента, наше государство не дружит против кого-либо, а работает на дело мира и всеобщего процветания.
3: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
1: Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Этот визит приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что программа будет насыщенной. Владимир Путин прибудет в Пекин сегодня вечером. В аэропорту российского президента встретит министр иностранных дел Китая Ван И. После торжественной церемонии встречи Путин отправится в государственную резиденцию для почетных гостей. Основная программа визита начнется завтра утром. Важнейшим мероприятием станет чаепитие с председателем КНР Си Цзиньпином, рассказал Ушаков. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области. Противник потерял за сутки свыше 190 военнослужащих, сообщил офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховка Харьковской области. Нанесло поражение формирование механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Рясная и Бударки Харьковской области. В Сумской области нанесло поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Бачевск, Вольная Слобода и Запселье Сумской области. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, 22 автомобиля и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Подразделения группировки «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Мечетное, Маяк, Волчанское, Днепропетровской области, Лесное, Васиновка, Ровное, Червоный Яр, Воздвижевка и Комсомольское Запорожской области. По данным Минобороны России, ВСУ потеряли более 315 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 6 автомобилей и орудия полевой артиллерии. Дональд Трамп снова грозит Ирану. Он заявил, что США могут начать новую атаку на Исламскую республику уже в пятницу или в один из последующих дней, поскольку, по его словам, Вашингтон не может позволить Тегерану получить ядерное оружие. Глава Белого дома утверждает, что Штаты могут нанести большой удар по Ирану. При этом Трамп отметил, что пока не до конца уверен в таком развитии событий. Ранее сегодня в Тегеране заявили, что Иран откроет новые фронты борьбы с США и Израилем в случае новых атак на Исламскую республику. Накануне Трамп сообщил, что якобы отказался от запланированного на вторник удара США по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов и ради достижения мирной сделки. Главы управ 8 районов Москвы покинули свои должности. Они уволены с государственной гражданской службы. По собственной инициативе соответствующее распоряжение главы города Сергея Собянина опубликовано на сайте мэра и правительства столицы. Свои посты покинули руководители управ столичных районов Крюково, Крылатское, Северное Тушино, Арбат, Савеловский, Северное Бутово, Кузьминки и Восточное Измайлово. Центробанк снизил официальный курс доллара на 1 рубль и 6 копеек. Курс доллара на завтра 71 рубль 29 копеек. Евро 82 рубля 79 копеек. Курс единой европейской валюты опустился на 1 рубль и 29 копеек. Температура воздуха в Москве поднялась до 30,5 градусов и установила рекорд для 19 мая. Завтра, как ожидается, будет побит температурный рекорд для 20 мая, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Жара спадет в выходные, в воскресенье в Москве будет до 23 градусов.
2: Завтра будет побит рекорд 129-летней давности. Ну а с четверга в небе появятся отдельные башенки кучево-дождевых облаков. И в пятницу возможна гроза. На термометре, тем не менее, 27-30. Предстоящие выходные в результате прохождения холодного атмосферного фронта не обойдется без освежающих грозовых дождей. Днем в субботу посвежеет до плюс 22-25. В воскресенье 20-23.
1: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра ожидается кратковременный дождь 21-23 градуса в Москве, в среду без осадков, ночью плюс 15-17, днем 30-32 градуса.

0: что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: Кинотеатр «Весна».

0: Что такое? Откуда столько роботов?
1: Спокойно, спокойно, дети, спокойно, прошу спокойствия.
2: Ой, дядь, копейки это вытащил?
3: Кнопка эта.
4: Привет, сыроега. На сборную взяли.
5: Вас-то взяли. А я в душе сидел.
4: Ты чего?
2: Все ведь здорово получилось.
5: Здорово? На, возьми. А это? Это я в кармане нашел.
2: Так вот с чего все началось.
5: Знаешь что? Не надо меня больше заменять. Мне самому надо стать человеком. Только не обижайся, пожалуйста.
2: Не убегай. Нам всем очень нужна твоя помощь.
5: Не убегу. Я понял, нельзя стать человеком за другого. Мне ведь тоже нужно сделать что-то свое. А иначе профессор Громов никогда не поверит в меня.
6: Так можно порвать?
2: Нет! Сохраним для истории.
7: Эдмон Растан, представитель французского романтизма, в своем времени...
2: Григорий Ильич, возьмите мне свой кружок.
7: Нет, нет, Рыжиков, не могу.
2: Я не Рыжиков, я Чижиков.
7: Все равно не могу.
2: Почему? Я тоже умею писать стихи и читать тоже.
7: Какие стихи? Ты вспомнил, что ты написал в изложении? Дровосек погоняет лошадку, весело морды крутя.
2: Я не Рыжиков, я Чижиков.
7: Тем более. Так вот, Эдмон Растан, будучи романтиком.
8: Ну что, Чижиков, не приняли?
2: Нет, но с ним у меня был серьезный разговор.
7: Что значит слово вечность? С Рыжиком. Я говорил с одним очень известным актером. И он согласился прослушать тебя, как ты читаешь стихи.
5: Извините, Григорий Ильич, мне на тренировку надо.
7: Какие тренировки? Я говорю с тобой об искусстве. Понимаешь, чудо?
5: А спорт тоже искусство.
2: Сережа, ну где же твои рисунки? Ты обещал мне их принести.
5: Знаете, летом, вот я за каникулы все нарисую и принесу. Здорово.
9: Сережа, ты пропускаешь уроки. Как можно? С твоим голосом, Серёж?
5: А у меня это, ампутация.
9: Что?
5: Мутация. Ну, в общем, врачи не берут.
9: Серёж!
5: Ой, извините.
10: Постой. Матчу готов?
5: Мы с Гусем запасные, нас не выпустят.
10: Насчет Гусева не знаю, насчет тебя я договорился. Не беспокойся, тебя обязательно выпустят. Так что завтра твой первый финал. Меня можешь не благодарить.
11: Сережа, я надеюсь, ты решил задачки для Олимпиады?
5: Не помню, не знаю.
11: Что с тобой? Сережа, что с тобой? А?
5: Мне завтра финал.
11: Послушайте, что-то случилось. Нужно непременно спасать мальчика. Нужно непременно спасать мальчика.
7: Да, спасайся, кто может.
12: Алло? Семен Николаевич? Сейчас. Это тот самый учитель математики.
13: Да, здравствуйте. Ну, как там наш Сыроежкин? Все учителя спорят из-за него. Угу. Неожиданный всплеск способностей.
11: Видите, талант феноменально одарен математически. У меня никогда не было такого ученика.
13: В 6-м Б рождается сенсация.
11: Но мне кажется, что он чересчур увлекся спортом.
13: Да нет, ну пусть вас это не беспокоит. Ему это не помешает.
11: И я бы хотел, чтобы вы просто посмотрели бы на него.
13: Да. Да, вот на матче посмотрю. Нет-нет, вы не ошиблись. Вот именно на матче.
11: Прекрасно. Минуточку. Я тоже приду на матч.
13: До свидания. Да, вот завтра, значит, мы увидим электроника в зените славы.
5: Ну вот, наконец-то он вернется, и вы успокоитесь.
13: Вернется? Не знаю. Он многого достиг, изменился по-своему. Возмужал. Я не думаю, чтобы он так быстро вернулся к нам.
5: Ну а на что же вы надеялись все это время?
13: На что? Я хотел, чтобы электроник нашел свое место в жизни. И мне кажется, это ему удалось.
5: Да, Виктор Иванович. А ведь вам его будет не доставать.
13: Ну, что поделаешь. Он доказал свое право на самостоятельность.
5: Подождем до завтра.
3: Там периода не выстоит. Я этих альбатросов видел. Точно говорю. Подведет команду.
8: Да? Ты за математику тоже боялся. А он не подвел, верно?
6: Там же он помогал. А в хоккее разве поможешь?
3: Вот я и говорю. Электрон должен играть. Ведь сами понимаете, финал.
14: Слушай, Эл, а может быть действительно выручишь? Последний раз.
6: Нет. Мы же приняли решение. Я не должен больше заменять Сергея.
3: Все. Пропала сборная.
6: Слушай, Серега, придумай что-нибудь. Ты же у нас глава, всегда что-нибудь придумываешь.
5: Что я могу?
6: Что-нибудь.
5: Подожди-ка, подожди-ка. Слушай, Эл. Это я только сейчас понял. Ты играть должен. Тебе нужнее.
6: Мне? Ну зачем?
5: Ну, твой профессор хоккей по телевизору смотрит.
6: Да.
5: Переживает?
6: Очень.
5: Шайбу-шайбу кричит?
6: Бывало.
5: Вот я же и говорю. Только ты обязательно выиграть должен. Вот и будет лучшее доказательство твоему профессору. Ну как? Согласен?
6: Хорошо, я попробую.
15: Ура!
6: Молодец, Серёга. Но я плохо знаю этот спорт.
3: Ерунда. Ты велосипед вообще не знал, а сел и гонку выиграл. Действуй.
15: Да я и говорю, будь забивать, ерунда.
6: Ничего нет, не получится.
14: Necessitas aquit ingenium.
15: Что это?
14: Необходимость обостряет разум.
15: А, понятно.
5: Я назову тебя Ресси. И ты всегда будешь со мной.
16: Главный. Главный. Главный. Главный, это я.

0: здесь.
1: Ури.
0: Я здесь, шеф. У меня все готово. Завтра он может быть у меня. Скажите только, как будем брать.
1: В моем снаряжении есть спецчемодан, парализующий любого робота. Опа, и что, ты устал, да. Как он управляется?
0: Это сложнее, чем мы думали.
1: Как он управ...
0: Я приеду и все доложу.
1: Темнишь, Ури, темнишь.
0: Нет, вам просто нужно увидеть его своими собственными глазами.
1: Посмотрим.
0: Шеф.
2: Крайков, тебя к телефону. Куда? В учительскую. Разыгрываешь? Я? Разыгрывать ваши манеры. Гусев со стадиона звонит. Эй, подожди, ненормальный! Вот это да! Можно?
3: Пожалуйста.
2: Его в школе нет!
4: Знаю!
2: А что случилось?
5: Медосмотр. Перед матчем. Ты представляешь, что будет, если его осмотрят?
3: Королько, что это такое?
2: Здесь он!
6: Бери!
7: Вот он!
6: Дрыгай!
7: А ну вставай!
6: Ну почему?
2: Поешки!
6: Что, ребята?
2: Быстрее!
6: Садись, поезд!
2: Быстро!
6: Боже, опять началось!
2: Давай, скорее!

0: плачь.
1: Мы чему-то успеем.
0: Молчи, папа. Фу, наконец-то пришли.
1: Ну, я пошел.
0: Подожди, стой, надо проверить. Стой.
1: Ты че?
0: Раз, два, три, четыре, пять. А. Кишка. А. Еще тикает.
1: Ты чего?
0: Но слабо.
1: Нормально.
0: Еще сойдет. Доктор, он уже приплыл. Фу.
2: Ну где? Где он?
1: О, вот он! Вот он, мопед! Я же говорил, что он приедет! Бежим быстрее!
2: Давай, тут зал не будет! Быстрее!
1: Ну как, допустили?
2: Порядок?
1: Все нормально. Играй, электрон.
2: Угу. Пошли.
1: Давай, Элик.
0: Слушай, пойдем со мной. Покажу такое место, во. Тебя не видно, а поле как на ладони.
1: Ой, нет, с чемоданом нельзя.
3: Так, почему?
1: Очень большой.
3: На билет?
1: Не имеет значения.
3: Почему нельзя?

0: Ты что же моих-то не выпускаешь, а?
1: Подожди, дай ребятам разогреться.

0: конца финального матча остается немного времени, но счет еще не открыт. Интеграл выпускает новую тройку. Андреев, Гусев, Сыроежкин.
1: Держи! Куда? Там же свои!
2: Ой!
1: Ай!
2: Нет! Какие еще бывают? Интеграл сильная команда. Они еще отыграются.
0: Нападающий под номером 15 Сыроежкин забивает гол в собственные
2: ворота. Это не я! Ай-яй-яй!
1: Ты что, спятил?
2: Но эти же ворота были ближе.
1: Те же свои. Их защищать надо.
2: Защищать?
3: Я же говорю, что это необычный мальчик. Ему нужна победа. Он никогда не смирится с поражением. Я даже не представляю, что будет, если он сам не исправит положение.
2: А если на поле не он?
3: Да ну что вы!
2: Привет. Здравствуй. Кто играет? Сыроежкин или Электроник? Да-да, я все знаю. Вот. Отдай. Не отдам. Если отдам, то кто мне поверит? Ты никому не расскажешь. Я? Да я всем расскажу. Нечего было на меня карикатуры рисовать. Ты куда? Я не хочу с тобой разговаривать.

0: Мне безумно нравится, как вы реагируете на поведение моего ученика. Только я прошу вас, спокойнее, Простите, но его зовут Сережа.
1: Вы уверены, что это он?
0: Уверен. Зайчик, что делает?
2: Идет по кратчайшему расстоянию. Вы же математик, неужели не видите?
0: Я математик, да.
3: Чурбан железный, чтоб ты зажарел.
4: Смотри, на второй круг пошли. Это никакие марафон какой-то. Хорошего игрока ты мне подсунул.
5: Учить надо лучше. Он тебя не знает, что с шайбой делать.
3: Мне

0: Шайба в воротах! Счет становится 1-1. Зрители волнуются. До конца матча остается 5 минут. Ворота сдвинуты. Вратарь поправляет амуницию. Может, это даст хоккеистам Интеграла собраться с силами и поправить игру.
1: Кинотеатр «Весна».

0: Как выглядит идеальный семейный отпуск?
1: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
0: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+. В российско-израильском центре «Рэклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Райклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Райклиник дополняют радиочастотная деннервация, блокируют боль от позвоночных суставов и вертебропластика, цементируют сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Райклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт rayclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Владимир Путин прибыл в Пекин, передает наш корреспондент. Визит президента России приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, программа будет насыщенной. Основная программа визита начнется завтра утром. Важнейшим мероприятием станет чаепитие Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, рассказал Ушаков. Российские войска освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили объекты энергетической портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, склады боеприпасов, цеха сборки беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Руководство Запорожской АЭС проинформировало инспекторов МАГАТЭ о ночной массированной атаке ВСУ, сообщил директор станции Юрий Черничук. По его словам, сотрудники МАГАТЭ поставили в известность о повреждении пожарного автомобиля МЧС, о прилете на территорию медико-санитарной части повреждений автомобилей медиков. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня заявила, что атаки ВСУ на российские ядерные объекты были бы невозможны без поддержки Запада. США продолжат в будущем выводить силы из Европы. Это следует ожидать, заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич по итогам заседания военного комитета Альянса в Брюсселе. Однако генерал не назвал точные сроки вывода американских сил из Европы. Ранее в Пентагоне сообщили, что США намерены вывести из Германии 5000 американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Дональд Трамп снова пригрозил Ирану. Он заявил, что США могут начать новую атаку на Исламскую Республику уже в пятницу или в один из последующих дней, поскольку, по его словам, Вашингтон не может позволить Тегерану получить ядерное оружие. Глава Белого дома утверждает, что Штаты могут нанести большой удар по Ирану. При этом Трамп отметил, что пока не до конца уверен в таком развитии событий. Он добавил, что США готовы дать шанс дипломатии ситуации с Ираном до начала следующей недели. Между тем, в МИДе Исламской Республики сегодня заявили, что США используют заявление о мире с Ираном для того, чтобы угрожать. В Тегеране предупредили, что Иран откроет новые фронты борьбы с США и Израилем в случае атак на Исламскую Республику. Сам Трамп сегодня признал, что Иран сохраняет возможности нанесения ответных ударов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центрофобос, в Петербурге завтра ожидается кратковременный дождь. Днем в северной столице 21-23 градуса. В Москве в среду без осадков. Ночью в городе плюс 15-17, днем 30-32 градуса. Сейчас в Москве плюс 27.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Сегодня в финальной серии Кубка Гагарина состоится пятый матч. Локомотив в Ярославле принимает Ак-Барс. Начало матча через 27 минут. Напомню, счет в серии до 4 побед пока равный 2-2. Тем временем Тольяттинская «Лада» продолжит играть в континентальной хоккейной лиге, а генеральный спонсор клуба продолжит финансирование. Об этом в своем канале в «Макс» сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ «Лада» заняла предпоследнее 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, а СМИ сообщали о финансовых трудностях тольяттинского клуба. Футбол. Немецкий тренер Сандер Шварц обсуждает с московским «Динамо» контракт с зарплатой в 2 миллиона 400 тысяч евро в год. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Такая высокая цифра обусловлена рисками для тренера, а также тем, что к Шварцу есть интерес от одной из команд Бундеслиги, отметил источник. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал о том, что ЦСКА предлагает Шварцу 1 миллион 800 тысяч евро в год, но с меньшей, чем у «Динамо», неустойкой в случае разрыва контракта. Напомню, Шварц уже работал главным тренером московского «Динамо» с 20 по 22 год. Российский голкипер Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов является лучшим по проценту матчей без пропущенных голов среди всех вратарей среди пяти сильнейших европейских чемпионатов, сообщает телеграм-канал Opta Sports. На счету у Сафонова 8 матчей на 0 из 15 во французском чемпионате. Интересно, что второе место в рейтинге занял конкурент Сафонова в ПСЖ Люка Шевалье, который отстал всего на 0,3%. Теперь новости баскетбола. Сегодня в плей-офф Единой лиги ВТБ продолжится полуфинальная серия в противостоянии «Зенита» и «Уникса». Все подробности у Никиты Загдая.
2: В первом матче противостояния до 4 побед лучше выглядел «Уникс», одержал победу, но уже 2 матча подряд выигрывает «Зенит». И это в некотором смысле сенсация, с какой легкостью петербуржцы обыграли дважды «Уникс». Причем второй раз сделали это в Казани. И сегодня 4-я встреча состоится в Казани, где невероятно «Зенит» комфортно себя чувствует на гостевом паркете. Это принципиальное противостояние, и «Зенит» и «Уникс» много раз встречались именно на полуфинальной серии. И они знают, что такое играть максимальное количество матчей в серии. При этом надо напомнить, что «Зенит» по ходу сезона перестроился и буквально месяц назад выглядел совсем иначе, а «Уникс» наоборот доминировал и до последнего ЦСКА боролся за победу в регулярном чемпионате. Но сейчас травма колена у лучшего игрока казанцев Джалина Рейнольдса, и он не показывает тот доминирующий баскетбол. Да и вся их команда не похожа на себя. Велимир Пирасович, главный тренер «Уникса», прямо так и сказал: если наша команда не отреагирует, серия закончится очень быстро. Ждет характера, ждет морально-волевых усилий и, конечно, ждет казанская публика тот прежний «Уникс», который весь сезон доминировал на своем паркете.
1: В завершении новости тенниса. Сегодня продолжаются последние подготовительные к «Ролан-Гаррос» турниры. На турнире категории ATP 500 в Гамбурге в эти мгновения матч первого раунда проводит Карен Хачанов против Юго Гастона. Идет решающая партия, счет равный 4-4. На женском турнире категории WTA 500 в Страсбурге посеянная второй Екатерина Александрова не сумела выйти в четвертьфинал. Во втором раунде россиянка уступила Энн Ли 6-4, 4-6, 3-6. И пока это все новости спорта.
0: Премьера на платформе «Смотрим».
3: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
4: Тут человек на берегу мертвый.
5: Мог ему кто-то смерти желать?
0: Вопросы без ответа.
5: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
0: Подозрение без алиби.
4: В кустах было какое-то существо.
6: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
4: Ты не виновата. Я тебе верю.
0: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+. Маяк.

0: Кинотеатр «Весна».
1: Поди сюда.
2: Чего?
1: Кукушкина все узнал. Надо обязательно что-то придумать. Он сидит.
2: Ого. Иди сюда. Немедленно меняйся с Сережей.
1: Что случилось? Я не справился?
2: Все потом объясню. Давай.
1: Одевайся. Зачем? Так надо. Что такое? Потом узнаешь.
3: А где Сыроежкин?
2: Сейчас еще. Ну давай, быстрее. Держись, Сыроежкин. Пасуй мне, я тебе. Сыграй.
1: Еще не все потеряно. Смотрите, тренер, наверное, объяснил ему.
4: Я на это только и надеюсь.
5: Держи!

0: зовут Сережа.
1: Нет, его зовут Электроник.
0: Ну, перестань. Ну, ерунда.
1: Я все знаю, я все выясню.
0: Перестань.

0: Не дерзи, не дерзи.
1: Он врет, он все врет. Я одна говорю правду.
0: Ну, колбаса, держись.
2: Да что здесь все-таки происходит-то? Да дайте же пролезть. Ну, человеку. Ну. А ну, говори правду.
3: Ребят, да что же получается, а? Ведь так же могут и счеты протестовать.
4: Да проигрались.
5: Матч выиграл Сыроежкин! Это его победа. А я... Вы были правы. Я не могу стать человеком. Я ни на что не гожусь. Я ваша ошибка, профессор.
6: Виктор Иванович, он плачет.
7: Ты моя удача. И, может быть, самая большая в жизни.
6: Ребята, он же смеется. Это победа, профессор.
7: Пойдем. Нам надо с тобой о многом поговорить.
6: Но я не могу так уйти.
7: Почему?
6: Со мной мои друзья. Поехали вместе. А?
8: Ага.
7: Поехали.
8: А можно, поехали.
9: Ну, ребята, это совершенно удивительная, запутанная история. Просто удивительная.

кинотеатр «Весна».

онкологическом диспансере пройдет день диагностики меланомы. Прием пациентов с подозрительными родинками и пигментными образованиями будет организован в поликлинике на Советском проспекте. Записаться на осмотр можно заранее по телефону. Врачи напоминают, что меланома – одна из самых опасных форм рака кожи, и призывают жителей внимательно следить за изменениями на коже и своевременно обращаться к специалистам. Завтра жители Вологодской области смогут бесплатно посетить сразу несколько музейных площадок города. Акция пройдет с 10 утра до половины шестого вечера. Для гостей в Вологде откроют музей кружева, дом музея Петра I, музей Николая Рубцова и другие экспозиции. Бесплатный билет выдадут при предъявлении паспорта или студенческого билета. Вход на колокольню Софийского собора останется платным. В Череповце к купальному сезону подготовят 6 городских пляжей. Спасатели уже обследовали и очистили дно, устанавливают буйки и спасательные посты. С 1 июня дежурство начнут 6 команд спасателей. Как сообщил директор спасательной службы Дмитрий Санакоев, сейчас продолжаются рейды по береговой линии вместе с инспекторами ГИМС и сотрудниками по делам несовершеннолетних. Несмотря на то, что сезон официально еще не открыт, на пляжах уже появились первые отдыхающие. Полностью подготовить все зоны отдыха планируют к началу июня. Председатель Вологодского областного суда Игорь Трофимов подал заявление об отставке. Как сообщается, его полномочия могут быть прекращены уже 1 июня. Решение рассмотрит Высшая квалификационная коллегия судей России. Игорь Трофимов возглавляет областной суд с 2018 года.

уличные тренажеры. Существующие конструкции для катания при этом сохранят и дополнят. Шестнадцатилетняя волокжанка отдала мошенникам более 20 миллионов рублей. Деньги родители копили годами. Как пишет официальный сайт Череповца, по данным следствия, подростку позвонили неизвестные и убедили, что она якобы причастна к противоправным действиям. Чтобы избежать проблем, школьницу заставили передать наличные курьеру. Роль посредника, по версии прокуратуры, выполнял 19-летний житель Омска. Уголовное дело уже направлено в суд. Следствие по другим участникам схемы продолжается. В Вологде зафиксирован очередной случай несанкционированного сброса мусора в микрорайоне Тепличный. Материалы с видеозаписями переданы в правоохранительные органы для установления нарушителей. Речь идет о строительных отходах, старой мебели и шинах, которые запрещено выбрасывать на контейнерные площадки. Власти напоминают, за такие нарушения предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для юридических лиц, а также, возможно, конфискация транспорта. И в завершении выпуска: Череповец впервые примет всероссийский полумарафон «Забег.рф». Об этом пишет пресс-служба губернатора. Масштабное спортивное событие пройдет 23 мая одновременно более чем в 100 городах России и 26 странах мира. Участникам предложат 4 дистанции от детского забега на 1 километр до полумарафона на 21 километр. Организаторы отмечают, «Забег РФ» – это не только соревнование, но и большой спортивный праздник. Каждый финишировавший получит памятную медаль и электронный сертификат с результатом. Регистрация уже открыта на официальном сайте полумарафона. Выдача стартовых пакетов пройдет на Соборной набережной у памятника Городовому.

0: Погода на маяке.
1: В Вологде и Череповце преимущественно без осадков. Сегодня ночью максимальная температура плюс 15. Завтра в Череповце осадков не ожидается, плюс 30. В Вологде возможен кратковременный дождь, 30 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы и будет расти.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. 19 часов в Москве.

0: студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным официальным визитом. Как передает наш корреспондент, в аэропорту состоялась торжественная церемония встречи с участием роты почетного караула, оркестра, детей, которые держали российские и китайские флаги. Когда президент России вышел из самолета, у трапа его приветствовал глава МИДа Китая Ван И. Они пожали друг другу руки и коротко пообщались. Затем Ван И проводил Владимира Путина до его автомобиля «Аурус». Визит лидера России в Китае приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Основная программа визита начнется завтра утром. Важнейшим мероприятием станет чаепитие Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры России и Китая обсудят актуальные вопросы международной повестки дня. Владимир Путин в преддверии официального визита в Китай обратился к гражданам КНР с видеообращением, отметив беспрецедентный уровень отношений двух стран. Так, двусторонний товарооборот давно превысил отметку в 200 миллиардов долларов, а взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Путин отметил, что введение безвиза способствовало не только деловым и туристическим обменам, но и налаживанию контактов между россиянами и китайцами.
1: Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. После успешного проведения перекрестных годов культуры в январе стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования, ставшие уже 10-м подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве. Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран. Поэтому мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая.
0: Путин подчеркнул, что Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира всеобщего процветания. Тесная стратегическая связка России и Китая играет стабилизирующую роль на мировой арене. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, склады боеприпасов, цеха сборки беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области, нанесли поражение формированием двух украинских бригад в районах населенных пунктов Рубежные, Рясные и Бударки. В Сумской области нанесено поражение живой силе техники двух украинских бригад в районах населенных пунктов Бачевск, Вольная Слобода и Запселье. Противник потерял свыше 190 военнослужащих. Область атак ВСУ в пределах территории Запорожской АЭС и Энергодара, города Спутника, значительно расширилась за последние две недели. Киев создает угрозу ротации персонала и его перемещения, сообщил директор атомной станции Юрий Черничук. По его словам, руководство Запорожской АЭС проинформировало инспекторов МАГАТЭ о ночной массированной атаке ВСУ, повреждении пожарного автомобиля МЧС, прилете на территорию медсанчасти, повреждении автомобилей медиков. В свою очередь, официальный представитель МИДа России Мария Захарова сегодня заявила, что представители МАГАТЭ, по-видимому, ослепли и оглохли, поэтому от них не последовало реакции в связи с атаками по Запорожской АЭС 16 мая. Захарова также отметила, что атаки ВСУ на российские ядерные объекты были бы невозможны без поддержки Запада. Переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине в настоящее время находится в тупике, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. Он подчеркнул, что Москва не видит никаких сигналов из Киева о готовности продвинуться в деле урегулирования. При этом президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию на Украине, отметил Небензя. Что касается ООН, то, по словам дипломата, всемирная организация находится в беспомощном состоянии, заняв предвзятую антироссийскую позицию. И еще, как заявил Небензя, разговор о том, что глава европейской дипломатии Кая Каллас может стать посредником в переговорах России и Украины, кроме как насмешкой, назвать нельзя. Наш постпред при ООН подчеркнул, что Россия будет добиваться цели спецоперации, пока Зеленский не выполнит ряд условий, включая вывод ВСУ из российских регионов. Оранжевый уровень погодной опасности действует в настоящее время во всех регионах Центральной России из-за аномальной жары, сообщили ТАСС в гидрометцентре. В частности, по данным синоптиков, в Ярославской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Московской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях, а также на территории столицы оранжевый уровень действует до конца пятницы. Сегодня в Москве впервые с начала года температура воздуха превысила отметку в 30 градусов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
2: Погода.
0: По данным центров области, в Петербурге завтра ожидается кратковременный дождь, 21-23 градуса, в Москве в среду без осадков, ночью плюс 15-17, днем 30-32 градуса, сейчас в Москве плюс 27.

0: сразу.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Удивительно, конечно, вечером это все называть. Ярчайшее солнце. Температура плюс 29,9 в Москве. Как мы ее когда-то писали в газетах, еще таких бумажных. Деревня Тропикановка. На Москву иногда такие температуры нападали. А как одеваться в такое время? Сейчас будем фирмами, прям вот фирмы спрашивать, задавать. Так можно? И наши гости, эксперт по практическому этикету, деловым коммуникациям, Татьяна Баран, надеюсь, нас сориентирует. Шлепки... Что там, сланцы и еще смешные. Вот сейчас биркинштоки сейчас очень модные. Это вроде тоже открытая обувь. Этикету это соответствует какому-то хотя бы? Здравствуйте, Татьяна.
2: Да, здравствуйте. Хороший вопрос на самом деле, потому что летом действительно хочется больше свободы, в том числе и во внешнем виде, и оголиться кажется правильной идеей. Но тут надо аккуратными быть, да, потому что элегантность – это прежде всего уместность. Поэтому шлепки – это хорошо, когда мы на пляже, когда мы где-то у бассейна. А когда мы в шлепках приходим в ресторан, а когда мы в шлепках приходим в музей, это вызывает определенные вопросы. Поэтому вот прям которые шлепки, вот пляжные сланцы, которые шлепают, знаете,
1: сейчас...
2: Подъявки с таким звуком специфическим, да. Вот это скорее нет для городской среды, чем да, потому что, ну, еще раз, просто соотносить, здорово просто соотносить то, как мы выглядим, и то, где мы находимся.
1: Да, просто я тут статью, откуда я это вообще взяла, вспомнила, да, о летнем дресс-коде. Наверное, это еще можно обратить внимание. Просто когда ты в своей машине едешь, хоть какой, даже не важно уже происхождение, марку, возраст этой машины, но ты там сам себе выбираешь одежду, и как хочешь, так, по идее, да, и можешь одеваться. Но если только совсем...
2: Ну, как сказать?
1: Тоже?
2: Ну, конечно, смотрите, еще раз, это же машина, которая не в вакууме находится, она все равно так или иначе в городе, скорее всего. Ну, то есть понятно, что могут быть ситуации там открытой парковки до открытой парковки, но в целом это такое уважение к городской среде и ко всем другим участникам, так сказать, нашего социального вот этого движения. Поэтому по возможности предполагается, ну, смотрите, это не значит, что нужно мучиться и страдать летом от жары, ну, потому что так некрасиво, например, да? Это история про то, что можно, например, подумать про одежду из натуральных тканей. Ну, то есть не мучить себя там синтетикой, да, в которой, например, очень жарко становится, подумать про натуральные ткани. Можно подумать о том, чтобы одежда была не сильно облегающего силуэта, потому что, ну, мне кажется, это вот уже чисто физические свойства, связанные с тем, что вот оголенная кожа, она, пожалуй, даже более опасна для организма и более жарко будет там с коротким рукавом, например, или в коротких шортах, нежели вот какой-то более широкой одежде, которая создает некую прослойку воздуха между вот кожей и одеждой и немножко вентиляцию. Такая появляется, такое кондиционирование. Такое,
1: надо пересмотреть фильм «Дальнобойщики». Как ребята одеваются? По-моему, они в тельнягах там или в каких-то майках таких галичках, в хорошем смысле.
2: Элегантно.
1: Да, тоже участники.
2: Но советы неплохо работают, вот я к чему. То есть дресс-код никоим образом нас не обязывает испытывать какие-то жуткие мучения, потому что другим некрасиво на нас смотреть.
1: Понятно.
2: Это история про то, что можно быть уважительными друг к другу, не знаю, в микрошортах, там, не ездить в метро, например, ну просто потому что, наверное, и самой девушке, например, не очень удобно. Но при всем при этом там пляжный отпуск, это пожалуйста, или там пляжные зоны где-нибудь у бассейна, но в городской среде по возможности пусть это будут там, не знаю, цвета светлые, да, ткани правильные, фактуры какие-то, фасоны, но вот совсем оголяться, и тем более там мужчинам с голым торсом, например, где-нибудь.
1: Голый торс. А это вообще возможно, голый торс? Или это вот есть сетчатые? В южных городах, вот мы, нас сейчас слушают где-нибудь в Таганроге, в Ростове, и около моря, или там еще более южные места, и говорят, да мы так всю жизнь живем, ходим, ну не то чтобы голый торс, но сетчатый. Я как вспомню эти сетки, майки.
2: Ну, послушайте, я думаю, что так все-таки ходят, неважно какой это город, даже если это курортная зона, все-таки в ресторан, я думаю, что они ходят в пляжной одежде или обнаженными.
1: То есть мы оговариваем именно общественные места, это какой-то кафе, ресторан?
2: Безусловно.
1: Вот.
2: Безусловно. То есть, если мы идем куда-нибудь, я не знаю, в МФЦ какой-нибудь, да, ну какая-то сфера там, не знаю, государственных услуг, ну не пойдем мы туда в майке-сетке или с тем же голым торсом, нас не пустят.
1: Ну хорошо, значит, это мы усвоили. Голый торс у мужчин точно вычеркиваем. Топы, бра у женщин, особенно в тандеме с мини-шортами в метро. Пляжные шорты на завязках. Вот еще какие-то у меня тут список. Но это я на сайте собака.ру. Это наши питерские друзья, по-моему, там такой список составили. И еще резиновые шлепанцы вьетнамки. И мужские сандалии с белыми носками. То есть это тоже нам запретили. Ну, остальное, наверное, все возможно. А так, ну, в принципе, вот, наверное, основное то, что ты, одежда – это уважение и к себе, и к окружающим. Так, да, мы предполагаем?
2: Чтобы еще было и комфортно при этом, желательно. То есть себя заставлять страдать-то точно не обязательно. Ну и помнить о том, что если мы говорим о деловых людях, которые работают в офисе и в летнее время года, там тоже есть свои ограничения. Ну, например, там у женщин закрытые все-таки там пальцы ног считаются, если мы про обувь говорим. Ну, то есть какие-то нюансы, когда мужчина не может отказаться от делового костюма даже в летнее время. И тогда мы тоже говорим о тканях, о цветах, ну, то есть там галстук и так далее. Вот это вот все тоже аксессуары подбираются с учетом вот этого вот летнего периода.
1: Да, мы всех предупредили, но лето к нам пришло буквально на 4 дня, очень жестко будет, а потом дожди, поэтому тоже будем уже ориентироваться по погоде. Спасибо огромное нашей гости, эксперту по практическому этикету и деловым коммуникациям Татьяне Барановой. Продолжим программу.
0: Все сразу.
1: Если кто-то слушает радиостанцию «Маяк» с 11 утра и до двух. Это программа физики и лирики, которую мы ведем совместно с лириком и физиком. Я хотела вспомнить, что мы сейчас делаем подкаст эфирный о возрасте. Мы говорим о гендерных разных предпочтениях и о вообще взрослении и старении. Вот сегодня говорили с нейробиологом о том, что, в принципе, конечно, физические упражнения, еще что-то похожее, по-моему, правильное питание и вот какое-то развитие, да, саморазвитие нам поможет сохранять бодрость не только духа, но и тела. И вот Артём Ковалёв сегодня с нами, доцент кафедры психофизиологии факультета психологии МГУ. Здравствуйте, Артём. Есть связь? Алло.
3: Да,
1: приём.
3: Да,
1: ой, да, отлично, да, все, ага, соединились. Нашла исследование, там пишут, что интерес к искусству замедляет биологическое старение. А вот насколько глубокий должен быть интерес? Или просто так посмотрел, говорит, да и я так умею. И пошел дальше. Знаешь, рисуют некоторые так, вот, артисты.
3: Как и во всех делах, самое главное не переборщить, потому что при как раз слишком глубоком интересе, когда интерес становится уже не интересом, а наваждением, и отменяя все другие виды деятельности, тогда уже это будет иметь неположительные результаты. А разумеется, интерес к искусству в целом, да, в небольших или даже профессиональных дозах, он активно и положительно сказывается на развитии наших, в первую очередь, нервной системы, центральной нервной системы, потому что это лишний раз задача для всех наших систем и для восприятия, и для воображения, и для памяти, и для внимания задача поработать. А, в общем-то, самое главное, что продлевает нам эффективное, так сказать, наше психическое функционирование и в возрастах, это решение вот таких вот задач нашими внутренними психическими системами. Поэтому, конечно, такая деятельность, она положительно сказывается. Плюс здесь, конечно же, очень важно, что искусство – это ведь особый наш элемент человеческой цивилизации, потому что он соединяет в себе не только наше познающее начало, но и эмоциональное начало. И это дополнительный способ задействовать еще эмоциональные спектры. Получается, во время, например, восприятия живописи, прослушивания музыки, ту, которую мы оцениваем именно как объект искусства, дополнительно, кроме, собственно, понимания того, что это, мы еще испытываем эмоции. И это очень здорово для всех наших психических систем.
1: Да, то есть из таких советов, ну, это посещение музеев, ну, прям, да, график себе составить. Притом, ну, они в каждом городе сейчас существуют. Конечно, Караваджо не в каждой деревне висит, но, в принципе, что-то можно поискать и найти. Иногда просто, когда составляют большие выставки, то говорят, господи, это же висело в другом музее, а никто не ходил смотреть. А сейчас вдруг такая вокруг этого идет какая-то суета. Ну, а в принципе, что еще мы можем предложить? Архитектура очень много, да, людей старшего возраста гуляет по Москве, во всяком случае, смотреть, да, наслаждаться. Музеи, открытый воздух. Что-то еще, может быть, психологи придумают?
3: Конечно же, музыкальные произведения, классические, сложные музыкальные конструкциями, которые очень такую дают нагрузку, на самом деле, на нашу слуховую воспринимающую систему. Ведь мы в обычной жизни, мы слышим, если честно, ну, кроме шума, примерно одинаковые звуки. И вот это разнозвучие, которое дает нам, предоставляет классическая музыка, является очень богатым таким материалом для обработки нашей слуховой системы. И это ее дополнительно развивает, это дополнительно ее стимулирует к тому, чтобы различать звуки лучше, потому что они разные, их необходимо отличать друг от друга. Это очень это такая тоже важная, в общем-то, для нее деятельность. Так что не только, так сказать, по зрительному каналу, но и вот по слуховому.
1: Но еще исследователи перечисляют активное участие, это пение, рисование, рукоделие, танцы, культурный досуг, вот посещение галерей, музеев, библиотек, исторических мест, концертов. Особенно выраженный эффект исследователи зафиксировали у людей старше 40 лет. То есть, в принципе, лучше не затягивать, да, как-то себя приучать потихонечку к этому.
3: Лучше не затягивать, даже если начинать гораздо раньше, не ждать 40.
1: Вот, 40 все, даже не ждать. Можно
3: все это дело.
1: Хорошо, ну а мы пытаемся и стараемся вас знакомить с тем, что происходит, во всяком случае, в Москве, иногда в других городах, так что будьте с нами, и мы будем вас знакомить с событиями. Хотя в интернетах все есть, это как и реклама идет, и как какие-то спецанонсы. Спасибо огромное нашему гостю, будем саморазвиваться, посещать музеи, как раз в них так прохладно и хорошо, прям как в магазинах продуктовых сейчас, потому что на улице очень жарко. Ну что ж, Артем Королёв, психофизиология, факультет МГУ, да, доцент, спасибо большое, Ковалев. И я к вам вернусь совсем скоро, через мгновение. У нас еще одна тема.
0: Все сразу.
1: Ну и в период цветения и там, какого-то буйного цвета растений, потому что вот недавно была лютая гроза в Москве, и как-то все вообще открылось, зацвело. Мы обратили внимание на зеленые насаждения, и, может быть, кто-то психанет и домой себе потащит это. Вот говорят, что растения не все стоит приносить в дом. Михаил Воробьев, здравствуйте, приветствую вас. Садовод, агроном, селекционер и биолог.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну, наверное, сирень, по-моему, сейчас дают административный срок за нее, потому что она как-то так, в общем, она и стоит-то дома плохо, а сейчас еще и можем, по-моему, за нее и стоит, и присесть можно за нее. Я слышала где-то краем.
4: Ну, в принципе, с одной стороны, да, конечно же, в парках и скверах сирень рвать не нужно, но если у вас растет сирень на садовом участке, то, конечно же, вы можете нарвать букет. Сейчас вот черемуха уже, оно практически отцветает. Скоро зацветет чубушник, который неправильно обычно, да, называют жасмином. В принципе, конечно, нет, можно, конечно, приносить в дом эти букеты. Другое дело, что нужно соблюдать все-таки какое-то чувство меры, потому что если вы принесете охапку черемухи, да, вот там горьковатый вот такой привкус, когда если растереть листья, то такой горьковатый аромат получается. Это не что иное, как синильная кислота. В общем, не самое полезное вещество, поэтому если у вас большой букет черемухи, то, конечно же, возможно, головная боль, слабость, головокружение, там, ну и другие неприятные ощущения. То же самое будет и в случае, если вы сирень там принесете, и жасмин, то есть чубушник.
1: То есть жасмин и чубушник, вы что, открыли мне глаза впервые, 56 лет, что это одно и то же? То есть жасмин...
4: Жасмин – это тропическое растение, название которого было перенесено на наш чубушник, потому что у них очень похожие ароматы. Сейчас вот ландыши скоро, да, зацветут. Ну, казалось бы, ну, 3, 5, 10 цветочков достаточно. Нет, некоторые там охапку целую приносят. Они тоже начинают очень достаточно сильно пахнуть. Пионы скоро будут, вот, ну, тоже вот большой куст пионов. Ох. Ну, как его не сорвать? Ну, и, да, и вот тоже могут быть проблемы. Ну, в принципе, опять-таки, чувство меры должно не покидать вас. Несколько цветочков, как говорят японские мастера икебаны, выразительный скупа. Несколько цветочков, веточка зелени, изящная ваза, и уют в вашем доме обеспечен.
1: Да, то есть такие огромные, еще сильно пахнущие цветы лучше, правда, соизмерить, да, свои
4: и, кстати,
1: возможности.
4: Не рекомендуется сажать их близко к домам. Вот как раз чубушник, сирень и черемуху. Если около окна вот этот цветет огромный куст, букет вы можете вынести, а вот от куста вы уже избавиться не сможете, поэтому сажайте, но подальше от окна.
1: Ну, примерно сколько метров, чтобы это был полезный совет?
4: Ну, метров? Примерно 7-10 метров. Это будет оптимальный вариант. Вы будете их видеть, но аромат будет сильно разбавленный и не приносить вам никаких неудобств.
1: А можно еще такой вопрос? Вот вы вспомнили пионы. И вот сейчас цены на пионы, я не знаю, как в регионах, но в Москве от 350 до 1850. Ну, то есть, скажите, а их сложно выращивать? Вот понятно, что старушенцы сидят, ну, такие, ну, бойкие продают. Но
4: их,
1: они говорят, я столько
4: очень,
1: труда...
4: Их очень-очень несложно выращивать, и обычно они растут сами по себе. Другое дело, что в Московской области пока еще пионы не цветут, и все, что вот продаются, это привозные. А тут как раз сейчас последний звонок будет у школьников, букеты актуальны, и вот тут-то как раз цены и поднимаются. Как раз начинаются ранние пионы, и вот поэтому цены такие повышаются.
1: А, потому что мне как раз продавщица сказала, что если бы вы знали, как я их тяжело выращиваю, да, думаю, ну чужой труд надо уважать, это же не то, что я сижу языком чешу. Правильно? Вот и купила, и разорилась, со мной ребенок не разговаривает неделю. За такие деньги она могла жить полгода. Ну хорошо, Михаил Воробьев, спасибо огромное, приходите к нам в эфир почаще. Садовод, агроном, селекционер и биолог. В общем, сильно пахнущие растения пока домой не несем. Спасибо вам, и я к вам вернусь, уступаю микрофоны другим студиям. Певица.
0: Все сразу.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
1: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. В аэропорту Пекина главу российского государства приветствовал министр иностранных дел КНР Ван И. Был выстроен почетный караул. Владимир Путин, Ван И тепло поприветствовали друг друга, обменялись несколькими фразами. Президента встречали молодые люди, студенты, школьники с флажками России и Китая. Из аэропорта Владимир Путин на автомобиле «Аурус» отправился в государственную резиденцию для почетных гостей. Напомню, визит российского лидера в Китай приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Основная программа визита начнется завтра утром. Важнейшим мероприятием станет чаепитие Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры России и Китая обсудят актуальные вопросы международной повестки дня. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб и 651 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Волоховка. В Харьковской области подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Новорайск, Тамарина Херсонской области, Григоровка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены свыше 40 военнослужащих ВСУ. Взрывы прогремели в Харькове и в городе Кременчуке Полтавской области, передает ТАСС. В некоторых украинских регионах, в том числе в Киеве, была объявлена воздушная тревога. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Днепропетровске, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Киев планирует запустить беспилотники с территории стран Балтии. Ответ России будет неизбежен, заявил на заседании Совбез ООН по украинской тематике постпред России при Всемирной организации Василий Небензя. По его словам, российским спецслужбам уже известно о нахождении украинских специалистов по управлению БПЛА в Латвии.
2: Они размещены на латвийских военных базах, а даже сели Лейлварды, Даугавпилс и Екапилс. Хочу обратить внимание всех, помышляющих о пособничестве Киеву в совершении теракта на территории России, что современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точек старта БПЛА. Достоверные данные также могут быть получены при изучении обломков беспилотников, как это было в случае с попыткой режима Зеленского атаковать дронами резиденцию президента России в декабре прошлого года. Ответный удар в таких условиях будет неизбежен. И да, госпожа поспред Латвии, служба внешней разведки России заявила, что координаты центра принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия.
0: Ранее в службе внешней разведки России сообщили, что киевский режим намерен не только использовать воздушные коридоры через страны Балтии, но и намерен запускать ударные беспилотники прямо с территории Латвии. Работу проката электросамокатов запретили в подмосковном Солнечногорске. Решение принято в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры для безопасной эксплуатации средств индивидуальной мобильности, а также в целях повышения уровня безопасности жителей. Ранее аналогичные меры были приняты и в ряде других округов Московской области – Люберцах, Котельниках, Раменском и Лобне, передает РИА Новости. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра ожидается кратковременный дождь, 21-23 градуса, в Москве в среду без осадков, ночью плюс 15-17, днем 30-32 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Сегодня финальная серия Кубка Гагарина. Пятый матч, он проходит в эти мгновения в Ярославле. Локомотив принимает Ак-Барс. Конец первого периода, счет пока не открыт 0-0. Напомню, счет в серии до 4 побед пока равный 2-2. Новости футбола. Сборная Португалии объявила состав на предстоящий чемпионат мира. Отмечу, что в заявку попал 41-летний Криштиану Роналду. Для нападающего Аль-Насра этот мундиаль станет шестым в карьере. Еще ни один футболист в истории не принимал участие в 6 финальных турнирах чемпионатов мира. Тем временем два футболиста «Зенита», капитан Дуглас Сантос и Луис Энрике, вошли в состав сборной Бразилии на предстоящий мундиаль. Тему продолжает Николай Саприн.
2: Объявление состава сборной Бразилии получилось красочным и ярким. На специальной церемонии, в которой принимал участие главный тренер пентакампеонов Карло Анчелотти, именно он и объявил состав. В России это событие стало заметным еще и потому, что в заявку попали два футболиста, выступающих в РПЛ и на днях ставших чемпионами страны в составе «Зенита». Это капитан петербургского клуба Дуглас Сантос и вингер Луис Энрике. Кроме того, в состав попал и легенда бразильского футбола последних двух десятилетий Неймар, который с прошлого сезона выступает за свой родной клуб «Сантос». По мнению Анчелотти, Неймар набрал достаточную форму с начала сезона для того, чтобы оказаться в заявке. Напомню, что Дугласу Сантосу 31 год. Он выступает за «Зенит» с лета 2019 года и стал в составе петербургского клуба шестикратным чемпионом России. Луису Энрике 25. Он выиграл чемпионат РПЛ впервые в своей карьере. До этого становился чемпионом Бразилии и обладателем Копа Либертадорес в составе бразильского Ботафога. Отметим, что на групповом этапе мирового первенства Бразилия сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
1: Карим Халили и Наталья Шевченко признаны лучшими биатлонистами России по итогам минувшего сезона. Торжественная церемония вручения индивидуальных призов прошла сегодня в Москве. Лучшим молодым биатлонистом сезона признан Савелий Коновалов, а среди девушек награду получила Юлия Коваленко. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в этом году войдет в Международный зал славы волейбола. Торжественная церемония состоится 17 октября. Последним россиянином, принятым в Международный зал славы волейбола, стал олимпийский чемпион Лондона Сергей Тетюхин в 2021 году. Карен Хачанов пробился во второй раунд турнира ATP 500, который продолжается в Гамбурге. Сегодня пятый сеянный Хачанов обыграл Юго Гастона 3-6, 6-3, 7-6. На женском турнире WTA 500 в Страсбурге посеянная второй Екатерина Александрова не сумела выйти в четвертьфинал. Россиянка уступила Энн Ли во втором круге 6-4, 4-6, 3-6. И пока это все новости спорта.
3: Театр HD представляет на большом экране комедию положений «Таланты и покойники» в постановке Евгения Писарева со сцены Московского театра имени Пушкина. Спектакль по пьесе Марка Твена о талантливом бедном художнике, сколь изящный, столь и хулиганский яркий фарс. В главной роли Сергей Лазарев. В афише кинотеатров с 24 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 16+.

0: сразу.
1: Ну, сразу продолжается. Я Михална через И, это когда холодно, я через Мех пишу свое отчество. Михална. Ну, а страшная новость пришла, но мы должны вас или проинформировать, и предупредить. Мошенники добрались до горячей воды. И сегодня мы говорим, как распознать мошенников, и что они делают, чтобы нас обдурить как раз по схеме управляющей компании. У нас в гостях сегодня Леонид Картушин, аспирант кафедры блокчейн МФТИ. Леонид, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Конечно, про ситуационный фишинг, а на самом деле рассылка на фоне отключения горячей воды, это как раз-таки можно назвать ситуационным фишингом. Очень важно распознавать. И, конечно же, явным маячком того, что что-то идет не так, что вы перешли на фишинговый сайт, как правило, является тот факт, что от вас требуют больше данных, чем логически следовало бы. Ну, например, если мы заходим на сайт по отключению горячей воды, обычно достаточно только адреса. Если при всем при этом от вас требуют номер квартиры или ваше ФИО, или, не дай бог, ваши карточные данные, такие как номер карты, код от карты. Кстати, никогда никому не говорите, код на обратной стороне карты. Очень важно, что в целом уровень цифровой грамотности нужно всегда повышать, потому что мошенники не стоят на месте, они развиваются вместе с нами. Вот, поэтому всегда думайте о том, ну, сопоставляйте, адекватно ли запрашиваемые данные в том месте, где от вас их просят, ну, вас их просят ввести, конечно же. Вот, и будьте всегда осторожны, и помните, что мошенники не дремлют, и, как это, времена сейчас непростые, и нам всем нужно быть максимально аккуратными, особенно с нашими карточными данными, потому что деньги сейчас могут утечь вот буквально по щелчку пальца.
1: Как горячая вода утекает.
2: Буквально.
1: Ну, смотрите. Но тут они как еще делают, если уж совсем просто объяснять. Приходит сообщение якобы от вашей управляющей компании, предлагают проверить график отключений по ссылке и скачать файл. А вот я сейчас открыла то, что вы сказали. Оказывается, график отключения горячей воды, ну, у меня в Москве только выдает, я тут живу. Официальный сайт либо мэра Москвы, либо МОЭК онлайн. Вот так это как называется. То есть другого не дано, да? То есть именно вот эти официалы.
2: Важно еще, да, проверять ссылки, конечно же. И еще важный момент про скачиваемые файлы. Если это в целом история небезопасная, особенно если вас требуют скачать файлы с окончанием АПК, а если по-русски читать АРК, вот их точно нельзя, ну, точнее, их нежелательно даже скачивать, а если скачали, то не открывайте, а сразу удаляйте, потому что, скорее всего, это мошенники. То есть любое скачивание, то есть это приложение, это формат приложения, и если вы его установите, то с телефона, скорее всего, вас точно что-нибудь да уведут. Если, вот, а это в лучшем случае. А в худшем случае, как это, может еще неприятности создать гораздо больше. Я не буду описывать совсем печальные сценарии, но АПК файлы не запускайте никогда. Если хочешь скачать таблицу, тоже можно, но желательно, чтобы на телефоне или на устройстве, на котором скачиваете этот файл, у вас стоял, ну, крайне желательно антивирус. То есть, ну, максимально стараемся защититься. Желательно официально, и как бы есть, как это, все лицензионно. Вот. Рекламировать бренды конкретно не буду, но рекомендация, ну, она лично помогает. У меня есть на устройстве программа защиты, которая проверяет автоматически все скачиваемые файлы, безопасны ли они. А тогда ссылки зачастую подменяют.
1: Да ладно, скажите уж, господи, я же все равно вам после эфира позвоню, скажу: Лень, давай мне быстро скажи этот адрес, чтобы меня не дурили. Ну уж давай озвучим один или два просто источника.
2: Ну, как правило, у нас самые большие, кто у нас, это Касперский, это, ну, можно, как это, у него есть функционал, но это так самый известный.
1: Это зависит от телефона? Android или iPhone, ну, какой-то?
2: Ну, на самом деле, управа есть и на то, и на это. Но, как правило, просто установка из неразрешенных источников, то есть из неофициальных, она изначально отключена и на Android, и на iPhone. Особенно, если вы купите свежий Android, он вам не даст установить файл, если он скачан не из разрешенного места.
1: Поняла.
2: Вот.
1: Ну, значит, да. Ну, да. Сами тогда пусть и ищите, да, и кто ищет, тот, как говорил один поэт, тот что-то знает. Вот, и еще мне такой вопрос, последний, еще раз напомнить, АПК на русском или АРК, как это пишется, вот, который нельзя вообще открывать файлы? Значит, APK, что-то такое?
2: АПК,
1: APK, английские буквы. Да, спасибо огромное, Леонид.
2: Если три буквы, их нельзя в этом случае открывать.
1: Ух ты, вот видите, еще три буквы у нас запретные есть теперь в понимании. Леонид Картушев, вам огромное спасибо, аспирант кафедры блокчейн МФТИ. Еще раз спасибо и продолжу программу.
0: Все сразу.
1: Ага. Ну и, может быть, не самая нужная информация, но вдруг кто-то вот так, чтобы душой отдохнуть, иногда откроет окно, а там птицы поют. Недавно ученые выяснили, как птицы учатся петь, как поют, и это все на сайте mayaplaneta.ru, легальный сайт. Без всяких там дополнений. Посмотрите, если что, заходите, посмотрите. Иван Стариков сегодня с нами. Старший научный сотрудник лаборатории орнитологии Зоологического института Российской академии наук. Кандидат биологических наук. Иван, здравствуйте, приветствую вас.
3: Добрый вечер.
1: Так как они... Ну, давайте просто, это такая... Вот, может, она и не нужна информация, но вдруг вот мы ее запомним, узнаем и никогда в жизни не забудем, что самое интересное. Как птицы петь вообще?
3: Нет, ну мы никогда не знаем, какая информация нам пригодится в дальнейшем, но бывает всякое. Ну, на самом деле, понимание того, как это происходит, у птиц у нас было уже и раньше, да, работы хорошие на эту тему выходили лет 10-15 назад. Тогда уже было установлено, что птицы занимаются обучением, на молодые особи сперва слушают, как поют взрослые самцы в данном случае, потом запоминают, перенимают это и пытаются воспроизводить, чем дальше, тем лучше. То есть несколько фаз можно выделить здесь, да, здесь сперва сенсорная фаза, когда у нас молодая особь только пытается впитывать информацию в себя сенсорно-моторная, когда она начинает уже воспроизводить что-то свое, вот, и затем уже дальше фаза кристаллизации и оттачивания своей песни.
1: Ну, а это значит, на людей очень похоже, да? То есть они как-то, эти птицы, мы можем провести некую аналогию?
3: Да, надо сказать, что у нас, в общем-то, с птицами гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. В том числе это характерно и для песни. Те же самые зоны мозга у птиц и у людей отвечают за, ну, у людей, в данном случае, за речь, да, у птиц за песни и за восприятие музыки также у людей. Ну, вот это, прежде всего, это стриатум зоны базального ганглия в переднем мозгу. Вот, и также, поскольку, да, это у нас такая структура многофакторная, еще заодно и за движение отчасти тоже.
1: Ну и вопрос еще тогда, можно ли как-то попробовать, ну, вот, начать разбираться в этом пении? Что можем их понять, вот, что они поют? Вот вы, например, биологи, я даже не подзуживаю сейчас. То есть, когда они вот разные мотивы разучивают, они же утром по одному поют, потом затихают? И потом опять в какой-то момент включаются. Я за ними следил тут несколько месяцев подряд. Была возможность.
3: Да, ну, максимум активности пения здесь приходится на утро. Вечером у многих видов тоже есть второй пик. Вот, ну, если у нас, да, в первую очередь, да, для демонстрации самца, то есть о том, что это его территория, вот, он ее занял, он здесь находится. У каждого вида, ну, если мы берем певчих птиц, у каждого вида песня своя. При этом внутри одного вида, да, могут быть различия некоторые, то есть те же самые соловьи, они могут петь чуть-чуть по-разному, да, немножко отличаться, может, тональность, ноты. В свое время там, у тех же курских соловьев выделяли различные, как бы, диалекты, можно сказать так.
1: Ну, как-нибудь сделаем специальную программу. У нас будет большие такие долгие продолжительные встречи. Мы как раз о птицах, о новом тренде на birdwatching and birdlistening, по-моему, наметился. Мне кажется, это очень полезно для психики, особенно в такие, ну, времена всеобщего стресса. Спасибо вам огромное, уважаемый наш гость. Я, кстати, сегодня утром принимала у себя в гостях Антоху МС. А вы помните такого, Иван Стариков? Антоха МС. Такой был, ну, он лет 10 назад начинал, по-моему. А, или у нас гость уже отошел, я хотел просто уточнить. Ну, как бы там ни было, Антоха молодец, продолжает деятельность, сделал кавер недавно на Уму Турман, девушка Прасковья, но я вспомнила его золотой хит 10-летней давности, он называется «Если бабки на исходе». По-моему, это очень забавный трек, и я очень бы хотела его вспомнить, но... Только после рекламы вам внимательно придется выслушать рекламу. Ну и Антоха МС споет для нас. Ну а вам огромное спасибо за внимание. Это была программа «Все сразу». Ну и до новых встреч в эфире. Наверное, так. Целую, Рита. Да? Да.
0: Маяк.

0: классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита «Шахерезада» Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
1: 31 мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.

0: Маяк. Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об ударении всего лишь в двух глаголах. Зато каких? Эти ударения путают постоянно, и молчать об этом просто нельзя. Итак, первый пример, первый глагол и огромное количество ошибок от ведущих и гостей «Маяка».
2: Сколько смотрела источников и читала газет, статей, цифры разнятся на самом деле.
3: Нет, легенды еще разнятся. Есть легенда, что красивая девушка бросилась в печь.
4: И вот их отношения со стороны женщины и со стороны мужчин, вот они насколько разнятся, понимаете?
1: Много раз прозвучал глагол «разняться» с неправильным ударением. А правильное ударение должно быть на первом слоге «разница». Цифры «разница», легенды «разница», отношения «разница». Звучит непривычно, я понимаю, но словари непреклонны, все они фиксируют именно такой вариант. Хотя так никто не говорит, вернее, почти никто. На «Маяке» все-таки есть один отличник, и это Вахтанг Махарадзе. Давайте его послушаем.
5: Да, сегодня мы поговорим про башни Петронас или башни Петронас. Ударение «разница». Вот. Но говорят, что местные все-таки склоняются к ударению на букву «о».
1: Конечно, ударение «разница» во многих словах, но не в глаголе «разница». В этом глаголе ударение всегда ставим на первый слог. И спасибо огромное Вахтангу за то, что он это знает и применяет. Ну и мы переходим ко второму, не менее проблемному глаголу. И опять же, у нас много примеров.
4: А мы, кстати, в школе баловались, ну, я не знаю, насколько этот шифр популярен, но говорят, что он даже, в принципе, используется в международной разведке.
6: Конечно,
4: да?
6: Можно.
4: Ну, все,
6: иногда,
4: то
6: когда,
4: я
6: запереживал. Скажем так, мы балуем, скажем так.
4: Я просто уверен, что это же не только русские так придумали с русским языком баловаться. Наверняка в каждом языке должна быть такая фраза.
1: Баловаться, баловались, балуем, все это неправильно. В нашем глаголе «баловать», «баловать». Ударение всегда стоит за корнем, поэтому баловались, балуем. И, кстати, если мы добавим приставки к нашему слову, то ударение все равно должно быть за корнем. Побаловаться, избаловал, добалуешься и так далее. И на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай с официальным двухдневным визитом. В аэропорту Пекина в честь президента были подняты государственные флаги России и Китая. Выстроен почетный караул. Российского лидера приветствовали китайские школьники и студенты. У трапа самолета главу государства встречал министр иностранных дел КНР Ван И, с которым лидер России кратко пообщался на красной ковровой дорожке. Из аэропорта Владимир Путин на автомобиле «Аурус» отправился в государственную резиденцию для почетных гостей. Напомню, визит президента России в Китае приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Основная программа визита начнется завтра утром. Важнейшим мероприятием станет чаепитие Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры России и Китая обсудят актуальные вопросы международной повестки дня. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее, активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении гражданам КНР в преддверии визита в Китай. Президент России отметил беспрецедентный уровень отношений между странами.
2: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложившие прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов.
0: Путин подчеркнул, что Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира, всеобщего процветания. Тесная стратегическая связка России и Китая играет стабилизирующую роль на мировой арене. Подразделение группировки войск «Север» освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки «Центра» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живучей техники 6 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Райполе, Подгавриловка, Новоподгородной, Днепропетровской области, Митяшево, Доброполе, Сергеевка, Артема и Кучеров-Яр Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих. Москва будет добиваться цели спецоперации, пока Зеленский не выполнит ряд условий, включая вывод ВСУ из российских регионов, заявил постпред нашей страны при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. Он отметил, что переговорный процесс по мирному регулированию конфликта на Украине в настоящее время находится в тупике. Москва не видит никаких сигналов из Киева о готовности продвинуться в деле урегулирования, сказал Небензя. Дипломат также заявил, что Киев планирует запустить беспилотники с территории стран Балтии. Российским спецслужбам уже известно на нахождение украинских специалистов по управлению БПЛА в Латвии. По словам Небензи, ответный удар будет неизбежен. Ранее в службе внешней разведки России сообщили, что киевский режим намерен не только использовать воздушные коридоры через страны Балтии, но и намерен запускать ударные беспилотники прямо с территории Латвии. Тем, кто угрожает атакой на Калининград, необходимо учитывать объем вооруженных сил России в регионе. Так отреагировал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на слова министра иностранных дел Литвы о способности сил НАТО прорваться в Калининградскую область. В интервью информационной службы «Вести» российский губернатор напомнил как о Балтийском флоте, так и о словах президента России о том, что ответный удар будет мгновенным.
3: Балтийский флот защищает не только Калининградскую область, а защищает вообще всю страну на западном форпосте нашей страны. Поэтому я думаю, что когда такие заявления делаются, нужно точно понимать тот объем сил, вооруженных сил, которые здесь находятся. Поэтому здесь только, наверное, имея нездравый смысл, можно такие вещи заявлять. К слову сказать, у нас сегодня проходят совместные учения с Белоруссией по применению ядерных сил в случае агрессии. Поэтому я думаю, что, те, кто дают такие комментарии, должны это учитывать. Я просто еще раз хотел, наверное, напомнить слова нашего президента, который четко сказал, что если нам такие угрозы будут создавать, то мы точно будем уничтожать эти угрозы.
0: Глава российского региона предположил, что заявление литовского министра было сделано без здравого смысла. Жаркая погода сохранится в столичном регионе до пятницы. Днем будет 30 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, заметно посвежеет в выходные.
1: В среду характер метеоусловий не изменится. В столице переменная облачность без существенных осадков. В сумерках 13-16, а в дневные часы воздух разогреется до плюс 28-31. Под угрозой падения окажется рекорд далекого 1897 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 29,7. Жара продержится до пятницы. Выходные посвежеет до плюс 20-25. Тем не менее, майская жара обманчива. Лето не вступит в свои права. На смену зной пеклу в конце месяца придет резкий холод, и климатическое время повернется вспять.
0: Ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
4: Погода.
0: Сейчас в Москве 24 градуса, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра кратковременный дождь, плюс 21-23.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: Рассказывай, Влад, что ты нам сегодня принес.
2: Я принес статью нашего замечательного философа, почетного жителя Калининграда, Иммануила Канта. Статья 1784 года, небольшая, называется «Что такое просвещение?». Эта статья родилась из, видимо, модной тогда рубрики, когда какие-то журналы, предназначенные для широкой публики, рассылали списки вопросов известным личностям для того, чтобы те ответили. Такой вот способ брать интервью был. И, значит, Иммануилу Канту прислали в том числе такой вопрос. И он сел и написал статью, которая чуть ли не программная. Стала вот уже больше 200 лет, почти 250 лет обсуждается. На нее, например, знаменитый ответ написал Мишель Фуко во второй половине 20 века, который называется «Ответ». Точно так же «Что такое просвещение?», где он говорит, что Иммануил Кант, с одной стороны, открыл это самое новое время, да, пытаясь ответить на вопрос, что такое просвещение, а Мишель Фуко закрыл это самое новое время и тем самым провозгласил ту эпоху, в которой мы живем. Эпоху постмодерна, полицейского государства, медицинской биополитики и прочего, Всего того, чем нас пугают с экранов теленовостей. Вот. И почему хочется поговорить об этой статье? Потому что, вот как я уже сказал, она как будто является программным документом того самого нового времени, того самого времени прогресса, времени больших надежд, которые в итоге завершились, как считается, двумя мировыми войнами, да, и крах какого-то европейского проекта просвещенческого явил то ли несостоятельность этой идеи, то ли, как обычно, дело в тех, кто интерпретирует эту самую идею. И вот хочется поговорить о том, какие идеи закладывает сам Кант, что такое просвещение с его точки зрения, и при чем здесь мы с вами.
1: То есть эта статья нам интересна почему?
2: Эта статья нам интересна потому, что она совсем небольшая, буквально 5 страничек.
1: Потому что она небольшая.
2: Не-не-не. И она состоит из буквально одного или двух тезисов. И я, когда ее читал, удивился тому, что мы, в принципе, если заглянем сейчас на поле политики, например, или не политики, как вот дело, которое происходит где-нибудь там в Госдуме или в парламенте, неважно какой страны, а происходит в голове каждого человека, когда речь заходит об образовании, о медицине, о социальном строе, о роли гражданина, оказывается, что мы все живем, мы все родом, знаешь, не только из гоголевской шинели, но и из статьи Канта 1784 года. Меня вот это поразило, что мы живем идеями 250-летней давности, не осмысляем их, и более того, считаем даже некоторые из идей, предложенные Кантом, новаторскими до сих пор. Mm-hmm. То есть он говорит такие вещи, которые и сейчас кажутся иногда крамольными или какими-то вот антискрепными, что называется.
1: Ты можешь их озвучить, что это за идеи такие?
2: Ну смотри, с чего он начинает? С того, что просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия. Mm-hmm. То есть здесь вводится некая шкала, где есть совершеннолетние субъекты и несовершеннолетние субъекты с точки зрения разума. И он говорит, чем определяется это самое совершеннолетие? Способностью брать на себя всю меру ответственности. То, что мы, например, постоянно вспоминаем, когда делаем эфиры по мировому Мардашвили. Мы все знаем вот эти крылатые фразы «человек это звучит гордо» и прочее-прочее, да, из Максима Горького вышедшее. Но задаемся ли мы себе вопросом, а что это значит? Да, если каждый из нас возьмет на себя работу по выяснению того, совершенный ли я, совершеннолетний ли я по критериям Канта, то окажется, что очень многое мы не готовы брать на себя, потому что у нас есть государство всеобщего благосостояния, благосодержания, у нас есть полиция, у нас есть армия, у нас есть врачи. И, собственно, все это перечисляет Кант в самом начале. Он говорит, вместо того, чтобы думать своим умом, человек живет так, как его, с одной стороны, воспитали родители, с другой стороны, есть общество, которое на него влияет, есть школа и учителя, есть военные на плацу, которые командуют, и есть врачи, которые говорят, какой образ жизни придерживаться.
1: А зачем жить своим умом тогда? Если действительно мы такой удобный мир сделали, что не нужно ни за что беспокоиться, зачем мне жить своим умом?
2: Ну, мне кажется, вот это очень хороший вопрос. Почему? Потому что он из разряда философских. Практического ответа он не имеет. То есть нет такого, что ты станешь совершеннолетним по Канту, и, значит, начнется у тебя прекрасная жизнь. да, наоборот, она будет более сложной, она будет на свой страх и риск, никаких гарантий ты не будешь иметь, и при этом единственное, что ты получишь, это как бы вот эту вот свободу мыслить, да, и зачем это, мне кажется, сам вопрос не очень корректный. Потому что на него нет ответа.
1: Это естественный вопрос, как будто, то есть, грубо говоря, у меня дома есть стиральная машина, как, думаю, практически у всех, да, и я руками не стираю вещь. Если я буду прикладывать эту статью Канта...
2: Да, стиральной машине.
1: Стиральной машине.
2: Она намокнет, скорее всего.
1: Да, то мне нужно, значит, самому нести ответственность за то, что вещи будут постираны, что ли, что я сам должен стирать. То есть я не очень понимаю, зачем мне самому все это делать, если для меня возят продукты в магазины, если врачи мне зубы лечат, о какой ответственности он говорит?
2: Мне кажется, о той ответственности, о которой мы плачем, когда, например, вдруг оказываемся запертыми в обстоятельствах своей жизни. Ну, то есть, когда есть хорошая работа, семья, планы, друзья, отпуск расписан, и вдруг становится тоскливо. Мы привыкли называть это кризисом среднего возраста, или не среднего, или какими-то травмами, или сходи к психологу, попей таблеток, да, а кто-то называет это темной ночью души, или ты вот часто вспоминаешь Данте, оказавшегося в самом начале божественной комедии в сумрачном лесу, земную жизнь пройдя до половины. Возникают те самые вопросы, на которые ответ, возможно, родить только из точки совершеннолетия. Потому что из точки вот этой вот обусловленности внешним миром я даже саму проблему не могу нащупать. Да? Ну, то есть что-то болит, ну, приложи пластырь.
1: Но ведь Кант в этой статье не объясняет даже, как к этому совершеннолетию прийти.
2: Это правда. Он просто обозначает проблему, которая, как ему кажется, стоит.
1: Да.
2: То есть можно сказать, например, что это реакция на французскую революцию.
1: Ага.
2: Попытку французской революции, которая была в середине 18 века, которая очень напугала многих монархов Европы, когда люди сказали, мы хотим прав, свобод, мы хотим взять, сами вершить свою судьбу. Да? И 1784 год. Вот-вот появится Наполеон. То есть как будто Европа беременна этой проблемой, проблемой власти короля, да, императора, князя или правом человека на самоопределение, то, что называется, и то, что закреплено там во всех конституциях мира.
1: Это шекспировский вопрос.
2: Какой? Быть или не быть?
1: Если совсем коротко, то да. Ну, шекспировский вопрос, который он решал еще и задолго до Гамлета в своих пьесах. То есть... Что такое справедливый властитель? Какое, что такое быть свободным в мире, где все подчинено друг другу? Вполне себе шекспировский вопрос.
2: Ты очень хороший вопрос на самом деле задаешь. В чем смысл свободы?
1: Ну да.
2: Ведь к этому сводится, да,
1: потому
2: твой вопрос?
1: Что, по большому счету, эта статья, как и, наверное, большая часть наших с тобой эфиров и вообще любых высказываний о том, как мир может быть или должен даже устроен, она совершенно не может воздействовать на тех читателей, в которых метит Кант. Кант не метит самого себя этой статьей. Более того, как ты
2: мне
1: понимаешь...
2: Мне кажется, он в императора метит, в большей части.
1: Император он там подлизывает, дай боже.
2: Трижды Фридриха,
1: да,
2: упоминает.
1: Про Фридриха поговорим, ага, отдельно. Но я к чему? К тому, что если для меня свобода — это вопрос, вот свободен я или нет, да? Ну, читаю я статью Канта. К чему я прихожу? К тому, что да, я завишу от 5-10. А что делать? И как не зависеть. То есть Кант... А если я уже свободен, то мне статья Канта это и нафиг не нужна. Более того, Кант воспринимается совершенно несвободным человеком. Хотя бы от того вопроса, которым он тут задается. Какое тебе дело до этого просвещения и так далее? То есть он же ведь абсолютно социально-государственное существо в этом смысле.
2: Да, да. И хочет других сделать такими же. Вообще, если мы пойдем в Древнюю Грецию, да, вот мы делали с тобой эфир по апологии Сократа, и Сократ же занимался примерно тем же самым, он задавал вопросы для того, чтобы человек осознал всю меру своего непонимания.
1: Да, но он взаимодействовал с людьми.
2: Да, да, да. Кант, кстати, не очень взаимодействовал, да, он просто как часы ходил по этим 11 мостам Кёнигсберга и кофе пил.
1: Я тебе про это и говорю.
2: Ага, и я к чему? К тому, что для грека как будто такой вопрос вообще не стоял. Или для римлянина. Ну,
1: какой есть... вопрос? Зачем быть свободным?
2: Зачем быть свободным? Они такие, ну ты что, дурак, что ли? В смысле, вот раб, вот свободный. Ты говоришь, а в чем разница? Ведь ты полностью обеспечен рабами, да, ведь все, что ты ешь, пьешь и носишь, сделано их руками, да. То есть, так же, как ты, ставить вопрос. Если все, вся государственная.
1: Абсолютно на самом деле, может быть, это.
2: В чем твоя свобода?
1: Может,
2: да?
1: Может быть, да, это прозвучит как-то грубо. Ну да, вот у меня есть рабы. И они меня полностью обеспечивают. Почему я должен с этим что-то делать? Если меня все устраивает, я занимаюсь свободными науками, философией, астрономией, там, не знаю, хожу в бане, философствую. В чем проблема, что у меня есть рабы?
2: И при этом, смотри, есть такие сияющие в небесах конструкты, которые называются свобода воли, ответственность, несовершеннолетие то же самое. Оно же уничижительный термин. В том смысле, что, ну, в котором
1: да,
2: закладывается,
1: да? То есть
2: ты совершеннолетний, а ты так, несовершеннолетний.
1: Абсолютно. Не знаю, я думаю, что года 3 назад я бы сказал, Кант, о, Кант, ты...
2: На знамя,
1: ты
2: да?
1: Ты прав. Мне сейчас, честно говоря, я когда читал статью это вчера, я думаю, я, во-первых, во второй половине статьи уже перестал вообще воспринимать, что он пишет, честно тебе скажу. Я вот читал, думаю, господи,
2: зачем ты
1: какая
2: это пишешь,
1: мусорка,
2: да?
1: Какая у тебя мусорка в голове, Эммануила, честно говоря. Ну, то есть даже не потому, что он путанно пишет, я, в принципе, способен был прочесть текст, я понял, но так много концепций, установок.
2: Ни на чем не основанных, да?
1: Почему? Это основано на его размышлениях, но суть в том, что...
2: Я имею в виду не на реальности основанных, а на том, как это должно быть.
1: Да, да, ну...
2: Как и весь проект просвещения,
1: да,
2: по сути.
1: Да, да, в принципе, все построено на вот этих, как бы, фантазиях. Просто, понимаешь, Влад, чем отличается, скажем, вот эта статья Канта от стихотворения... От хорошего стихотворения Александра Сергеевича Пушкина, да? Тем, что... и то фантазии, с одной стороны, но фантазия Пушкина свободна от себя самой, а Кант не свободен от своей фантазии. То есть он вот,
2: что это значит?
1: Ну, чем занимается философия, как и, возможно, любая деятельность? Она фантазирует нечто. Она фантазирует, на самом деле, одну вещь – истину. То есть я сфантазировал истину как некую существующую фигуру, что она существует. Я ее сфантазировал.
2: Пытаюсь приложить к миру.
1: А потом...
2: А
1: да,
2: она не прикладывается.
1: Да, а потом я начинаю разрабатывать это. То есть поэту приходит образ, и он его разрабатывает в стихотворении. Да, и он пишет стихотворение.
2: Угу.
1: А рифмы рождают рифмы.
2: При этом не претендуя
1: рождают...
2: на универсальность. Вот, мне не кажется, важное
1: я
2: отличие.
1: Я вот про это и говорю. А здесь философ, который, как Гегель или Кант, разрабатывают целую систему. Он говорит, это фантазия, и мне нужно ее разработать.
2: И мне надо еще поместить ее в голову людей, чтобы все так жили, потому что это хорошо.
1: И в этом смысле математика и поэзия очень близки друг к другу, потому что математик тоже создает фантазии. А есть спор, а это измышление нашего ума, или это нечто заложенное в мир. По-моему, тут нет разницы. Но это точно то самое. Да? Вот есть там какая-нибудь задача Пуанкаре, который он сформулировал, и Перельман сфантазировал решение этой задачи, которая решила. Но, понимаешь, да, как поэт ставит перед собой вопрос, а вот прекрасная дама, это что? Это что такое, да? Вот ему пришел образ прекрасная дама, и он пишет цикл стихотворений, я про Блок, естественно, да? Он разрешает этот образ как такую задачу ума, понимаешь? А что, и ты точно сказал, вот Кант, и все философы там 17-18 столетия.
2: Всякие Монтескье.
1: Да, создали фантазию под названием просвещение и начинают ее разрабатывать. Но это не просто фантазия. Мы сейчас должны мир переделать через эту фантазию.
2: Да, потому что у нас в итоге на финише будет лежать гуманизм, права человека. И все то, ради чего можно убить сотни миллионов людей.
1: Видишь, какая штука? Я не знаю, ты знаешь хоть одного человека, который бы убил за стихотворение Пушкина? Наверное, была поножовщина. Наверное,
2: но
1: да?
2: Это, но... я думаю, на уровне пьяного диспута.
1: Да, ну, может быть, два каких-то поэта поспорили там, я не знаю, да. Ну, вероятно, кровь лилась там, да, но это речь не о... То есть стихи не рождают онтологическое оправдание или объяснение собственной
2: жизни. И они, даже если устроят поножовщину, эти пьяные поэты, они знают, что они бьются за стихотворение, а не за реальность.
1: Да. Ну,
2: и за интерпретацию. Хорошо, за реальность этого стихотворения.
1: Да, ну на, да, да.
2: А не за то, сколько стоит творение.
1: Может быть, это все-таки то же самое, Влад. Потому что если я готов убивать за стихи, значит, это я уже как бы себя с ними отождествил.
2: Значит, я готов убивать, точка.
1: Да, масштабы разные просто, да. Ага. Вот, а так уже через 5 лет головы полетят во Франции после этой статьи.
2: Да. А? Ровно и... за то, что провозглашает Кант.
1: По большому счету.
2: Да. Нам сейчас пора прерваться на новости. Обсуждаем сегодня статью Иммануила Канта «Что такое просвещение?».
0: Пойми себя, если сможешь.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным официальным визитом. Как передает наш корреспондент, в аэропорту состоялась торжественная церемония встречи с участием роты почетного караула, оркестра и детей, которые держали российские и китайские флаги. Когда президент России вышел из самолета, у трапа его приветствовал глава МИДа Китая Ван И. Они пожали друг другу руку и коротко пообщались. Затем Ван И проводил Владимира Путина до его автомобиля «Аурус». Из аэропорта российский лидер отправился в государственную резиденцию для почетных гостей. Основная программа визита запланирована на завтра. Начнется с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. После этого в Доме народных собраний пройдут переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Заключительным пунктом программы станет беседа лидеров России и Китая за чаем. Эта неформальная встреча будет одним из самых важных мероприятий визита, отмечали в Кремле. Владимир Путин и Си Цзиньпин по-дружески, откровенно смогут обсудить самые важные темы и актуальные вопросы международной повестки. Российские войска освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили объекты энергетической и портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, склады боеприпасов, цеха сборки беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. В Харькове прогремел взрыв. В Харьковской области, Киеве и ряде украинских регионов была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Кременчуге, Полтавской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Москва реализует мощную программу поддержки вооруженных сил России, создавая новые системы вооружения, электронику и необходимые компоненты. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, член Бюро Высшего Совета «Единой России», на заседании в рамках регионального отчетно-программного форума партии «Есть результат». По словам Собянина, Москва является номер один площадкой по поддержке военно-промышленного комплекса, развивая производственные предприятия, конструкторские бюро, обучающие и сервисные центры. Мэр сообщил о поддержке участников специальной военной операции, членов их семей, а также новых регионов. Москва отремонтировала в Донецке и Луганске 1000 зданий с начала спецоперации, заявил Собянин. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексис Гринкевич допустил дальнейшее сокращение войск США в Европе. При этом генерал отметил, что вывод части американских сил не подорвет оборону Альянса. Ранее в Пентагоне сообщили, что Штаты намерены вывести из Германии 5000 американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Британия разрешила импорт дизельного топлива и керосина, произведенных из российской нефти, в третьих странах. Исключение из санкционных правил вступает в силу 20 мая и будут действовать бессрочно. Напомню, глава Минфина США Скотт Бессент накануне объявил, что Штаты продлевают на 30 дней лицензию на морские поставки российской нефти. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра ожидается кратковременный дождь, 21-23 градуса, в Москве в среду без осадков, ночью плюс 15-17, днем 30-32 градуса, сейчас в Москве плюс 22.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня в финальной серии хоккейного кубка Гагарина пятый матч. Локомотив Ярославля принимает Акбарс. И к концу второго периода Лока дома ведет со счетом 2-0. Напомню, счет в серии до 4 побед на данный момент равный 2-2. Тем временем Тольяттинская Лада продолжит играть в континентальной хоккейной лиге. Все подробности у Андрея Кудряшова.
3: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поспешил успокоить всех болельщиков Лады
1: 30-й клуб остается в КХЛ и таким образом опровергнуты слухи о финансовых проблемах команды. Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что стратегический партнер команды не может выполнять спонсорские обязательства в полной мере. Однако после личной встречи главы региона с председателем совета директоров этой компании ситуация полностью прояснилась. Партнеры гарантируют стабильное и ритмичное финансирование «Лады». Дополнительную поддержку окажет и бюджет Самарской области. По словам Федорычева, руководство региона лиги одинаково видит ситуацию. В межсезонье клубу предстоит серьезная работа, чтобы в новом сезоне КХЛ бороться за высокие места. Все необходимые финансовые условия для этого будут созданы. Напомню, что в прошлые периоды зарплатный бюджет «Лада» составлял около 600 миллионов рублей, а приход спонсора помог полностью закрыть долги по зарплатам. Помимо основной команды, спонсоры и правительство продолжат развивать всю хоккейную вертикаль региона, включая самарский ЦСКА, ВВС, ВХЛ и молодежную «Ладу», а также детско-юношеские школы.
2: Российский голкипер Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов является лучшим по проценту матчей без пропущенных голов среди всех вратарей в 5 сильнейших европейских чемпионатах, сообщает телеграм-канал «Оптоспортс». На счету Сафонова 8 матчей на 0 из 15 во французском чемпионате. Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде, несмотря на драку с одноклубником Орельеном Чомини, станет первым капитаном команды в следующем сезоне, пишет «Мундо Депортиво». Напомню, по окончании этого сезона клуб покинет действующий капитан Даниэль Карвахаль. Вторым капитаном «Реала» в новом сезоне будет Винисиус Джуниор, третьим – Тибо Куртуа. Почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко примет участие в открытии чемпионата страны вместе с главой организации Сергеем Фатеевым и чемпионом промоушена PFL в тяжелом весе Вадимом Немковым. Турнир состоится в Сочи с 21 по 23 мая. Мужчинам предстоит определить сильнейших в 10 весовых категориях, женщинам в 6. Карен Хачанов вышел во второй раунд турнира ATP 500 в Гамбурге. Российский теннисист обыграл Югу Гастона 3-6, 6-3, 7-6. На женском турнире WTA 500 в Страсбурге посеянная второй Екатерина Александрова не сумела выйти в четвертьфинал. Россиянка уступила Энн Ли во втором раунде 6-4, 4-6, 3-6. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Если сможешь.
5: Что, Влад, продолжим?
6: Да, я хочу все-таки немножко зачитать.
5: Зачитай, пожалуйста.
6: Начало, тем более такое бодрое. Нет, капелла буду.
5: Ага.
6: Бодрое такое начало. Сразу вот хочется, как ты сказал 3 года назад, я бы сказал, да, Эммануил, молодец, Эммануил. Вот именно к таким бравурным настроениям призывает нас с первого же абзаца. Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находился и находится по собственной вине.
5: Вот это я уже...
6: Сразу же, да? Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать.
5: То есть...
6: У нас появляется вина.
5: Живет человек, овец разводит.
6: Вдруг стук в дверь.
5: Стук в дверь.
6: Стоит мужик в парике. И пряжки у него серебряные на ботинках лаковых, да? Говорит, а скажи-ка мне, мужик... Вышел ли ты в просвещенное состояние разума?
5: А он говорит, я не понимаю, чего он, Викант, достает молоток большой,
6: ага.
5: Стучит по столу, говорит, виновен.
6: Или как Лютер прибивает к двери этого крестьянина, значит, статью свою. Итак, находится...
5: А крестьянин говорит, барин, мне бы читать научиться.
6: Он говорит, о, гвоздь хороший, не буду ничего говорить, потом его использую.
5: Это тоже хорошо.
6: Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Руководство появляется. И неспособность. Мы сейчас все вот эти слова выпишем.
5: Рассудок сейчас запишем.
6: Рассудок запишем. И неспособность. Уже действительно презумпция виновности.
5: Неспособность философская. Пользоваться своим рассудком.
6: Да. Без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине – это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества. То есть вы, сударь, еще и трус.
5: Ага.
6: Понятно, откуда все эти романтики появляются потом в золотом веке русской поезии? Мы же не хотим быть нерешительными.
5: Просто в романтизме, да.
6: Да. А, недостатки решимости и мужества. Пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Имея мужество пользоваться собственным умом. Таков, следовательно, девиз просвещения. Леность и трусость припечатывает просто. Небось, писал и подпрыгивал от удовольствия. Как я их, как я их. Леность и трусость – вот причины того, что столь большая часть людей, которых природа уже давно освободила от чужого руководства, все же охотно остаются на всю жизнь несовершеннолетними. По этим же причинам так легко другие присваивают себе право быть их опекунами. Ведь так удобно быть несовершеннолетним. Если у меня есть книга, мыслящая за меня, если у меня есть духовный пастырь, совесть которого может заменить мою, и врач, предписывающий мне такой-то образ жизни и так далее, то мне нечего и утруждать себя. Мне нет надобности мыслить, если я в состоянии платить. Этим скучным делом займутся вместо меня другие.
5: Ну вот я не вижу, ну да.
6: Знаешь, что интересно? Если оглянуться вокруг на мир капитализма, то как будто взяли тезисы Канта, выкинули все про мужество, трусость и такие, действительно, если я могу платить, зачем мне мыслить?
5: Это очень резонно.
6: Как в анекдотах из 90-х, да?
5: Что Кант, по-моему, как сказать, не то что в заблуждении находится, но у него есть такое предположение, что если у меня есть достаточный уровень образования, финансовой...
6: Внутренней свободы.
5: Ну, внешней свободы, он же про это, вот.
6: Ага.
5: Если у меня есть определенный уровень внешней свободы, который обеспечивается уровнем культуры, образования, финансовым благополучием и социальной устроенностью, то я должен начать думать.
6: Угу.
5: Я так понимаю, такой тезис. И он же, в общем, не к пастуху обращается, а к просвещенным дворянам.
6: Угу.
5: То, что бичевал Петр Первый.
6: По всей Европе.
5: Петр Первый то, что бичевал, да? В невежество. Ну, вот какая мысль. Смотри, Влад. Мы немножко на уровень... Упадем сейчас от этих философствований, да? Вот у нас есть родители, да? И родители тоже имеют родителей. Вот так я оригинально начну свои размышления.
6: Пока неплохо. Да?
5: И то, что наши родители приняли на себя, суть определенной среды, в которой они воспитывались. Да? Если у наших родителей были бедные семьи, то... Часто они, еще будучи детьми, выбирали себе путь: я хочу быть обеспеченным человеком. Например, возьмем такой сценарий.
6: Например.
5: Да? Или если мои бабушки с дедушкой, вот если мои родители не имели высшего образования, но очень считали, что это большая проблема, да, для них, то они мне дадут высшее образование, да, и я буду говорить: да, это ценно, это важно. Но часто родители говорят: я в твоем возрасте даже в Анапу не ездил, а ты Дубаю не рад, грубо говоря, да.
6: А что ты там ракеты летят, да?
5: Ну, ты понял, да? То есть мы, в принципе, начинаем нашу жизнь с той платформы, с того вот этого нарощенного благополучия, который имеется у наших родителей.
6: Угу. Да? И с их фантазией о том, как жизнь должна быть устроена.
5: Да, ну то есть мой ребенок, само собой как само собой разумеющийся, воспринимает, что каждый год он ездит на море. У меня в детстве, например, этого не было, да? И если бы для меня это было проблема, вот ехать на море, я бы его стращал этим. Вот ты на море ездишь каждый год, а я, понимаешь?
6: А почему в комнате не убираешь, да?
5: Да. У меня не было своей комнаты. У него есть своя комната, и это само собой разумеющееся. То есть социальное положение, финансовое положение, уровень образования и культуры. Вот мой сын растет уже в такой среде, где он знает ощущение Чайковского, например. Да, или он, ну, у нас дома много книжек, и он уже сам начал читать, например. Да? То есть это тоже то, что родители могут дать детям.
6: Угу.
5: Понял, да?
6: Да.
5: И то есть он уже начинает с той... Ну, а, например, мои бабушка с дедушкой, у них дома не было книжек, допустим, да, были большие семьи. И они с книгами в школе только познакомились, только с учебником. Ты понял, да? То есть какая-то среда от родителей нам достается, и мы можем продолжать их.
6: Да.
5: Да? Как капитал семейный.
6: Или не продолжать.
5: Или не продолжать. Но чаще всего все-таки, как мне кажется, мы продолжаем. То есть, ну, а что ты сделаешь со своим уже уровнем культуры? Что ты сделаешь с тем, что ты привык? Ты же не Витгенштейн, чтобы отказаться от миллиардов, понимаешь? Ну, то есть, короче говоря, родители своим детям много что могут передать. Ну, то есть, они уже возьмут другой вопрос, да?
6: Да.
5: Но есть одна вещь, которую невозможно передать. А, даже психологическое состояние можно передать. То есть, если дома не было постоянной сварливости, бросания тарелок, конфликтов, ссор, дрязг. У меня в детстве много такого было между моими родителями и бабушками, между мамой и бабушкой и дедушкой, да? Например, то есть вот если этого дома нет, то ребенок воспитывается в другой психологической среде. Если родители зрелые люди, да, то я и психологической зрелости даже могу, да, я понимаю, что она существует, и как к этому прийти. Если дома любовь, то это тоже само собой разумеется, понимаешь, да?
6: Да.
5: То есть даже психологический фон я могу передать в той или иной степени. Опять возьмет ребенок или не возьмет, нет. Но одну вещь передать невозможно. Это мышление. Если я философ, я никогда не передам своему сыну способность мыслить. Ну, не философ, неудачное слово. Если я способен мыслить, я не могу передать ребенку способность мыслить.
6: Да.
5: Это невозможно, она непередаваема.
6: Так же, как способность мыслить нельзя передать, например, через книги.
5: Да, никак, ты не можешь передать из рук в руки способность мыслить.
6: Или ты... на философский факультет ты пойдешь и тоже ты можешь, да, не получить способность мыслить.
5: Да, это как бы такой
6: мыслить.
5: Парадокс. Поэтому я вот успел это сказать, да, но вопрос к Канту. Ему кажется, что если у меня есть 1, 2, 3, 4, 5, то я буду мыслить. О чем ты вообще говоришь?
6: Ну и тем самым он еще отменяет, как бы, например, древнегреческое и древнеримское общество. Да, вот они обеспеченные, свободные, богатые люди.
5: Все
6: а Сократу... А Сократу есть работа, так-то. Но мы сейчас уйдем на короткую рекламу и продолжим с этого места.
4: Пойми себя, если сможешь.

0: Маяк.
1: С 10 по 31 мая в Москве, в галерее Нико, впервые пройдет фестиваль «Композиторы 21 века», посвященный академической музыке современников. Зрителей ждут 14 концертов, охватывающих разные стили и жанры, а также встречи с музыкантами. Среди участников – солисты Борис Березовский, Алексей Гориболь, Петр Гловацких, Максим Новиков и другие. Художественный руководитель фестиваля – пианистка Варвара Мягкова. 6+.
0: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободен.

0: 90% мужчин удавалось повернуться в нужном направлении.
1: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Маяк. Пойми себя, если сможешь.
2: Ну что, возвращаемся. Так вот, резюмируя тот не тезис, или, я не знаю, вопрос, да, который я успел сформулировать. То есть
3: мышление не передается, не передаваемо.
2: Чего хочет Кант? Если мышление – это не само собой разумеющееся, если мы возьмем его, это слово, оно не является следствием определенных обстоятельств внешних в виде комфорта, образования, уровня культуры и так далее. Как ты представляешь, дорогой Эммануил, что человек в какой-то момент, когда у него все прекрасно, сядет и скажет: «Ха! А что я такое есть?
3: Осуществую ли я?
2: Осуществую ли? Да не, ну, неужели он это не понимал?»
3: Тут вопрос не только, что он хочет, но и от кого он хочет. Я вот могу попытаюсь представить, от кого он это хочет. Ну, понятное дело, крестьянин, он с этим не пойдет, да? Вот устал крестьянин после тяжелой работы, к нему приходит Кант, говорит: «Мыслить когда будем?» Тут говорит: «Чего? Ладно, следующий уровень, фабричный рабочий, да, или там
2: мануфактурщик.
3: Купец, мануфактурщик, лавочник».
2: Уже читать умеет.
3: Не до тебя, слушай, Эммануил, ну какой мыслить, мне дебет с кредитом надо сводить, да, следующий уровень, там какие-нибудь дворяне с охоты вернулись, вина выпили, да, и Кант тут как-то, он говорит: «Мыслить будем сегодня?» Он говорит: «Пойди отсюда, музыкантов позови, Кант». И, то есть, понимаешь, он ходит и говорит: «Ребята, я могу научить вас мыслить, а никому не надо».
2: Он от политиков, мне кажется, этого требует. Но если политики будут мыслить, политики не будут.
3: В том-то и дело. Потому что это не, как это сказать-то, несводимые друг к другу вещи. Именно об этом, кстати, пишет Мишель Фуко в своей статье, которая точно так же называется. Он говорит о том, что если раньше государство воспринималось как некий храм или хром, схрон, где есть пастырь, да, и главная задача государства была окормление, как в церкви буквально, то как раз во времена Макиавелли и потом рождение этого самого европейского нового времени появляется такой субъект, как государство, и появляется такой субъект, как правитель. И единственная задача правителя и государства – это личную власть сохранять и развивать тело государства. Именно в этот момент люди, его составляющие, становятся частью этой машины, которая замечательно изображена на обложке гоббсовского «Левиафана» оригинального издания, где король, суверен, состоит из тысяч маленьких фигурок, которые платят дань, обороняют, ткут, торгуют и прочее. О каком мышлении мы говорим? О чьем мышлении мы говорим? Где в теле государственной машины может быть мышление? Да? А если я в этом самом теле государственной машины или государственной социальной машины, как с чего Кант начинает, за тебя все делают, да, о чем ты говорил в начале часа, куда мою мысль вставить? Ей нет места. Об этом, кстати, Мераб много говорил. О том, что мысль всегда лишняя. Да, она именно поэтому не зачем, когда ты задаешь вопрос: а зачем мне мыслить, если и так все готово, не зачем.
2: Слушай, у меня возник такой вопрос, не знаю, резонный он или нет. Может быть, Кант чувствовал, что он
3: не нужен. Да-да-да.
2: И он создает текст.
3: Когда говорю, что он бегает и пытается всем всучить свой разум.
2: Создает
3: хочет
2: текст.
3: Хочет быть востребованным.
2: Да, создает текст, который говорит: слушайте, вообще-то философия такая вещь, без которой государство существовать не может. Поэтому вам всем нужно приобщаться срочно.
3: Можно еще было хитрее пойти и сказать: Фридрих, конечно, великий наш император, и здесь у меня вообще ноль к нему вопросов. Но слушайте, есть проблема. Он смертен, как каждый из нас. И, слава богу, у него были хорошие учителя. Но что делать с наследниками? Что делать с юным поколением, которое воспитывается не на классических прекрасных прусских примерах из истории, а вот на этой пошлости современной, на этой торговле, на этом вот французском, значит, влиянии, да, с Запада.
2: И сразу реклама курсов Эммануила Канта.
3: Да, да, конечно, для придворных. И сразу же подтянутся те, кто хочет быть как... О, слушайте, я преподаю императорским детям. Да, и такой плакат большой в центре Кёнигсберга. И записывайтесь на курсы, там учителя, у них лицензия.

0: специально именно Илкан сказал, что я мыслю. Я заплатил всего 1000 гульденов за это. Ну, нормально.
1: Гульдены там? Это не голландские?
0: Нет, голландские гульдены.
1: А там, ну, эти, марки.
0: Наверное, да.
1: Тысяча марок.
0: После того, как эти опекуны оглупили свой домашний скот, ну, то есть он прям не стесняется, и заботливо оберегли от того, чтобы эти покорные существа осмелились сделать хоть один шаг без помощи, на которых их водят. После всего этого они указывают таким существам на грозящую им опасность, если они попытаются ходить самостоятельно. А как ты по-другому построишь государство? Сюда не ходи, сюда ходи. Мы делаем вот это. Государство вот в этом европейском смысле. Да?
1: Слушай.
0: Как объяснить человеку, что он должен платить налоги?
1: А не надо ничего объяснять.
0: Если есть воины, да?
1: Да. Ты просто ставишь налоги и говоришь, не нравится.
0: Про это, кстати, замечательно Грэбер писал в своей
1: книге.
0: Об
1: этом Медведев прекрасно сказал когда-то, я не помню, да? Вот, если не нравится, говорит, уезжайте, он так сказал.
0: Вот, есть, вот, и она Грэбер, антрополог, позиция. Замечательный, говорит о том, что современное государство отличается от древних государств, в том числе тем, что лишены граждане права на самоопределение места жительства. То есть появились границы, появились визы, чего, кстати, во времена Канта не было. Да, и не хочешь быть здесь
1: подданным. Во времена Канта были другие штучки, Влад.
0: Это правда. Да?
1: Тебе нужно было охранительная грамота, а то тебя в тюрьму просто посадят. Там как бы...
0: Мы давай с этого начнем в следующий час, уйдем на новости.
2: Пойми себя, если сможешь. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. В аэропорту Пекина главу российского государства приветствовал министр иностранных дел КНР Ван И. Был выстроен почетный караул. Владимир Путин и Ван И тепло поприветствовали друг друга, обменялись несколькими фразами. Президента встречали студенты и школьники с флагами России и Китая. Из аэропорта Владимир Путин на автомобиле «Аурус» отправился в государственную резиденцию для почетных гостей. Основная программа визита запланирована на завтра. В среду состоятся переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе, затем и в расширенном формате с участием делегации. Заключительным пунктом программы станет беседа лидеров России и Китая за чаем. Эта неформальная встреча будет одним из самых важных мероприятий визита, отмечали в Кремле. Владимир Путин и Си Цзиньпин по-дружески, откровенно смогут обсудить самые важные темы, актуальные вопросы международной повестки. Россия и Китай вносят весомый вклад в решение общемировых и региональных проблем. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении к китайскому народу в преддверии визита в КНР. По словам президента, наши государства не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания.
2: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
0: Видеоролики с обращением Владимира Путина к народу Китая набрали сотни тысяч лайков. В китайской версии приложения TikTok пользователи в комментариях под видео приветствуют визит лидера России, дают высокую оценку современным российско-китайским отношениям, прославляют крепкую дружбу между народами двух стран. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, склады боеприпасов, цеха сборки беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием двух бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Малиновка, Тихоновка, Рай, Александровка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 160 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 14 до 20 часов перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом. Москва будет добиваться цели спецоперации, пока Зеленский не выполнит ряд условий, включая вывод ВСУ из российских регионов, заявил постпред нашей страны при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. Он отметил, что переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине в настоящее время находится в тупике. Москва не видит никаких сигналов из Киева о готовности продвинуться в деле урегулирования, сказал Небензя. Дипломат также заявил, что Киев планирует запустить беспилотники с территории стран Балтии. Российским спецслужбам уже известно нахождение украинских специалистов по управлению ППЛА в Латвии. По словам Небензи, ответный удар будет неизбежен. Ранее в службе внешней разведки России сообщили, что киевский режим собирается не только использовать воздушные коридоры через страны Балтии, но и намерен запускать ударные беспилотники прямо с территории Латвии. Еще одно сообщение. Вооруженные силы Латвии второй раз за день объявили о воздушной угрозе в небе в двух районах на востоке республики. Ранее сегодня сообщалось, что неизвестный беспилотник мог взлететь в воздушное пространство Латвии. Сегодня же в соседней с Латвией Эстонии был сбит украинский беспилотник. Состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Начались его летные испытания, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Как сообщили в госкорпорации «Ростех», первый полет на истребителе пятого поколения совершил герой России, шеф-пилот ОКБ «Сухого» Сергей Богдан. Как говорится в сообщении «Ростеха», двухместный Су-57 может быть задействован для организации управления боевыми действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации с формированием единого информационно-управляющего пространства. Кратковременный дождь на фоне аномальной жары в Москве и Подмосковье может пройти в среду днем, сообщили ТАСС в гидрометцентре. По данным синоптиков, завтра в столичном регионе сохранится жаркая погода, воздух прогреется до 32 градусов, теплый без осадков ожидается предстоящую ночь. Температура воздуха в центре Москвы составит до 19 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 22 градуса, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра ожидается кратковременный дождь, плюс 21-23.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, мы продолжаем с вами все те же голоса Артема Новиченкова и Владислава Тимкина. И сегодня мы разбираем по косточкам, даже не знаю, как назвать.
2: Рожки до ножки.
1: Да, статью Иммануила... Мне просто хочется сказать Иммануила Виссарионовича Канта.
2: Иммануила Гедеоновича.
1: Гедеоновича?
2: Ну, так, в фильме «День радио»
1: что
2: звали
1: такое,
2: начальника.
1: Что такое просвещение, статья? Да.
2: Пока, судя по тому, что мы успели прочесть и обсудить, с точки зрения Канта, а ведь мы все... бессознательно проговариваемся, да, как нам Фрейд доказал убедительно. А Кант еще не знал Фрейда, ну, ему простительно. Пока вот мы прочли, что просвещение — это буллинг. Вернее, антибуллинг. То есть, пока он всех обзывает идиотами и скотами. Всех тех, кто не мыслит, как он.
1: Да.
2: Учитывая то, что в честь него назван университет, за него бьются там наши политики в наше время, он входит в любой список философии в любом университете мира, да, то все остальные миллиарды просто не выдерживают никакого сравнения.
1: Ну и слава богу, что есть в этом смысле ТикТок, потому что как бы как Кант Кантом, но у нас тут вечеринка. То есть мне вот это, то, что я раньше порицал в мире, мне сейчас просто очень нравится.
2: Представляешь, забраться его на машине времени куда-нибудь в центр людной площади, краны везде, Таймс-сквер какой-нибудь, да, или вот этот японский перекресток знаменитый, все вокруг идут, о чем-то разговаривают, и он такой, что происходит?
1: А я сейчас тебе расскажу историю.
2: Давай.
1: Мы с Алиной, моей женой, у нас выдал свободный вечер, сын был у мамы, у моей.
2: И вы начали играть в вопросы.
1: Нет. И мы хотели куда-нибудь съездить на машине. И она говорит, поехали в Одинцово. Мы никогда не были в Одинцово, и поехали в Одинцово.
2: Угу.
1: Заехали, значит, в кафешку. Взяли...
2: Одинцово это где? Ближнее Подмосковье?
1: Да, да, да. Заехали, значит, в кафешку, взяли там попить, что-то перекусить, и думаем, ну, мы на машине куда-то дальше сесть где-то на скамеечке. Доехали до окраины города, там такой лесопарк небольшой, люди шашлычки жарят, вышли, а сесть негде. Ну, и мы прошли минут 10, дошли до двора, видим двор, обычный двор, сядем там. Там большущая детская площадка. И на детской площадке человек 30 школьников возраста 6, 7, 8 класса. Им жутко весело. Они играют в салочки, они на каруселях крутятся, они бегают по детской площадке, значит, там офигительно круто им, понимаешь? Они там развлекаются по полной программе. Вот это люди говорят, вот подростки сидят все в компьютерах. Я не знаю, где эти подростки. Все подростки Одинцова были на детской площадке, понимаешь? То есть там были так, там столько было энергии, витальности, движухи, понимаешь?
2: Угу.
1: И мы с Алиной сидим и понимаем, что мы приехали в Одинцово посмотреть на детскую площадку и на это торжество жизни. А вокруг очень уныло, естественно, но дети этого не замечают. Они замечают, что какие-то серые дома унылые, какие-то раздолбанные асфальт, вообще этого не существует. И на всей детской площадке, Влад, был только один недовольный человек, очень напряженный. И он очень переживал сильно. Это была мама одного из маленьких детишек.
2: Что его снесут?
1: И что снесут, и что он упадет, и то. Вот она все время была напряжена жутко. Я просто представил Иммануила Канта.
2: На этой приход... детской площадке.
1: Который приходит, ну, под детской площадкой можно представлять вечеринки, ночные клубы, я не знаю, музыкальные концерты, футбольные стадионы,
2: ну,
1: где есть торжество
2: горе
1: жизни.
2: Горе от ума.
1: Да.
2: Именно
1: приходит
2: так выстроено.
1: И видит. И такой, и так делает.
2: Горе от ума же так выстроено.
1: Да,
2: он приходит на вечеринку,
1: да,
2: и начинает всем капать, что
1: да,
2: вы...
1: абсолютно.
2: Что вы вообще, что из себя представляете?
1: Вот, и...
2: Я так же себя вел, когда мне было 18. Это отвратительно. Начитался этого своего, как он
1: отвратительно,
2: называется...
1: Отвратительно, знаешь, Влад, не то, что ты... или я тоже так себя вел. Не то, что мы начитались.
2: Пауло Коэльо начитался, понимаешь?
1: Пауло Коэльо?
2: Ну, в том числе.
1: Да. А, не, я-то просто сноб был, как бы, да.
2: Ницше вот прочитал один раз, понимаешь? Серьезная база-то была.
1: Ну, ты, это же фактически прийти на концерт, я не знаю, Рамштайна, угу. включить свет и выключить музыку.
2: Ну да.
1: Вы чем занимаетесь? Угу. А вы ЕГЭ все сдали?
2: О, на школьной дискотеке, да?
1: Да.
2: Зауч раз в 15 минут включает свет и говорит: вот здесь, слушай, тебя не было на уроках 5 дней. А ты здесь не пляшешь.
1: Уважаемые старшеклассники, не забывайте, что в конце года отчетный экзамен.
2: Да, да, да.
1: То есть, какое тебе вообще дело до этих дворян, которые жуют рябчиков? Ты переживаешь, что Великая Германия не состоится? Ты переживаешь, что мы все превратимся в свиней каких-то?
2: Это очень хорошо в «Незнайке на Луне» показано, где есть на этой самой Луне бесплатные туры на остров развлечений. Mm-hmm. И туда едут все, вот кто устал от этого капитализма в бетонных джунглях. И там они веселятся, радуются и крутят детские карусельки, которые вырабатывают энергию для производства, значит, химикатов всяких. И вот звездочка там есть такая, вот она
1: да.
2: типичная
1: журналистка-активистка. Это Плюрибус сериал.
2: Да, разоблачающая все это, да. И тут Артем Новиченко, значит, приходит в 2026 году и говорит: а в чем проблема? Ну, козлики.
1: Ну, химикаты.
2: Ну, химикаты.
1: Да?
2: Да.
1: Да.
2: И это же ровно вот то, что разрушает сам пафос просвещения, да, всего этого проекта. Есть добро, есть зло, есть разум, есть оглупление, эти самые скоты.
1: Просто этот рассудок, который Кант всячески подчеркивает, он рождает проблему вины, неспособности, несамостоятельности,
2: Лености,
1: трусости, несовершеннолетия. А у Канта душа болит? У Канта душа болит? И он, а у вас-то почему, говорит, не болит душа? Вы что, не видите?
2: Знаешь, что удивительно? Вот так вот широкими мазками мы нарисовали эпоху. Это же по всей Европе было. Удивительно, что абсолютная власть, абсолютистские правители, просто не взяли и не вырезали всех этих дворян. Ну, типа, вы что творите? Ну, то есть, королю уже голову вот-вот отрубят, да? А эти, значит, в салонах рассуждают. В Российской империи то же самое происходит. Декабристы там скоро, вот-вот. То есть, мир беременен этим. Все все читают одно и то же. Видно, куда это ведет. И правительство такое, ну да, да. Умные люди.
1: Так мы сейчас то же самое видим в
2: мире. Это поразительно, что мы с одной стороны
1: ровно то же самое.
2: Мы с одной стороны живем в мире, в котором есть макиавеллизм, есть реал-политик, и когда кто-то ее проводит, все говорят, одни говорят, так нельзя, права человека, вторые говорят, вот это вот с принципами человек, да, назовем это так, в смысле, что серьезный дядя. Но при этом есть вот эта вот зона, в которой начинает колебаться обычный человек. И чем он образованнее, тем он больше колебаться начинает.
1: Это прихожая перед входом в гостиную, где Чичиков и Манилов говорят: после вас, нет, после вас, нет, после
2: это
1: вас.
2: Это та причина, по которой умные мальчики не зовут девочек, в которых они влюблены, на свидание.
1: Да.
2: Что я им скажу?
1: Очень хорошее сравнение.
2: И не случается огромное количество прекрасных детей из-за их вот этих вот размышлений, сомнений и раздумий.
1: Стрекоза и муравей.
2: Да, хорошая.
1: Понимаешь, стрекоза и муравей. Мы с тобой уже обсуждали, это не будем повторяться. Ну, пожалуйста, приобщись к ее витальности. Анна Каренина и ее муж. Такая же история. Ей надо у мужа поучиться разуму, то есть вообще уму как таковому, а ему у нее надо поучиться чувствам. А они не могут. Он говорит, вот надо себя так вести, он Кант. А она, стрекоза, говорит, ты ничего не понимаешь и не чувствуешь. И она права, он ничего не понимает. И она ничего не понимает.
2: И в этом смысле Средневековье гораздо более витальное и реальное время, чем время Просвещения.
1: Мы вернемся в Средневековье, чувствую, да, но будет другая крайность.
2: Например, Данте, который является не только создателем новой европейской поэзии, языка итальянского, великолепного сборника стихотворений, посвященного своей любимой Беатриче, но он же еще и воин, храбрейший, на коне сметающий ряды врагов, готовый, значит, за отчизну помереть, потом его изгоняют при жизни, да, будучи, хотя он дипломат великий и прочее, прочее, ну, там какие-то были склоки свои придворные, и срыли его дом полностью во Флоренции. Я это к чему? К тому, что у него как будто не возникает этого разделения, которое замечательно описано, например, сомнение Арджуны. да, если мы обратимся к древнеиндийскому эпосу, который тоже дворянин, очень высокообразованный, происходит битва на поле Куру, и Арджуна, значит, Арджуна начинает сомневаться. Это Бхагавад-гита, если что. Начинает сомневаться, как же так, зачем мы убиваем друг друга и прочее, прочее. Да? И тут Кришна к нему спускается и имеет с ним беседу содержательную, после которой у Арджуны все в голове встает на место.
1: А чем мы эту беседу с тобой никак не...
2: Разберем?
1: Не разберем.
2: Ну, давай разберем.
1: Ты ее не первый раз цитируешь, а я не читал.
2: Давай разберем. Вот, и сама постановка вопроса Арджуна, ну, то есть военачальник разговаривает с Богом, да, сюжет немыслимый для просвещения, и Бог ему говорит, делай, что должен, и будь, что будет. И тут Кант такой, ну, подождите, права человека.
1: Да.
2: И нам это очень сложно совместить, да, например, с тем тезисом, который говорит, что каждый человек сам себе судьбу выбирает. И есть, например, карма на Востоке, а есть у нас поговорка «от судьбы не уйдешь», а есть... В том же европейском мышлении концепция о причинно-следственных связях, что все мои решения вели меня в эту точку. И Кант, с одной стороны, не свободен от этих концепций, когда говорит, это вы виноваты в том, что вы несовершеннолетние. А с другой стороны, он как будто говорит, но ты можешь вот по щелчку пальцем решением сейчас преобразиться и начать мыслить. Понимаешь, это какой-то разговор с то ли с зеркалом, то ли с пустотой. Вот что еще поражает. В этом всем обращении. И дальше интересная очень вещь у Канта проявляется. Ты вот сказал, что он не ставит вопроса, зачем это все нужно, кроме того,
1: он еще не говорит, как.
2: Нет, он говорит, как. И это очень интересно. Он говорит, более возможно и даже почти неизбежно, что публика сама себя просветит, если только предоставить ей свободу.
1: Ну, но это не... Ну, окей, да. Ну,
2: ибо тогда даже среди поставленных над толпой опекунов найдутся самостоятельно мыслящие, которые, сбросив с себя иго несовершеннолетия, распространят вокруг дух разумной оценки собственного достоинства и призвания каждого человека мыслить самостоятельно. И знаешь, что самое удивительное? Оно всегда так и происходило, независимо от никакого иго, бремени,
1: да,
2: появляется.
1: Но ты мог быть рабом, как в Древней Греции, при этом начать мыслить.
2: И быть великим учителем. Да? Да. Были же рабы-философы.
1: Я про это говорю, то есть...
2: Мы не обусловлены внешним.
1: То есть Кант говорит, что мышление – это естественное состояние человека, к которому он неизбежно придет, если перестанет лениться.
2: Если выполнить ряд условий.
1: И, да, если перестанет
2: как электричество зажжется, если вот таким образом расположить лампочку, проводки и батарею. Очень механистическое мышление.
1: Да, но электричество не зажжется. Суть в этом. Оно не зажигалось тысячелетия, пока... Кто там? Эдисон, да?
2: Представляешь, Кант, да? Не особо думает о физике. Тот смотрит, газовые фонари сделали. И он такой, я не могу этим пользоваться. Это не я придумал. Я же буду не свободен. Я буду в рабстве у этого газового фонаря.
1: Просто если
2: и глаза себя выкалывают.
1: Просто понимаешь, Влад, если я, допустим, житель Кёнигсберга и читаю все работы Канта, прихожу и пересказываю ему его же работы, я создаю впечатление человека мыслящего.
2: Угу. Для Канта. Он говорит, слушайте, такой внимательный читатель, видно, пойдемте-ка, батюшка, пройдемте. У меня шампанское там остыло.
1: Это как священник, который наизусть знает Библию и отцов церкви, цитирует их легко и отвечает на вопросы перефразированными цитатами из этих книг, но при этом он может совершенно не верить.
2: Чат-GPT, китайская комната такая.
1: Да.
2: Да? Вводишь данные, получаешь цитату.
1: Более того, если бы Канту дать право экзаменовать людей на присутствие мышления, большинство мыслящих людей провалили бы его экзамен, скорее всего, потому что, ну, даже наш с тобой разговор, предположим, что мы с тобой сдаем экзамен Канту на...
2: Мы его, конечно, не сдадим.
1: Я про это и говорю. Мы его, скорее всего, не сдадим, потому что, когда речь зайдет о том, что философия не может быть касталией, а должна выходить на европейскую арену, и помогать политикам правильнее управлять
2: по мысли Канта.
1: по мысли Канта, да? Ну, а Гесс разве Йозеф Кнех не этим мучается? Сфига ли мы тут сидим в Касталии, бессмысленно сохраняя
2: искусство? Если там идет война.
1: Если там идет война, нам нужно что-то с этим делать. Я просто эта мысль вот в прошлом часе у меня родилась по поводу Касталии.
2: И это, мне кажется, то, что ты сейчас описываешь, это великая проблема математики 20 века, как ее описывает Александр Гротендик. Потому что как до Эйнштейна не могли помыслить соединение пространства-времени, так до Гротендика и 20 века математики не могли помыслить разорванное пространство. Что пространство может быть неоднородным и иметь разные качества. Так и здесь. Нам сложно помыслить, как это так. Вот здесь, в этих условиях, вот эта философия подходит, а в других условиях она... То, что ни в коем случае нельзя делать, да, в третьем случае что-то третье надо придумывать. То есть мы хотим ответа раз и навсегда, да, вот как Гегель, как Кант, чтобы оно работало везде, всегда, для всех и при любых температурах. А оно не так. И жизнь не такая, да. Все в живом режиме существует.
1: Влад, а как тебе кажется, почему жизнь не такая, какой ее изображает Кант? Вопрос такой: то есть, если Кант создает такой мир, который ему видится, значит, такой мир возможен по Канту?
2: Ну, как минимум в его голове. Есть точка во Вселенной, где он возможен. Если он не противоречив при этом. Нам пора на новости прерваться. Давай с этого начнем.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин начал двухдневный визит в Китай. В аэропорту Пекина состоялась торжественная встреча. В честь президента были подняты государственные флаги России и Китая, выстроен почетный караул. Российского лидера приветствовали китайские школьники и студенты. У трапа самолета глава государства встречал министр иностранных дел КНР Ван И, с которым лидер России кратко пообщался на красной ковровой дорожке. Из аэропорта Владимир Путин на автомобиле «Аурус» отправился в государственную резиденцию для почетных гостей. Основная программа визита начнется завтра утром. Важнейшим мероприятием станет чаепитие. Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, лидеры России и Китая обсудят актуальные вопросы международной политики. Повестки дня. Средствами ПВО за сутки сбиты 5 управляемых авиабомб и 651 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Сидорово, Красный Лиман, Донецкой Народной Республики, Шейковка, Гроховатка, Великая Шапковка и Нечволодовка, Харьковка. Харьковской области потери ВСУ составили до 190 военнослужащих. Новые взрывы прогремели в Харькове, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Кременчуке, Полтавской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Соединенные Штаты не рассматривают возможность полного вывода американских военных из Европы. Речь идет о перераспределении ресурсов, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Ранее во вторник верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексис Гринкевич допустил дальнейшее сокращение войск США в Старом Свете. При этом генерал отметил, что вывод части американских сил не подорвет оборону Альянса. Сегодня же стало известно, что эмиссары Варшавы отправились в Брюссель или Вашингтон добиваться отмены сокращения количества американских войск. Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск. Поводом стало решение США отменить отправку в Польшу 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии. Это 4000 американских военнослужащих. Вице-президент США Джей Ди Венс уточнил, что Соединенные Штаты не сокращали свой контингент в Польше, а только отложили отправку туда американских военных. При этом Венс заявил, что США будут продвигать независимость Европы от Вашингтона в военном плане. США уже достигли значительного прогресса в переговорах с Ираном для заключения сделки. Об этом также заявил вице-президент Джей Ди Венс. При этом он допустил возобновление военной кампании. Венс утверждает, что Иран на переговорах не поднимал вопрос о возможном хранении обогащенного урана в России. Но, по его словам, этот вопрос обсуждается. Американский вице-президент отметил, что у США есть красные линии. Исход переговоров с Ираном пока не ясен. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, 21-23 градуса, в Москве в среду без осадков, ночью плюс 15-17, днем 30-32 градуса.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Сегодня финальная серия Кубка Гагарина. 5-й матч. Локомотив в Ярославле побеждает Акбар за несколько секунд до конца третьего периода со счетом 4-1. Напомню, счет в серии до 4 побед пока равный 1-1. Теперь о баскетболе. В плей-офф единой лиги ВТБ сегодня состоялся очередной матч в серии между «Зенитом» и «Униксом». «Зенит» дома победил со счетом 81-77 и выиграл серию со счетом 3-1, таким образом став первым финалистом турнира. Напомню, что во втором полуфинале ЦСКА ведет в серии у клуба «Локомотив Кубань» со счетом 2-1. Минимальная стоимость официальных билетов на суперфинал Кубка России по футболу составляет 900 рублей, а максимальная достигает 30 тысяч. Подробности у Андрея Кудряшова.
3: В ближайшие два дня в открытую продажу поступят дополнительные квоты билетов на суперфинал Кубка России по футболу. Об этом сообщил директор департамента Российского футбольного союза Кирилл Терешин. Решающий матч между московским «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет 24 мая на стадионе в Лужниках. Стартовая волна продаж вызвала беспрецедентный ажиотаж. По данным РФС, суммарный спрос на все категории мест примерно в 10 раз превысил доступное предложение. Официальный билетный оператор зафиксировал рекордную нагрузку до 20 тысяч запросов в секунду. Номинальная стоимость прохода на стадион варьируется от 900 рублей на верхние ярусы до 30 тысяч рублей за VIP-ложи. Организаторы подчеркивают, что выпускают билеты поэтапно, чтобы шанс попасть на трибуны получили и те болельщики, которые не успели к первому релизу. Для посещения этого финала зрителям потребуется действующая карта болельщика.
2: Новый менеджер футбольного Челси Хаби Алонсо настаивает на подписании контракта с нападающим мадридского Реала Килианом Мбаппе, сообщает Футбол 365. По данным источника, английский клуб уже связался с матерью Мбаппе, которая также является агентом футболиста. Отмечается, что у Алонсо были хорошие отношения с Мбаппе во время его работы в Реале. Карим Халили и Наталья Шевченко признаны лучшими биатлонистами России по итогам минувшего сезона. Торжественная церемония вручения индивидуальных призов прошла сегодня в Москве. Лучшим молодым биатлонистом сезона признан Савелий Коновалов. А среди девушек награду получила Юлия Коваленко. Почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко примет участие в открытии чемпионата России вместе с главой организации Сергеем Фатеевым и чемпионом промоушена PFL в тяжелом весе Вадимом Немковым. Турнир состоится в Сочи с 21 по 23 мая. Мужчинам предстоит определить сильнейших в 10 весовых категориях, женщинам в 6. И пока это все новости спорта.
1: О звездах и планетах.
4: Сириус — это система двойных звезд. Когда-то рядом с Сириусом вращалась вторая звезда, которая была намного больше. Потом она взорвалась, это видели динозавры. Это произошло в районе 120 миллионов лет назад. Динозавры, видимо, впечатлились, потому что там должна быть вспышка ого-го.
1: Астрономия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром. В выходные. На маяке. И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Жизнь прекрасна.
5: Это обман зрения, будто деревья и кустарники осенью голы. Они усеяны всем, что на них появится и разверзнется весной. Это обман зрения, что осенью цветы погибают. Они тогда как раз нарождаются. Мы твердим, будто природа отдыхает, в то время как она рвется, очертя голову вперед. Она только заперла магазин и закрыла ставни. Но за ними уже идет распаковка нового товара, и полки гнутся от тяжести. Друзья мои, да ведь это настоящая весна. Что не заготовлено сейчас, того не будет и в апреле. Будущее не впереди, оно уже сейчас налицо, в виде ростка, уже среди нас. А чего среди нас нет, того не будет и в будущем. Мы не видим ростков, потому что они под землей, и не знаем будущего, потому что оно в нас. Иногда нам кажется, что мы пахнем тлением, заваленные сухими остатками прошлого, но если бы мы могли видеть, сколько толстых белых побегов пробивается в этом старом культурном слое, что носит название «сегодня», сколько семян незримо пустило ростки, сколько старых саженцев собирает и сосредотачивает всю свою силу в живой почке, которая однажды прорвется цветущей жизнью. Если бы мы могли наблюдать тайное клокотание будущего среди нас, мы, наверное, сказали бы, какая чепуха все наши скорби и сомнения. Поняли бы, что лучше всего на свете быть живым человеком. То есть человеком, который растет.
1: Карл Чапек. Год садовода. Маяк. Себя, если сможешь.
6: Да, дорогие мои, мы продолжим.
7: Ты задал вопрос.
6: Да, я сейчас его дополню. То есть у нас есть Кант, да, я прям запишу себе, есть мир. И Кант говорит, у меня есть представление о том, как мир должен быть устроен. И представляете, что делает Кант? Он выступает не как идеалист, а выступает как пессимист. Объясню почему. Он говорит, Кант должен быть, мир должен быть устроен так, кстати.
7: Хорошая оговорка.
6: Мир должен быть устроен так, но он так не устроен, и это проблема.
7: То есть мир уже не в порядке.
6: То есть Кант фантазирует не идеальный мир, а мир, который имеет проблемы. Если бы Кант фантазировал мир и говорил бы в этой статье парадоксальную вещь, что мир, по сути своей, мыслящее существо, и все люди есть Кант, то, возможно, мы бы жили в мире по Канту. Но Кант в этой статье
7: и
6: сразу
7: он еще говорит,
6: же...
7: смотрите, я же смог, и как прекрасно то, что я смог, спасибо миру.
6: Даже не так. Да, да, а и так, и вы тоже уже смогли.
7: Угу.
6: То есть не нужно никакое мужество и не нужно трус, вам просто нужно расслабиться. А он говорит про, наоборот, напряжение. Я про то, что если бы Кант писал из этой точки, что я увидел мир мыслящим, и если бы Кант такой вошел во все программы, повлиял бы на
7: тогда сформирование... он был бы не Кантом, а Григорием Сковородой. И гулял бы, разговаривал с интересными людьми.
6: То есть я про то, что уже в эту статью вписана невозможность такого мироздания.
7: Проекта просвещения.
6: Да.
7: То есть всех просветить нельзя, даже если заковать их в оковы, дать им революцию. Он об этом пишет, что для этого просвещения посредством революции можно добиться устранения личного деспотизма и угнетения. Но никогда нельзя посредством революции осуществить истинную реформу образа мыслей. То есть это то, о чем мы говорим.
6: Угу.
7: Да, но в контексте всей этой статьи это на самом деле не про мышление, как будто, а чтобы вот императору опять понравиться, что все напуганы французской революцией. Да, он говорит, не надо революции для мысли. Я говорю про другую. Я говорю про революцию мыслей, а не про революцию для мышления. Да?
6: Но именно революции мысли порождают революции внешние.
7: Ну да, я в какой-то момент должен помыслить то, что со мной происходит. Вот ты говорил про родителей, которые нам дают ту реальность, в которой сами живут, например. Или в которой мыслят, или не мыслят. Я же должен в какой-то момент поставить ее под вопрос. Да, и это нормальный
6: подростковый бунт.
7: Подростковый бунт, да. Сепарация, выход и построение своего. И точно то же самое сделают мои дети с моей системой. Да, и это как будто... такой однотактный двигатель, который движется через взрыв, реакцию, построение нового.
6: Так.
7: Вот.
6: Ты к чему?
7: Я комментирую твой тезис, который ты сказал про революцию мыслей приводит к революции.
6: Ага.
7: Кант при этом говорит, что нет, не надо никакой революции, нужна просто свобода, и оно само вырастет, как сад. Но что-то оно само-то не выросло за 1784 года с Рождества Христова.
6: Да. Я просто еще подумал... Вот...
7: А прикольно, да, что 1708... Это, может... это антиутопия пятистраничная, которую Джордж Оруэлл через 200 лет... Вернее, через...
6: 1784?
7: Да.
6: Классно. Я просто подумал, вот Маркс нафантазировал... Да, нафантазировал мир... Ленин перефантазировал и свою фантазию воплотил в жизнь. А мы говорим...
7: Фантазер.
6: Да, да.
7: Да.
6: А Ленин фантазер.
7: И как он... каждый из нас фантазер в этом смысле. Ведь у нас у всех разные реальности.
6: Я про это тебе и говорю. Получается, что Кант...
7: И Кант вместо того, чтобы фантазировать нормально, он начинает апеллировать, он начинает ниже пояса.
6: Он говорит, что есть трудности для реализации моей фантазии. То есть я из какой мысли-то иду, что в эту статью вписано, нам нужно решать проблемы с миром, что-то не так. Если бы он на голубом глазу описывал уже готовую реальность, которую он видит, да, он создавал бы утопии.
7: И ему 60 лет уже к тому же. То есть это, скорее всего, разочарованная статья.
6: Но он еще 20 лет проживет.
7: Да, это понятно. Но в смысле, что он уже много подумал в своей жизни и написал не меньше.
6: Да.
7: Все эти критики бесконечные, да, 3 критики он написал. Но это тоже может быть мера времени. Я имею в виду вот эти все ставить под вопрос, под сомнение, а не фантазировать.
6: Ты знаешь, мне вот такая ассоциация пришла.
7: Не Бакминстер Фуллер, в общем.
6: Не Бакминстер Фуллер.
7: Какая тебе ассоциация пришла?
6: Ну, с ревизором Гоголя.
7: Угу.
6: Вот Гоголь думал, сейчас я напишу пьесу. и они все, наконец,
7: поймут,
6: задумаются. А он пишет пьесу, они только хохочут и веселятся. Торжество жизни над торжеством разума. Понимаешь?
7: Угу.
6: Потрясающий пример в этом смысле. И разочарование Гоголя, что они все ржут и ржут. И над собой, сволочи, смеются и продолжают жить своей скотской жизнью. Я,
7: ну,
6: для кого стараюсь?
7: Фильм «Дурак» Быкова такой же. Вот он один сознательный гражданин, бегает по квартирам, говорит, у вас сейчас дом упадет. А дом все не падает и не падает. Он только людям спать мешает. Понимаешь? И даже если он упадет, что он скажет? Я же говорил.
6: Да.
7: То есть весь этот дом — это порождение его фантазии.
6: Да, если дом и упадет, то только из-за тебя получается.
7: Да, да, да, да, да.
6: Потом ты и виноват окажешься, естественно. И это естественно.
7: Точно так же приходит Америка.
6: А в фильме я не смотрел, а он виноват в конце оказался или нет?
7: Его избили.
6: Вот!
7: Потому что он всем спать мешает.
6: Правда?
7: Да.
6: Хороший фильм, оказывается. Просто его, если не на серьезных щах смотреть, а на расслабоне, то неплохо получается.
7: А представляешь, если еще потом оказывается, там не вошедший в фильм съемки.
6: Он его взрывает, просто чтобы дом точно упал, да?
7: Не-не-не, там интервью с его лечащим психиатром. Американская демократия.
6: А еще с его кармологом.
7: Делает же то же самое. Приходит и говорит: как вы здесь живете, так жить нельзя.
6: Да.
7: Вот вам бомба. Как директор Пентагона говорит: мы ведем переговоры. Наши аргументы — это бомбы. Вот такие переговоры у людей, понимаешь? Так и у Канта. Мы тоже ведем переговоры. Вы скоты. Кроме Фридриха.
6: Я когда читал статью, во-первых, я в какой-то момент думаю: господи, чем я занимаюсь? Влад.
7: Хорошо, что на 5 страниц, да?
6: Думаю, Влад, зачем? Что? Почему, Влад?
7: Угу.
6: Зачем ты мне сунул это? Куда вообще я это все при...
7: Чтобы где? Больше туда не лезть вообще. Потому что бывали же у тебя в жизни мыслишки, что, ну, Канта не читал, как-то, ну, может, когда-нибудь открою.
6: Все, сжечь этого Канта. Вот новость, я тебе вчера скинул ее, недавняя. 8-летняя дочь... видимо, из обиды на маму или из-за чего-то взяла
7: сумку денег.
6: 88 тысяч долларов было в сумке.
7: Счастливое число.
6: Да, но это еще ладно. Мне больше в этой истории понравилось другое, что подростки нашли эту сумку и вытащили 5 тысяч долларов и решили их сжечь.
7: Да, это очень хорошо.
6: Вот это я просто был...
7: Потому что ты не знаешь, что с ними делать, да? Да?
6: А было бы круто сжечь кучу денег. И они взяли и сожгли. А потом разделили, видимо, между собой. И родителям сказали: я нашел деньги. И родители сказали: надо вернуть. Но суть-то в том, что если бы они не сожгли, они вообще ничего не получили от этих денег.
7: Да.
6: Вот ты знаешь много людей, которые сожгли самолично 5 тысяч долларов. Я не таких людей не знаю. Но вот эти
7: это
6: подростки...
7: Какая свобода от денег.
6: Вообще, я тебе про это говорю. Вот меня это в истории поразило.
7: То есть люди за такие деньги готовы воровать,
6: да, ты
7: убивать.
6: Одна,
7: да?
6: Девочка выкинула деньги, другие их сожгли, а вокруг родители: так, где мои деньги, другие, надо вернуть деньги. То есть свобода от денег детей и несвобода родителей.
7: Это очень хороший сценарий для фильма короткометражного или среднеметражного.
6: Потому что...
7: Вот эта суета родителей, да, как в фильме Романа Полански «Возня» вокруг драки детей, да? А тут вокруг денег. И женщина, ты понимаешь, ей вернули деньги. То есть родители, в принципе, понимают, что, ну...
6: Ценность
7: это чьи-то
6: деньги,
7: да, да, ценность. Вернули, как хорошие люди. Она говорит: а где еще 5 тысяч? Знаешь, как ложечки вернули, осадок... А где еще 5 тысяч? Вы что?
6: Сожгли.
7: Да. И детей пытают. Знаешь, вы что сделали? Мы их сожгли.
6: Да-да-да-да-да.
7: И все... Немая сцена.
6: Я почему-то вспомнил в контексте Канта, потому что это совершенно нерационально. Жечь деньги.
7: Угу.
6: Но такой кайф, понимаешь, для этих подростков был.
7: А ты же знаешь, что старые деньги тоже сжигают? Регулярно изымают из обращения, ну, чтобы новую миссию делать, угу, потому что они портятся со временем. И тоже, представляешь, работа у человека — сжигать деньги. Он каждый день смотрит, как миллиарды горят.
6: Да, но все-таки он получает зарплату, да?
7: Так, а мы все-таки уходим на рекламу.
1: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк».
8: зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
1: 31 мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
2: Для всех, кто уже проснулся.
3: Начнем сегодня с бессонницы. Оказывается, на симптомы этого очень опасного расстройства сна влияет открытость новому.
2: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. От первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
4: У некоторых плодовых деревьев почки могут...

0: Ну что, Влад, 5 минут у нас, и что?
1: Мы вот говорили,
0: что мы будем делать?
1: Мы вот говорили про, значит, эти деньги сожженные, и что вот где-то их сжигают централизованно. Я подумал, что этот истопник, конечно, должен быть героем Петра Мамонова, который спит там же, весь чумазый.
0: Горят грехи человеческие.
1: И мечта у него Бенджамина Франклина сжечь. А то я только наши жгу. Вывод какой? Не будет никакого вывода. Вывод это тоже...
0: Вывод войск будет сейчас.
1: Это рационализм, который нам говорит, что во всем должен быть смысл, во всем должен быть вывод, а нет никакого фестиваля жизни, да, в Одинцово дети радуются только потому, что чиновники обеспечили им инфраструктуру для этого, да, а деньги эти дети сожгли, потому что мать их заработала.
0: Потому что дети не знают цены денег.
1: Например,
0: да. А вот, кстати говоря, да, то есть я думаю, многие прочитали новости и ужаснулись, что дети сожгли эти деньги. Как они вообще могли? Это чужие деньги. Они не знают цену денег.
1: И даже Гоголю мы не можем позволить сжигать тома. Слушайте, ну, вам не нравится.
0: Ну, культуре.
1: Но культуре, да. Но мы в школе-то что будем проходить?
0: Я в завершении тогда посоветую прекрасный роман на эту тему Джона Максвелла Кудзея «Жизнь и время» Михаила К. Я не первый раз его советую, но для многих из вас надо несколько раз, видимо, повторять. Вы почему-то в эфир не пишете. Артем, здравствуйте. Прочел «Жизнь и время» Михаила К. Спасибо. Наш это потрясающая совершенно вещь. Влад, ты прочитал текст?
1: Нет.
0: И для Влада тоже, я еще раз подчеркну, я тебе привезу этот текст.
1: Спасибо.
0: Я тебе вот дам в бумажном варианте.
1: Спасибо.
0: Вот. Это прекрасно.
1: Я жду,
0: совершенно...
1: пока он материализуется.
0: Да, правильно. Надо будет создавать. Прекрасный совершенно роман именно про это, что человек призван к цивилизации. Ты должен быть цивилизованным. То, что ты про Америку
1: Скотный
0: рассказал.
1: Скотный двор. Джорджа Оруэлла. Хватит это терпеть. Животные, давайте уже возьмем свою судьбу, свои лапы и копыта. Давай закончим словами Канта. Да, да. Как он заканчивает свою статью. Если задать вопрос, напомню, это 250 лет назад. Я с этого сегодня начал, что мы живем этим же вопросом, ложным абсолютно. Если задать вопрос, живем ли мы теперь в просвещенный век, то ответ будет нет. Но мы живем в век просвещения. Еще многого не достает для того, чтобы люди, при сложившихся в настоящее время обстоятельствах, в целом были уже в состоянии или могли оказаться в состоянии надежно и хорошо пользоваться собственным рассудком в делах религии, без руководства со стороны кого-то другого. Но имеются явные признаки того, что им теперь открыта дорога для совершенствования в этом. Препятствия же на пути к просвещению или выходы из состояния несовершеннолетия, в котором люди находятся по собственной вине, становятся все меньше и меньше.
0: Ура, товарищи!
1: Правильным путем!
0: Ура, товарищи! Учиться, еще раз учиться.
1: Это ровно вот из этого вся шинель и выросла. И советская, и западноевропейская, и все эти споры в ГДР, ФРГ, все эти террористические акты в Европе во второй половине 20 века. Вот отсюда вот.
0: Ульриха Майнхоф.
1: Например, да. Похищение этого бедного премьер-министра итальянского. Вот серьезно, да? Он же по-любому был образованный человек. Канта читал. Верил во все это. В единую Европу мирную после Второй мировой. Что происходит? Что происходит? Вот мне кажется, на такой надо было вопрос. Не что такое просвещение, а что происходит? Какой фантазии мы живем?
0: Витгенштейн им ответил, что происходит. Море волнуется раз.
1: Это правда.
0: Море волнуется
1: это
0: два,
1: правда.
0: Море волнуется три. Так Кант еще, понимаешь, жил в то время, когда детей не существовало.
1: Угу.
0: Вот в чем дело. Он не у кого было учиться. Не вот видели детей.
1: Ну подожди, Христос же уже был. Который говорит, будьте как дети. А все читают, такие, а нет никаких детей.
0: Да,
1: что он имел в виду?
0: Конечно,
1: да?
0: еще не пришло это все.
1: Что бы ты посоветовал?
0: Ничего бы не посоветовал. Поезжайте.
1: Кроме романа Джона Максвелла Кудзея.
0: На дачу поезжайте, шашлыки жарьте.
1: На перегонки бегайте.
0: Да. Скоро можно будет купаться. А потом уже и осенью грибы, а зимой ёлку наряжать.
1: Угу.
0: Вот что надо делать. С детьми время проводить, вспоминать себя в детстве.
1: Чемпионат мира по футболу этим летом будет.
0: Да много чего. Про инопланетян нам что-то расскажут. Ну, я, честно говоря, можно, я уверен,

0: тут скажут, ну, Новиченков, раньше, значит, он за...
1: Канта.
0: За Канта, а я переобулся, ребята. Я уже совершенно, мне кажется, такой это идиотизм был. Вся эта вымороченность мышлением. Не надо, отстаньте от себя, наблюдайте, как колышется, это, да, расцветает.
1: Занавес мая,
0: как,
1: да?
0: Расцветает мироздание, ну... О любви ни слова Кант не написал. Ни одного словечка. Ни словечка.
1: И об эстетике ни слова. Мог бы сказать, слушайте, мало того, что Фридрих, великий правитель, вы видели, какие он башни строит? Я хожу и часы смотрю.
0: Хотя бы, да.
1: Или как мы стали более лучше одеваться. Да, и какие просторы бороздят наши корабли.
0: Или, сколько новых парикмахеров.
1: Это правда. Да. Вина какие хорошие, мозельские. Ну, это же фантастика.
0: Да, вот.
1: Но нет. Ну, на нет и сюда нет.
0: Так.
1: Да? Спасибо вам большое. Спасибо. С вами был Артем Новиченко, Владислав Тимкин. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы. У Артема это «Говорящий тростник», а у меня «Будь сложнее». До новых встреч.
0: Пока.
1: До свидания.
2: Пойми себя, если сможешь. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрание Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин начал двухдневный официальный визит в Китае. Как передает наш корреспондент, в аэропорту состоялась торжественная церемония встречи с участием роты почетного караула, оркестра и детей, которые держали российские и китайские флаги. Когда президент России вышел из самолета, у трапа его приветствовал глава МИДа Китая Ван И. Они пожали друг другу руку и коротко пообщались. Затем Ван И проводил Владимира Путина до его автомобиля «Аурос». Из аэропорта российский лидер отправился в государственную резиденцию для почетных гостей. Основная программа визита запланирована на завтра. Она начнется с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. После этого в Доме народных собраний пройдут переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Заключительным пунктом программы станет беседа лидеров России и Китая за чаем. Эта неформальная встреча будет одним из самых важных мероприятий визита, отмечали в Кремле. Владимир Путин и Си Цзиньпин по-дружески, откровенно смогут обсудить самые важные темы и актуальные вопросы международной повестки. Владимир Путин в преддверии официального визита в Китай обратился к гражданам КНР с видеообращением, отметив беспрецедентный уровень отношений двух стран. Так, двусторонний товарооборот давно превысил отметку в 200 миллиардов долларов, а взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Путин отметил, что введение безвиза способствовало не только деловым и туристическим обменам, но и налаживанию контактов между россиянами и китайцами.
2: Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. После успешного проведения перекрестных годов культуры в январе стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования, ставшие уже 10-м подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве. Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран. Поэтому мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая.
0: Путин подчеркнул, что Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания. Тесная стратегическая связка России и Китая играет стабилизирующую роль на мировой арене. Подразделение группировки войск «Север» освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Мечетное, Маяк, Волчанская, Днепропетровская области, Лесное, Васиновка, Ровное, Червоный Яр, Воздвижевка и Комсомольская Запорожской области. По данным Минобороны России, ВСУ потеряли более 315 военнослужащих. Соединенные Штаты не могут быть мировым жандармом. Мы хотим быть хорошими союзниками с Европы, заявил вице-президент США Джей Ди Венс, говоря о возможном сокращении воинского контингента. Венс отметил, что Штаты будут продвигать независимость Европы от Вашингтона в военном плане. По его словам, США хотят, чтобы Европа взяла на себя ответственность за свою целостность. При этом американский вице-президент сообщил, что Вашингтон не рассматривает возможность полного вывода американских военных из Европы. Речь идет о перераспределении ресурсов. Венс также заявил, что США не сокращали свой контингент в Польше, а только отложили отправку туда американских военных. Ранее во вторник верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексис Гринкевич допустил дальнейшее сокращение войск США в Старом Свете. В начале мая в Пентагоне сообщили, что Штаты намерены вывести из Германии 5000 американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Сегодня стало известно, что Вашингтон может отменить отправку в Польшу 4000 американских военнослужащих. Крупный пожар произошел на складе в селе Белый Раст в Дмитровском районе на севере Подмосковья, сообщает МЧС. Площадь пожара составляет 5000 квадратных метров. К тушению привлечены 50 человек и 17 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. Суточный рекорд температуры для 19 мая побит в Москве. На главной столичной метеостанции ВДНХ столбик термометра поднялся до отметки 30,3 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, в центре столицы на метеостанции «Балчик» температура поднялась выше 31 градуса. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве 30-32 градуса. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в среду ожидается кратковременный дождь плюс 21-23.

Если вы позволите, к вам на арифметику в детство удеру, поучиться заново крестиком и ноликом, самой главной грамоте, правде и добру.

Давайте, давайте попробуем не стареть, не стареть. Но давайте, давайте попробуем не стареть.

в конце послания вам желает радости и хороших снов ваш не отличавшийся по чистописанию с третьей парты.

0: Audio Stories.
1: Барометрический удар – это внезапное изменение уровня атмосферного давления, превышающее норму. Например, колебания на 7 мм ртутного столба в сутки уже заметно ощущаются людьми, хотя происходит редко. В феврале 2025 года центр России накрыл мощный антициклон, который пришел из азиатских регионов. 7 февраля в столице был установлен новый рекорд атмосферного давления – 775,2 миллиметра ртутного столба. И этот показатель превзошел предыдущий максимум, зарегистрированный в 2012 году – 773,7 миллиметра ртутного столба. 8 февраля московскому рекорду предшествовал новый пик давления, соответствующий уровню 776 мм ртутного столба. Резкое повышение атмосферного давления оказывает воздействие на технику и здоровье населения. 7 февраля единственный аэропорт Санкт-Петербурга, Пулково, отменил свыше 30 авиарейсов на самолетах модели «Сухой Суперджет-100». Дело было в ограничениях калибровки датчиков, настроенных на предельное давление 1052 гектопаскаль. Атмосферное давление в тот день достигло 791 миллиметра ртутного столба, что эквивалентно 1054 гектопаскалям. Это приводило к рискам сбоев электроники и недостоверным показаниям высоты и скорости. Жители Москвы и Петербурга сообщали о проблемах с автомобилями китайского производства. Многие владельцы отмечали сигнал «Проверьте двигатель» на приборной панели и ухудшение разгона автомобилей. Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Фосфорная челюсть. Мрачный эпизод промышленной истории Петербурга XIX века. Тогда город лидировал в производстве спичек в Российской империи. С 1840-х годов Петербург заполнили десятки фабрик. Среди крупных выделялись предприятия Александра Моисеевича Гейзеля и Василия Алексеевича Лапшина. Основную рабочую силу составляли женщины и дети из низших слоев, которые работали в душных подвальных цехах с высокой концентрацией паров белого фосфора. Белый фосфор проникал в организм через дыхание и зубы, вызывая хроническое воспаление надкостницы челюсти. Болезнь начиналась с зубной боли, которую часто недооценивали. Затем опухали десны, появлялся гной, зубы выпадали, а конечная стадия приводила к омертвению нижней челюсти. На фабриках не было мер предосторожности. Рабочие ели прямо в цехах, пачкая еду фосфором с пальцев, а смена длилась 14-15 часов. Запах гниющей плоти от больных был таким сильным, что им запрещали пользоваться общим транспортом и жить в казармах. Масштабы беды вынудили власти вмешаться. В 1848 году закон ограничил производство белого фосфора только столицей. В 1892 ввели дополнительный налог, что подтолкнуло к использованию безопасного красного фосфора. После Бернской конвенции 1905-1906 годов белый фосфор запретили во многих странах, включая Россию.
0: Аудио сторис.

нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин начал визит в Китай. В аэропорту Пекина главу российского государства приветствовал министр иностранных дел КНР Ван И. Был выстроен почетный караул. Владимир Путин и Ван И тепло приветствовали друг друга, обменялись несколькими фразами. Президента встречали студенты, школьниками с флагами России и Китая. Из аэропорта Владимир Путин на автомобиле «Аурус» отправился в государственную резиденцию для почетных гостей. Основная программа визита запланирована на завтра. В среду состоятся переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина сначала в узком составе, а затем в расширенном формате с участием делегации. Заключительным пунктом программы станет беседа лидеров России и Китая за чаем. Это неформальная встреча будет одним из самых важных мероприятий визита, отмечали в Кремле. Владимир Путин и Си Цзиньпин по-дружески, откровенно смогут обсудить самые важные темы, актуальные вопросы международной повестки. Российские войска освободили населенные пункты Волоховка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили объекты энергетической и портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, склады боеприпасов, цеха сборки беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Два мирных жителя получили ранения в результате удара дрона ВСУ по грузовику в Горвооронском округе Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Один из пострадавших был госпитализирован. Ранее сегодня мирный житель погиб в селе Новая Нелидовка Белгородской области при детонации украинского беспилотника. Соединенные Штаты не могут быть мировым жандармом. Мы хотим быть хорошими союзниками с Европой, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Говоря о возможном сокращении воинского контингента, Венс отметил, что Штаты будут продвигать независимость Европы от Вашингтона в военном плане. По его словам, США хотят, чтобы Европа взяла на себя ответственность за свою целостность. При этом американский вице-президент сообщил, что Вашингтон не рассматривает возможность полного вывода американских военных из Европы. Речь идет о перераспределении ресурсов. Венс допустил, что 4000 военнослужащих США могут направиться в другую страну вместо Польши. Ранее стало известно, что Вашингтон решил отменить отправку в Польшу 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии. Это 4000 американских военнослужащих. Пожар на площади 5000 квадратных метров тушат в Дмитровском районе Подмосковья, сообщает МЧС. В селе Белый Раст горит склад. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка. МЧС наращивает группировку сил и средств. К тушению привлечены порядка 50 человек и 17 единиц техники. По словам очевидцев, дым от пожара виден на несколько десятков километров из различных районов севера Подмосковья. По предварительным данным, пострадавших нет. Угрозы для жилых домов нет, сообщили местные власти. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра кратковременный дождь, 21-23 градуса, в Москве без осадков, плюс 30-32.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Сегодня в финальной серии Кубка Гагарина состоялся пятый матч. Локомотив в Ярославле обыграл Акбар со счетом 4-1 и повел в серии до 4 побед 3-2. Теперь баскетбол. В плей-офф единой лиги ВТБ сегодня продолжилась полуфинальная серия противостояния «Зенита» и «Уникса». «Зенит» на своей площадке был сильнее со счетом 81-77 и повел в серии до 4 побед со счетом 3-1. Напомню, что в другой полуфинальной серии ЦСКА ведет у клуба «Локомотив Кубань» 2-1. Футбол. Московская «Динамо» и ЦСКА устроили финансовую битву за тренера Сандра Шварца. Все подробности у Андрея Кудряшова.
2: Бело-голубые предлагают немецкому специалисту Сандру Шварцу контракт на 1 700 000 евро в год. Руководство «Динамо» рассматривает его как главного кандидата на замену Ролану Гусеву, чье соглашение истекает летом. Ну а главным конкурентом в борьбе за этого тренера выступает ЦСКА. Армейцы готовы платить Шварцу на 100 000 евро больше, 1 800 000. Однако они предлагают меньшую сумму неустойки в случае досрочного увольнения, что затягивает переговоры. Напомню, что Сандра Шварц уже тренировался «Динамо» с 20 по 22 годы и привел команду к бронзовым медалям российской премьер-лиги. Немецкие спортивные медиа, включая «Кикер» и «Бильд», подтверждают переговоры, ссылаясь на российские источники. Местная пресса отмечает, что тренер, оставшийся без работы после ухода из «Нью-Йорк Ред Буллс», изначально планировал вернуться в Бундеслигу, однако финансово выгодные предложения из России заставили его пересмотреть свое решение.
1: Продолжаем о футболе. Российский голкипер Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов является лучшим по проценту матчей без пропущенных голов среди всех вратарей в 5 сильнейших европейских чемпионатах, сообщает телеграм-канал Optosports. На счету Сафонова 8 матчей на 0 из 15 во французском чемпионате. Теннис. Карен Хачанов пробился во второй раунд на турнире ATP 500 в Гамбурге. Пятый сейный россиянин обыграл Юго Гастона 3-6-6-3-7-6. На женском турнире категории WTA 500 в Страсбурге посеянная второй Екатерина Александрова не сумела выйти в 1/4 финала. Россиянка уступила Энн Ли во втором раунде 6-4-4-6-3-6. Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас сообщил о том, что пропустит не только Ролан-Гаррос, но и Уимблдон. «Мое восстановление идет хорошо, мне значительно лучше, но, к сожалению, я все еще не готов соревноваться. Мы продолжим работать, чтобы вернуться как можно скорее», — написал Алькарас. Напомню, 14 апреля Алькарас получил травму запястья на турнире в Барселоне и с тех пор не принимал участие в турнирах ATP. И пока это все новости спорта.

0: островах, на самых дальних наших островах.
1: Аудио сторис.
2: Цифра 10 тысяч шагов в день на самом деле является маркетинговым ходом, предложенным японской фирмой в преддверии Олимпиады 1964 года в Токио. Компания выпустила первый в истории шагомер под названием «Манпокей», что буквально означает «счетчик 10 тысяч шагов». Основанием для выбора именно этой цифры послужила научная статья, в которой утверждалось, что ежедневные прогулки в таком объеме сжигают целых 3000 килокалорий. На самом деле такой вывод оказался неверным. По другой версии, создатели прибора остановились на числе 10 тысяч, потому что японский иероглиф, который обозначает эту цифру, визуально похож на фигуру идущего человека. Несмотря на коммерческие корни мифа, сама идея ходьбы действительно полезна. Регулярные пешие прогулки укрепляют иммунную систему, улучшают физическое состояние сердца и легких, повышают выносливость суставов и стимулируют выработку гормонов радости. Тем не менее, знаменитая рекомендация ходить по 10 тысяч шагов ежедневно не способствует похудению на 3000 калорий. Потеря веса возможна только при создании дефицита калорий, то есть снижении суточного рациона приблизительно на 20%, дополненного физическими упражнениями, такими как бег, плавание или тренировки в зале.
1: Аудио-сторис.

0: Audio Stories.
1: Состояние, когда кажется, что желудок полон и больше в него ничего не поместится, означает, что в нем находится примерно от 800 мл до 1,5 литров пищи. Индивидуальные различия обусловлены возрастом, конституцией тела и особенностями организма. Есть мнение, что у полных людей объем желудка увеличен, а уменьшение потребления пищи приведет к уменьшению самого органа. Однако некоторые научные исследования опровергают это. Размер желудка взрослого практически не зависит от массы тела, говорят они. Порой желудок стройного человека бывает крупнее, чем у полного. Причина лишнего веса кроется в нарушении сигналов насыщения, которые поступают от гормонов в мозг. Тем не менее, желудок способен значительно расширяться. Например, в некоторых ситуациях он вмещает до 4 литров пищи, почти ведро. Но такая чрезмерная нагрузка грозит неприятными ощущениями, проблемами со здоровьем и, конечно, набором веса.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
1: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: Воспитание души.
2: Зачем же учиться языку искусства? Разве оно и так непонятно? Разве, глядя на картину или просмотрев кинофильм, мы не понимаем в нем самого основного и важного? А если какие-либо оттенки ускользают, то пусть в них разбираются специалисты. Да ведь и создаются произведения искусства не для знатоков, а для публики, и, следовательно, должны быть понятны без всякой подготовки. На это рассуждение можно многое возразить. Прежде всего, напомним, что говорим мы не для лингвистов, пишем не для учителей орфографии. Понять, что написано, можно и в случае, если в письме полно ошибок. И безграмотный человек не исключен из общения. Его, за очень редкими случаями, понимают вполне удовлетворительно, и он понимает других. И все же мы понимаем, что быть безграмотным стыдно во всем, кроме искусства.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия. Моя.

0: Audio Stories.
1: Бздых – это турист, который ведет себя грубо и бесцеремонно, оставляет мусор, нарушает тишину, игнорирует нормы поведения, претендует на особое отношение и постоянно обращает на себя чрезмерное внимание. Раньше «бздыхами» называли любых приезжих гостей-курортников, однако постепенно термин приобрел отрицательную коннотацию и стал ассоциироваться исключительно с теми путешественниками, поведение которых выходит за рамки нормального отдыха. Уважительно относящиеся к другим людям туристы вызывают вполне позитивное восприятие. Существует три теории возникновения необычного термина. Первая гипотеза предполагает историческое происхождение. До Кавказской войны середины XIX века территорию нынешнего Большого Сочи населяли представители древнего племени убыхов, которые были враждебно настроены к чужакам. По утверждению некоторых источников, на их диалекте иностранцы назывались словом «гхздых». Другие две версии близки друг другу по смыслу. Предполагается, что такое прозвище закрепилось среди жителей Черноморья еще в советскую эпоху и первоначально выглядело как простое сокращение выражения «сдохший отдыхающий сдых». Это шуточная интерпретация популярного тогда слогана самих туристов «загорать буду, пока не сдохну». Ведь главной целью поездки на побережье было именно получение бронзового загара.
0: Audio Stories.

0: 23 часа в Москве. Новости. Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Президент Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику. Российский лидер проведет в Пекине 2 дня, в течение которых запланирована насыщенная программа мероприятий и переговоров на высшем уровне. В Пекине глава государства будет находиться 19 и 20 мая. Там российский лидер проведет насыщенные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых, как ожидается, будет подписано порядка 40 двухсторонних документов. Визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, сообщил ранее помощник президент России Юрий Ушаков. Основная программа визита начнется в среду утром. Владимир Путин в преддверии официального визита в Китай обратился к гражданам КНР с видеообращением, отметив беспрецедентный уровень отношений двух стран. Так, двухсторонний товарооборот давно превысил отметку в 200 миллиардов долларов, а взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Глава государства отметил, что введение безвиза способствовало не только деловым и туристическим обменам, но и налаживанию контактов между россиянами и китайцами.
1: Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. После успешного проведения перекрестных годов культуры в январе стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования, ставшие уже 10-м подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве. Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран. Поэтому мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая.
0: Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай не дружат против кого-либо, работают на дело мира и всеобщего процветания. Вооруженные силы России установили контроль над поселком Волоховка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Поражены за сутки объекты энерго- и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Подразделения противника потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок около 1175 военнослужащих. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховка Харьковской области. Нанесло поражение формированию механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Рясная и Бударки Харьковской области. В Сумской области нанесло поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Бачевск, Вольная Слобода и Запселье Сумской области. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, 22 автомобиля и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике 2 украинских бригад. Противник потерял свыше 190 военнослужащих. Переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине сейчас находится в тупике, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. Он подчеркнул, что Москва не видит никаких сигналов из Киева о готовности продвинуться в деле урегулирования. При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию на Украине, отметил Небензя. Что касается ООН, то, по словам дипломата, все мировые организации находятся в беспомощном состоянии, заняв предвзятую антироссийскую позицию. Кроме того, Василий Небензя заявил, что атаки на объекты мирного атома недопустимы ни в одной стране. Также категорически недопустимы нападения на объекты, находящиеся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии. Движение по дороге в Усть-Лабинском районе Краснодарского края полностью перекрыто из-за оползня. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Перекрыт участок автодороги между станцией Ладожской и хутором Братским. В результате сильных осадков на выезде из Ладожского произошел обвал грунта на проезжую часть. В оперативном штабе уточнили, что для жителей и гостей края организовали объезд через станицу Некрасовскую. На месте работают дорожные и коммунальные службы. Аномальная жара в Москве обновила суточный температурный рекорд, принадлежащий 19 мая 1979 года, сообщили в гидрометцентре. Столбики термометров на главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, поднялись в течение дня до плюс 33 градусов. При этом синоптики не исключают местами кратковременные дожди и грозы. В частности, дождь может пройти в столице и по области во второй половине дня среды. Все новости на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Завтра в Москве до 32.

0: Audio Stories.
1: В горных районах Шотландии, где снег лежит около 2 месяцев в год, местные жители придумали 421 термин для разных видов снега. От едва заметного снежка с дождем до резкой метели. Аналогичная точность у северных народов. Инуиты Арктики используют более 50 слов для оттенков снега и льда, а саамы – до 180 выражений. Например, вахаца – свежий пушистый снег, сахки – уплотненный твердый, скава – тонкий примерзший слой. Особое внимание уделяют ледяной крупе – снежинкам, покрытым льдом. Она выглядит как мягкие белые шарики, похожие на мелкий град, легко мнется руками. Это не мокрый снег и не твердый летний град, а промежуточный зимний осадок. Образуется просто: снежинки падают через облака с переохлажденной водой, которая мгновенно замерзает на них, образуя ледяную оболочку. Нужен лишь легкий мороз около 0 градусов Цельсия, типично для ранней весны или поздней осени. В отличие от града, формирующегося в грозах из поднятых вверх капель, ледяная крупа выпадает в тихий прохладный день без сильных ветров.
0: Audio Stories.

0: Василий Стрельников. Мы встречаемся здесь каждое воскресенье в 23:07. Ночь не требует объяснений. Она просто оставляет вас наедине с собой. Если хочется говорить, говорите. Сон собака радиомаяк.ру.
1: Так русны, липы просят подождать до весны, кверху дном село.

0: Audio Stories.
1: В 1985 году британский музыкант и музыкальный критик Клайв Веринг заразился обычным вирусом герпеса. Хотя большинство людей переносят герпес относительно легко, иногда он способен преодолеть защитный барьер и вызвать поражение головного мозга. Именно это случилось с Клайвом. Инфекция привела к развитию герпетического энцефалита, почти полностью разрушившего его гиппокамп, область мозга, ответственную за формирование новых воспоминаний. Результатом стала одна из тяжелейших форм амнезии, известных в современной медицине. Его память сохраняется лишь на короткий срок – от 7 до 30 секунд. Когда этот временной отрезок истекает, мозг Клайва словно перезагружается. И все произошедшее ранее исчезает безвозвратно. Даже повседневные события, произнесенное слово, услышанный голос, съеденный обед моментально стираются из сознания. Каждый новый миг ощущается им как первое пробуждение после долгого беспамятства. Клайв регулярно записывает происходящее в своем дневнике, который превратился в своеобразный медицинский документ. Раз за разом он повторяет одну и ту же запись. «Сейчас я наконец-то очнулся. Теперь я абсолютно уверен, что бодрствую». Но спустя считанные минуты он перечеркивает собственные заметки, утверждая, что ничего подобного раньше не писал. Ведь до текущего момента он находился в забытии. Несмотря на утрату способности запоминать лица близких, имена детей и даты важных событий, музыка остается единственной областью, в которой его талант остался неизменным. Если посадить Клайва за фортепиано, он виртуозно исполнит сложнейшие композиции и уверенно руководит хоровым коллективом. Во время исполнения музыки его сознание обретает целостность и ясность. Однако сразу после окончания выступления он вновь погружается в хаос, теряя воспоминания о недавнем выступлении. Единственный человек, кого Клайв узнает неизменно, его супруга Дебора. Их отношения остаются прочными, несмотря на отсутствие памяти о совместной жизни.
0: Audio Stories.

0: полянке. Землянка ужасная.
1: Ку-ку.
2: А в землянке людоед. Заходи-ка на обед. Он хватает нож, дело ясно.

землянка ужасная. На полянке землянка прекрасная. А к землянке людоед. Заходи ка на обед. Он хватает нож, дело ясное. Вдруг увидел, какая ужасная.

0: принцесса ужасная. Аудиосторис.
1: Традиционно европейские драконы – свирепые монстры. Они копят богатство, крадут красавиц, разрушают поселение огнем, пока герой их не одолеет. Их видят огромными крылатыми огнедышащими рептилиями, которые живут в пещерах и охотятся на скот и людей. Азиатские, особенно китайские драконы – изящные существа без крыльев. Они парят в воздухе, вызывают дождь, приносят счастье и живут в водоемах, болотах и лесах. Эти различия наводят на мысль о независимом зарождении образов в разных культурах. Ученые считают, что у всех драконов общий предок – древние ископаемые динозавры. Люди находили кости и принимали их за останки драконов. Однако мифы о подобных чудовищах старше, чем первые находки динозавров. Библейский Левиафан, греческая гидра, скандинавский кра. Человечество склонно преувеличивать опасности обычных животных, превращая их в гигантов. Антропологи видят прототипы драконов в современных хищниках – крокодилах, змеях, крупных птицах и кошках. Страхи перед хищниками сливаются в универсальное воплощение зла, а победа над драконом символизирует преодоление страхов. Антропологи отмечают свидетельства встреч с драконами в XI-XIII веках, но отвергают связь с динозаврами. Они вымерли давно, а кости не объясняют детали образа. Возможно, дело действительно в эволюции сознания. Страх перед змеями, большими птицами или другими хищниками человек унаследовал от обезьян, а воображение породило идеального врага в виде дракона.
0: Аудиосторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о местоимениях и об особенностях их употребления. Ошибок сегодня не будет, но мы затронем интересные моменты. Сначала давайте послушаем, что сказала гостья программы «Место действия Россия».
2: Вы знаете, это музей русской песни Аверкина, не имеет себе аналогов. Это единственный музей не только в России, но и во всем мире.
1: Было сказано, не имеет себе аналогов. Но я бы в этом случае рекомендовала исключить местоимение «себе». Здесь это избыточное слово, оно не требуется. Лучше сказать просто «не имеет аналогов». Далее мы поговорим о местоимении «вам». Слово предоставляется ведущему Игорю Ружейникову.
3: Сначала к вам вопрос. К вам это не по-русски, вам вопрос.
1: На самом деле, к вам вопрос – это допустимый во многих случаях вариант. У меня есть к вам вопрос. Это корректная фраза, ведь здесь мы наблюдаем некое сокращение. В полном варианте высказывание может звучать так. У меня есть вопрос, который относится к вам. А когда мы говорим вам вопрос, мы тоже кое-что опускаем. Полная версия – я хочу задать вам вопрос. То есть, в принципе, оба варианта возможны. И вам вопрос, и к вам вопрос имеют право на существование. Далее мы разберем местоимение «сколько». И здесь я буду отчаянно хвалить Владимира Баканова, гостя утреннего шоу.
4: Вот хотите, проведите свой опрос. Спросите, скольким людям важно очень знаменитый ресторан, и они едут ради него.
1: Скольким людям? Это правильно. Хотя очень часто в слове «скольким» ставят неверное ударение на окончание. Я даже не буду повторять неверный вариант. Остановимся на варианте правильном. Скольким. В слове «сколько» во всех формах ударение ставим на первый слог. Скольким, сколькими, скольких. Ну и напоследок послушаем ироничное высказывание Сергея Стиллавина.
5: Ну и давайте из мира и ихних женщин. Ким Кардашьян подарила коллегам по съемочной площадке подарки с семенем лосося.
1: Ихних, конечно, это не литературный вариант, но в сочетании с иронией по отношению к ихним женщинам очень уместный. Ихний, ихий, егонный, все это прекрасно, если мы хотим пошутить. Ну а строгая литературная норма требует местоимения «их». Ну и на этом я выпуск завершаю, однако мы скоро встретимся опять. До свидания. Я всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
6: Мы всегда спешим куда-то, но при занятости всей все равно грешно, ребята, забывать своих друзей. Воскресенье ждать не надо, ни к чему менять маршрут. Просто если ты, просто если ты, просто если будешь рядом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Кто-то думает жениться, у кого-то сын растет. Чтобы нам наговориться, может, нужен целый год. За столом не станет тесно, если в дом друзья придут. Даже если ты, даже если ты, даже если ты проездом, забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Дружба ценится годами, и стареть ей не дано. Остаемся мы друзьями, хоть не виделись давно. Ничего, что нет покоя, что дела нас где-то ждут. Посидим часок, с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги, забеги на пять минут. Забеги на пять минут.

0: посидим часок с тобою. Забеги на пять, забеги на пять, забеги на пять минут. Забеги, забеги. Забеги, забеги. Забеги на пять минут.
1: Маяк. Не думай о секундах.

виска. Мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают

ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды

0: рождения. Аудиосторис.
1: В январе 1994 года американка Глория Рамирес поступила в больницу в терминальной стадии рака шейки матки. Ее доставили в отделение реанимации, где врачи провели ряд стандартных мероприятий, вводя препараты для стабилизации состояния. Через некоторое время медики заметили необычные явления –

Сначала потеряла сознание медсестра, затем врач-реаниматолог, а вскоре появились жалобы на ухудшение самочувствия и у других сотрудников отделения. Симптомы варьировались от головокружения и рвоты до сильного затруднения дыхания и судорог. Больница была срочно эвакуирована, а дальнейшая работа врачей проходила в специальных защитных костюмах. Глория умерла вечером того же дня, оставив специалистов в замешательстве. Расследованием инцидента занимались эксперты различных ведомств, но лишь спустя годы специалисты Национальной лаборатории выдвинули гипотезу о происхождении необычного химического процесса. Перед поступлением в клинику Глория использовала популярное народное средство – диметилсульфоксид, который обладает обезболивающим эффектом. В отделении ей дали кислород. В результате взаимодействия кислорода с молекулами обезболивающего образовался диметилсульфон. Под воздействием электрического разряда при проведении дефибрилляции он трансформировался в диметилсульфат – опаснейшее вещество, которое ранее применяли как химическое оружие. Хотя семья Глории предъявила претензии врачам, обвиняя их в халатности, официальные расследования подтвердили научную версию произошедшего. Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Согласно дошедшим до современного человека источникам, пояс верности представлял собой металлическое приспособление, которое плотно охватывало женские бедра. Конструкция отличалась разнообразием форм. Одни изделия оснащались кожаными лентами, закрепляемыми на талии, другие дополнялись торчащими наружу шипами, призванными отпугнуть нежелательные попытки ухаживания. Историки подвергают сомнению саму идею реального существования подобных устройств в среднем.

символическое значение. Такое мнение имеет вполне разумные основания. Тугой железный пояс неизбежно раздражал бы нежную кожу, вызывая раны и язвы. Металл тех времен, далекий от современных стандартов, стремительно окислялся, провоцируя инфекции, порой смертельные. Более щадящие версии с кожей или бархатом нуждались бы в частой чистке, но постоянное снятие устройства сводило бы на нет весь смысл подобного средства защиты. Главная разгадка заключается в том, что большая часть существующих ныне экспонатов музеев изготовлена вовсе не в средние века, а намного позже. Сотрудники Британского музея заявляют, что наиболее известные образцы поясов верности относятся к XVIII-XIX векам. Эти предметы были развлечением аристократов или объектом грубых розыгрышей. Так, пояс верности повторил судьбу другого известного атрибута – железной девы, изобретенной для пыток. И эта конструкция представляла собой железный ящик с шипами изнутри, предназначенными для истязания жертвы. Как выяснилось впоследствии, оба предмета оказались фальшивками, созданными специально для того, чтобы развлекать публику шокирующими рассказами о жестоких нравах предков. Аудио сторис.

0: Маяк. О горных вершинах, о морских глубинах и обо всем, что между ними.
1: Самые легкие, вот самые там далекие облака достигают минимальных масс в районе всего-то 100 килограмм. Это минимум, что мы можем представить. А максимум тонны, десятки, сотни, тысячи, даже иногда миллионы тонн. Представляете, какая махина?
0: География. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром. Выходные. На Маяке.
2: И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.
3: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
2: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера и на медиаплатформе.

посмотрим. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: Audio Stories.
1: Человек распознает 5 основных вкусов: сладкое, соленое, кислое, горькое и умами. Но система контроля пищи шире. Температурные рецепторы рта реагируют на отклонение от нормальной температуры тела. Горячая еда активирует рецепторы тепла, холодная – холода. Защитная реакция похожа на кожную. В жару – расширение сосудов и пот. В холод – мурашки. Во рту терморецепторы вызывают аналогичные эффекты через специальные каналы – белки на мембранах нервных клеток, которые открываются при определенных температурах и химических веществах из пищи. Острые продукты вызывают ощущение жара благодаря действию капсаицина – активного ингредиента красного перца чили. Капсаицин взаимодействует с особым типом рецептора, который изначально реагировал на температуру выше 43 градусов Цельсия и кислоту. Химическое воздействие капсаицина имитирует тепловой стресс, заставляя рецептор посылать тревожный сигнал. Маленькие дозы капсаицина создают чувство приятного тепла. Большие концентрации приводят к болезненному жжению и соответствующим реакциям организма. Краснота лица, потоотделение. Ментол из мяты охлаждает через другие рецепторы, которые изначально предназначены для регистрации низких температур, ниже 26 градусов Цельсия. Скорее всего, способность реагировать на капсаицин и ментол является случайностью эволюции.
0: Аудио сторис.

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Президент Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику. Российский лидер проведет в Пекине 2 дня, в течение которых запланирована насыщенная программа мероприятий и переговоров на высшем уровне. Поездка президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. Сегодня Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. В переговорах на различных уровнях также примут участие 5 вице-премьеров, несколько министров, а также представители администрации президента и российского бизнеса. По итогам переговоров планируется подписать около 42 сторонних документов. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее, активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, заявил Владимир Путин в видеообращении к гражданам Китая в преддверии своего визита. Президент России отметил беспрецедентный уровень отношений между странами.
2: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов.
1: Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 6 украинских бригад и полка ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и 2 бригад Национальной гвардии в районах Райполя, Матяшево, Подгавриловки, Доброполя, Новоподгородного, Сергеевки, Артема и Кучерово-Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
1: Подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск около 1175 военнослужащих. Москва будет добиваться целей спецоперации, пока Зеленский не выполнит ряд условий.

0: Украины, включая вывод ВСУ из российских регионов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. На заседании Совбеза он отметил, что переговорный процесс по мирному урегулированию сейчас находится в тупике. Москва не видит никаких сигналов из Киева о готовности продвинуться в деле урегулирования, сказал Небензя. Дипломат также заявил, что Киев планирует запустить беспилотники с территории стран Балтии. Российским спецслужбам уже известно нахождение украинских специалистов по управлению беспилотной авиацией в Латвии. По словам Небензи, ответный удар будет неизбежен. Более 38 улиц Краснодара остались без света из-за аварийного отключения. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города. Уточняется, что отключение произошло из-за срабатывания защиты на оборудовании, после чего отключилась подстанция Н1. Согласно опубликованным данным, в общей сложности без электроснабжения остались почти 40 улиц города, в том числе Воскресенская, Дзержинского, Куликовского и ряд других. Причиной отключения стало срабатывание защитной автоматики на линии. Жаркая погода сохранится в столичном регионе до пятницы. Днем будет 30 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, заметно посвежеет в выходные.
1: В среду характер метеоусловий не изменится. В столице переменная облачность без существенных осадков. В сумерках 13-16, а в дневные часы воздух разогреется до плюс 28-31. Под угрозой падения окажется рекорд далекого 1897 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 29,7. Жара продержится до пятницы. Выходные посвежее до плюс 20-25. Тем не менее, майская жара обманчива. Лето не вступит в свои права. На смену знойному пеклу в конце месяца придет резкий холод, и климатическое время повернется вспять.
0: При этом синоптики не исключают местами кратковременные дожди и грозы. В частности, кратковременный дождь может пройти в столице по области во второй половине сегодняшнего дня. В связи с аномальной жарой действует оранжевый погодный уровень. Он будет действовать до конца суток пятницы. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в среду в Санкт-Петербурге кратковременный дождь, плюс 21, плюс 23. В Москве без осадков, днем в столице плюс 30, плюс 32.

Доброй ночи. Бессонница продолжается. Я Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы открываем этот тихий разговор. Иногда самое важное – это то, что так и не было сказано. Напишите эти слова. Сон.

0: Audio Stories.
1: В феврале 2026 года прошла всероссийская перепись воробьев. Любой желающий мог подсчитать птиц возле дома или на прогулке, внеся вклад в исследование численности домовых и полевых воробьев. Последние десятилетия отмечается резким сокращением популяций этих птиц в мире. С конца XX

XX века численность домового воробья в европейских странах уменьшилась наполовину. В России динамика схожая. В московских районах с пятиэтажками с 1970-х годов потеряно около 75% воробьев. И это замечают даже городские жители. Ученые называют причины. Гладкие фасады новостроек, где невозможно построить гнезда. Обрезка газонов препятствует созреванию семян диких растений, а использование инсектицидов убивает насекомых, которыми питаются птенцы. Полевой воробей лучше адаптируется. Он все чаще приходит в города и образует смешанные стаи с домовыми воробьями. Согласно переписи, в России свыше 44 миллионов особей обоих видов, примерно поровну. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Цветовая палитра природы – это результат взаимодействия физики и эволюции. Каждый предмет воспринимается зрением человека в зависимости от спектральных характеристик света, который он отражает или поглощает. Основную роль играют природные пигменты. Хлорофилл придает растениям зеленый оттенок, поглощая красные и синие лучи. Каротиноиды обеспечивают желтые и оранжевые тона, а меланин ответственен за темные и коричневатые оттенки. Физика задает возможные комбинации цветов, но решающее слово остается за эволюционными процессами. Природа сохраняет лишь те расцветки, которые способствуют выживанию видов. Самый распространенный цвет в природе – зеленый. Дело в ключевом процессе жизнедеятельности – фотосинтезе. Зеленый пигмент хлорофилл позволяет растительным организмам эффективно поглощать солнечную энергию, поскольку энергия, содержащаяся в красных и синих лучах, лучше подходит для синтеза органических веществ, преобладание зеленого стало наиболее выгодным решением с точки зрения выживания. Этот выбор оказался столь удачным, что многие организмы, которые нуждаются в камуфляже, адаптировались именно к зеленому цвету. Голубой и синий цвета – исключительные явления в животном мире. Большинство живых существ предпочитает потреблять синие и короткие волны, поскольку они несут больше энергии. Физиологически синтезировать синий пигмент крайне затруднительно, поэтому большинство животных получает необходимые компоненты извне, например, из рациона. Исключения составляют птицы и насекомые, способные создавать визуальные эффекты благодаря структурной окраске. Ярким примером являются сверкающие крылья бабочек морфо или перламутровые шкурки некоторых видов жуков. Еще менее распространенным считается фиолетовый цвет. Расположенный на границе видимого спектра, он обладает сложной структурой формирования. Биохимическое производство соответствующего пигмента практически невозможно, особенно для высших позвоночных. Многообразие цветовой гаммы в природе представляет собой удивительный баланс возможностей и ограничений, обусловленных физическими законами и эволюционным отбором.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: В феврале 2026 года на Архангельском горно-обогатительном комбинате имени Владимира Гриба был добыт редкий ювелирный алмаз весом 228,62 каратов. Хотя находка весьма примечательна, ее и другие затмевает абсолютный мировой рекордсмен – алмаз Куллинан, обнаруженный в ЮАР еще в 1905 году. Вес гиганта достигал колоссальных 3106 каратов, что составляет примерно 620 граммов. Вес драгоценных камней измеряется в каратах. Так делать придумали торговцы Средиземноморья. Для точности они использовали семена рожкового дерева, которое известно также как хлебное дерево святого Иоанна. Форма стручков напоминает маленькие рога, и именно отсюда произошло название единицы измерения. Сначала греческое кератион – рог, потом поменявшееся через арабское керат и итальянское карато. Средняя масса каждого семечка составляла примерно 200 миллиграммов, благодаря чему семена стали удобными миниатюрными гирями для торговых сделок, распространенных от берегов Греции до индийских рынков. Позже выяснилось, что идея идеальной однородности была лишь легендой. Семена различаются в зависимости от пола растений. Женские особи имели массу около 200 миллиграммов. Тогда как гермафродиты обладали семенами значительно меньшего размера – порядка 176 миллиграммов. Постоянная величина оказалась лишь красивым мифом. В 1907 году Парижская генеральная конференция установила единый международный стандарт – метрический карат, зафиксированный на уровне ровно 200 миллиграммов. Карат – это единица веса, а не объема. Камень массой в 1 карат может иметь разные визуальные характеристики в зависимости от материала. Алмаз и сапфир, обладая одинаковым весом, выглядят иначе из-за разной плотности. Сапфир компактнее, поскольку его структура более плотно упакована. Жемчужины же, напротив, кажутся крупными при той же массе ввиду своей меньшей плотности.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Примерно 10 тысяч лет назад ни один взрослый на Земле не усваивал лактозу, молочный сахар. Фермент, который расщепляет лактозу, лактаза, работал только у детей, пока не питались грудным молоком. Со временем, после одомашнивания животных в Северной Европе, Восточной Африке и на Ближнем Востоке, появились мутации, которые позволили человеку синтезировать лактозу и во взрослом возрасте. Это дало носителям эволюционное преимущество. Свежее молоко коров или верблюдов стало дополнительным источником калорий. Раньше лактозу удаляли брожением, делали из молока сыр, кефир и творог. Но это снижало энергетическую ценность на 25 или 50%. В степях Евразии молоко употребляли массово, но мутация не закрепилась. Значит, дело не только в частом употреблении. Ученые предполагают, мутация распространялась из-за голода и эпидемий. В неурожай диарея от молока приводила к обезвоживанию и смерти, особенно при ослабленном иммунитете. Инфекции желудочно-кишечного тракта усиливали отбор в пользу устойчивых. Компьютерные симуляции подтверждают, ген лактазы ускоренно распространялся во время кризисов. Сегодня треть человечества, азиаты, африканцы, средиземноморцы плохо переносят лактозу, но большинство взрослого населения может пить молоко.
0: Audio Stories.

0: Радио Сторис.
1: Таофит – самый редкий минерал на Земле. Всего в мире обнаружено лишь около 50 официально зарегистрированных экземпляров. Специалисты утверждают, что вероятность встретить этот камень в миллион раз ниже, чем обнаружить алмаз. Открытие таофита произошло случайно в октябре 1945 года. Ирландский гемолог Ричард Таафе изучал партию обработанных камней, купленных у местного ювелира. Среди них он заметил необычный бледно-фиолетовый кристалл, внешне похожий на шпинель. Однако дальнейший анализ показал наличие двулучепреломления, которого нет у шпинели. Пораженный открытием, Таафе направил образец на дополнительное изучение в лабораторию Лондона. Результаты подтвердили уникальность минерала, который стал первым известным драгоценным камнем, найденным в ограненном состоянии. Таофииты отличаются богатым спектром оттенков от нежно-розового и сиреневого до лавандового и светло-зеленого. Реже встречаются прозрачные и сероватые варианты. Твердость минерала по шкале МОСА достигает уровня 8 баллов, что позволяет применять его в ювелирных изделиях. Обычно камни получают округлую либо овальную формы обработки. Первоначально большинство известных экземпляров хранились в частных коллекциях, ошибочно классифицированных как шпинель. Сегодня крупнейшими источниками таофитов являются русловые отложения Шри-Ланки, где обнаруживаются мелкие гладкие кристаллы. Позднее небольшие месторождения были найдены в южных регионах Танзании, Китая и, в редких случаях, в Австралии, Мадагаскаре. На территории России единичные случаи встреч отмечены в Карелии, Уральском регионе и Восточной Сибири. Наиболее ценные, интенсивно окрашенные экземпляры камня продаются за сумму порядка 380 тысяч рублей и выше за карат. Отдельные, исключительные образцы достигают рекордных цен, вплоть до 1,5 миллиона рублей за один карат.
0: Аудио Сторис.

летали, дружили в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы к глазам, однажды в полете, однажды в полете, однажды в полете мотор отказал. И надо бы прыгать, не вышел полет, но рухнет на город пустой самолет, пройдет, не оставив живого следа, и тысячи жизней, и тысячи жизней, и тысячи жизней прервутся тогда. Мелькают кварталы, и прыгать нельзя, дотянем до леса, решили друзья, подальше от города смерть.

самолета рванулась с небес и вздрогнул от взрыва березовый лес. Не скоро поляны травой зарастут.

светло и торжественно смотрит на них огромное небо.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Почти половина наших сограждан, 46%, допускает, что представители внеземных цивилизаций могут жить на Земле, скрываясь под видом людей.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Наталья Гончарова. Екатерина Сушкова, Нина Чевчавадзе, Полина Виардо и другие спутницы великих поэтов и писателей.
3: Потому что она же тоже вела дневник, и всегда очень интересно сравнивать эти два дневника. И вот Софья Андреевна в дневнике пишет у себя, что если прощать, то навсегда. И прежде всего, конечно, в этот период она должна была простить что? Она должна была простить связь, довольно длительную уже к тому времени, Толстого с крестьянкой Ясной Поляны, Аксиньей. Аксинья как раз беременна была от графа, и вот эту связь Софья Андреевна должна была ему простить.
0: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим».

0: Москве 1 час.
1: Новости.
0: Здравствуйте, в студии Руслан Букатаев. Президент Владимир Путин сегодня будет работать в Пекине. Это основной рабочий день визита российского лидера, который носит статус официального. Он приурочен к 25-летию основополагающего для двухсторонней связи договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве двух стран. Путин прилетел в Пекин по личному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это будет уже второй контакт лидеров с начала года. 4 февраля состоялась их беседа по видеоконференц-связи и первая встреча в очном формате. Запланированы переговоры глав государства в узком и расширенном составах, в ходе которых будет рассмотрен широкий круг вопросов двухсторонней и международной повестки дня. Россия и Китай вносят весомый вклад в решение общемировых и региональных проблем, заявил Владимир Путин в своем видеообращении к китайскому народу в преддверии своего визита. По словам президента, наши государства не дружат против кого-либо, работают на дело мира и всеобщего процветания.
2: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
0: Также ожидается сегодня Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии открытия перекрестных годов российско-китайского сотрудничества в сфере образования. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энерго- и портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, склады боеприпасов, цеха сборки беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 2 бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 160 военнослужащих. Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине сейчас находятся в тупике, заявил постпред России ООН Василий Небензи на заседании Совета Безопасности по украинской тематике. По его словам, Россия не видит каких-либо сигналов от киевских властей, которые указывали бы на готовность продвинуться в деле урегулирования конфликта, отметил российский дипломат. Небензи также указал, что киевские власти намерены осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии.
3: По имеющимся у российских спецслужб новым данным, Киев не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных государствами Прибалтики. Дроны планируют запустить также с территории этих стран. Дать согласие на проведение операции Ригу он уже убедил, упирая на то, что точное место запуска дрона определить будет невозможно. В Латвии уже направлены военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах Адаже, Селия, Лиелварде, Даугавпилс и Екапилс. Хочу обратить внимание всех, помышляющих о пособничестве Киеву в совершении терактов на территории России, что современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точек старта БПЛА. Достоверные данные также могут быть получены при изучении обломков беспилотников, как это было в случае с попыткой режима Зеленского атаковать дронами резиденцию президента России в декабре прошлого года. Ответный удар в таких условиях будет неизбежен. И да, госпожа постпред Латвии, служба внешней разведки России заявила, что координаты центра принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособника террористов от справедливой возмездия.
0: Страны Балтии, как ранее утверждали в службе внешней разведки России, готовы предоставить не только воздушные коридоры, но и площадки для запуска дронов. Кабмин включил во второй законопроект о борьбе с кибермошенничеством новую меру, направленную на пресечение использования мошенниками одноразовых сим-карт. Об этом рассказал зампред правительства, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. То есть мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую он использовал во вред людям, приводит ТАСС слова вице-премьера. Законопроект также обязывает операторов переставать взимать плату с абонентов после того, как те изъявили желание отказаться от услуг связи. В связи с этим для обычных абонентов никаких обременений не будет, заверил Григоренко. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня 20 мая, в Петербурге кратковременный дождь, плюс 21, плюс 23, в Москве осадков синоптики не обещают, днем в столице плюс 30, плюс 32.

0: Audio Stories.
1: Фибродисплазия – это патология, при которой любое повреждение тела провоцирует аномальное формирование костей. Причина кроется в мутации гена, который регулирует рост скелета у плода, но у страдающих этим недугом он активен всю жизнь. Малейшая травма, будь то синяк или царапина, заставляет организм реагировать неестественно. Вместо восстановления мягких тканей начинается образование костной структуры. Оно приводит к появлению избыточных костных элементов, называемых гетеротопической оссификацией. Проявляется болезнь обычно еще в детском возрасте. Первым признаком является деформация большого пальца ноги, направленная вовнутрь. Затем возникают болезненные уплотнения, принимаемые врачами за опухоль. Хирургические вмешательства приводят к усилению процесса образования костной ткани. Постепенно формируются новые кости, которые соединяют суставы друг с другом, вызывая потерю подвижности сначала шеи, затем плеч, позвоночника и бедер. Часто к 20-30 годам такие пациенты оказываются буквально замурованы собственными костями. Особенность болезни заключается в том, что традиционные хирургические методы бесполезны. Любой разрез или повреждение становится причиной дальнейшего роста новых костей. Людям приходится избегать травм и падений, ведь простое растяжение челюстных суставов может спровоцировать их полное сращение. До сих пор нет препарата, останавливающего этот необратимый процесс. Одним из наиболее известных примеров заболевания является случай Гарри Истлока. Умерший в 39-летнем возрасте, он оставил после себя скелет, демонстрирующий удивительное переплетение тонких костных нитей и пластин вокруг позвоночного столба и конечностей. Сегодня этот экспонат служит ценным материалом для изучения особенностей болезни и демонстрирует, насколько серьезно повреждаются ткани человеческого организма.
0: Audio Stories. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
2: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Audio Stories.
1: До начала 80-х годов гастроэнтерологи считали желудок абсолютно стерильным из-за высокой кислотности, а язвы и гастрит объясняли стрессом, курением, питанием и наследственностью. Лечение включало диеты, антациды и иногда операции. Все изменилось благодаря терапевту Барри Маршаллу и патологоанатому Робину Уоррену, которые обнаружили в тканях больных спиралевидные бактерии Helicobacter pylori. Сообщество отнеслось к открытию скептически, подозревая, что чашка для исследования была загрязнена. Маршалл решил подтвердить гипотезу. Он принял внутрь эти бактерии. Через 5 дней у мужчины появились рвота, запах изо рта и воспаление слизистой, которую подтвердил эндоскопией и биопсией. Маршалл вылечился антибиотиками и висмутом примерно за 2 недели. Только в 1994 году США признали инфекционную природу язв, а в 2005 Маршалл и Уоррен получили Нобелевскую премию по медицине. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В декабре 1995 года успешный журналист и главный редактор французской версии журнала «Эль» Жан-Доминик Бобби переживает обширный ишемический инсульт ствола головного мозга. Эта трагедия привела к редкому состоянию, известному как синдром запертого человека. Все интеллектуальные способности остались прежними, однако практически весь контроль над телом у мужчины исчез. Единственный доступный канал общения с окружающим миром – движение левого века. Именно это единственное движение позволяет Бобби реализовывать мечту. Работая совместно с помощницей, он создает уникальный способ письма. Каждая буква произносится вслух ассистентом последовательно, а писатель подтверждает нужную одним морганием глаза. Метод прост, но требует невероятной концентрации внимания и терпения обеих сторон. Такими усилиями рождается текстовая запись воспоминаний, переживаний и мыслей автора. Результатом становится книга «Скафандр и бабочка», которая вышла в марте 1997 года. Название символизирует контраст между физическим состоянием писателя, скафандром, и сохранностью сознания, бабочкой. В произведении автор описывает повседневные переживания, тяготы быта, невозможность полноценно взаимодействовать с близкими и окружающую действительность глазами полностью парализованного человека. Работа была завершена в августе 1996 года, а публикация состоялась 7 марта следующего года. Успех книги был оглушителен. Читатели оценили глубину восприятия и силу духа автора. Однако завершение жизненного пути произошло неожиданно быстро. Спустя 2 дня после выхода произведения Жан-Доминик Бобби умирает от развившегося осложнения – пневмонии. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Нарии Хамы или водяные колеса Хамы. Древние механизмы для подъема воды, предназначенные для полива полей и водоснабжения городов. Расположенные вдоль реки Эль-Аси в сирийском городе Хама, они остаются единственными действующими крупными устройствами такого типа в мире. Деревянные колеса высотой в десятки метров оснащены емкостями-коробами на ободьях, которые наполняются водой от течения реки, поднимаются и выливают ее в акведуки для снабжения населенных пунктов, полей и садов. Эти инженерные шедевры перестали использоваться по назначению в 20 веке и теперь служат культурно-исторической достопримечательностью Сирии. Некоторые колеса существуют с 13-14 веков. Самое крупное – Аль-Мухаммадия. Оно построено в 1367 году, имеет высоту в 21 метр и за час перегоняет до 200 тысяч литров воды. В 20 веке водяные колеса заменили механизированные насосы. К 21 веку сохранилось 17 норий, 9 из них рабочие и используются для демонстрации туристам. Сирийское правительство и ЮНЕСКО работают над сохранением и включением в список всемирного наследия оставшихся колес. Несмотря на войны, Нарии Хамы сохранены как символ культурной преемственности и человеческого гения.
0: Audio Stories.

каждое воскресенье в 23:07. Время идет, но некоторые чувства остаются неизменными. Если у вас есть такое, поделитесь. Наш email — sonsobaka.radiomayak.ru.

Прототокситы жили около 400 миллионов лет назад. Их высота достигала 8 метров, а диаметр ствола составлял почти метр. Притом сами прототокситы выглядели словно гладкие древесные стволы без ветвей. Позднее, примерно 390 миллионов лет назад, появились первые древовидные растения, а гигантская животная фауна появилась еще позже, приблизительно 340 миллионов лет назад. Первые останки прототоксита обнаружили в 1843 году. Тогда ученых удивила схожесть находки с современными грибами. Прототокситы питались разложившимися остатками, подобно современным грибам. Но новейшие исследования опровергают версию о связи прототокситов с грибами или растениями. Внутри ископаемых останков найдены трубки, похожие на грибные, однако структура ветвлений и состав тканей кардинально отличаются. Химический анализ подтвердил отсутствие хитина, присущего грибам, но выявил наличие соединений, аналогичных лигнину деревьев. Эти факты позволяют предположить, что прототокситы представляли собой отдельную группу эукариотов, абсолютно отличную от известных ныне групп живого мира. Исследователи рассчитывают, что дальнейшие технологические достижения позволят подробнее изучить химический состав древней окаменелости и окончательно определить, к какой ветви эволюции принадлежат эти таинственные существа. Аудио сторис.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
1: У меня была в детстве любимая книжка «Медицинская энциклопедия». Там такие занимательные иллюстрации в 60-е годы, да, карандашные. И если говорить о светотерапии, человек раздевается, и вот на него шарашит со всех сторон этот мощный свет. И, мол, типа, так легче пережить, например, зиму и депрессию, и чуть ли не витамин D выделяется. Это вот это насколько правда. Яркий вот этот свет действительно и нам нужен, и вообще для здоровья физического организма.
0: В поисках темных сторон светолечения. «Красная лампа». Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Главный в городе – это человек. Филипп Смирнов, филолог, историк.
2: Так говорит «Маяк».

0: Audio Stories.
1: В конце 1950-х годов Советский Союз столкнулся с дефицитом шин. Автопарк рос, а стандартные покрышки служили всего примерно 14 тысяч километров из-за нехватки сырья и слабых заводов. Выход нашли в радиальных шинах со съемным протектором. Это был каркас с тремя кольцами, которые удерживались давлением воздуха. Нужно было только менять протектор. Производили шины на Ярославской и Московской фабриках для грузовиков и легковушек. Первая партия прошла тесты на ГАЗ-51. Итальянцы показали похожее изобретение на выставке в Турине. Фильм «Долговечная шина» 1960 года показывал восторг водителей, которые преодолевали континенты на одном каркасе. Но минусы оказались фатальными. Хрупкие протекторы выдерживали около 20 тысяч километров, скользили на камнях, а грязь разрушала каркас. Давление требовало идеального контроля, иначе колеса слетали. К началу 1960-х годов производство свернули, и мечта о вечных шинах растаяла.
0: Audio Stories.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: 2 часа в Москве, в студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. В Пекине сегодня состоится официальный визит президента Владимира Путина. Запланирована насыщенная экономическая повестка в рамках российско-китайских переговоров, а также закрытая встреча в узком формате, в ходе которой лидеры России и Китая обсудят самые актуальные вопросы международной политики. Российский президент прибыл в Китай накануне поздно вечером. Визит он совершает по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Среда – это основной рабочий день, который начнется с церемонии официальной встречи на центральной площади Пекина, где Си Цзиньпин поприветствует Владимира Путина, а затем, по традиции, лидеры России и Китая представят друг другу свои делегации, после чего все перейдут на переговоры. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее, активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, заявил Владимир Путин накануне в видеообращении к гражданам Китая в преддверии своего визита. Президент России отметил беспрецедентный уровень отношений между странами.
2: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов.
0: Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай не дружат против кого-либо, работают на дело мира и всеобщего процветания. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Волоховкой в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Группировкой нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в регионе. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием механизированной мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах Новоселовки, Малиновки, Тихоновки, Рай-Александровки, Краматорска и Константиновки. Противник потерял до 160 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 25 автомобилей, 4 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике, механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины. Западным странам хорошо известно, что украинские противоракеты, промахнувшись мимо цели, попадают на гражданские объекты, однако не прилагают усилий к тому, чтобы предотвратить это. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, несмотря на это, Запад не только не предпринимает никаких усилий для того, чтобы предотвратить возможные трагедии, но и делает все для эскалации конфликта.
4: Большинство членов Совета Безопасности не знают, либо сознательно не будут говорить об этих фактах, но вновь подыграют Киеву в том, чтобы возложить всю вину на Россию. По информации Минобороны России, вооруженные силы нашей страны с 12 по 15 мая нанесли массированный и 2 групповых удара высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России были атакованы предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса, объекты топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, места сборки и запуска БПЛА, склады для хранения боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Западным кураторам Киева хорошо известно о том, что украинские противоракеты, не попав в цель, падают на гражданские объекты, приводя к гибели и ранению мирных украинцев. Несмотря на это, они не только не предпринимают никаких усилий для того, чтобы предотвратить возможные трагедии, но и делают все для эскалации конфликта. Наращивают поставки вооружений, переводят их производство на свою территорию, закрывают глаза на использование воздушного пространства своих стран для пролета беспилотников.
0: Российский постпред ПРИОН также указал, что киевские власти намерены осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии и предупредил о неизбежном ответе России. Жара ослабеет в Москве в пятницу или субботу. Температура опустится до 22-24 градусов тепла, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, наиболее вероятный вариант, что понижение температуры с кратковременными дождями и грозами пройдет в субботу. Ранее Шувалов сообщал, что среда и четверг станут самыми жаркими днями на неделе в Москве. Воздух прогреется до плюс 32. При этом синоптики не исключают местами кратковременные дожди и грозы, в частности, дожди могут пройти в столице и по области сегодня во второй половине дня. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве в среду без осадков, днем в столице от 30 до 32 градусов.

0: Audio Stories.
1: Замок Гедалан. Проект создания реконструкции средневекового замка XIII века, возводимого современными методами. Он расположен в лесах Бургундии, в 2 часах езды южнее Парижа. Строительство строго следует технологиям средних веков, используют сырье и инструменты той эпохи. Идея возникла у предпринимателя Мишеля Гио в 1979 году, когда он нашел фундамент старого замка на своей земле. Вместо восстановления он решил построить новый замок. Закладка первого камня произошла 20 июня 1997 года. Место идеально. Рядом каменоломня и пруд с водой, из которых можно транспортировать сырье с помощью повозок. Цель – точное повторение средневековых приемов, по данным археологов. Есть гидроприводная мельница. Кстати, рацион рабочих, как в 13 веке. Работают мастера и волонтеры, камнетесы, плотники, кузнецы, дровосеки и пекарь. Все в костюмах эпохи. Ежегодно замок посещают 300 тысяч туристов, которые могут поучаствовать, стать оруженосцем, кузнецом или каменотесом. Особенно популярен труд среди взрослых мужчин, которые переносят тяжести вручную.
0: Аудио сторис.

0: Studio Stories.
1: В декабре 1959 года известный советский плакатист Алексей Кокорекин вернулся в Москву из командировки в Индию. Прилетел он на сутки раньше срока, быстро прошел таможенный контроль и успел повстречаться с семьей и близкими перед появлением первых признаков заболевания. Спустя несколько дней, 23 декабря, у Алексея начала подниматься температура, появился кашель. Врач диагностировал грипп. Позднее, когда возникла кожная сыпь, предположил аллергию. Вскоре Кокорекина поместили в общую палату Боткинской больницы. Через неделю, 29 декабря, он умер. Причина смерти оставалась неясной до консультации известного ученого Николая Морозова, подтвердившего диагноз – натуральная оспа. До выявления причины инфекции прошло еще две недели. За это время болезнь успела распространиться. Заражение произошло среди членов семьи и друзей, пациентов и персонала больницы, где передача происходила даже через вентиляционные системы, а также покупателей комиссионных магазинов, куда жена Кокорекина отнесла индийские ткани. Советские власти немедленно приняли беспрецедентные меры для предотвращения распространения вируса. Была введена строгая изоляция Боткинской больницы с несколькими тысячами пациентов и сотрудников. Осуществлен массовый розыск всех лиц, вступавших в контакт с инфицированными людьми, вплоть до случайных попутчиков в транспорте. Одновременно начались экстренные мероприятия по вакцинации жителей столицы и Подмосковья. Всего менее чем за 10 суток прививки получили примерно 6 миллионов москвичей и жителей области. Всего вспышка продолжалась 44 дня. Заболевание было зафиксировано у 46 человек. Три случая закончились смертельным исходом, включая самого Алексея Кокорекина. Несмотря на серьезность ситуации, благодаря своевременному вмешательству властей удалось предотвратить пандемию в одном из крупнейших городов планеты. Через два десятилетия, в 1980 году, Всемирная организация здравоохранения объявила о полном искоренении натуральной оспы на Земле.
0: Аудио сторис.

тебя одну я подсчитывал, 97 песен сложено. Каждый день певцы знаменитые исполняют их как

пою про зори, и про радость, и про горе, и про загород и город, а совсем не про тебя, а про то, что дует ветер, и про то, что будет вечер, и про все на свете, а совсем не про тебя. А тебе пою зарубежные популярные исполнители, про глаза, про твои, про нежные знают даже мои родители. Может, чувство мое в опасности из-за этой широкой гласности. Это надо же так прославиться, но не нравится это мне, потому-то песня эта и про зиму, и про лето, и про лишние билеты, а совсем не про тебя, а про то, что снег холодный, и про то, что нынче мой.

про все на свете, и про ветер, и про вечер, и про день, который светил, но совсем не про тебя. Только спорить бесполезно.

0: против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словах, в которых значение зависит от ударения. Например, слово «плачу». Ударим «а» – «плачу» и хочется плакать. Ударим «у» – «плачу» и придется заплатить. И вот у нас набралось несколько подобных примеров, только они, конечно, не такие простые, как «плачу-плачу». Начнем разбор с высказывания Александра Романова, гостя утреннего шоу.
2: И это, по воспоминаниям, был просто адский труд. Почему? Потому что на прокладку этих кабелей выделили 100 здоровых, сильных женщин. Но в итоге 5 кабелей они проложили.
1: Когда слышишь слово «кабелей», то представляешь себе собак. Вернее, псов. Ну, то есть самцов. Но никак не провода. Дело в том, что кабель имеет неподвижное ударение на основе. И прокладывать нужно кабели. 5 кабелей. И тогда уж про собак не вспоминаешь. Итак, кабель кабелей – это про провода. Кабель – кабелей, а это уже про собак. Ну и мы двигаемся дальше и слушаем Янину Гурову, гостью программы «Физики и лирики».
3: Легкие, с кожаной подошвой, из дорогущего атласа. Они были с ленточками, в них танцевали танцы по моде тех лет.
1: Из дорогущего атласа. В этом случае мы думаем про сборник карт. А если речь идет о материале, то это уже атлас. И шьют что-то из атласа. Перед нами классические омографы. То есть слова, которые одинаково пишутся, но по-разному произносятся. Вот и атлас, и атлас пишутся одинаково, но слова-то это разные, с разным значением. И различить их можно только в устной речи с помощью ударения. Ну и мы продолжаем изучение омографов вместе с Елизаветой Лихачевой, гостьей программы «Физики и лирики».
4: И большая часть торговой инфраструктуры в Амстердаме, она располагалась, все склады располагались на воде. И каналы амстердамские были прокопаны для, как раз для того, чтобы товар как можно быстрее можно было перегружать со складов на корабли и обратно, с кораблей на острова.
1: Склады, складов – это неверно. Слово «склад» в значении «место для хранения» с неподвижным ударением на основе. Поэтому «склады», «складов». Но есть еще и слово «склад» со значением «слог», сочетание звуков. И у него как раз при склонении ударение переносится на окончание. Читать по складам, но развозить товары по складам. И у нас на очереди еще один пример от гостей программы «Все сразу».
3: Водные знаки, возможно, очень сильно погружены в себя, в свои, возможно, эмоциональные чувства, переживания какие-либо.
1: Погружены – неверно. В этом контексте неверно. Погружены вещи в машину, погружены товары – это правильно. Но если мы говорим не о конкретном грузе, то уже погружены. Ударение ставим на окончание. Поэтому, конечно, в нашем примере должно быть погружены в себя. Ну и наш выпуск на этом пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. Ведь новая порция ошибок уже готовится. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
5: Завтра снова дорога, путь нелегкий с утра.

нашей встречи нечасты. На таежной тропе мы за трудное счастье благодарны судьбе.

0: Radio Stories.
1: В сентябре 1994 года американская семья Гринов, Реджинальд, Мэгги и их дети, 7-летний Николас и 4-летняя Элеонора, путешествовали по итальянской дороге Салерно-Реджо-ди-Калабрия. Их автомобиль подвергся нападению грабителей, которые ошибочно приняли туристов за зажиточных торговцев драгоценностями. Преступники открыли стрельбу, и одна из пуль ранила в голову Николаса, мирно дремавшего сзади. Спустя 2 дня медики больницы зафиксировали гибель его головного мозга. Родители сделали невероятный выбор, решив пожертвовать органы сына нуждающимся итальянцам. Этот акт бескорыстия стал историческим для Италии, где тогда остро не хватало донорских органов из-за религиозных убеждений и недоверия к медицине. Итальянская публика была поражена добротой родителей, пострадавших от преступников своей страны. Ученые назвали такой эффект феноменом Николаса. За десятилетие число добровольных доноров в Италии выросло втрое, достигнув одного из лучших показателей в Европе. Грабители были арестованы и осуждены, а отец семейства, Редж Грин, создал фонд «Николас Грин Фаундейшн» для распространения идей донорства по всему миру. Сегодня память о Николасе увековечена в Италии памятниками и общественными местами в честь маленького героя, чей пример показал, как решение одной семьи может изменить отношение целого народа и спасти тысячи жизней.

0: и в морозы, чтобы лишь от смеха появлялись слезы.
1: Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда все, что у нас есть, это воспоминания и музыка. И, возможно, этого достаточно. Напишите свою историю. Сон собака радиомаяк.ру.

города. Ты мой оазис, моя вода. Сквозь миражи вопреки судьбе я иду к тебе, я иду к тебе.

0: Radio Stories.
1: В начале 1920-х годов канадские и американские фермеры столкнулись с загадочным заболеванием скота. Здоровые коровы умирали от внутреннего кровотечения. Простые операции, такие как удаление рогов, становились фатальными из-за отсутствия свертывания крови. Ветеринар Фрэнк Шофилд заметил закономерность. Все животные ели сено из плесневелого донника. Фермер Эд Карлсон, который потерял стадо, в 1933 году обратился в университет Висконсина с образцом крови и трупом коровы. Через 7 лет команда университета выделила виновника. Дикумарол, плесневый гриб, превращал кумарин растения в мощный антикоагулянт, который блокировал свертывание крови. Ученые синтезировали аналог – препарат номер 42, эффективный против грызунов. Препарат назвали варфарин. В 1951 году солдат, пытавшийся покончить с собой варфарином, выжил благодаря витамину К, нейтрализующему токсин. Это открыло путь к применению у людей. В 1955 году президент Эйзенхауэр после инфаркта получил варфарин для профилактики тромбов. Несмотря на критику, лечение удалось. С тех пор варфарин – золотой стандарт антикоагулянтов, особенно для пациентов с искусственными клапанами сердца.
0: Аудио Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Имена собственные. Прославленный хоккеист Владислав Третьяк. Хоккеем начал заниматься в 11 лет. В секцию его привела мама, учительница физкультуры. А вот отец, военный летчик, не одобрял выбора Владислава. Говорил, что хоккеист с клюшкой похож на дворника с метлой. Смириться с увлечением сына он смог только тогда, когда Третьяк принес домой первые заработанные за игры деньги. В течение своей спортивной карьеры Владислав Третьяк неоднократно становился олимпийским призером. Выигрывал в составе советской сборной чемпионаты мира. Был признан лучшим хоккеистом 20 века. Это мы. Это про нас. Маяк. От первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
1: Два праздника важных – День семейного счастья и Международный день нежности. И мне кажется, это очень важные такие вещи, в которых надо как-то прийти к какому-то единому пониманию, потому что нам хочется, Владислав Александрович, вот чисто по-человечески, да, чтобы семьи у нас были крепкие, правильно? Крепкие.
0: Этой весной, по выходным, с 4 часов дня в эфире «Маяка»
2: и в любое время на медиаплатформе smotrim.ru.

кочегары мы не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты

в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя любовь и красота. Ты прекрати мои страдания, минуты жизни в пустоте не те, и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.

0: плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Аудиосторис.
2: Яд морской улитки Коноса считается одним из самых сильнодействующих и сложных токсинов в природе. Эти красивые существа обитают в теплых водах океанов и отличаются яркой окраской раковин. Внешне миролюбивые, они вооружены специальным органом – гарпуном, который связан с ядовитой железой. Гарпун выстреливается в жертву, парализуя ее за доли секунды. Некоторые виды конусов обладают настолько мощным ядом, что противоядие отсутствует вовсе. Яд конусов состоит из смеси сотен уникальных пептидных соединений, называемых канатоксинами. Эти пептиды действуют избирательно, воздействуя на различные типы нервных клеток,

0: традиционным методом лечения при тяжелых онкологических заболеваниях или повреждениях периферических нервов. Еще одно важное достоинство зинокатида – полное отсутствие зависимости и толерантности. Опиаты вызывают привыкание и требуют увеличения дозы, в то время как зиконотид просто прерывает болевые сигналы, не затрагивая центры удовольствия в головном мозге.
1: Аудио сторис.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине сегодня обсудят весь комплекс двухсторонних отношений и актуальные международные проблемы. Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. В аэропорту Пекина для встречи гостя организовали